0: Рецепты для меломанов на Кан Река.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня программа «9 жизней песни» обращает ваше и свое внимание на замечательную, на мой взгляд, музыкальную группу. Она была сформирована в 1994 году пианистом Томом Лодердейлом в Портленде, штат Орегон. Мы говорим о группе под названием «Pink Martini».

Дебют группы Pink Martini состоялся в 1997 году на Каннском кинофестивале, после чего группа «Розовая Мартини», то есть Pink Martini, много ездили с гастролями по всему миру, выступая даже с Лос-Анджелесской филармонической оркестром. И первая их студийная работа вышла все в том же 97-м, получив название «Sympathetic». Пластинка привлекла внимание многочисленных меломанов и совсем не строгих к их творчеству критиков, привлекла внимание к творчеству оркестра. Смесь вот этих жанров и аранжировки, конечно, не остались незамеченными.

Пластинка этого коллектива, пластинка 1997 года, привлекла внимание действительно большого количества людей. Следующий их альбом вышел уже в 2004 году. Как вы понимаете, они не стремились выпускать год за годом свои новые альбомы. Они писали песни, они их исполняли, давали большое количество концертов. Но, тем не менее, разница между первым и вторым альбомом составила 7 лет. Музыканты приложили немало усилий при записи вот этого нового альбома. И действительно, «Hang on Little Tomato», так называется этот второй альбом, полностью оправдал ожидания поклонников коллектива и вновь стал сенсацией.

Интересно, что, как я уже сказала, действительно у них прекрасный музыкальный вкус, возможность существовать практически оркестром, хотя маленьким оркестром. И группа Pink Martini при этом сотрудничала с большим количеством известных исполнителей. Ну, например, Кэрол Ченнинг, Руфус Уэйнрайт, Джейн Пауэлл, актерский состав «Улицы Сезам», Жорж Мустаки. В общем, можете видеть сами, насколько велика разница даже между теми приглашенными гостями, с которыми сотрудничает группа Pink Martini.

Это портлендская группа с романтичным названием «Pink Martini» поет, конечно, на английском, на французском, на испанском, итальянском, да на всех этих языках сразу, а еще, ну, например, на иврите или армянском, и на многих других, потому что, как я уже сказала, «Pink Martini» работают много над новыми аранжировками и исполнениями хорошо известных песен, написанных на разных языках, в разных странах и в разные годы. Определить стиль группы одним словом действительно непросто. Иногда пишут, что это винтаж, джаз, лаунж, поп и все это вместе. Определить настроение дисков иногда проще, поскольку это настроение задается даже в главных песнях дисков самой Чайны Форбс, солисткой этой группы, которая в одной из песен заявила так, в одной из строчек: «Я не хочу работать, я не хочу есть. Я просто хочу все забыть и петь». Ну вот они и поют.

И вновь попытки определить, и вновь критики, которые считают, что Pink Martini, группа, это занимает промежуточную позицию между, например, кубинским танцевальным оркестром 30-х годов, классическим музыкальным ансамблем и бразильской карнавальной труппой. Такое горячее смешение определяет мистический красочный репертуар этого коллектива. Да и участники группы Pink Martini называют себя музыкальными археологами. Мы просто выкапываем, как они говорят, из-под земли различные редкие красивые ритмы. Находим красивые для нас песни и мелодии со всего мира, со всего света, на разных языках, чтобы, скорректировав при новых аранжировках, сделать нечто современное. Слушайте.

Я надеюсь, что путешествие с группой Pink Martini вам нравится, поэтому могу добавить еще, что они совсем скоро будут здесь, они выступают на всех континентах, их действительно ждут, а они собирают вот эти музыкальные жанры, стили, делают неожиданные кавер-версии известных мелодий. В составе этого оркестра, маленького, как они себе говорят, музыканты из США, Болгарии, Кубы, Греции. Поют они на 25 языках, и на иврите тоже, как вы знаете. И каждый язык для них превращается в один из музыкальных инструментов. Это очень важно. И это добавляет красок. Pink Martini – это, как говорит их основатель Томас Лодердейл, всемирное музыкальное приключение. Приключение это можно будет услышать и даже увидеть здесь, в Тель-Авиве, в ангаре номер 11, 18 июля. А это уже совсем скоро. Pink Martini, розовая мартини, в Израиле, с нами, с такой красивой музыкой и с такими голосами, и с такими музыкантами. Ну и, конечно, с Чайной Форбс, с вокалисткой этого коллектива.

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Здравствуйте, добрый день. Где бы вы ни находились, какое бы время суток сейчас вы ни наблюдали, приветствую вас в программе «9 жизней песни». С вами Таня Барская. Кан Река продолжает свои передачи. И эта программа в данном случае, как и музыка, я стараюсь объединить и поколения, и культуры, и народы. Всегда интересно узнавать для себя что-то новое. Сегодня мы говорим об очень популярных песнях в истории человечества. Не какого-то народа, не конкретно на каком-то одном языке. Нет, дело не в этом. И когда в разное время рождаются песни, которые были написаны и, может быть, стали известными, популярными, знаменитыми, каждая по какой-то своей причине. На мой взгляд, это удивительно. В данном случае чувствуешь себя таким археологом от музыки, потому что начинаешь искать, что-то находить, восхищаться, читать настоящие исследования, критику, как источники многих интересных людей, которые являются музыкальными критиками, историками музыки и так далее, самих музыкантов, которые пишут воспоминания. Это стоит того, чтобы хотя бы потом делиться с другими. На мой взгляд, это правильно. И, разумеется, музыка сама по себе очень серьезный инструмент, но хотя бы потому, что она вызывает у нас самые разные чувства. От радости до грусти, от ностальгии до надежды. И некоторые песни вообще обладают уникальной способностью. Мало того, что мы готовы к ним очень часто возвращаться, они нам не надоедают. Они способны затронуть какие-то внутренние наши струны и как-то заставить нас вспоминать такое, что, казалось бы, мы уже и забыли сами. И мы сейчас будем говорить и вспоминать песни разных десятилетий, действительно. Песни вам знакомые, какие-то, может быть, остались в вашей памяти музыкальной, какие-то нет. Я просто постараюсь рассказать о самих песнях тоже. Это вечные хиты, это то, что называют evergreen, вечно зеленые хиты, и они стали для человечества, не для страны, в которой они появились, не только для этих музыкантов, которые их когда-то впервые спели, исполнили, сыграли, написали, стали самым настоящим мостиком, который соединяет разные эпохи, разные культуры, ну а сегодня, я надеюсь, соединит и нас с вами. Первая песня, о которой мы говорим, эта песня стала, на мой взгляд, не только музыкальным шедевром, но и тогда, когда она появилась, таким гимном мира и единства. И сейчас она звучит так же, но просто в наше очень горькое, тревожное, печальное, жесткое, жестокое время. Эта песня может не достучаться, но тогда, в 71-м году, эта песня очень сильно ударило по тем, кто хотел мира, кто хотел спокойствия, тепла. Это песня Джона Леннона. Мы говорим о песне под названием «Представь», «Imagine», из его одноименного альбома. Текст призывает слушателей просто представить себе мир. Просто представить мир без войн, без концепций, без насилия, без религии, без экономического материализма или границ, которые разделяют народы. Песня была именно об этом. Незадолго до своего ухода из жизни, до гибели, Леннон сказал, что вообще довольно большая часть текста и содержания самой песни принадлежит его жене Йоко Оно. То есть она его вдохновила с точки зрения литературы, стихотворением, и уже в 2017 году Йоко Оно указали в качестве соавтора песни «Imagine». И надо сказать, что с момента выхода песни неизменно до сих пор эта песня получает высокие оценки, при этом вызывая споры и из-за текста, но тем не менее «Imagine» — одна из 100 самых исполняемых песен 20 века. В 1999 году эта песня даже заняла 30-е место в списке 365 песен 20 века. Это очень небольшое количество, согласитесь. И занять 30-е очень серьезно. Ну и, конечно, зал славы рок-н-ролла, премия Грэмми и список еще 1500 песен, сформировавших рок-н-ролл. Песня Imagine среди них. Что касается исполнителей, о, их слишком много, чтобы перечислить всех. Но и Стиви Уандер, и Джоан Баз, Леди Гага, Мадонна, Дэвид Боуи, Элтон Джон, Дайана Росс. Очень много достойнейших вокалистов обращали свое внимание к этой песне. Мы слушаем, конечно, оригинал в данном случае — Джон Леннон.

Джон Леннон, Imagine, представь. Следующая песня. Кто-то из вас совершенно точно, я думаю, большинство, познакомилось с этой песней благодаря кинофильму «Телохранитель». Хотя на самом деле, сейчас я об этом расскажу, первой исполнительницей была не Уитни Хьюстон. В оригинале эту песню написала и исполнила первой Долли Партон. Она является, это ее версия, она является автором. И, конечно, неудивительно, что многие считают песню «Я буду тебя любить всегда», просто не отделяют эту песню от голоса и от личности Уитни Хьюстон и самого фильма «Телохранитель», где рассказывалась драматическая история любви между поп-звездой, которую сыграла сама певица Уитни Хьюстон, и ее охранником в исполнении блестящим, на мой взгляд, Кевина Костнера. Лишь спустя многие годы многие меломаны открыли для себя истину, что песня действительно уже много лет была к моменту постановки фильма. И она успела побывать в Соединенных Штатах Америки хитом даже дважды. И, ну, конечно, в оригинале вообще посыл этой песни был иным. Дело в том, что когда в «Телохранителе» герои фильма называют песню ковбойской, «I will always love you», так называется эта песня на английском, они не лукавят. Изначально эта песня была и написана в стиле кантри, ну, наверное, самым белым из белых американских стилей. Написала и первой записала ее звезда этого стиля, стиля кантри, Долли Партон. И весь контекст фильма «Телохранитель» придавал этой песне любовно-романтические нотки и горькую страсть. Но на самом деле Долли Партон, написав эту песню, вкладывала иной смысл. Дело в том, что она, написав песню, подарила ее ведущему телешоу, певцу Портеру Вагонеру, потому что именно он в свое время вывел начинающую тогда кантри-певицу Долли Партон на большую сцену, став для нее именно наставником и партнером по дуэту. Вот такая история у песни, которую мы слушаем, конечно, с голосом именно Уитни Хьюстон. If I should stay.

Прекрасная песня. Невольно вспоминала сейчас сам фильм и вспоминала одну церемонию, которую случайно увидела в интернете, в Ютубе, где кинематографическую церемонию, где в зале присутствовал Кевин Костнер, так как он выглядит сейчас, седой, очень достойно выглядящий, все с той же своей выправкой. И зал просто не уставал аплодировать ему. Ему там он получил премию за свой вклад в киноискусство, и у него слезы были на глазах, потому что на огромном экране, на сцене как раз показывали кадры из этого кинофильма. Шла, разумеется, фоном эта песня «Голос Уитни Хьюстон», и он держался, он настоящий мужчина, но зал смотрел на экран, смотрел на Кевина Костнера, вспоминал, наверное, то, что вспомнили многие из вас, так же, как я сейчас, и просто аплодировали прекрасному актеру, прекрасному, на мой взгляд, Кевину Костнеру. Переходим к нашей следующей песне, и это песня группы Queen, одна из многих. Но эта песня стала просто эпической для них, сама по себе стала еще и эпической композицией, которая, ну, наверное, начала рушить стереотипы о том, как должна звучать рок-музыка к 1975 году. Queen выпустили эту композицию 31 октября 1975 года отдельно, как сингл с их альбома «A Night at the Opera». Песню-то написал Фредди Меркьюри. Она длилась, и это уже выходило за рамки привычного, почти 6 минут. Не имела классического припева, переходила от фортепианной баллады к оперной сцене, переходила далее к тяжелому рок-фрагменту, к тихому финалу. Это все было совершенно необычно. И вот эти все уже факты, перечисленные мной, стали частью легенды, связанной с этой песней уже при первом ее релизе. Идея принадлежала самому Фредди Меркьюри. В воспоминаниях участников Queen песню часто описывали как именно личный замысел Фредди Меркьюри. Брайан Мэй позже говорил, что это в принципе детище самого Фредди. А Фредди Меркьюри не сопротивлялась, говорил: «Я просто хотел, чтобы это была опера в рок-н-ролльном смысле». И для радиоформата середины 70-х песня, о которой мы говорим, выглядела совершенно невероятно. Во-первых, она была слишком длинной. Она была странной музыкально, с сочетаниями разных жанров. Но вот этот риск и сделал событием выход такой песни. И сразу сингл занимает первое место уже сразу в британском чарте, в британском хит-параде и стал самым узнаваемым произведением группы Queen. Саму песню «Богемская рапсодия», мы говорим именно о ней, можно читать как исповедь героя, который совершает непоправимое, который прощается с близкими и проходит через воображаемый суд. Вот о чем эта песня. И даже строчка, обращенная к маме с самого начала, задает трагический тон. Это не криминальный рассказ в прямом смысле, а вход в драму, где есть и вина, и страх. И даже название Фредди Меркьюри сыграл даже на названии, потому что рапсодия, рапсоди, отсылает к такой свободной достаточно музыкальной форме, где части могут меняться. Богемская же рапсодия добавляет еще и образ человека вне правил. И песня постоянно ощущается как история человека, который выпал из привычного для него мира и больше не может вернуться назад. «Богемская рапсодия», группа Queen.

Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На

Думаю, что эту мелодию вы хотя бы раз в жизни, но точно слышали. Она как-то цепляет, цепляет невероятно, даже если мы не с вами и не знаем вообще об истории появления этой конкретной песни, композиции, мелодии и с чем все это было связано. Расскажу, почему я сразу дала возможность услышать эту музыку. Потому что вы услышите сейчас еще две версии. Начали мы с певца, которого зовут Игги Поп. И мы рассказываем об истории, откуда что пришло в данном случае. Это культовая песня из кинофильма «Аризонская мечта», «Arizona Dream». Песня, написанная Гороном Бреговичем и исполненная именно им внутри, в рамках самого фильма «Аризонская мечта». Игги Поп. Его голос вы слышите в нашем эфире. Несмотря на относительно небольшую фильмографию, режиссер, а им был Эмир Кустурица, быстро снискал себе репутацию, хорошую репутацию, и был приглашен преподавать кинорежиссуру в Колумбийский университет Нью-Йорк. Очарованный в тот момент Америкой, возможностями, которые она предлагала, Эмир Кустурица с энтузиазмом решил заниматься преподаванием, собирать материал в это же время для фильма об Америке с точки зрения чужака в этой стране. Он начал писать сценарий, приступает к работе в какой-то момент над картиной, которая получила название «Аризонская мечта». Работал он с тем же энтузиазмом, что и писал сценарий. Американские актеры, кстати, с радостью снимались у Кустурицы. Джонни Депп даже отказался от предложения в тот момент сняться в фильме «Интервью с вампиром». Роль тогда ушла Брэду Питту. Не обошел успех стороной и автора этого саундтрека, который получил бешеную популярность, балканского композитора Горана Бреговича и давнего друга Эмира Кустурицы, который сотрудничал с ним достаточно долгое время. Именно работа над этим фильмом принесла Горну Бреговичу мировую славу, мировой хит, песню, которую вы сейчас и слышали. Надо сказать, что Горан Брегович и сам поет эту песню. Послушайте его голос. Акустическая версия.

Могу честно сказать, что слушать версию самого Брэговича мне нравится лично, мне больше, чем в исполнении музыканта по имени Игги Поп. И, собственно, надо сказать, что Игги написал несколько песен для фильма «Американская мечта», «Аризонская мечта», но вошла, вот самую большую известность приобрела именно эта песня. Статус хита получила именно она. Называется она официально «In the Death Car». В заключении Эмир Кустырец говорил сам о своем фильме. Так, «Американская мечта» — это мечта каждого человека западной цивилизации. Он мечтает о машине, некоторой сумме денег, доме. Но после того, как я сам проложил в Америке 2 года, я понял, она совсем другая.

0: Miłość jest tania, szybka, prosta. Кто еще ее?
1: Ну что ж, мы продолжаем. Программа «9 жизней и песни» разбирается в историях, которые заставляют их не забывать, эти истории, песни, написания, авторов, и возвращаться к музыке, под которую танцевали или хотя бы подпевали уже поколения. Далее. Легендарная песня, которая символизирует и иллюзии, и разочарования, тоже мечты. Впрочем, интонация у композиции этой нерадостная. Самая известная и, наверное, самая загадочная песня группы Eagles, конечно, «Отель Калифорния». Эту песню написали Дон Фелдер, Дон Хенли и Глен Фрей. «Отель Калифорния», наверное, визитная карточка и до сих пор группы Eagles. Даже если бы они хотели, у них, наверное, не получилось бы из своего репертуара найти еще настолько выстрелившую, настолько громкую явно композицию, хотя действительно посыл в этой песне не радужный, совсем не позитивный. И сколько бы ни говорили, что музыканты Eagles писали и множество других прекрасных песен, в данном случае Eagles, конечно, не группа одной песни, но так вышло, что «Отель Калифорния», естественно, сопровождает Eagles и всегда. И что касается самой композиции. Дон Фелдер рассказывал о том, как он сочинил эту песню. По словам музыканта, мелодия возникла в его голове вдруг и ниоткуда, это цитата. Случилось это, когда он отдыхал в Малибу и в один жаркий день лениво перебирал аккорды на гитаре. Потом эту песню дорабатывали уже Фрей и Хенли. Удивительно, что вообще в яркую солнечную погоду вообще появилась именно такая мелодия. Глубоко меланхоличное начало, которое постепенно рассказывает.

скручивается в такую уже серьезную мелодию. Загадочный и мистический сюжет, если мы говорим о тексте, множество каких-то намеков, недосказанность. Это все только на первый взгляд сюжетная история проста. Усталый путник вроде бы находит ночлег в отеле, который оказывается очень дорогим заведением, со странными постояльцами. И когда путник проводит в этом отеле некоторое время, он становится заложником этого отеля, можно сказать. Но, как говорят, дьявол в деталях. И один из главных вопросов, что конкретно подразумевал все-таки автор под самим отелем. Тут есть много трактовок. Меломаны спорят, критики спорят. Трактовок «Отель Калифорния» можно набрать из десяток. Наиболее яркие варианты можно привести, разумеется. Существует предположение, что в песне рассказывается об отеле в Сан-Франциско, который приобрел конкретный человек, чтобы превратить его в церковь сатаны. Даже так. Масло в огонь потом подлил менеджер группы Eagles Ларри Солтер, который зачем-то признался, что группу старались вовлечь во все это. Другая версия заключается в том, что отель «Калифорния» — это больница для душевнобольных в самой Калифорнии. Было и предположение, что речь идет о реабилитационном центре для наркоманов. В общем, там трактовок действительно хватало, что не мешало для всех, кто всех этих трактовок не знал. Английского, например, языка тоже не знал. Никогда не читал об истории этой песни. Благополучно мечтать и слушать эту песню вновь и вновь. Отель «Калифорния», Eagles.

Ну что, мы в галактике Майкла Джексона. Триллер, конечно, триллер. Композиции, которые слушают очень много в мире, но Майкла Джексона, его композиции разных лет не забывают, как и не забывают The Thriller. Он лидирует во всех хит-парадах, не только в Хэллоуин, конечно же. Прошло очень много лет. Песня и клип на нее одни из самых страшных, еще и ко всему, в музыкальной истории. Да и название интересное. У песни было раньше совсем другим. Первое название для песни, которая получила название «Триллер», было «Звездный свет», «Starlight» или «Midnight Man», «Полуночник». Потом все-таки додумались до более эффектного «Триллер» и заодно окрестили так весь альбом. Режиссер Джон Лэнденс говорил, видеоклип, который снимали, был навеян фильмом «Американский оборотень в Лондоне». Видеоклип даже называют короткометражным фильмом, поскольку в том самом видеоклипе Майкла Джексона есть цельный сюжет и длится триллер 14 минут. В клипе, конечно же. Видео на эту песню имело огромный успех, благодаря еще и вот этой знаменитой массовой хореографии, которая стала визитной карточкой Майкла Джексона. Ролик этот получил в свое время, это был 84-й год, несколько престижных наград. MTV пришлось ставить просто клип в эфире дважды в час, чтобы удовлетворить пожелания всех своих зрителей.

В 2009 году песня «Триллер» была внесена в национальный реестр, а точнее сам клип в тот момент, это было важно, фильмов, став первым музыкальным видео, таким образом, попавшим в библиотеку Конгресса. В 2011 году журнал «Time» назвал его одним из 30 лучших музыкальных видео всех времен. Но даже без видео сама песня до сих пор живет и очень ярко живет. Несмотря на то, что сразу после выхода клипа в его адрес звучали, конечно же, это было понятно, критические замечания, зрители идею Майкла Джексона полностью одобрили. Музыкант рассказывал, что хотел снять такой ролик к песне «Триллер», который бы просто зацепил зрителя намертво, приклеил бы его к телевизору. Это цитата, Майкл Джексон именно так и сказал. Так что, я думаю, можно с уверенностью сказать, у него это получилось. Вот так вот приклеить к экранам поколение уже. И отдельного внимания заслуживает образ певца в том самом клипе. Видео, костюмы к этому клипу продумывались очень тщательно. На яркой красной куртке Майкла Джексона, если вы помните этот клип, присутствуют и устрашающие черные полосы в виде буквы V, которые символизировать может того же дьявола. В общем, клип был действительно страшный, хореография совершенно потрясающая. После чего повторить то, как танцуют весь состав, который принимал участие в этом клипе, как танцует сам Майкл Джексон, пытаются до сих пор очень и очень многие. Хит Майкла Джексона, который установил новый стандарт для музыкальных видео и остается одним из самых популярных треков и Майкла Джексона, и времен уже многих.

Продолжаем наш эфир. Следующая песня прекрасно знакома всему миру. Меланхоличная, надо сказать, баллада, которая стала одной из самых известнейших песен в мире вообще, и песен, на которые до сих пор продолжают записывать кавер-версии. История о том, как кому-нибудь, какому-то талантливому человеку приходит в голову гениальная мысль во сне, достаточно много. И вот с первой такой историей мы знакомимся еще в школах, я думаю, на уроке химии, я думаю, вы поняли. Мы говорим о таблице Менделеева. Сейчас, конечно, о музыке, не о химии. Мелодия песни «Yesterday» – «Вчера» – приснилась Полу Маккартни. По рассказам друзей самого музыканта, Маккартни не поверил в то, что ему приснилась такая мелодия, и он месяц расспрашивал всех знакомых, не знают ли они случайно такую песню. Вдруг слышали, и это плагиат. Но выяснилось, что до того момента никто такой песню не писал, не записывал, не сочинял, не исполнял. Если с мелодией все получилось просто, с текстом были проблемы. Знающие люди называют «Yesterday» яичницей-болтуньей. Дело в том, что Маккартни долго не мог придумать текст для песни. И единственное, что ему сразу пришло в голову, и он постоянно это напевал, играя мелодию на фортепиано, проверяя ритм «scrambled eggs» – «яичница-болтунья» в переводе на русский с английского. И вот в этом варианте это все рифмовалось удобно. Яичница-болтунья, а далее какие у тебя прелестные ноги. Ну, то есть вот это ложилось на музыку, по крайней мере. Он понимал, что это не будет текстом для песни. Но это правда. С этого все начиналось. В 2010 году Джимми Фэллон, Маккартни с ведущим исполнили, кстати, ту самую оригинальную версию песни про яичницу. Так что все бывает в этом мире. Работа над песней затягивалась, и, как вспоминал потом Джон Леннон, песня месяцами оставалась в итоге незавершенной, регулярно всплывала, и все понимали, что это будущий хит уже из-за мелодии. Это был 65-й год. Битлз работали над альбомом «Help», и продюсер тогда был очень недоволен и поставил Маккартни перед выбором. Или Пол Маккартни завершает, наконец, песню, которую начал сочинять, или он убирает из студии фортепиано. Здесь необходимо пояснить, что это была первая песня участника знаменитой «Ливерпульской четверки», над которой работал он один, а не двое, как, например, он делал это с Джоном Ленноном. Как вы понимаете, для Маккартни это значение имело. Маккартни помогал только Джордж Мартин, это продюсер. Более того, когда песня уже была готова, трое оставшихся участников группы поначалу отказались включать ее в общий альбом или выпустить синглом, то есть отдельно. Официальной причиной было, что песня вообще отличалась и очень от всего, что делал группа «Битлз» до сих пор. И в итоге композиция все-таки вышла на альбоме и вышла отдельно в США, где очень быстро попала на первые строчки самых разных музыкальных хит-парадов. А в Великобритании, кстати, песня «Yesterday» отдельно вышла спустя только 11 лет после выхода самого альбома. Текст «Yesterday» в том виде, в каком мы его знаем, Маккартни уже сочинил, когда поехал отдыхать в Португалию и остановился на вилле своего друга-музыканта. Ему пришло в голову использовать слово «вчера» – «Yesterday», сочиняя текст, с которым легко лифмовались и другие слова. Вот после этого появилась, наконец, та самая песня «Yesterday», которая попала в Книгу рекордов Гиннесса спустя много лет, как песня, на которой было сделано уже к тому году рекорда самое большое количество кавер-версий в мире. В списке песен, например, 500 песен, скажем так, лучших песен мира, она занимает 13 место. Что касается, например, еще одного интересного рекорда, 1999 год, только в США в том году она прозвучала в эфире на радио и телевидении 7 миллионов раз. Пусть она еще раз прозвучит на Канрека.

Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

И огромное спасибо этому замечательному оркестру, который сегодня помог.

Ты меня не оставляй. Всюду слышу голос твой, слышу эхо над рекой. Ты меня не оставляй. Ты всегда во мне мой край.

Я не пойму ничего и себя самого. Я утешу, мол, все впереди, но я не забуду тебя никогда, никогда, никогда. Я не забуду тебя никогда, никогда. Удивительно, но...

и счастливей не стал. И храню свой диплом под стеклом, но назначенье иных, неподвластных уму, повседневных вещей и явлений мне не дано описать ни при помощи слов, ни числом. Вновь в лабиринтах наук

но почему иногда ни с того ни с сего так искрят провода, замыкаясь я, очевидно уже никогда-никогда не пойму я.

пароход уплывет, и года потекут, как вода. Но с мудрецами вразрез, всем наукам назло, вопреки всем МЦ-квадратам, я не забуду тебя никогда, никогда, никогда. Я не забуду тебя никогда, никогда, никогда.

Но жизни на свете чуть больше, чем смерти. Ни света на свете чуть больше, чем тьмы.

сотёр до дыр. Меж чёрным и белым всё ж нет равновесия. И это приводит

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня Юдалит Бейлуль Тавшин Пейвав. 14 день месяца Илуль, 5786 год, 27 августа 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека, в студии Семен Каплан. Генеральный директор Совета мира Николай Младенов заявил, что Хамас впервые выразил готовность сложить оружие. На заседании ООН Младенов сообщил, что Хамас готов передать свое оружие и передать все полномочия, гражданские и силовые, признанному ООН правительству. По словам Младенова, сейчас есть возможность резко улучшить жизнь палестинцев в Газе, обеспечить устойчивую безопасность гражданам Израиля и перейти от конфликта на Ближнем Востоке к миру, процветанию и экономическим возможностям для всего региона. Избирательная комиссия Ликуда соберется сегодня, чтобы обсудить, в частности, заявление министра Гилы Гамлиэли о фальсификациях при повторном подсчете голосов на праймерис в Беер-Якове. Однако ожидается, что ее место в списке не изменится. Гамлиэль смещена на непроходное, по всей видимости, 35-е место. Корреспондент КАН Яара Шапира сообщила, что Гамлиэль обсудила этот вопрос с премьер-министром Нетаньягу, но он пока не намерен вмешиваться. Вчера Гамлиэль подала жалобу в полицию, однако неясно, успеет ли ее рассмотреть до закрытия списков в Кнессет. В Ормузском проливе был поражен танкер. Британское агентство морской торговли сообщило, что на судне вспыхнул пожар, который вскоре был потушен. Никто из членов экипажа не пострадал и не был причинен экологический ущерб. Премьер-министр Катара и министр иностранных дел Мухаммад Аль-Тани сегодня вылетит с визитом в Тегеран для переговоров, которые будут сосредоточены на снижении напряженности в Персидском заливе. Представитель МИД в Дохе сообщил, что страна выступает за урегулирование конфликтов дипломатическими средствами. В Ираке минувшей ночью сообщили о взрыве и пожаре в районе Сурана в Курдистане на севере страны. СМИ, связанные с проиранским шиитским блоком, заявили, что начиненный взрывчаткой беспилотник был направлен на объекты курдских организаций, выступающих против режима в Тегеране. Издание Wall Street Journal сообщает, что неожиданный визит главы ЦРУ в Москву на этой неделе был призван передать Кремлю предупреждение не нападать на страны НАТО. Об этом рассказали источники, знакомые с деталями визита. Насколько известно, это был первый визит главы Центрального разведывательного управления Джона Рэдклиффа в российскую столицу. По данным издания, визиту предшествовали оценки американской разведки о том, что президент России Владимир Путин может попытаться проверить решимость НАТО, нанеся в ближайшие годы ограниченный удар по одной из стран-членов Альянса. На этом фоне минувшей ночью Россия нанесла удар баллистическими ракетами по промышленному объекту в городе Кривой Рог в центральной части Украины. Власти сообщили о нескольких пострадавших. Взрывы также были слышны в Киеве. Команды ООН мобилизуют оборудование и персонал, чтобы помочь общинам в Непале, пострадавшим от наводнения. Об этом ночью сообщил генеральный секретарь ООН Гутериш. Власти Непала обновили данные. Число погибших в результате стихийного бедствия выросло примерно до 160. Сотни людей по-прежнему числятся пропавшими без вести. Среди них много туристов и сотрудников спасательных служб. В Китае сообщили, что в Тибете пропали более 550 человек. В Непале пока не найден израильский турист, считающийся пропавшим без связи. Эксперты ночью проанализировали спутниковые снимки и предположили, что причиной наводнения мог стать растаявший и обрушившийся ледник. В дорожной аварии в Хадере минувшей ночью мотоциклист примерно 30 лет получил тяжелые травмы, поскользнувшись на дороге. Бригада Маген Давид Адом доставила его в городскую больницу Илель-Яфе. Ранее мужчина примерно 60 лет получил тяжелые травмы, когда его автомобиль перевернулся на прибрежном шоссе возле развязки Якум. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме достигнет сегодня 33 градусов. В Тель-Авиве и Ашдоде будет 32, в Хайфе 31, в Бершеве 36, а в Эйлате ожидается до 43 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов. Высота волн составит от 40 до 70 сантиметров. Таковы главные новости утра. Следующий выпуск новостей в эфире КАН-РЭКа в 8 часов. Доброго дня. Шалом, Мейрушалаем.
1: КАН-РЭКа. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: 7 часов и 6 минут в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Глава Совета мира Николай Младенов призвал Израиль и Хамас воздержаться от насильственных действий. При этом он провел параллель между действиями Хамаса и действиями ЦАЛа. Поговорим на эту тему. Поговорим мы и о последних заявлениях президента США Дональда Трампа по поводу Ирана. Вновь вот-вот победа. ООН раскритиковали действия Израиля против центра печально известной организации «Бапор», действовавшей в одном из арабских кварталов Иерусалима. Люксембург блокирует продажу израильских облигаций в Евросоюзе. Об этих темах мы будем говорить в ближайший час в нашей сегодняшней программе после 8-часовых новостей. В эфир выйдет первый эфир программы, первый выпуск программы «Обратный отсчет. Дневник выборов 2026 года». Оставайтесь с нами, будет интересно. Прежде чем перейти к газетам и к нашим собеседникам, несколько слов о программах передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции «Канрека», сегодня, в четверг, 27 июня. Программа «Тема дня» продолжится до 8 часов утра. Как я уже сказал, после 8 премьера на Канрека. Обратный отсчет, дневник выборов 2026 года. В 9.05 «Доброе утро, Израиль», ведущая Таня Барская. В 10.05 гость второго часа программы «Доброе утро, Израиль», Михаил Король. Израильский поэт и культуролог, эссеист, экскурсовод и знаток Иерусалима. Ведущая Таня Барская. В 11.05 в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы ответит лицензированный специалист по пенсионным отчислениям и сбережениям Георгий Гоша Иткис. В 15.00 программа «На языке фарси», в 16.05 программа Лены Русовской «Два в одном». В 17.05 дайджест программы «Особый случай». В 18.05 на пике событий этот журнал сегодня проведет Анна Раева. А с 22 и до полуночи ночная смена под редакцией Игоря Харифа. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции «Канрека», сегодня, в четверг, 27 июня, 27 августа. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашем сегодняшнем эфире, в нашей программе. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу «Канрека» в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, касается происходящего в израильской политической системе и попытки правых и правоцентристских партий сформировать свой блок. Разумеется, эти блоки формируются на фоне появления новых партий, большинство которых не имеют шанса самостоятельно преодолеть электоральный барьер. С вашей точки зрения, уважаемые радиослушатели, каким образом это повлияет на итоги выборов в Кнессет 2026 года? Каким образом появление новых партий скажется на итогах выборов? Заходите на нашу страницу, на страницу «Канрека» в социальной сети Facebook, отвечайте, комментируйте, пишите нам, дискутируйте, спорьте, высказывайте свое мнение. Единственная просьба, пожалуйста, делайте все это вежливо. А сейчас 7 часов и 9 минут в Израиле. Очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. Начнем мы с газеты «Исраэль Айом». Главный ее заголовок ускоряет процесс утверждения ликвидаций. Газете «Исраэль Айом» стало известно, что в ЦАЛе принято решение, что и командующий округом сможет утверждать точечные ликвидации в секторе. Для этого не потребуется отдельного утверждения начальника генерального штаба. Угроза воздушных змеев. В армии склоняются к тому, чтобы проводить ликвидации тех, кто эти змеи запускает. Проблема заключается в том, что Хамас может перейти к более тяжелым средствам. Обо всем этом со второй по пятую страницы газеты «Исраэль Айом». Еще несколько материалов здесь. Завтра в специальном приложении газеты «Исраэль Айом», приложение «Исраэль Шиши Шаббат», победа Зива Абуда и Элия Коэна после плена. Об этом Шрит Авитан Коэн. Еще несколько материалов. Таль Ариэль Якир, также завтра в газете «Исраэль-Йом». Госсвидетель, который сбежал за границу под вымышленным именем, открывает всю правду о том, что происходит. Об этом также завтра в газете «Исраэль-Йом». А сегодня на 7-й странице, более подробно также завтра в приложении «Исраэль Шиши Шаббат», так готовятся офицеры к будущей комиссии по расследованию бойни 7 октября. Десятки уже обратились в специальные управления, которые созданы для них при военной адвокатуре. Итай Ильнаи об этом на 7-й странице, как я уже сказал, подробнее завтра в приложении «Исраэль Шиши Шаббат». Айзенкот, двоеточие, решение на основе двух государств – грубая ошибка. Глава партии Яшар открывает свою внешнеполитическую платформу. Тот, кто думает, что идея двух государств после 7 октября существует – безумец. Дани Закен на 8-й странице и завтра в приложении газеты «Исраэль Шаво». Об этом также в газете «Исраэль Айом». Еще несколько материалов. «Бен Гвир и Смотрич колеблются по вопросу о совместном участии в выборах». Об этом пишет газета «Исраэль Айом», а Дани Закен публикует материал, да, это часть интервью с Гади Айзенкотом, где он говорит, что ультраправые наносят ущерб национальным интересам государства. Еще несколько материалов. «Опасный враг. Гнев в израильской политической системе по поводу того, что Мансур Аббас признал Накбу». Можно подумать, что кто-то думал иначе, включая тех, кто пытался составить с ним правительство в 2021 году. Судя по всему, уже на исходе ближайшей субботы Сигалович объявит о присоединении к партии РААМ. Об этом Бинеш Кинази и Эли Зильбельберг. Это газета «Исраэль Гайом», сайт газеты «Маарив». Сайт газеты «Маарив», он сейчас передо мной, о чем можно прочитать на этом сайте. Главный заголовок: «В ходе операции «Нерушимая скала» прямые переговоры, которые велись между Нетаньяу и высокопоставленным представителем Хамаса». Не «Синуар», это статья, которую публикует Бен Каспит. По свидетельствам одного высокопоставленного источника в оборонной системе, в разгар операции «Нерушимая скала» 2014 года премьер-министр Бенямин Нетаньяу поддерживал прямые контакты с высокопоставленным представителем террористической организации Рази Хамедом за спиной всей системы. Это делалось через его приближенного бизнесмена Шломи Фогеля. Об этом Бен Каспит в газете «Маариф». Еще один материал в этом же издании – «Опасный фронт». Эрдоган может улыбаться. Его гигантский шаг в отношении курдов меняет правила игры на Ближнем Востоке. Еще несколько материалов. «Нам нечего терять». Роман Гофман, глава Моссада, Роман Гофман, задает новый тон в отношениях с Сирией. И еще несколько материалов. Микки Левин, подкаст газеты «Маарив» на Оршири, прокомментировал в подкасте «Маарива» возможный сценарий создания правительства, а также прокомментировал возможную проблематичную ситуацию, в которой находится лагерь перемен, оппозиционный лагерь. По его утверждению, можно прийти к большинству 61 мандат без Бенямина Нетаньяу объединение с Гади Айзенкотом также на повестке дня. Здесь же интервью с бывшим депутатом Кнессета Ораном Хазаном, бывшим депутатом Кнессета от Ликуда, «Ничего нельзя сделать с Бениамином Нетаньяу», — сказал он. Это сайт газеты «Маариф». Еще несколько материалов в других изданиях, прежде чем мы перейдем к нашим первым собеседникам. Газета «Идиот Хронут». Главный ее заголовок, эксклюзивный материал. Министерство финансов отказывается переводить средства бывшему главному военному прокурору Ифат Томер Ярушалми. Несмотря на подозрения, тяжелые подозрения, которые инкриминируются отставному генералу Ифат Томер Ярушалми, начальник генерального штаба Эйаль Замир принял решение, что она получит все условия ухода из армии, соответствующие ее должности, и будет лишена только дополнительных льгот, которые предоставляет сейчас начальник генерального штаба уходящим в запас офицерам. В Министерстве финансов полагают, что необходимо подождать решения уголовного суда над Ифат Томер Ярушалми. Начальник генерального штаба гневается. Это решение, которое я принял в соответствии с моими полномочиями. Нетель Бандель об этом на 10-й странице газеты «Идиот Ахарунот». Еще несколько материалов. «Чистое золото». 50 лет прошло после того, как Наоми Шемер направила благодарственное письмо военнослужащему Аарону Бар-Озу. После того, как он похвалил, вернее говоря, сделал комплименты ее песне «Золотой Иерусалим». Сейчас это письмо передано Национальной библиотеке. Об этом на 12-й странице газеты «Идиот Ахаронот». Несколько авторских материалов здесь. Смадар Перри публикует статью под названием «Тяжелая напряженная неделя Ашары, президента Сирии». Встреча министра иностранных дел Сирии с главой Моссада. Возвращение экономического сотрудничества с Соединенными Штатами Америки и встреча с командирами курдских образований. Сирия стреляет во всех направлениях. Об этом газета «Идиот Ахарунот». Сейчас 7 часов 18 минут, уважаемые радиослушатели. Очень короткая пауза. Очень короткая пауза, и мы продолжим программу.
1: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
2: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
3: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
4: Золотой баритон Анатолий Лайн приглашает вас со 2 по 9 сентября на свой юбилейный тур «Музыка. Жизнь моя». Билеты в кассе «Шоумен».
5: О, море, море! В новом филиале «Мадана Имания» Ашкелон район «Афридар». 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Стейк осетрины замороженный 69 шекелей за килограмм. «Мадана Имания». Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
6: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
0: 7 часов 20 минут. Прежде чем перейти к первому нашему собеседнику, несколько заголовков газеты «Арец». ЦАЛ задействует вооруженные милиции в секторе Газа для того, чтобы изгонять палестинцев из их домов. Статья Ярдена Михаэля, Янива Кубовича и Джеки Хури. Расследование, которое провела газета «Арец», вооруженные образования в секторе Газа стали исполнительным органом ЦАЛа и Шабака в секторе, и военнослужащие дают свидетельские показания, согласно которым они получают приказы, которые подпадают под определение военных преступлений. И об этом газета «Арт», главный заголовок. Леор Детель пишет о том, что Йоав Киш, министр просвещения, объявил, что увеличит число еженедельных занятий естественными науками. Однако число часов, отведенных этим занятиям, уменьшилось. Николай Младенов, глава Совета мира против ударов по Газе, прекращение огня не чувствуется, не ощущается. Об этом пишет Лиза Розовская. И об этом мы сейчас и поговорим с нашим первым собеседником. С нами в эфире доктор Арель Хорев, специалист по палестинскому обществу и террору, Центр Диана по изучению Ближнего Востока. Доктор Арель Хорев, шалом лехав, бокер тов. אנחנו שומעים מניקולאי מלדנוב כל מיני זמירות משונות ומשונות. מצד אחד הוא אומר שישראל בעצם גורמת לזה שהפסקת אש לא מורגשת, מצד שני הוא אומר שחמאס מוכן להתפרק מהנשק. איך אתה מבין את הדינמיקה ברצועת עזה מול מועצת השלום הזאת?
7: אני חושב שיש כמה פערים שעוד טרם הוסברו בין ישראל לבין חמאס, זה לא מדובר בפערים קטנים. א', יש את עניין הנציגה הישראלית שחמאס רוצה שזה יעשה בצורה מדורגת. ישראל מוכנה לסגת רק אחרי שיהיה פירוז מלא, בינתיים זה לא קורה. ויש כמובן את סוגיית הנשק. עכשיו, בינתיים ישראל ממשיכה לפגוע, וטוב שכך, ממשיכה לחסל מחבלים, ולזה מלדנוב מתייחס. צריך להגיד שבסך הכל הוא לא האיש הרע בסיפור הזה. מלדנוב הוא איש שמאוד מבין את העמדה הישראלית, מאוד מזדהה איתה. הוא דיבר רק לפני זמן קצר על השמדת כל הנשק של חמאס. אנחנו צריכים לראות לאן הדבר הזה באמת, איך הוא הצליח. זאת אומרת, ההודעה שלו אתמול הייתה מאוד דרמטית, אבל אנחנו צריכים להבין דבר אחד, גבי. האם אנחנו מדברים פה על משהו ברוח מה ש מלדנוב דרש, שזה השמדת הנשק, או האם מדובר על העברת נשק מיד ליד? מיד ליד כוונתי בין אנשי חמאס לאנשי חמאס תחת כותרת אחרת. כי אנחנו צריכים לזכור שחמאס רוצה ש-40 אלף מאנשיו ייקלטו במערכות החדשות.
0: 40 אלף?
7: כן. אז נגיד שהוא מוכן שיתפרקו, הוא מוכן להתפרק מנשק, אבל המשמעות היא שהנשק הזה יעבור לאותם 40 אלף נשק, איש רק תחת כותרת אחרת. זו כמובן בעייתי מאוד, ולכן אנחנו צריכים להמתין ולהבין בדיוק במה מדובר.
0: אבל יש כרגע איזשהו תהליך, איזשהו מגעים, איזשהו משהו שככה יכול להביא ליישום של תוכנית טראמפ?
7: בוא נגיד שאם חמאס יסכים למשל השמדה של הנשק, מה שאני לא רואה שקורה, כן? כרגע אני לא רואה את זה קורה. ההודעה שלו מאתמול היא בעיקר הודעה דרמטית וחיובית, אבל היא לא כל כך מפורטת, ולכן קשה להבין על מה בדיוק מדובר בסופו של דבר. אבל בוא נגיד שחמאס מוכן להתפרק מהנשק, וזה דבר חיובי. עכשיו השאלה, האם הנשק הזה מושמד, שזה התוצאה הרצויה, או האם הוא פשוט מועבר מיד חמאס א' ליד חמאס ב'. זה בעצם השאלה הכי גדולה כאן.
0: יש לחץ על ישראל לסגת כרגע מהקו הצהוב, להתחיל נסיגה, להתחיל לאפשר התחלה של שיקום? זאת אומרת, איפה אנחנו נמצאים בהיבט הזה?
7: כן, העניין של הנסיגה מהקו, הם שבו ריזו אנשי מועצת השלום בראשם מלדנוב שישראל לא תידרש כל עוד חמאס לא מתפרק מהנשק. אבל שוב, האם הכוונה למשהו מפורז? וכנראה שהם במועצת השלום מוכנים לעניין שהוא מדורג, כן, כמו שחמאס רוצה. פה ישראל פחות איתם באותה שורה, אבל זה עוד לא דבר מוחלט. מה שכן, יש פער בין העמדה הישראלית לבין העמדה של מועצת השלום בנושא השיקום. מועצת השלום רוצה להתחיל שיקום באזורים שתחת שליטת ישראל, למשל רפיח, מה שאנחנו מכירים, רפיח הירוקה, וישראל בינתיים לא מוכנה לזה. עכשיו, להגיד לך את האמת, גבי, אני בעניין הזה חושב שישראל עושה טעות.
0: טעות.
7: הדבר הנכון, כן, הדבר הנכון הוא בהחלט כן להתחיל לשקם אזורים כאלה, שאליהם אנחנו מעבירים פלסטינים אחרי שפילטרנו אותם היטב מאנשי חמאס, שעשינו את זה בצורה מסיברת, ויצרנו מודל אלטרנטיבי לשטחים שתחת שליטת חמאס. זה גם יקל עלינו בינלאומית, במקרה שנצטרך להיכנס פנימה ולטפל בחמאס, מה שאגב בסבירות די גבוהה. ולכן אני חושב שישראל עושה פה טעות שהיא מתנגדת לתחילתו של מודל כזה, שבעצם יחסוך לה הרבה כאבי ראש הומניטריים בהמשך.
0: היום שאלה אחרונה, דוקטור חורב, היום באחד העיתונים כתוב שישראל משתמשת במיליציות חמושות ברצועת עזה. יש עדיין התארגנויות כאלה? יש עדיין כוחות שישראל מפעילה או משתמשת או משתפים בו, אולי עם ישראל נגד חמאס?
7: כן, יש באזורי הגבול 5 מיליציות לפחות שפועלות ושומרות את הגבול שם וגם מתחככות בחמאס מעת לעת. הן מפרסמות גם דברים שהן עושות, דברים שישראל לא הייתה יכולה לעשות, כל מיני התעללויות באנשי חמאס שנתפסים או אנשים שטוענים שהם אנשי חמאס. אלה מוקדי כוח מקומיים. אתה יודע, אפשר להשתמש בחמולות בכל מיני צורות. ממה שאני שומע, לא מפעילים אותם במלוא העוצמה, נגדיר את זה ככה. הם בעיקר משמשות לשמירת הגבול, ואיזשהו גורם תורדני מבחינת חמאס, אין ספק.
0: אוקיי, דוקטור הראל חורב, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב, תודה רבה.
7: תודה גבי, בוקר טוב.
0: דוקטור הראל חורב, חוקר בכיר במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, историон чел мизраха тихон. Я спросил нашего собеседника о том, что в этих высказываниях Николая Младенова, сначала высказывания, касающиеся агрессивных действий Израиля, потом о том, что Хамас якобы готов сложить оружие впервые и так далее. Наш собеседник говорит о том, что нужно прежде всего понять, и это пока не до конца понятно, что вкладывал, какое значение вкладывал Николай Младенов в слова о готовности Хамаса разоружиться. В конечном счете, Николай Младенов – это человек, который хорошо понимает интересы Израиля, хорошо понимает позицию Израиля, никогда не проявлял какой-то неготовности пойти навстречу и понять. Например, он совсем недавно говорил о том, что когда мы говорим о разоружении Хамаса, то необходимо, чтобы разоружение было полным, чтобы речь шла об уничтожении оружия, а не о передаче Хамаса, а не передаче оружия из рук в руки. При том, что речь идет сейчас о том, Хамас, по крайней мере, говорит о том, что он заинтересован в интеграции 40 тысяч своих активистов в систему безопасности, в новую систему безопасности в секторе Газа. И поэтому Израиль крайне обеспокоен. Я полагаю, что Младенов понимает причины беспокойства Израиля. С этой точки зрения, говорит наш собеседник, вопрос остается открытым. Что подразумевается, что стоит за вот этой очень драматическим, за этим очень драматическим выступлением и заявлением Николая Младенова. Идет ли речь о том, что Хамас действительно согласился полностью отказаться от оружия, в чем я лично сомневаюсь, говорит наш собеседник, или речь идет об очередной манипуляции Хамаса. Так или иначе, эта ситуация, которая сейчас складывается, требует очень тщательного подхода со стороны Израиля, потому что невозможно допустить ситуации, при которой Хамас останется вооруженной структурой, даже если этого потребует Николай Младенов. Хотя, еще раз повторяет наш собеседник, глава Совета мира неоднократно говорил, или, по крайней мере, в беседах с израильскими представителями говорил о том, что позиция Израиля ему известна и для него приемлема. Что касается ситуации в секторе Газа в целом, то сейчас для того, чтобы продвигаться дальше, нужно понять, насколько Хамас действительно готов к тому, чтобы, пойти на вот этот шаг, на сдачу оружия, на полную сдачу оружия. Израиль отказывается отступать от желтой линии и отказывается возобновлять какой бы то ни было процесс восстановления сектора Газа, в том числе в тех районах, которые контролируют, в том числе тот самый зеленый Рафиах, о котором неоднократно говорилось. Я, кстати, считаю, что речь идет об ошибочном решении Израиля, отмечает наш собеседник. Восстановление Рафиаха и восстановление других районов одновременно с переводом туда населения может прежде всего уменьшить число жителей Газы, которые находятся под контролем Хамаса, может увеличить число жителей Газы, которые, так сказать, свободны от этого влияния, от этого контроля. Кроме того, говорит наш собеседник, это может облегчить задачу Израилю в тот момент, а этот момент, судя по всему, наступит, когда Израиль будет действовать на оставшихся территориях сектора Газа против Хамаса, отмечает наш собеседник. Поэтому я считаю, отмечает он, что это ошибка. В любом случае, сейчас Израиль должен очень аккуратно просчитывать свои шаги, в том числе в отношениях с Советом мира во главе с Николаем Младеновым. Об этом нам сказал доктор Арель Хорев, старший исследователь Института Центра Даяна, простите, по изучению Ближнего Востока, специалист по палестинскому обществу и террору. 7.32, мы продолжаем программу. Дональд Трамп вновь говорит о большой победе в Иране, которая вот-вот будет одержана. О чем идет речь? Находимся ли мы в новой фазе Дональда Трампа, который сейчас говорит о победе? С нами в эфире доктор Коби Барда, историк, исследователь американской политики, междисциплинарная школа, технологический институт в Холоне. Доктор Коби Барда, шалом леха вебокер тов. עכשיו שוב הפאזה של דונלד טראמפ כשאנחנו בניצחון, זאת אומרת זה השלב כרגע?
8: לא, קודם כל אני לא חושב שזה אי פעם השתנה, אתה שמעת אותו אומר אי פעם I'm loser?
0: לא,

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Летят самолеты. С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». Сказы «Шоумен» и «Бали». Абонент не
0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: В филиале МАДА Наймания промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Курица свежая 14,90 за килограмм. Шарики моцарелла и голландский маздам 4,90 за 100 граммов. Стейк рыбы бас 19,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.
3: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.

0: В Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЕКА. В студии Семен Каплан. Избирательная комиссия Ликуда соберется сегодня, чтобы обсудить, в частности, заявление министра Гилы Гамлиэль о фальсификациях при повторном подсчете голосов на праймерис в Бейер-Якове. Однако ожидается, что ее место в списке не изменится. Гамлиэль смещена на непроходное, по всей видимости, 35-е место. Корреспондент Яара Шапира сообщила, что Гамлиэль обсудила этот вопрос с премьер-министром Нетаньяго, однако он пока не намерен вмешиваться. Вчера Гамлиэль подала жалобу в полицию, однако неясно, успеют ли ее рассмотреть до закрытия списков в Кнессет. В Ормузском проливе был поражен танкер. Британское агентство морской торговли сообщило, что на судне вспыхнул пожар, который вскоре был потушен. Никто из членов экипажа не пострадал и не был причинен экологический ущерб. Премьер-министр Катара и министр иностранных дел Мухаммад Аль-Тани сегодня вылетит с визитом в Тегеран для переговоров, которые будут сосредоточены на попытке снизить напряженность в Персидском заливе. Представитель МИД в Дохе сообщил, что страна выступает за урегулирование конфликтов дипломатическим путем. Издание Wall Street Journal сообщает, что неожиданный визит главы ЦРУ в Москву на этой неделе был призван передать Кремлю предупреждение не нападать на страны НАТО. Об этом рассказали источники, знакомые с деталями визита. Насколько известно, это был первый визит главы Центрального разведывательного управления Джона Рэдклиффа в российскую столицу. По данным издания, визиту предшествовали оценки американской разведки о том, что президент России Владимир Путин может попытаться проверить решимость НАТО, нанеся в ближайшие годы ограниченный удар по одной из стран, членов Альянса. На этом фоне минувшей ночью Россия нанесла удар баллистическими ракетами по промышленному объекту в городе Кривой Рог в центральной части Украины. Власти сообщили о нескольких пострадавших. Взрывы также были слышны в Киеве. Катастрофа с наводнением в Непале. Власти страны сообщили, что число погибших выросло примерно до 162 человек. Сотни по-прежнему числятся пропавшими без вести, среди них много туристов и спасателей. Эксперты ночью проанализировали спутниковые снимки, предположили, что причиной наводнения мог стать растаявшийся и обрушившийся ледник. В Китае сообщили, что в Тибете пропали более 550 человек. В Непале пока не удалось найти израильского туриста, связь с которым потеряна. Спасатель Хилик Магнус рассказал Яиру Вайнраву в эфире Кан Решетбет о поисковых и спасательных работах. По его словам, из Катманду к предполагаемому месту нахождения туриста направлены знакомые спасателей. Последний раз связь с туристами была установлена, когда они находились в Катманду. В районе сейчас нет связи. С одной стороны, повреждены коммуникации, с другой – люди, которые могли бы установить контакт, сами могли пострадать. Поэтому пока неизвестно, связано ли отсутствие связи только с проблемой коммуникации или произошло что-то более серьезное. Борьба с антисемитизмом. Во Франции полиция задержала 60-летнего гражданина Ирландии, который заявил австралийской еврейской паре, что сожалеет о том, что Гитлер не довел дело до конца и угрожал убить их. Корреспондент Кан Довгель Ар сообщает, что вчера полицейские прибыли к нему домой в Авиньоне и задержали его. Министр внутренних дел Лоран Нунес приветствовал задержание и заявил, что подозреваемый понесет ответственность за свои действия. С антисемитизмом необходимо решительно и постоянно бороться. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме достигнет сегодня 33 градусов. В Тель-Авиве и в Ашдоде будет 32, в Хайфе 31, в Бершеве 36, а в Эйлате ожидается до 43 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн составит от 40 до 70 сантиметров. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий выпуск новостей в эфире КАН-РЕКА слушайте в 9 часов. Доброго дня. Шалом, Миирушалаем.
2: КАН-РЕКА. здесь и сейчас. Обратный отчет. Дневник выборов 2026 на Кан-Река.

0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире программа «Обратный отсчет». С сегодняшнего дня и до 27 октября в это время в эфир будет выходить программа, посвященная выборам в Кнессет 26-го созыва. Мы будем говорить с кандидатами, с теми, кто был в Кнессете раньше, со специалистами в различных областях и с нашими коллегами с Канрека. Итак, сегодня 27 августа, 14 число месяца Элюль, до выборов ровно 60 дней. И вот пять главных событий предвыборной кампании на уходящей неделе. Бригадный генерал запаса Офер Винтер представил свою партию Амха Исраэль. Кому это на пользу, а кому во вред? Город Беэр-Яков может приобрести драматическое значение при формировании списка Ликуда. Мансур Аббас и Йоав Сигалович близки к соглашению о совместном участии в выборах. Принесет ли этот союз решающие голоса блоку Гади Айзенкота? Гилад Эрдан ведет переговоры с Бенни Ганцем. Из Кахой-Лаван уходят последние оставшиеся там люди. Есть ли шанс на еще одно чудо для Бенни Ганца? Результаты опросов свидетельствуют об ослаблении Ликуда, но не обязательно об усилении блока оппозиции. Как правильно читать опросы? 60 дней до выборов. Мы начинаем, и я приветствую в нашем эфире моих коллег, ведущую Канрека и политического обозревателя газеты «Маариф» Анну Раеву. Аня, доброе утро.
1: Доброе утро, привет.
0: И редактора, и ведущего Канрека Арика Эльмана. Арик, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Коллеги, начнем с вот тех самых центристских, правоцентристских, как угодно их можно называть, партий. Ни одна из них на данный момент не проходит электоральный барьер. Самый такой, знаете, простой и незамысловатый вопрос, что себе думают их лидеры. Аня, начнем с вас.
1: Ну, я думаю, что лидеры думают разное, но, скорее всего, особого оптимизма они не испытывают в свете опроса, потому что, ну, давайте, если сосредоточиться, например, на партии Эрдана и Эдельштейна, то динамика у них была не очень хорошая с самого начала, так мягко говоря, да, потому что давайте просто сравним с презентацией партии Офера Винтера, которую мы наблюдали, да, буквально пару дней назад. И, что называется, почувствуйте разницу. Uh-huh. Я не говорю сейчас про масштабы мероприятия, да, понятно, что активистов, которые будут кричать в зале лидеру ОА Мизуба, да, Рошем Шалаба, понятно, можно, в общем, нанять или пригласить.
0: У Гилада Эрдана их не нашлось, да?
1: Да, у Гилада Эрдана их не нашлось, это как бы не вопрос, это не критерий успешности или неуспешности. Но я хочу посмотреть более хладнокровно, да, на картину. Как правило, новая политическая сила, если действительно она чего-то стоит, она в момент своей презентации, когда все это, так сказать, многообещающе выглядит в виде шоу, получает энное количество мандатов по опросам, затем проходит экзамен, да, по последующими опросами, и часто бывает так, что несколько теряет свой электоральный вес в этих опросах, но и тут уже начинает быть видна динамика, куда идет эта кривая, да, в сторону электорального барьера, ниже его или выше его. И вот у Эрдана Эдельштейна такое падение случилось практически сразу, и динамика, она, в общем-то, как хроника пикирующего бомбардировщика. Почему, мы можем с вами поговорить, если у нас есть время. У Винтера сейчас в опросах, ну, я еще хочу посмотреть на наш опрос Марива, который будет завтра, но, по крайней мере, те первые опросы, которые были, дают ему однозначное, но вполне такое бодрое число мандатов, примерно 8, да, в среднем. Там,
0: от 6 до 8 будем, да.
1: Да, поэтому здесь история иная. Но вы все-таки спросили не о нем, насколько я понимаю, пока, а, условно говоря, Эрдан и, может быть, еще Эндель и так далее. Там действительно ситуация нехороша. Какой Лаван, да, ситуация нехороша. Забавно действительно видеть эту, я бы сказала, в каком-то смысле парадокс. Ведь когда все эти игроки взвешивали свою возможность вступить в эту избирательную гонку, вступить в игру, они базировались, так сказать, да, их соображение базировалось на том, что есть такой бездумный электорат, да, условно говоря, этот правый центр, умеренные правые, как угодно можно их назвать, и все соображения действительно были очень верными, и я думаю, что мы, как комментаторы политические, да, аналитики, тоже об этом многократно говорили. Как бы казалось бы, если есть покупатель, да, и находится продавец этой адженды, да, почему же они не встречаются на предвыборном поле? Вот здесь действительно играет роль с ними, я полагаю, такая злая политическая шутка. Действительно, не всегда это выглядит так, как это выглядит в политических комментариях. Насчет Ганца и Эрдана, мой прогноз, пессимистично относительно них. Ну, я не знаю, если можно назвать пессимизмом предположение, что они не договорятся, может быть, для них это и к лучшему.
0: Вы думаете, да? Что они не договорятся?
1: Я полагала, мое предположение, что со стороны Эрдогана это скорее же отчаяние. Потому что Бенни Ганс воспринимается, сейчас оставим в стороне, да, то, что происходит в его партии, да, оставим в стороне, да, то, как то, что его окружение осыпается, да, так сказать, как просто листья осени на деревьях. А вот. У него есть, по сути, последний козырь. Он растерял все свои козыри, с которыми он может прийти на переговоры, как и на выборы. Последний козырь — это предвыборные бюджеты, это деньги, в общем, да, если одним словом это назвать, в том числе те бюджеты, которые есть у каждого до недействующего.
0: Не маленькие депутата. Деньги, прямо скажем.
1: Да, и с этим он приходит, да, в общем, с этим приданым на переговоры. Но кроме этого, ничего, ну, может быть, конечно, условно говоря, если бы абстрагироваться от конкретных кандидатов и лиц, можно было бы сказать, что у них похожая повестка дня. В чем-то действительно это так. Да, но практически Ганс сейчас воспринимается как, ну, это будет звучать не очень политкорректно, но, мне кажется, довольно близко к истине, разбитый летчик, честно. Всегда бывает чудо, но есть большой шанс, что его не произойдет, и поэтому объединиться с ним сейчас, это уже гарантированно подписать, я полагаю, себе непроходной приговор. Потом, в общем, да, подводя итог, я полагаю, что, скорее всего, мы увидим в последние дни, в ближайшие дни, да, последние дни перед закрытием списков, списки, которые просто сходят в предвыборной гонке для того, чтобы потом не влезть в долги, все равно не разбиться либо электоральный барьер.
0: Аня, я к вам еще вернусь. Арик, в чем отличие партии Оффервинтер от остальных участников этих мероприятий, от всех тех, кто пытается пробиться в Кнессет, и, судя по всему, достаточно безуспешно? Складывается впечатление, что Оффервинтер — это немного другая история. Почему?
2: Ну, я думаю, что здесь главное отличие — это персональный фактор. Винтер, несмотря на то, что немало есть у нас бригадных генералов с кипой на голове и в отставке, в запасе, но он стал такой достаточно легендарной фигурой в широких кругах правого лагеря, в том числе и за пределами национально-религиозного сектора, такой идеологической фигурой, которая воспринимается как символ дискриминации идеологических правых национально-религиозного лагеря в продвижении на высокие должности в армии. И это привело, он все время фигурировал на заднем плане, так сказать, в течение всей войны, если вы помните, как тот, кого могут поставить на ту или иную важную должность, этого не произошло. И вот этот фактор, он то, чего не хватало всем этим партиям, которые находятся в треугольнике, условно говоря, Айзенкот, Нетаньягу, Смотрич, между ними тремя. До сих пор, да, вот фактор харизмы не было, и теперь он появился. Поэтому надо сказать, что он беспокоит очень многих в разной степени. То есть Нетаньягу, негативные комментарии Нетаньягу привели больше всего внимания, потому что они публичны. Но надо сказать, что далеко не все в лагере оппозиции так воодушевлены, как, предположим, советник
0: Манелис,
2: да, который там радостно публиковал в Твиттере и в сети X призывы «Давай, двигай, Офер, двигай», да, потому что там опасаются, что может произойти совершенно иная динамика.
0: Например?
2: Винтер, все согласны, что эти выборы решатся тем, как проголосуют от 8 до 10 мандатов тех, кто голосовал в 2022 году за партии коалиции и Ликуд в первую очередь.
0: Окей.
2: И разочаровался в Ликуде Нетаньягу после 7 октября, и все, и не удовлетворен результатами войны, так как она шла до сих пор. Если эти люди решат, что голосовать за Айзенкота, предположим, это опасный риск, потому что Айзенкот создаст узкое правительство, опирающееся на того же Мансура Аббаса, несмотря на его обещание этого не делать. Все-таки не и решат, что они не могут голосовать за Смотрича, потому что он все-таки слишком радикален. Не смогут заставить себя вернуться в Ликуд, то тогда Винтер представит для них вполне именно потому, что это фигура харизматическая в отношении, предположим, Ордана и Эдельштейна, которые пока не могут, так сказать, подняться. Да? И именно поэтому ведут переговоры с Гансом, чтобы само объединение с Гансом могло стать сигналом, на мой взгляд, какого-то изменения в процессе. Винтер может оказаться таким катализатором, который приведет к тому, что голоса всех этих правоцентристских колеблющихся начнут стекаться к нему.
0: Okay.
2: В результате этот процесс может нанести удар по Ликуду, этот процесс может нанести удар по Смотричу, но он может нанести удар и по Айзенкоту. Поскольку и вот этот фактор потеря голосов Айзенкота в пользу Винтера может вернуть, так сказать, баланс в политическую систему и привести нас к нашей любимой ситуации 60-60.
0: Аня, мы хорошо знаем талант Бениамина Нетаньяху играть в политический тетрис, то есть укладывать вот эти вот блоки, складывать так, как ему удобно. Сработает ли этот талант на сей раз, когда задача, такое впечатление, гораздо сложнее, чем была, например, в 2022 году?
1: Да, она значительно сложнее. Кстати, я бы задала на месте Бениамина Нетаньяху вопрос, а нужен ли ему этот тетрис, то есть нужны ему в данном случае эти блоки и объединения. Да, дело в том, что, по крайней мере, пока, и по крайней мере так публично, да, он, и не только он, и, например, его сын Яир Нетаньяху, например, его приближенный Натан Эшель, я видел другие такие, да, публичные высказывания, они атакуют Оффера Винтера, мы видели, да, хотя мне кажется, эффект такой, таких атак, он обратный, они лишь позиционируют Винтера как достойного соперника, равного, да, скажем так. Это, как правило, только повышает ставки того, кого атакует, именно таким образом. Да, такой, ну, неважно. Нетаньяху в любом случае говорит традиционные для себя слова о том, что надо сделать все для того, чтобы уберечь правый лагерь от потери голосов, от сожженных голосов, от сожженных мандатов, да, так сказать, не прошедших электоральный барьер. Но в случае, опять же, да, я не говорю, что этого делать не нужно, я задаю вопрос, кого с кем можно пытаться, так сказать, поженить. В случае с Оффером Винтером я бы на месте Нетаньяху не торопилась этого делать, а может быть вообще не стоит. Ну, во-первых, начнем с того, что Винтер сам, судя по всему, к этому не готов. По крайней мере, все попытки с ним это выяснить, они до сих пор не увенчались абсолютно никаким успехом. Ситуация с Модричем действительно нехороша в свете появления Винтера. Винтер может забрать у него, я полагаю, до 2 мандатов из тех немногих, что смотрит сейчас этим вопросом, по сути, сжечь его, то есть, да, сделать так, что Цендатит не пройдут электоральный барьер. Но сам Винтер, вы говорили тоже об этом, он является довольно интересным и многообещающим проектом, многообещающим для Нетаньяху, прежде всего. Поэтому, возможно, если оставить его в покое, ну, можно только помочь такими атаками, разве что, да, позитивными для него, и дать ему расти, дать ему продвигаться в предвыборной
0: кампании. Даже ценой возможного провала Смотрича.
1: Да, потому что, во-первых, Винтер может, ну, это очень, конечно, жестокая игра, но политика, она вообще очень жестокая штука. Функционально Смотрич, может быть, может вести в итоге правому лагерю большую часть мандатов Смотрич, ну, хотя, может, половину, потому что по оценкам, это, конечно, не точная наука, это не математика, но, по крайней мере, по оценкам в политической системе, тот самый твердый, такой постоянный бейс, да, этой партии, это примерно 2 мандата, не более того. То есть, в принципе, если в итоге сгорят 2 мандата Смотрича, то, в принципе, как мы понимаем, сгоревшие мандаты, они равной степени распределяются между блоками, да, поэтому потеря будет, по сути, 1 или 1.5 мандата для Нетаньяху, а вот выиграть он может гораздо больше. Поэтому, в принципе, мне кажется, попытка спасти Смотрича, не потеряв Винтера, да, и обратно, может заключаться в том, чтобы попытаться объединить Смотрича, например, с Фейгрином. Я, опять же, не знаю, сколько это вообще реалистично, но попробовать. Okay. Можно есть партия Михаила Бонари, вот туда.
0: Коллеги, я хочу успеть, у нас очень мало времени, хочу успеть 2 слова сказать об оппозиции. Судя по всему, в Моцей-Шаббат станет известно об объединении Йоава Сигаловича, точнее говоря, присоединение Йоава Сигаловича к партии РАМ. Арик, насколько это экс-фактор с точки зрения оппозиции?
2: Здесь есть нюанс, потому что об этом уже говорили настолько, что, как говорят на рынке акций, это уже прайс-ин, то есть это не будет сюрпризом ни для кого, и нету здесь на самом деле никакой, не будет никакого реального изменения, не какое-то большое, какое-то количество, условно говоря, потенциальных избирателей еврейских, радикально-левых в Хадаш и в демократах не пойдут голосовать за Мансура Аббаса, потому что там появился Сигалович. Нет. Это ход того же самого Мансура Аббаса, который в особенности получил новое значение именно сейчас, в последние дни, когда были опубликованы его, ряд его заявлений, которые никого, как вы уже сказали, не должны удивить, но тем не менее удивили, да, в больших кавычках, о том, что он, оказывается, поддерживает создание палестинского государства, не признает еврейское государство. Тут невероятное совершенно, да. Вот, но это, так сказать, должно будет перебить этот тон, и мы наверняка услышим заявление того же Сигаловича о том, что там Мансур Аббас дал ему гарантии, что он полностью согласен с идеей еврейского государства, не говоря уже о том, что да, скорее всего, будут поданы иски в ЦИК требованием снять с дистанции РАМ, если они это не поддерживают еврейское государство. И шансы этих исков, мы знаем, что они практически всегда нулевые, но тем не менее возможность существует. Поэтому я думаю, что здесь это будет иметь роль. Ну а для самого Мансура Аббаса, как уже не раз говорили, присутствие Сигаловича — это такая зеленая карточка на вход в будущую коалицию. Если же нет, то это ресурс, который, так сказать, оппозиция может им воспользоваться, как в свое время Нетаньяху, да, бронируя места в своем списке для представителей дружественных партий, так и здесь Сигаловича получит возможность выйти в случае необходимости из партии Аббаса для того, чтобы обеспечить еще один мандат для коалиции, если это будет мандат критический.
0: Аня, последний вопрос. Мы видим рост Айзенкота, мы видим во всех опросах практически увеличивающийся отрыв его, или мы снижение Ликуда, можно сказать. Так или иначе, разрыв между Айзенкотом и Ликудом растет, но блок Айзенкота не преодолевает 61 мандат. То есть 57, 58, даже 59 где-то. 61 я практически нигде не вижу. Объясни эту разницу между личными какими-то достижениями и блоком.
1: Довольно стандартная ситуация. Вся игра заключается в том, об этом говорят и справа, и слева, в блоке, где, так сказать, пока лидирует Айзенкот. Об этом, например, говорит Виктор Либерман, что задача не поедать друг друга, так сказать, да, не расти за счет уменьшения другого внутри этого блока, а сыграть на попытке перевести голоса и мандаты из блока противника, да, так сказать, соперника. Тогда только получится действительно не только стать большой партией на выборах, не только выиграть личные выборы, но и выиграть выборы для всего лагеря и получить хороший шанс на формирование правительства. Дело в том, что пока у них действительно этого не происходит, и вопрос, произойдет ли это вообще, потому что есть впечатление, хотя у Айзенкота, разумеется, их амбициозный кампейн, так сказать, да, говорит, что это еще не конец, у Айзенкота есть потенциал, но есть вопрос, может быть, действительно он есть, да, какой-то еще потенциал получить некие мандаты. Опять же, да, там право центра, но у меня есть сомнения, возможно, я ошибаюсь. Ведь мы знаем, что, опять же, повторюсь, выборы — это не математика, это во многом эмоции, спонтанные решения. Когда говорят об Айзенкоте, его кампейне, разумеется, да, как о человеке, который способен привести умеренно правые голоса, не приводят в пример, как доказательство этого, да, его предвыборную кампанию, повестку дня его партии, приводят в пример, к сожалению, его обстоятельства. Но, к сожалению, когда я говорю, да, о том, что у него погиб сын в Газе, это трагическое событие, понятно, да, это очень приближает эмоционально людей к этой фигуре, но это совершенно не заменяет политических, так сказать, позиции, да, Айзенкота, о том, что он является выходцем из восточной общины и так далее, да, это, в общем, близко Дины, да, даже избирателям Ликуда, но вопрос, насколько это может быть достаточным, заменив привлекательную, например, для этого электората политику, политическую платформу, поэтому здесь, в общем, вопрос.
0: Интересно, что означало выражение Дудем Салема по поводу того, что место Айзенкота в Ликуде, но об этом поговорим в другой раз. Анна Раева, наша коллега, ведущая Канрека, Арик Эльман, редактор и ведущий Канрека. Огромное вам спасибо, господа. Анна Раева, также политический обозреватель Маарива. Огромное спасибо, господа. Всего доброго. Шаббат шалом.
3: Обратный отчет. Дневник выборов 2026.
0: 8:23. Я приветствую в нашем эфире нашего следующего гостя, депутат Кнессета Офер Касиф, партии «Объединенный список». Хавер Кнессет Офер Касиф, Решима Мушутефет, шалом, бокетов. אפשר לדבר על רשימה משותפת, זהו? סופי, רשמי, חתום גמור?
4: אפשר בהחלט לדבר על רשימה משותפת, לשמחתי, כן.
0: רשימה משותפת שהיא משתפת את מי?
4: יהיו בה חדש, בלד וטל.
0: מה עם רעם? אין סיכוי? זהו, סופי, לא יהיה איחוד מוחלט אפילו בתור בלוק טכני?
4: זה צריך להפנות לרעם. אנחנו בחדש רצינו להחזיר את הרשימה המשותפת על כל מרכיביה. רעם החליטה לקחת כיוון אחר, זאת זכותה. אני מצר על כך, אבל כנראה שזה מה שיהיה.
0: וכשאנחנו נגיע ל-28 באוקטובר בבוקר, ואתם תקבלו מנדטים כמה שאתם תקבלו, ותצטרכו לקבל החלטה האם להמליץ על מישהו לרשות ממשלת ישראל, מה עמדתך? מה הרשימה המשותפת צריכה לעשות?
4: קודם כל, תודה לך שאתה שואל ומדגיש שזאת עמדתי, כי אנחנו עדיין לא דנו בזה, וכמובן שההחלטה תהיה של כל המרכיבים ביחד. אבל מה שאנחנו כן אמרנו במשך שנים, כל המרכיבים של המשותפת, זה שהמטרה המיידית היא לסלק את ממשלת הדמים הזאת הנוכחית, ולדאוג לך שבממשלה הבאה לא יהיו פשיסטים וגזענים ואלימים כמו המרכיבים של היום, בעיקר הליכוד והכנופיות של בן גביר וסמוטריץ' ודומיהן. זאת המטרה המיידית שלנו, ונעשה הכל כדי שזה לא יקרה.
0: וכדי להגיע למטרה הזאת, האם אתם תמליצו על נציג של בלוק השני, נציג, במילים אחרות, על גדי איזנקוט?
4: קודם כל בוא נראה באמת מי זה יהיה, והאפשרות אכן קיימת. כמובן שזה תלוי מאוד גם בקווי יסוד שיועלו. אנחנו לא ניתן יד לממשלה שתהיה קופי פייס של הקודמת, או אפילו דומה לזה. אבל בוודאי שנעשה הכל כדי לסלק את הממשלת הדמים, וכדי שתהיה ממשלה אחרת, שידוע לנו שהיא לא תהיה בעמדותינו ודרכנו, אבל ממשלה שאנחנו בהחלט נוכל לחיות איתה, בוא נקרא לזה כך, בהחלט נעשה הכל כדי שזה יקרה.
0: שוב, אני מנסה להבין בכל זאת את עמדתך. מה גדי איזנקוט או מי מבלוק השני צריך להציג כדי שאתה תגיד, חבר'ה, בוא הפעם נחרוג וכן נלך ונמליץ על נציג ציוני לראשות הממשלה?
4: תראה, אני מזכיר לכולם שהבחירות בישראל, וזו טעות שבשנים האחרונות חוזרים עליה כל הזמן, בכל המסגרות כמעט, הבחירות בישראל הן לא אישיות, הן בחירות רשימתיות. וכל רשימה מציגה את הקווים הפוליטיים שלה, הכלכלית, מדינית וכן הלאה.
0: נכון.
4: לכן העמדה שלנו לא נגזרת מהאדם, אלא מאותם קווי יסוד ומאותם מגמות. עכשיו, אני רוצה גם להזכיר לך ולמאזינים, שבזמנו, ב-2019, אנחנו המלצנו על גנץ, זה לא היה לנו פשוט. אנחנו רחוקים מעמדותיו וכבר אז זה היה ברור. לא אהבנו את הקמפיין שהוא עשה אז, שהיה קמפיין לא פחות אשר פולחן של מוות. אני מזכיר לכולם שהקמפיין הראשון של...
0: אתה מדבר על 19 א', לא 19 ב', נכון?
4: נכון. שהוא עשה קמפיין שמריץ שעון כמה אנשים הוא הרג בעזה.
0: כן.
4: ולמרות זאת, ולא היה לנו קשה וישבנו ודנו בזה לא מעט, המלצנו עליו כי כבר אז היה לנו ברור שנתניהו הוא הסכנה המיידית. לצערי, גנץ העדיף בסוף לחבור לנתניהו ובגד גבי בוחריו, וגם במידה מסוימת בשיחות שהיו איתנו, אז כך שזה כבר מוכיח שאנחנו אחראים.
0: בקיצור, יש סיכוי שאתם תמליצו על מי מהגוש האופוזיציוני, נגיד כרגע?
4: סיכוי בוודאי שקיים, אפילו הייתי אומר לא קטן.
0: סיכוי לא קטן. אני רוצה לשאול אותך על אמירה של מנסור עבאס אמש, שהסביר בעצם שההכרה שלו במדינת ישראל כמדינת העם היהודי הייתה כדי לא להיפסל על ידי ועדת הבחירות המרכזית ולהתמודד לכנסת. זה קצת מוזר לי לשאול את זה אותך דווקא, אבל בכל זאת, האם רשימה משותפת מכירה במדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי?
4: תראה, לביטוי מדינה יהודית יש הרבה מאוד משמעויות.
0: לכן אני אמרתי, מדינת לאום של העם היהודי, לא אמרתי מדינה יהודית. מדינת לאום של העם היהודי.
4: תראה, אנחנו מלכתחילה בחדש, וגם המפלגה הקומוניסטית הישראלית, אמרנו שבישראל, העם היהודי החי בה מבטא את זכותו להגדרה עצמית. זאת עמדתנו גם עד היום. אנחנו גם טוענים, אבל יחד עם זאת, שזה לא יכול להיות באופן שמבטא או מעגן עליונות יהודית. הווה אומר שהמדינה צריכה להיות דמוקרטית, ודמוקרטיה, הבסיס של הדמוקרטיה המודרנית, באמת התמצית שלה לפני כל שאר הדברים, זה שוויון. אנחנו נלחמים במשך שנים על כך שמדינת ישראל תהיה מדינה שוויונית לכלל יושביה, ערבים ויהודים. מי שנולד פה ומי שהגיע למשל מחבר העמים, ברית המועצות לשעבר ומאתיופיה, או מכל מקום אחר, וכמובן הילידים הפלסטינים, זאת העמדה שלנו, וזאת גם העמדה שנגזרת מחוק יסוד הכנסת, למשל, או אפילו מגילת העצמאות, שיש לנו ביקורת עליה בכל מיני היבטים, אבל הנושא של השוויון...
0: יש גם חוק לאום, אם אנחנו מדברים על חוקי יסוד, יש גם חוק לאום.
4: חוק הלאום הוא חוק שאי אפשר להגדיר אותו, אלא כחוק פשיסטי.
0: אבל גם בגץ הכיר אותו, גם בגץ לא ביטל אותו.
4: יש לי הרבה ביקורת על בגץ, אני נגד העליהום ובוודאי המתקפה האלימה כלפיו, אבל יש לי הרבה ביקורת עליו וזה אחת מהן. אבל אני, החוק הלאום הוא חוק לא פחות מפשיסטי, שבאמת מבטא עליונות אתנית שלא יכולה לחיות להיות במדינה דמוקרטית, ומאחר ואנחנו מעוניינים במדינה דמוקרטית, אנחנו לא נקבל שום סוג של עליונות, לא כזו ולא אחרת, לא יהודית ולא ערבית, לא אשכנזית ולא מזרחית, לא חרדית ולא חילונית.
0: כן, לצערי הרב, לא קיבלתי תשובה לשאלה מאוד פשוטה, אם אתם מקבלים את מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, אבל לפני שנסיים, אני רוצה לשאול אותך על אירוע שקרה לך לפני יומיים לדעתי, או אפילו אתמול אולי, באזור קוסרה, מה קרה שם? לא נתנו לך כוחות צה"ל, שאתה קורא להם כוחות הכיבוש, להתקדם לאזור קוסרה, לאזור כפר קוסרה?
4: תראה, בסופו של דבר נכנסתי ונפגשתי עם המשפחות הנצורות שבעצם כלואות בביתן על ידי כוחות הכיבוש שמשרתים את המתנחלים, את הטרור המתנחלי, יש לומר.
0: כן.
4: אבל זה התאחל בכך שהיו שני חיילים, אני לא אומר כולם, אבל היו שני חיילים מאוד אלימים שתקפו אותי, ואחד מהם גם כפי שרואים בווידאו, מתפנים שאני כביכול תקפתי אותו, וכמובן שזה יטופל, הגשתי תלונה נגד שניהם, אני מקווה שזה יטופל כראוי.
0: אוקיי. חבר הכנסת עופר כסיף, רשימה משותפת חדש, המון תודה על השיחה הזאת, בוקר טוב.
4: תודה לך ויום נעים.
0: Я спросил нашего собеседника, прежде всего, можно ли говорить о объединенном списке как о свершившемся факте. Да, безусловно, мы уже свершившийся факт. Объединенный список партии Хадаш-Таль и Балат баллотируются вместе, говорит наш собеседник. Что касается РАМ, надо обратиться к ним с этим вопросом, готовы ли они присоединиться. Судя по всему, они предпочли другой путь. Однако, мне кажется, что я сожалею об этом. Я был бы рад, если бы они присоединились, но они приняли решение действовать иначе. Я спросил нашего собеседника, после того, как закончится предвыборная кампания, и пройдут выборы, и будет, так сказать, вердикт избирателя, есть ли шанс, и каковы будут каково его мнение, мнение Офера Касифа по поводу того, кому порекомендовать ли кого бы то ни было на пост премьер-министра. Наш собеседник говорит о том, что прежде всего они еще не обсуждали этого на уровне объединенного списка. Его личное мнение, что все должно зависеть от позиции, которую будет представлять тот или иной кандидат. Самое главное для нас, с нашей точки зрения, это отстранить от власти это кровавое правительство и обеспечить, чтобы в следующем правительстве не было людей, которые практикуют насилие, не было бы представителей банд, как он выражается, Смотрича и Бенгвира, чтобы не было террористов, чтобы не было их пособников и тому подобного. С этой точки зрения это наша главная цель, это наша главная задача, и к ее реализации мы будем стремиться всеми силами. И я хочу напомнить, говорит Офер Касиф, что в Израиле нету прямых выборов главы правительства, и поэтому любая рекомендация – это вывод, это некий результат того, что мы видели, некий результат того, что мы видим в политической программе каждого кандидата. В 2019 году, я хочу напомнить, мы порекомендовали Бенни Ганца, несмотря на то, что нам это было очень тяжело, мы не были, так сказать, мало что хорошего было сказать о его предвыборной

0: от государства Израиль еврейским национальным государством объявило признание для того, чтобы не быть заблокированным Центральной избирательной комиссией. Наш собеседник говорит о том, что он и партия Хадаш, и коммунистическая партия неоднократно говорили о том, что в государстве Израиль еврейский народ находит свою национальную реализацию, и он это принимает. С другой стороны, он настаивает на том, требует, чтобы государство Израиль было равноправным, демократическим, а демократия подразумевает в первую очередь равноправие. И с этой точки зрения, говорит Офер Касиф, я считаю, что мы должны этого добиваться всеми возможными легитимными способами, в первую очередь, разумеется, законодательными. Об этом говорится еще и в Декларации независимости, несмотря на то, что у меня есть много претензий к Декларации независимости, но о равноправии там говорится. Что касается закона о национальном характере государства, который определяет Израиль как еврейское национальное государство, наш собеседник говорит о том, что этот закон не менее чем фашистский, поскольку он определяет верховенство еврейской нации над другими в государстве Израиль. Я полагаю, говорит наш собеседник, что этот закон должен был быть отменен. У меня есть очень много претензий к Багацу. Я совершенно не согласен с теми нападками, агрессивными, почти насильственными нападками на Верховный суд. Но у меня есть немало претензий к Багацу по этому поводу, и это одна из них. Накануне депутат Нест Офер Касиф был остановлен на пути в деревню Кусра. И мне удалось, тем не менее, туда добраться, говорит наш собеседник. Я был остановлен группой солдат. Я сумел проехать и повидаться с семьями, которые заперты, вновь являются жертвами поселенческого террора. Но, говорит наш собеседник, я не думаю, что... Но надо сказать, что не все солдаты препятствовали, были только двое. И будет подана жалоба, которую, я надеюсь, рассмотрят. С нами в эфире был Офер Касиф, депутат Кнессет от партии Хадаш, объединенный список.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
3: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
4: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
5: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
0: 8:37. Обратный отсчет. Продолжаем программу «Дневник выборов 2026 года». С нами в эфире профессор Ицхак Кац, исследователь общественного мнения, основатель и генеральный директор Института Маагар Мухот. Профессор Ицхак Кац, шалом лехаве, бокер тов.
6: Бокер тов.
0: От кама апам пхирот 26 скарим, ласот скарим каше йотер, улай ло йотер каше, мешер бабхирот акудмот?
6: אני לא חושב שזה במיוחד יותר קשה, אבל יש כמובן אי ודאות רבה, גם מפני שעדיין לא הגישו את הרשימות. ברגע שהגישו את הרשימות, המצב קצת יתייצב, יהיה ברור יותר, יהיה ברור מי רץ, מי לא רץ. אבל לכן באמת יש אי ודאות רבה מאוד, שהייתה גם בבחירות קודמות, כי יש הרבה מאוד מפלגות קטנות שלא עוברות את אחוז החסימה, או מתנדנדות על גבול אחוז החסימה. אחוז החסימה הוא 3.25 ומנדטים, ואז יש מפלגות שמקבלות 3.1 או 3.2, ועם טעות דגימה של 4% אפילו יותר, אז המצב לא כל כך ברור.
0: ברגע שמפלגה נמצאת על 3.1 או 3.2, ואתה מדבר על טעות דגימה של 4%, יש לזה משמעות לזה שזה ממש ממש על סף אחוז החסימה?
6: המשמעות היחידה היא הפרשנות היחידה האפשרית, שזה כמו שנאמר, על סף אחוז החסימה. וצריך לזכור שנגיד בסקרים באמת התקשורתיים שמוצגים לתקשורת על ידינו ועל כל זה מכונים אחרים, בדרך כלל מסתפקים במדבר מינימלי סביר של 500, ואז מדובר בשניים, שלושה, ארבעה אנשים לכאן או לכאן, כדי שמפלגה כן תעבור את אחוז החסימה, או לא תעבור את אחוז החסימה. לכן צריך להתייחס לזה כאל מגמה ש...

0: Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Обвинение в фальсификации на праймерис в Ликуде. Председатель партийного суда Ликуда Михаил Клянер заявил в эфире КАН РЭШЕТ БЭТ, что пока совершенно не ясно, были ли вообще фальсификации, а даже если они подтвердятся, установить, кто за ними стоит, будет невозможно. Клянер отметил, что факты, изложенные в жалобе Гили Гамлиэль, существенно отличаются от обстоятельств последнего подсчета голосов. Однако этот вопрос еще предстоит проверить. По его словам, даже наличие подозрений не позволяет указать на конкретного человека как на ответственного за возможные фальсификации, поскольку в этих выборах участвуют десятки заинтересованных лиц, и каждый из них может быть заинтересован в определенном результате. Отказ главы Шабак Давида Зини усиливать охрану председателя партии «Демократим» Яира Голани. Представитель партии «Демократим» Яя Финк заявил в эфире, что решение главы Шабак не предоставлять охрану лидерам оппозиции продиктовано политическими соображениями, и ответственность за них, за их безопасность лежит на нем. По словам Финка, в Израиле практически все политизировано и почти не осталось людей, способных выполнять функции независимого контроля. Он также заявил, что глава Шабак был назначен Нетаньяху для продвижения семейных и политических интересов, а решение о том, кому предоставлять охрану, принимают люди, связанные с политическими СМИ. Финк призвал обратить внимание на всю эту систему и задал вопрос, кому в такой ситуации можно доверять. Министр Зеев Элькин от партии Ликуд заявил в эфире КАН РЭШЕТ БЭТ, что следует доверять Шабак, а Голан пытается превратить вопрос его охраны в политический. Элькин отметил, что Шабак отслеживает угрозы и располагает разведданными, поэтому ему следует позволить самостоятельно принимать профессиональные решения о том, кого необходимо охранять. По его словам, попытки превращать политику в политику любой вопрос, связанный с безопасностью, включая попытки не допустить присутствия Турции в Сирии и другие решения, являются жалкой попыткой политизировать ситуацию. Катастрофа с наводнением в Непале. Власти страны сообщили, что число погибших выросло примерно до 162 человек. Сотни по-прежнему числятся пропавшими без вести, среди них много туристов и спасателей. Эксперты ночью проанализировали спутниковые снимки и предположили, что причиной наводнения мог стать растаявший и обрушившийся ледник. В Китае сообщили, что в Тибете пропали более 550 человек. В Непале пока не удалось найти израильского туриста, связь с которым потеряна. Спасатель Хилик Магнус рассказал Яиру Вайнраву в эфире радио КАН РЭШЕТ БЭТ о поисковых и спасательных работах. По его словам, из Катманду к предполагаемому месту нахождения туриста направлены знакомые спасатели. Последний раз связь с туристами была установлена, когда они находились в Катманду. В районе сейчас нет связи, с одной стороны повреждены коммуникации, а с другой – люди, которые могли бы установить контакт, сами могли пострадать, поэтому на данный момент неизвестно, связано ли отсутствие связи только с проблемами коммуникации или произошло что-то более серьезное. Борьба с антисемитизмом. Во Франции полиция задержала 60-летнего гражданина Ирландии, который заявил еврейской паре из Австралии, что сожалеет о том, что Гитлер не довел дело до конца, а также угрожал убить их. Корреспондент КАН Дов Гильяр сообщает, что вчера полицейские прибыли к нему домой в Авиньоне и задержали его. Министр внутренних дел Лоран Нунес приветствовал задержание и заявил, что подозреваемый понесет ответственность за свои действия. С антисемитизмом необходимо решительно и постоянно бороться. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме достигнет сегодня 33 градусов, в Тель-Авиве и Ашдоде будет 32, в Хайфе 31, в Бершеве 36, а в Эйлате ожидается до 43 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн составит от 40 до 70 сантиметров. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий выпуск новостей в эфире КАН РЭКО. Слушайте в 10 часов. Доброго дня. Шалом, Миирушалаим.
2: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Кан-Река.

0: Израильское время 9:05. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль». С вами Таня Барская, Елена Черкасова, Ювали Сот, редактор программы Саша Коган. Мы начинаем с главных тем к этому дню. С нами наш коллега Габи Вольфсон, ведущий Канрека и политический обозреватель сайта News.ru.co.il. Габи, доброе утро.
1: Доброе утро, Таня. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Начнем с темы, с которой вы начинали сегодня журнал актуальных событий, а именно с того, о чем говорил на заседании ООН верховный представитель Совета мира Николай Младенов.
1: Николай Младенов сделал драматическое заявление, согласно которому Хамас впервые готов разоружиться. Хамас впервые готов сложить оружие. Однако Николай Младенов не пояснил, что он подразумевает по терминам «разоружиться». Означает ли это готовность сдать все оружие, включая легкое, и согласиться на его уничтожение, либо передать, как нам сказал доктор Арель Хорев сегодня в нашем эфире, либо речь идет о передаче оружия из рук в руки. То есть, иными словами, взять оружие, передать его другим хамасникам, либо тем, кто возьмет власть в секторе Газа, и тем самым сохранить вооружение за собой. Ответа на этот вопрос пока нет, и, собственно говоря, до прояснения ответа на этот вопрос очень трудно говорить о том, что есть какое-то серьезное продвижение.
0: Да, Младенов заявил, что Хамас и другие вооруженные группировки сектора впервые согласились в принципе разоружиться, но это опять непонятно, очень мало конкретных заявлений в данном случае. И одновременно Младенов предостерег обе стороны, по понятным причинам, от действий, которые способны сорвать этот
1: процесс. Как обычно, речь идет о насилии с обеих сторон, в то время как одна сторона запускает воздушных змеев и так далее в сторону израильской территории. Так или иначе, короче говоря, Младенов, с одной стороны, провел параллель между действиями Израиля и действиями Хамаса, возложив основную ответственность на Израиль с этой точки зрения. С другой стороны, по-прежнему вопрос, главный вопрос, действительно, готов ли Хамас разоружиться, потому что заявление о той готовности в той или иной форме сдать ту или иную часть оружия Хамас уже делал. Имеем ли мы место с чем-то новым на данный момент, и имеют ли место какие-то изменения, я не знаю.
0: В данном случае еще Николай Младенов напомнил, что зима не за горами, то, что происходит в анклаве, ситуация и тяжелые условия жизни для тех, кто там живет и так далее. Логически понятно, что он имел в виду дальше.
1: Разумеется. Совет мира требует от Израиля предоставить возможность начать восстановление сектора еще до того, как Хамас разоружился. В Израиле не готовы на это даже в тех районах, которые контролирует ЦАЛ. Многие считают, что это ошибка, поскольку возможность восстановления, например, в Рафехе и в других местах, которые контролируют ЦАЛом, позволил бы перевести туда часть населения и сделать его более свободным от Хамаса. Однако это то, на что на данный момент та позиция, на которой на данный момент настаивает Израиль.
0: Спасибо. Следующая тема – Ормузский пролив, Иран и Оман.
1: Иран пришел к соглашению с Оманом о действиях в Ормузском проливе. Пока не очень понятно, что по этому поводу скажут и как на это будут реагировать Соединенные Штаты Америки. Дональд Трамп продолжает заявлять о том, что Америка находится на грани победы. Благодаря вот тому самому той самой экономической войне, тому самому
0: давление, включая давление на страны, которые помогут или войдут.
1: И сейчас, сейчас США проводят режим так называемых вторичных санкций, то есть не только в отношении Ирана, но и в отношении стран, которые сотрудничают с Ираном. Опять же вопрос, к чему это приведет.
0: Да, и, разумеется, Иран заявляет, что если Соединенные Штаты Америки перестанут создавать препятствия и вернутся к меморандуму, к тому самому, который очень сейчас прозрачен о взаимопонимании, мы можем открыть Ормузский пролив. Но условия, которых достаточно много. Одной из тем, которую вы сегодня обсуждали, было то, что уже совсем скоро, с 1 сентября, Люксембург прекратит одобрять проспекты Израиль Бонс, то есть вот эти нерыночные государственные облигации.
1: Наш собеседник Алекс Коман вообще сказал, что это такой анахронистский проект, который давно не имеет никакого веса. Гораздо большее значение с точки зрения нашего собеседника имеет это как тенденция отношений между Израилем и Европой. Продажа государственных облигаций на территории Европы должна делаться через одну из стран. Сначала это перестала делать Ирландия из-за своеобразного отношения к государству Израиль.
0: Великобритания вышла в
1: 2020 году. Великобритания вышла из Евросоюза.
0: Да.
1: Люксембург списывает все это на технические какие-то вопросы. Но с точки зрения доктора Алекса Комана, это свидетельство таких отрицательных отношений между Израилем и Европой, которые могут иметь более серьезные последствия, чем конкретно этот проект.
0: Ну, формально, разумеется, это объясняется не политикой, а трактовкой европейского законодательства, хотя это, разумеется, все...
1: Объяснение можно всегда найти.
0: Не так.
1: Было бы желание.
0: Это верно. И, Габи, мы переходим к тому, о чем я хотела напомнить тем радиослушателям и вас поздравить с очередной тематической программой. Выборы скоро, мы это не забыли.
1: Ровно
0: сложно забыть.
1: Ровно 2 месяца, 60 дней.
0: Ровно, да. И потому обратный отсчет. Программа Габи Вольсона. Сегодня был первый такой выпуск. Что скажете?
1: Поговорили мы с двумя депутатами. С депутатом Офером Касифом от партии «Хадаш Объединенный список» и с депутатом Тали Готлиб от партии «Ликуд». Каждый в своей своеобразной манере, характерной для каждого из них манере, представил свою позицию. Офер Касиф сказал, что для того, чтобы свалить это кровавое правительство при участии банд Смотрича и Бен-Гвира, я безусловно только цитирую, они взвесят возможность порекомендовать кого-то из кандидатов на пост главы правительства, что совершенно нетривиально, потому что объединенный список далеко не всегда, и его части, особенно Балад, далеко не всегда соглашались кого бы то ни было рекомендовать. Я, кстати говоря, не исключаю, что в итоге каждая из этих партий примет самостоятельное решение. Возможно, Балад никого не порекомендует, возможно, Хадаш и Таль, да, порекомендуют. Так или иначе, Офер Касиф, который представляет в этом блоке партию Хадаш, сказал, что они порекомендуют, что велик шанс, что они кого-то порекомендуют. Депутат Неста Тали Готлиб, в свою очередь, сказала, что одним из главных вопросов является борьба с чиновничьим аппаратом, с юридическим засильем и так далее, с судебной системой, которая работает на левых и на Яира Голаная, безусловно, только цитирую, и сказала, что аппарат Ликуда, в том числе приближенные премьер-министра Бениамина Нетаньяу, работали против нее на праймерис. Она не сказала, что это был Бениамин Нетаньяу, но сказала, что приближенные премьер-министра работали против нее. В итоге она занимает 20-е место в предвыборном списке. У нас в эфире также был профессор Ицхак Кац, глава института Магар Мухот, с которым мы поговорили об опросах, о том, как они делаются, о том, какие показания, о том, какие, насколько, так сказать, их результаты достоверны. Например, он сказал, еще раз стоит это напомнить, это важно с моей точки зрения, что в опросах не учитываются люди, которые не приняли решение о том, как голосовать. То есть те 120 мандатов, которые распределяются между партиями в опросах, это мандаты только тех, кто уже принял окончательное решение, кому отдать свой голос. А есть примерно 15-20% избирателей, которые еще не решили. В том числе есть те, кто колеблются между блоками, их очень мало, но они, безусловно, есть, так же нам сказал профессор Ицхак Кац. И его вывод, что результаты выборов будут очень-очень... Борьба будет до последнего момента, и непредсказуемые результаты выборов.
0: Безусловно. Габи Вольсон, спасибо огромное. Наш коллега Габи Вольсон, ведущий Канрека, политический обозреватель сайта News.ru.co.il.
1: Спасибо, всего доброго.
0: Всего доброго. Я хочу добавить информацию, которая касается выборов КНЕСа 26-го созыва. До времени закрытия списков остается все меньше и меньше дней. Равно остается очень мало времени. До важных дат уже 3 сентября будет окончательно закрыт реестр избирателей. Поэтому тем, кто недавно переехал или хочет голосовать рядом с новым местом жительства, необходимо успеть обновить ваш адрес. А изменить адрес в реестре населения можно, естественно, бесплатно. МВД Израиля призвал граждан заранее проверить, где именно они зарегистрированы для голосования, при необходимости внести изменения. Последний срок – это четверг, 3 сентября в 16:00. Обратите внимание, посмотрите, зайдите на сайт Министерства внутренних дел. Последний срок – это 3 сентября. Мы переходим к нашей следующей теме. Вчера Нику Бейзеру исполнилось бы 22 года. К сожалению, для всех, для себя, для своей семьи он останется 19-летним. Ник Бейзер был одним из тех, кого похитили боевики 7 октября. В последний раз его мама Катя Бейзер, которая не раз была в наших эфирах, видела его на коротком 30-секундном пропагандистском ролике «Хамаса». Вы знаете, таких роликов было достаточно много. Они потом распространялись вообще по миру с разными целями. И на этом ролике вооруженные террористы в камуфляже, закрывающем лицо, заставили его опускаться на колени, и потом уводят в неизвестное направление. Потом уже стало известно, что он в туннелях Газы. Катя Бейзер сегодня с нами. Катя, здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Спасибо, что согласились сегодня выйти в эфир. Ника, день рождения, помним и мы. И если можно, давайте напомним всем о Нике, потому что у него очень интересная, хотя такая недолгая биография, но он был удивительный парень. Я помню, как мы с вами говорили о нем. И даже о том, как он относился к службе скорой помощи. Это было для него очень много значило, как и для его сестры. Верно, Николь?
2: Да, да, конечно. Вы знаете, вот то, что вы спрашиваете, наверное, показателем был вчерашний день, потому что мы решили отпраздновать это неправильное слово, может быть, да?
0: Вспомнить, отметить,
2: его день рождения, и мы пришли на кладбище, и пришло очень-очень много людей. Больше 100 человек, наверное, было, может быть, тяжело так сразу прикинуть, и были ребята, его друзья, и наши друзья, и люди, которых даже, может быть, я не знала, а просто были знакомы с Ником, где-то встречались, каким-то образом общались. И мы вот как раз говорили о том, что за свои 19 лет, в таком молодом возрасте, он успел оставить след в сердцах очень многих людей.
0: Да.
2: Кому-то помочь, кому-то повлиять, может быть, на какое-то решение. И очень многие об этом говорят, и очень многие об этом рассказывают. И вот я вижу по ребятам, особенно по его друзьям, насколько его не хватает, и как они приходят, навещают. И вот я даже недавно случайно узнала, ребята свои дни рождения празднуют рядом с могилой Ника, то есть собираются.
0: Потрясающе.
2: Да.
0: Это очень важно. Насколько он продолжает жить с ними? Вот так вот. Не память о нем, а настолько он живет с ними, продолжает. Это очень-очень много говорит об этом.
2: Как раз вчера мы с ребятами об этом говорили, что одно дело это память, то есть его помнят, а другое дело он находится с ними постоянно в сердцах, в мыслях и сопровождает их по сегодняшний день.
0: Катя, 7 октября Ник был на армейской базе МАТАК. Это база управления координацией коммуникации. Это фактически рядом с КПП «Эрес» находится.
2: Да, совершенно верно.
0: И база эта не предназначена была для обороны. Она должна была по правилам безопасности, должна была быть немедленно эвакуирована.
2: Да, там нет боевых солдат, и поэтому база по предназначению, да, она эвакуируется незамедлительно при какой-то опасности, вероятности опасности.
0: Я еще все это спрашиваю вас, возвращаясь к тому дню, еще и потому, что вы были одной из относительно немногих мам или пап, родителей, которые просто стали сами расследовать то, что произошло, когда потом стало понятно, что Ник погиб уже спустя какое-то время. Я имею в виду декабрь 23-го года, и вы очень долгое время, шаг за шагом, добивались встреч с кем угодно, включая Папу Римского.
2: Совершенно верно, да.
0: Я даже помню, вы мне однажды рассказали в эфире, что у вас когда-то был разговор с Ником.
2: Ником.
0: Да, который, в принципе, готовился идти в боевые войска и даже смотрел информацию, фильм о том, о симуляции того, что вот с ним произошло в итоге. И с ним, и с многими другими людьми, не только в Израиле такое происходит. И вы тогда, у вас был с ним разговор как раз, в котором, в частности, возникло, и он вас спросил, пойдете ли вы дальше?
2: Да.
0: Как это произошло?
2: Он был у себя в комнате, я зашла в комнату и увидела, что он по телевизору на большом экране смотрит. В принципе, это подготовка, да, симуляция, вот как себя вести в плену. И я спросила у него, я была немножко в шоке от всего этого, я спросила, почему ты это смотришь? Он говорит, надо быть готовым ко всему. Я сказала, ты понимаешь, что если с тобой что-то случится, то я этого не переживу. Он мне сказал, что давай договоримся, я буду делать все там для того, чтобы выжить и вернуться, а ты что сможешь, сделаешь здесь. Я сказала, нет, конечно, об этом даже речи нет. И все, что от меня зависит, и все возможное и невозможное я сделаю. Он говорит, что и даже к папе Римскому поедешь, ты идешь до папы Римского, я сказала, обещаю.
0: Так и получилось, к сожалению, совершенно. Кто бы знал, что так произойдет. Но до того, как вы встретились с папой Римским, вы и до, и после встречались с огромным количеством людей, которые относятся к разным совершенно структурам.
2: Да. Да, однозначно. Но в тот момент это было самое начало, да, после того, как после 7 октября, то есть первый месяц, это было все еще очень сложно. Потом это было намного, скажем так, поставили на поток все эти встречи. А к солдатам относились, их немножко, эту группу выделяли. Выделяли в каком плане, что сразу говорили, что мы в первую очередь возвращаем гражданских, а о солдатах мы сейчас не говорим. И вообще лучше нигде не заикайтесь, что он солдат. И вот как-то так.
0: Что касается вот этих ваших поисков, вы разбирались сами, и включая то, что вы, как я понимаю, отсматривали фильмы, ролики, вы смотрели карты, вы были на этой базе, поэтому знали, как там все устроено. То есть вы хотели понять все посекундно, как все происходило.
2: Я хотела понять все посекундно, и как это происходило на базе самой, почему получилось так, что командиры базы были в защищенном помещении, в бункере, а вот ребята остальные были, скажем так, ну, это мигуни, да, бетонада, которая никак не защищена от террористов, и вплоть до того момента, когда Ник погиб и как он погиб. То есть первоначально нам сказали, что погиб в плену Хамаса, и на этом все. То есть мы даже дату не знали, когда этого случилось.
0: Да. Но дата потом появилась, это 10 ноября 23-го года.
2: Да, да, уже после моего расследования, уже когда я с какими-то фактами пришла, скажем так, к военному начальству, уже начали специальное расследование и установили дату. Скажем, подтвердили все, что я нашла до этого.
0: Это так. Я в начале нашего разговора упомянула скорую помощь, Маген Давид Адом. Расскажите, пожалуйста, собственно, вот эту связь, как это все было, и в данном случае еще и роль в этом сестры Ника, с которой я знаю, что они очень близки были.
2: Они были очень близки. Начиная с 13 лет, Николь очень заинтересовалась волонтерством в службе скорой помощи и, в принципе, начала свою дорогу, проходила курсы первоначальные. И Ник с большим интересом наблюдал за тем, как она учится, сколько она в это вкладывает и как она старается. И как только он пошел в армию, он тоже сделал курс первой помощи, сказал, я на всякий случай хочу узнать, если вдруг что-то случится, хочу знать, как помочь ребятам. И с того момента они с Николь договорились, что как только Ник закончит службу, он сделает курс фельдшера в службе скорой помощи и будет водителем-фельдшером. А Николь к тому времени планировала уже быть парамедиком. И они хотели вместе выходить на смены. На сегодняшний день Николь вот буквально месяц назад получила первые погоны. Она получила звание старшего фельдшера уже. И с 1 августа начала курс парамедика.
0: Поздравляю. Я помню, что вы рассказывали, что за месяц до призыва Ника в армию он принес своей сестре торт на ее день рождения в форме желтой машины скорой помощи.
2: Да, это было не за месяц, это за месяц до призыва.
0: Незадолго, да.
2: Да, за месяц до призыва торт на день рождения с желтой скорой помощи, на котором было написано «Скоро парамедик».
0: Ну, то есть оранжевый, так называемый, да.
2: Да. И вот на сегодняшний день, кстати, вот вчера в Ника день рождения, Николь с утра была на смене, и уже буквально в последние минуты перед тем, как мы начали эту церемонию, приехала на кладбище в форме. И мечта ее остается, пока не осуществленной, собрать средства на машину скорой помощи в честь Ника.
0: Да, я помню это желание сделать так.
2: Да. И в следующем году она, в принципе, уже будет парамедиком, уже будет самостоятельно выезжать на смены и очень хочет выезжать на машине, на которой будет написано имя Ника.
0: И еще одно воспоминание, я хочу, чтобы вы тоже напомнили. Я себе просто это отметила тогда, когда говорила с вами. В школе, где он учился, в Бершеве, Макифалев, я помню, что там организовали в памяти Ника уголок такой специальный, где, естественно, есть информация о нем, рассказы, подробности все необходимые. И раздел о его волонтерской помощи тем, кто являются людьми с ограниченными возможностями.
2: У нас в Бершеве есть клуб боулинга, которая занимается помощью ребятам с ограниченными возможностями посредством игры, посредством общения. И Ник несколько лет был волонтером в этой группе. И вот надо сказать, они тоже помнят о Нике. И каждый год проводят турнир в честь Ника. Вот как раз в сентябре нас пригласили на заключительный этап турнира, чтобы моя семья тоже присутствовали. И, кстати говоря, вчера к нам присоединился один из мальчиков, который был подопечный Ника.
0: Очень хорошо, что живет эта память, но больно, что еще тогда совсем юному Нику Бейзеру тогда всего было 19. Так и осталось 19, к сожалению. А могло бы исполниться 22. Катя, спасибо большое, что смогли поговорить с нами сегодня. Это непросто. Времени, с одной стороны, прошло уже много, но для вас, я понимаю, это как вчера, конечно же.
2: Да.
0: Спасибо большое еще раз. Спасибо.
2: Спасибо вам. Спасибо, что помните. Хорошего дня.
0: Вам тоже. Катя Бейзер, мама Ника Бейзера, погибшего 10 ноября 23 года. Вчера у него был день рождения. Следующая наша тема – Магендавита Дом. Скоро начало учебного года, и МАДА публикует определенные серьезные рекомендации для детей, для их родителей, водителей, педагогов. Поговорим об этом с парамедиком МАДА Георгием Гуляком. Георгий, здравствуйте. Добрый день.
3: Доброе утро.
0: Есть достаточное количество рекомендаций, на которых стоит обратить внимание или напомнить себе, освежить в памяти, потому что если есть определенные, которые являются вполне естественными, то, возможно, о каких-то забывают родители, когда в очередной раз, спустя достаточно долгий перерыв в учебе, надо освежить это в памяти и вернуться к тому, что есть дети, есть дороги, есть школы, есть жара и много чего еще. Пожалуйста.
3: Ну, сначала я хотел, конечно, начать с водителей.
0: Да.
3: Потому что водители должны привыкнуть к тому, что в утренние часы дороги трафик будет более загруженный. Дети будут ходить по дорогам. То есть дети будут идти в школу. Это то, что мы должны, на что мы должны обращать внимание. И то есть вот если сегодня мы за пару месяцев немножко от этого отвыкли, то надо к этому опять привыкать и обращать внимание на то, что творится вокруг нас. И это такой первый момент. Второй момент, это, конечно, все, что касается подвозок, то есть начинают работать подвозки. И важно обращать внимание, что ребенок доехал, что никто, то, что касается водителей, конечно же, не забывать ни в коем случае. К сожалению, у нас такие происшествия нас каждый год нас сопровождают. Обращать на это внимание, то есть водитель должен после каждой поездки обращать внимание, проверять машину, что никого в машине не забыли, потому что у нас, к сожалению, были уже трагические случаи. И также обращать внимание, что мы отработали с детьми дорогу до школы и обратно, то есть что ребенок знает, где находятся переходы, пешеходные переходы, где его могут подстерегать опасности. То есть важно, конечно, напомнить, что ребенок до 9 лет самостоятельно не переходит дорогу. Это такие, то, что касается безопасности, то есть детей на дорогах. Второй момент, это, конечно, бытовые моменты, то есть дети начнут возвращаться самостоятельно домой, будут какое-то время находиться сами, то есть также это важно, конечно, с детьми все обсудить, объяснить им, какие опасности могут подстерегать. По дороге домой, когда они находятся сами дома, также очень важно обращать внимание на количество воды, которую дети пьют во время школы. То есть если мы посылаем ребенка в школу с бутылкой воды, он возвращается с той же полной бутылкой воды, то есть ребенок в школе не пьет, вечером может жаловаться на головную боль. И то есть это все как бы одно сопровождается другим. То есть это такие самые важные моменты, которые касаются и водителей, и детей, и их родителей. Сегодня я говорю о более младших детях. Есть аппликации, которые нам позволяют рассматривать местонахождение ребенка. В некоторых случаях это может очень помогать, тем более дети, которые ездят на подвозках, что мы можем знать, что ребенок доехал, что он находится в школе. То есть это такие базовые моменты, на которые стоит обращать внимание.
0: Разумеется. Что касается дорог, что касается машин, в очередной раз стоит к этому всегда возвращаться. Это возвращается к этому и представители полиции Израиля, естественно, агент Давид Адом, потому что, к сожалению, с года в год ошибки возвращаются и стоят очень дорого.
3: Потому что есть этот период, который очень опасный, когда еще водители не привыкли, что большое такое движение активное на дорогах, в утренние часы, и вот самые опасные. И, конечно, желательно вот в эти моменты, конечно, обращать внимание.
0: Именно так. Если говорить о водителях, мы поняли, что касается детей, которых идут пешком в школу, безотносительно того, что должны помнить водители, которые едут по дорогам, когда видят переходящих дорогу детей. И с определенного возраста дети могут идти сами, без родителей.
3: 9 лет.
0: Да, именно так. Поэтому в этом смысле и МАДА это тоже подтверждает и напоминает, чтобы родители, как я понимаю, несколько раз прошли новый, возможно, или старый, но все равно этот маршрут со своим ребенком не один раз. Особенно, если они впервые начинают с 9 лет ходить сами.
3: Да, конечно. Важно эти моменты все, конечно, с детьми отрабатывать и наблюдать.
0: Разумеется. Есть среди общих рекомендации, которые касаются количества воды, бутылки с водой, и рекомендации, которые...

0: чатах об этом, конечно, также сообщают. Часто такие дети носят с собой специальный шприц, то есть люди, которые находятся в окружении ребенка, знают, как им пользоваться, то есть это так называемый ЦАОТ, учителя, то есть учителя проходят курсы по оказанию первой помощи. То есть все это как бы есть и имеет место.
1: Это так. При езде на велосипеде, вот эта часть, если можно.
0: При езде на велосипеде важно обращать, опять же, чтобы ребенок, во-первых, одевал каску. Самый важный момент, на мой взгляд, отработать с ребенком, объяснить ему это все, как правильно, как переезжать дорогу. И, конечно, без каски никуда не ездить.
1: Да. И еще последнее, то, на чем я хочу, обратить внимание и наших слушателей с вашей помощью по поводу приложения Мадашили.
0: Мадашили – это приложение, с помощью которого можно вызвать службу скорой помощи, там можно создать собственную анкету с медицинскими данными, там, детей, родителей, и при необходимости, конечно, можно туда все загрузить, и вся информация будет находиться автоматически у диспетчеров, служба скорой помощи будет видеть автоматически местонахождение данного пациента, то есть это все сокращает время прибытия скорой и помогает... и помогает нам более оперативно действовать.
1: Именно так. Ну и номер 101, это номер Маген Давид Адом. При всех случаях, когда вы в чем-то сомневаетесь, видите ситуацию, когда есть необходимость дозвониться и получить инструктаж или что-то сделать именно с помощью Маген Давид Адом, 101, номер МАДА. Спасибо большое в очередной раз. Спасибо. Парамедик Маген Давид Адом Георгий Гуляк был в нашем эфире.
0: Хорошего
1: спасибо.
0: Дня.
1: Хорошего дня, будем здоровы. Спасибо.
2: В новом филиале МАДА Наймания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Пельмени Шева десятка 19,90 за килограмм. МАДА Наймания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
3: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
4: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
5: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
6: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

Вы слушаете Кан Река, программа «Доброе утро, Израиль». И мы переходим к следующей теме. О ней, собственно, и не перестают говорить уже с, скажем так, с конца мая. На этот раз...

0: Продолжаются разговоры об Эль-Ниньо, об этом явлении, о котором климатологи, естественно, знают десятилетиями, если не дольше. И на этот раз речь идет о том, что на подходе, в общем, целый спектр экстремальных погодных явлений, поскольку достаточно мощное явление Эль-Ниньо совпало с глобальным потеплением. С нами в эфире доктор климатологии и метеорологии, в прошлом профессор-исследователь отделения геофизики Тель-Авивского университета Шимон Кричак. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рада вас приветствовать в нашем эфире. Мы с вами как раз некоторое время назад, когда все только начиналось в этом году, говорили на эту тему. Сейчас прошли несколько месяцев, проходят месяцы, и начиная с Тихого океана и далее, ситуация потихоньку меняется. Не в лучшую сторону.
1: Ну, процесс идет, да. Пока что мы еще не можем сказать, что действительно этот Эль-Ниньо этого года уже активно работает. Нельзя утверждать, что там периоды жары в Европе, которые вот довольно серьезным образом сказались на жизни, ну, значительного количества людей, и на самом деле это угрожает здоровью человеческому. Так вот, утверждать, что то, что мы сейчас до сих пор наблюдали, это есть следствие Эль-Ниньо, который в этом году развивается, этого мы не можем на данный момент. Скорее, эти периоды жары, которые были в Европе, это не имеет прямого отношения к этому нашему региону. Они пока что скорее следствие просто того, что процесс глобального потепления идет, и уже он зашел очень далеко. Но, с другой стороны, мы понимаем, что добром, так сказать, эта вся история, видимо, не закончится, потому что то, что происходит в этом году, это... один из случаев супер-Эль-Ниньо, таких было не так уж много, за период наблюдений.
0: Да.
1: Скажем, с 1877 года их было, что-то так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, порядка шести.
0: Вообще Эль-Ниньо возникает каждые примерно сколько лет в среднем? Как вы видите?
1: Ну, это где-то года 4, раз в 4 года, что-нибудь в этом духе, 5 лет. Но вот такие экстремально интенсивные Эль-Ниньо, они не так уж часто возникали до сих пор. И мы довольно плохо понимаем, что же именно... явилась причиной того, что именно в этом году Эль-Ниньо такое интенсивное. По-видимому, это следствие того, что процесс глобального потепления зашел уже довольно далеко, и огромные массы теплой воды перемещаются внутри, в океане, где-то на глубинах. И мы не всегда знаем, когда именно они придут, в какой район. И в этом серьезная проблема. Но что мы знаем, то когда вот возникает это пятно теплой воды в Тихом океане, обычно в восточной части у берегов Южной Америки, южных районов Северной Америки. Когда это возникает, такая система, то она не уходит, она остается в этом районе, вот это пятно остается на длительное время, на период порядка года. И это существенным образом меняет всю циркуляцию атмосферы.
0: Вообще, это на самом деле выглядит...
1: Каких-то появлялись циклоны.
0: Да-да-да, и оно действует совсем по-разному в разных частях мира при этом.
1: Это естественно, да. Но проблема в том, что если в нормальной ситуации синоптические системы циклоны, антициклоны живут сравнительно недолго и перемещаются из одного района в другой, то в периоды вот таких вот экстремальных процессов, типа вот этого Эль-Ниньо, супер Эль-Ниньо, слишком интенсивного нагрева этой воды, морской воды в этой части Тихого океана, это приводит к тому, что атмосферные системы останавливаются. И над какими-то районами постоянно, в длительное время стоит антициклон, и тогда в этих районах, если речь идет о летнем периоде, то жара и отсутствие осадков, а другие районы – это постоянные наводнения и сильные дожди. И вот такие системы, они начинают стоять над одним и тем же районом. И вот мы, по крайней мере, я, как человек уже относительно не юный довольно, значит, хорошо помню, что произошло в один из периодов такого рода в 1972 году, летом. Вся европейская территория Советского, тогдашнего Советского Союза, все лето не было дождей.
0: И что неестественно, разумеется,
1: горели торфяники, и это было ужасно. Это было ужасно для людей, и это было очень большая, это была огромная проблема для государства, потому что урожая не было, и чего, все выгорело, и государство было тогда вынуждено потратить значительную часть золотого запаса на приобретение, значит, пшеницы и там других продуктов за границей. И государственное руководство, оно в тот период искало виноватых и нашло этих виноватых в метеорологической службе, которая не смогла предсказать вот такое развитие событий, а предсказать такое развитие событий на самом деле просто невозможно. И на сегодняшний день мы не можем твердо сказать, где именно образуется вот этот вот купол жары, который будет стоять месяцами. Но где-то он скорее всего образуется. И предыдущие периоды вот с этой вот супер-Эль-Ниньо, они известны. Они хорошо известны как периоды голода в различных частях света. Некоторых периоды из этих вот супер-Эль-Ниньо. И в Индии был голод, и в Юго-Восточной Азии. Другие периоды характеризовались подобными процессами в Австралии. Но, во всяком случае, это всегда заканчивалось довольно печально. И вот следующий год, по-видимому, человечеству предстоит столкнуться со значительными проблемами такого рода.
0: Да, я просто обратила внимание, доктор Кучак, с чего все, когда начинается, для людей, которые абсолютно не разбираются в этой теме, то в статьях пишут, скажем, когда это все начинается, когда формируется только явление Эль-Ниньо, то по прогнозам специалистов температура поверхности океана в отдельных районах может превысить, как пишут, норму, это было до появления этого супер-Эль-Ниньо, более чем на 3, иногда 4 градуса Цельсия. И я хочу сказать, что вот эта цифра 3-4, это ужасные последствия в итоге несет. Просто... Естественно, климатологи, метеорологи это понимают. Понять, что собой представляют последствия, чем может обернуться такое потепление на поверхности океана, это страшно на самом деле.
1: Это страшно именно потому, что это приводит к значительным, серьезнейшим проблемам в экономике и в здравоохранении. И это все грозит большими, большими проблемами, большим количеством жертв. И вот что печально, что такие периоды, ну, в общем, всегда среди людей есть, у людей есть некоторая склонность к конспирологии, какая-то часть населения склонна, в общем, верить весьма сомнительным идеям, и эти идеи сомнительные, они начинают активнейшим образом распространяться по всему свету. И вот этот пример, предположим, 72-го года, засухи 72-го года, это пример довольно печальный. В тот период появился такой, он появился раньше, этот человек, он родился где-то в начале 20 века, по-моему, Дьяков, Анатолий Витальевич Дьяков. По-видимому, был обаятельный человек, по-видимому, этот человек действительно мог бы что-то полезное сделать в науке, но так сложилось, он был репрессирован, он оказался где-то там на Алтае, в Горной Шори, его... Он сначала был в ссылке, а потом его назначили начальником там какого-то центра маленького, который должен был прогнозировать погоду для, для той местности. И он поверил, что он придумал, что он догадался, каким образом солнечная активность, количество пятен, вспышек на Солнце, каким образом это сказывается на...
0: На общей погоде, да, именно так.
1: Это должно быть искренне.
0: Разумеется. И его, я помню, я тоже прочитала о нем недавно, с вашей же помощью, называли богом погоды. Спасибо большое за анализ, за комментарий к теме «Супер Эль-Ниньо» этого года, который перейдет и далее, в следующий год, поскольку года еще не прошло. В Тихом океане сформировалось чрезвычайно сильное явление, которое названо «Супер Эль-Ниньо», которое уже называют беспрецедентным. Об этом будем еще говорить и мы, как говорит еще и, естественно, весь мир. Спасибо огромное, доктор климатологии и метеорологии, в прошлом профессор-исследователь отделения геофизики Тель-Авивского университета Семен Кричак. Спасибо, всего вам доброго. И наша последняя тема этого часа – обзор выставок, рекомендации музея и галереи. Наталья Капелянская, история культуры, музеевед, музеолог, автор телеграм-канала Museum Wanderer. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Наталья, буду рада услышать ваши рекомендации сегодня.
2: Спасибо большое. Всем доброе утро. Мне кажется, что сейчас заканчиваются летние каникулы. И все музеи, в первую очередь, конечно, напряженно работают с детьми. И особенно хочу отметить Музей Израиля в этом смысле, потому что там есть большой специальный детский центр, который в этом году сделал замечательную выставку по поводу истории обуви. Это во множественном числе истории и обуви, и где выставлена обувь из коллекции, и современная обувь, и самая удивительная обувь. Они сделали эту выставку вместе в коллаборации с известным израильским дизайнером Коби Леви. Наверное, некоторые слушатели видели его удивительные дизайнерские вещи, все эти туфли-фламинги, туфли-бананы, туфли-клюв птицы и удивительные совершенно формы, и с известным брендом израильского магазина «Шуфра». И таким образом она получилась... по-настоящему семейной выставкой. Там есть очень детская часть с обычными занятиями для детей. И есть вещи, которые привлекут внимание и взрослых людей, и которые ценят дизайн, которые интересуются историей обуви и дизайна. И отдельно маленькая часть связана со всякими сказками, где есть волшебная обувь. И вы можете сами с легкостью ее вспомнить, начиная там от кота в сапогах, заканчивая волшебником изумрудного города, страны Оз, где Эли с ее башмачками и там с Золушкой, естественно. Таким образом, огромная часть музея вот, как бы, последние дни связана с этим, а вторая часть до 15 сентября, и я хочу это подчеркнуть, открыта выставка «Свитка Исаи». Мы о нем уже говорили, и эта выставка подходит к концу, поэтому те, кто хотел посмотреть, но откладывал, может быть, в самое время перестать это делать. И посмотреть на этот удивительный документ, который сейчас уберут снова на долгие годы.
0: Да, это редкость.
2: Хранение.
0: Это редкость. Спасибо за этот, эту рекомендацию. Я, в свою очередь, хочу сказать, что с 31 августа по 5 сентября, это всего несколько дней, в порту, в Явском порту, удивительно, будет выставка. Это ассоциация SOS Israel совместно с управлением лотереями Фалапес представляет передвижную поп-ап выставку «Бойцы для бойцов». Эта экспозиция демонстрировалась ранее в других странах и в городах Израиля. Теперь она будет в Явском порту напротив Бейта Мехолот, Явский порт, второй ангар. Выставка выводит на первый план людей, которые скрываются за военной формой, истории, которые остаются с ними после завершения боевых действий. Так что тема уже непростая. Огромное вам спасибо, Наталья Капелянская, историк культуры, музеолог, автор телеграм-канала Museum Wonder. Хорошего конца недели, хорошей субботы. Уважаемые радиослушатели, мы подводим итог первого часа, и я приглашаю вас во второй час программы «Доброе утро, Израиль», где моим гостем стал экскурсовод, автор краеведческих книг, культуролог, поэт, эссеист Михаил Король. Это также и видеоинтервью, которое вы сможете увидеть в YouTube-канале Канрека через несколько часов. Оставайтесь с радиостанцией Канрека. Берегите себя. Хорошего дня.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: В филиале Маданей Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Паргит свежий 2 килограмма за 79,90. Пельмени Мама Мэри 29,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
2: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.

0: В Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека. В студии Семен Каплан. Министр обороны Исраэль Кац заявил начальнику генштаба ЦАЛя, генерал-лейтенанту Иялю Замиру, что необходимо немедленно принять меры для лишения всех прав экс-военного прокурора Эфат Томер Ярушалми, правонарушения которой он назвал одними из самых тяжелых в истории ЦАЛя. Кац утверждает, что Томер Ярушалми оклеветал военнослужащих ЦАЛя, чтобы защитить боевиков подразделения Нухба, и призналась в совершении тяжелых уголовных правонарушений. По его мнению, нельзя принимать решения, которые могли бы облегчить ее положение. В письме начальнику генштаба Кац отметил, что гражданская судебная система затягивает рассмотрение обвинений против Томер Ярушалми. По словам министра обороны, это не позволяет принять дополнительные меры, в том числе добиться ее заключения в тюрьму и лишения воинских званий. Он потребовал исчерпать все возможные процедуры в рамках ЦАЛя и не принимать решений, которые могли бы облегчить ее положение до завершения уголовного процесса. Об этом сообщает корреспондент КАН Кармела Менеше. Израиль рассматривает возможности вывести представителей Великобритании из наблюдательного штаба в Кирьят-Гате. Израильский источник подтвердил эту информацию и добавил, что такой шаг рассматривается в ответ на политику Великобритании в отношении Израиля и ее действия. Как сообщает корреспондент КАН Эхескель Корнберг, Израиль также рассматривает возможность выслать из штаба в Кирьят-Гате представителей Италии и Германии. Партии третьего блока. Председатель партии Байт Циони Милуимникем Хили Трупер заявил в эфире КАН Решет Бет, что новые партии во многом расходятся по важным вопросам. Трупер отметил, что его партия, как и многие другие, хотела бы войти в правительство национального единства, в котором вместе работали бы Айзенкот, Нетаньяу, Беннет и Либерман и другие политики. Однако, если это невозможно, условием для его партии является создание широкого сионистского правительства. По словам Трупера, не все другие партии готовы поддержать это требование. Он также отметил разногласия по вопросу создания Государственной комиссии по расследованию. Его партия считает, что такую комиссию необходимо создать, однако не все политические силы выступают за это. Объединенный список не исключает возможности рекомендовать представителя оппозиционного блока, в частности Гади Айзенкота, на пост премьер-министра после выборов. Об этом депутат Кнессета от фракции Хадаш Офер Касиф заявил в программе «Обратный отчет» на радиостанции КАН РЭКО. В интервью Габи Вольфсону он, в частности, сказал: «Прежде всего, давайте посмотрим, кто именно это будет. Но такая возможность действительно существует. Шанс, безусловно, есть, я бы даже сказал, немаленький. Наша главная и непосредственная цель – сместить нынешнее кровавое правительство и сделать все, чтобы в следующем кабинете не было фашистов и расистов». Касиф также подтвердил, что объединенный список пойдет на выборы в составе Хадаш, Балат и Тааль, выразив сожаление, что партия Раам решила баллотироваться отдельно. Что же касается инцидента в деревне Куср, депутат обвинил военнослужащих ЦАЛя в провокациях и применении силы. По словам Касифа, двое агрессивно настроенных солдат напали на него, когда он пытался навестить заблокированные палестинские семьи, после чего один из них сфальсифицировал встречное нападение. Парламентарий добавил, что уже подал официальную жалобу и рассчитывает на надлежащее расследование случившегося. Умерла японская художница Яйои Кусама. Ей было 97 лет. Она была одной из самых ярких и влиятельных фигур в современном искусстве. После Второй мировой войны Кусама страдала от зрительных галлюцинаций, в которых ее мир наполнялся точками. Эти видения стали основой ее творчества. Некоторые ее работы продавались более чем за 10 миллионов долларов. Ее произведения выставлялись по всему миру, а около 10 лет назад в Токио открылся музей, полностью посвященный ее творчеству. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме достигнет сегодня 33 градусов. В Тель-Авиве и Ашдоде будет 32, в Хайфе 31, в Бершеве 36, а в Эйлате ожидается до 43 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, Высота волн составит от 40 до 70 сантиметров. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий выпуск новостей в эфире Канрека в 11 часов. Доброго дня. Шалом миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: Не люби меня. Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
3: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Творог с изюмом, вишней, клюквой 19,90 за килограмм. Филе лосося копченое нарезанное 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Маданей Мания. Мидхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. И что сказать? Иногда надо родиться королем. Собственно, это тот самый случай, когда сам король говорит: «Я влюбляю людей в эту землю». Если экскурсант в конце прогулки скажет, что он хочет вернуться сюда, чтобы досмотреть, дослушать, понять, допонять, значит, выкладываюсь я не зря. С нами в эфире, на мой взгляд, уникальный человек, один из потрясающих знатоков Израиля, Иерусалима, само собой, культуролог, краевед, поэт. Далее, далее, далее будем на этот раз устраивать королевские прогулки с Михаилом Королем прямо в студии. Миш, здравствуй.
1: Тань, привет, и всем привет.
0: И всем привет. Я очень много пересмотрела перед нашим интервью, что-то дополняя в своей памяти, что-то вспоминая, и даже наткнулась на один из таких интересных текстов, скажем так, сейчас узнаешь, где над ним стоит два слова. Визитная карточка. «Говорил М. Король, такой из предместья Иерусалима поэт». Да-да-да. «Длинной строкой любимый соединю себя и этот сюжет». Что ты так улыбаешься?
1: Ну, старый добрый текст времен моего переезда в деревню Анатот. И, собственно говоря, этот текст — это беседа с тем, кто задолго до меня жил в этой деревне, с пророком Ермияго. И, ну да, спасибо, что ты вытащил этот текст.
0: Да, много интересного внутри.
1: Он хороший, такой виноградный.
0: Наградный, хорошо, да, хороший
1: там,
0: эпитет.
1: Я как раз там в то время я только переехал вот в деревню, которая на спуске из Иерусалима к Мертвому морю. И такие террасы, на которых, ну, нельзя не выращивать виноград. И я его вот стал выращивать. И первое, что я посадил, самый малоспиртуазный сорт, но очень вкусный, Изабелла. И поэтому это все стихотворение, это целый цикл, такая поэма небольшая, так и называется «Изабелла». Изабель, потому что я не мог не продрать там, естественно, нашу танахическую Изабель, жену царя Ахава, с которой, естественно, спорят все и с ним наши пророки от Ильи, ну и поскольку я живу до сих пор на родине Ермияго, то этот вот разговор с пророком у меня продолжается по сей день, диалог, я общаюсь.
0: Тебе легко его вести.
1: Я живу вот просто в Танахе.
0: Живешь потрясающей истории.
1: Не только в тексте, но и в географии. И, наверное, лучшая для меня похвала, которую когда-либо слышал в жизни из уст Андрея Волохонского вышла. Он сказал, что, ну, вот есть еще такой поэт-король, он пишет про ангелов, всяких там пророков, и понимает, о чем пишет.
0: О, вот это важно. Важно. Михаил Король, который стал израильтянином, когда это произошло?
1: Ну, наверное, это произошло с моего рождения.
0: То есть ты так отсчитываешь. Вот. Меня это не удивляет.
1: По ошибке родился в Ленинграде. Это прекрасный немой город абсолютно. Там невозможно жить человеку, который любит вставать с рассветом. Вот когда там рассвет... Понятное дело, что зимой я шел в школу в жутком состоянии, потому что я не проснулся. Летом я не мог уснуть вообще, потому что рассвет все время. Как-то дотянул до отъезда. И здесь все стало на свои места. Я просто вернулся в...
0: Ты был из тех, кто почувствовал, что ты именно вернулся. Целенаправленно.
1: Да, абсолютно. Химия произошла. Понятно, что нельзя сказать, что абсорбция была легкой, гладкой, что вот все сразу посыпались золотые яблоки с неба. Ну, нет, конечно. Но я, во всяком случае, с первых шагов чувствовал в своей тарелке. Мне было комфортно, мне было интересно. Вот произошла эта химия. У кого-то раньше, у кого-то позже, у кого-то никогда.
0: Такое тоже.
1: Я везунчик, счастливый человек. По сей день у меня с этой страной вот именно эти отношения. Может, скажу банальную вещь, но действительно, ты любишь Эрес Исраэль, и она тебя любит.
0: Да, в твоем случае у меня такое впечатление, что это было уже до репатриации. Ну, с твоей-то стороны, точно.
1: Да. Но я знаю, что есть люди, у которых есть этот потенциал, и вот то, с чего мы и начали, их надо влюбить. Но это они не знают еще, что все будет хорошо, что произойдет эта химия, алхимия, как хочешь так и назови, просто их надо взять за руку, повести, показать, постараться влюбить как угодно. Можно текстами, можно визуально, можно звуком, аудио.
0: Можно, для этого надо быть еще и таким креативным, как Михаил Король, который умудряется сочетать все вместе, потому что даже читая о тех прогулках, о твоих проектах, о том, что мы еще сегодня будем вспоминать, поражаешься все время, как тебя хватает на все это. И вот ради интереса, что-то кто-то о тебе знает, кто-то нет. Поэт, культуролог, краевед, знаток Иерусалима и не только, Израиля, пишущий на русском языке, но тут написано, что ты окончил сам себе дефектологический факультет Ленинградского государственного пединститута в свое время.
1: Да.
0: Как это все сложилось тогда?
1: Была обычная ситуация в еврейского мальчика в семье, где хотели, чтобы он получил высшее образование. Собственно говоря, и все. А меня интересовало, что меня интересовало? Меня интересовала биология, но не химия, и не физика, и не математика.
0: Избирательная.
1: Такое естествознание меня интересовало. Причем связанное с историей. Историей я тоже интересовался и любил ее всегда. Но, естественно, на исторический факультет я не собирался поступать ни при каком раскладе, потому что я не собирался учить историю партии и съездов.
0: Мне повезло больше. Когда я поступила на исторический факультет, была перестройка, и нам уже ее отменили, а похожий предмет мы опротестовали, и нам, слава богу, дали историю религии как факультатив, чему мы были, естественно, рады.
1: Молодое поколение.
0: Просто было, это уже было годы спустя, конечно.
1: Я-то поступал, я закончил школу в 78-м году, и, самое такое было время. Опять 25-й съезд. Поэтому про исторический факультет речь не шла. На филфак поступать, я не знаю, опять же, как-то это было понятно, что не поступишь.
0: Тоже.
1: По пятому пункту, да. Хотя многие поступали, АИДу поступали. Удивительное дело. Я вот сегодня разговариваю про каким образом, как. Потому что талантливые люди. А я не считаю себя настолько талантливым в этих сферах. Я сначала поступил вообще на медицинский факультет в СанГИК. Кстати, вот Миша Гендельф когда-то его закончил. А я и закончить его не умудрился. Меня выгнали с первого курса. Абсолютно я не знал ни что такое химия, ни...
0: Не нужно это было.
1: Да, не биохимик. Не, ну, нет, ну, как-то я совершенно... Сегодня я жалею, что я ленивый был и не учился. Но это другое, другая история. В результате я нашел вуз, для поступления в который надо было сдавать литературу, историю, биологию и сочинение.
0: Хороший набор.
1: Это был единственный вот факультет дефектологический. И, ну, надо сказать, что я с огромным удовольствием там отучился все 5 лет. И вспоминаю с невероятной любовью своих преподавателей. И вот один из куратор группы у нас была... Тебе будет приятно. Госпожа Барская.
0: Даже?
1: Да.
0: Серьезно, мне приятно.
1: Да, да. И, ну, и вот она опекала всех наших аидов. Вообще мальчиков было мало. Но вот она была настоящая такая аидиша мама. И говорила... Только не делайте глупости, только закончите. А я был в подаче уже.
0: Ну, естественно.
1: Хорошо, компьютеров не было. И я получил отказ, потому что я должен был отслужить в армии. Такая была формулировка отказа. Но я умудрился поступить в институт, и до первого отдела мои документы шли очень долго. А когда дошли, то тогда началась гонка на лафетах. Один правитель за другим уходили в лучшие миры, и про меня забыли просто. Я закончил уже как раз в раннюю перестройку. Ну вот.
0: Миш, еврейская тема вообще, когда ты еще жил в тогдашнем Ленинграде, когда в тебя вошла, как ты сложил в себе все вместе, понимает?
1: Ну, с одной стороны, это был вот юношеский такой своеобразный протест, естественно, поиски аутентификации собственной, идентификации, попытка разобраться с вечным вопросом, что такое я, понятное дело. И когда еще ты где ищешь ответ? На книжных полках.
0: Ищешь.
1: Правильно. На книжных полках стоят старые прабабушкины книги. Ну вот одна из важнейших книг моей позднего детства, скажем, ранней юности, это вильнское издание Танаха на иврите, на русском.
0: Ох.
1: И я, ну, уже с 14 лет умел читать и на иврите, и овладел алефбейс, а смысл понимал по-русски. И для меня это был, конечно, совершенно уникальный мир, и я еще не понимал, насколько я правильно сделал вот этот шаг. А потом появилась еврейская компания отказников уже в студенческие годы, и у меня были прекрасные учителя, и Изя Коган, и Алек Шейнин, и Гриша Вассерман. Ну, все такая отказническая компания. Я... Тогда, по выражению Алека Шейнина, я должен был дать клятву Гиппократа и сначала закончить институт, а потом уже заниматься всеми этими замечательными полуподпольными делами. И я учил иврит, и потом я преподавал иврит, а потом уже уехал. Вот собственно говоря, и все. И юность закончилась.
0: Началась репатриация.
1: Мы уже приехали с моей женой и с маленькой дочкой. И было 2 года. И началась уже абсорбция.
0: У каждого, как ты сказал выше, которое складывалось по-разному.
1: Абсолютно. Ну вот и дочка, которой уже 39 лет, она говорит следующее, что вы, родители, сделали в жизни две правильные вещи. Вы меня родили и сюда привезли.
0: Я так
1: оттуда вывезли, сюда привезли. Вот. Ну вот, а жена Ксана Короля, один из старейших работников Яд Вашема, она уже через пару лет после репатриации удалось устроиться, словно ужасное, но тем не менее именно так, в Яд Вашем. Вот она работает там по сей день, поставляя мне бесценный совершенно материал для всего, для грусти,
0: а
1: печали.
0: Ты со своим отношением к этой теме, к Израилю, к еврейству и ко всему, что имеет отношение к евреям, ты помнишь свое первое ощущение, когда ты зашел в Яд Вашем? Тогда. Это было очень давно, судя по всему.
1: Безусловно, помню, и оно у меня осталось по сей день. Я вошел в невероятно печальное, но светлое место. И, может быть, мне, опять же, были хорошие учителя, которые правильно показали, что такое Яд Вашем, что это не Аушвиц, это не вот эти мемориальные места других лагерей уничтожения или гетто, потому что, во-первых, это не кладбище.
0: Конечно, ни в коей мере.
1: Прежде всего. И там нету воздуха, пропитанного смертью, как в Освенциме, где там жирный воздух смерти, там находиться невозможно у этих кирпичных корпусов. Физически там тебе дурно становится. А в Яд Вашеме печаль моя светла.
0: Светла, именно.
1: Да. Да, и а когда ты смотришь, выходишь из музея и смотришь на дорогу, ведущую в Иерусалим, ты понимаешь, что, в общем, это ужасное жертвоприношение, оно имеет вот свой какой-то исход.
0: Согласна. Вот. Миш, ты в свое время стал автором многих книг, часть из которых я вижу вот здесь перед собой, и я хочу напомнить, перескакивая, потом хочу вернуться и спросить, когда на свет родился Михаил Король в качестве краеведа и экскурсовода, которого знают, слышат, даже если еще и не видят и никогда не были на твоих королевских прогулках, появились книги. Сначала первый том, потом второй, именно под этим названием.
1: Да, «Королевские прогулки по Иерусалиму». Вот такой бренд был придуман в нулевых годах. Причем вот это... само словосочетание «королевские прогулки» было
0: потом
1: придумано...
0: еще и ништяки, хочу напомнить.
1: А потом, да, и ништяки, и телеги. Но вот именно «королевские прогулки». Да. Ну, я вел семинар, замечательный семинар при институте Шехтера в Иерусалиме, институт еврейской традиции. И там у меня... были потрясающие студенты, группа, которую мы называли «Семинар вокруг да около храма». И вот один из участников этого семинара, Нина Голод, придумала вот такое название. Оно на поверхности лежало, потому что мы не только сидели в аудитории и читали лекции, но и каждую пятницу устраивали прогулки для вот этих наших семинаристов. Ну, поскольку вокруг да около храма, в шутку я их назвал тамплиерами, и вот с тамплиерами мы ходили каждую пятницу в семинар 8 лет был на плаву, и не меньше 20 гидов вышли из вот наших этих тамплиеров. И начало семинара — это 2005 год. В 2008 году как раз родилась идея по части наших вот этих ништяковых прогулок, где мы видели невидимое, скрытое. Появилась идея написать книжку вот про такие, опять повторюсь, ништяки. И появился первый том. А потом, 2 года спустя, я подумал, что вот можно сжать все это невероятно интересно и расписать один объект, один памятник таким памятником, который впитал в себя историю человечества не менее чем за 1500 лет. Это этим памятником оказался храм Гроба Господня. Храм Воскресения в Иерусалиме. На самом деле его история начинается еще в период первого храма. Место, естественно. Да. Мало кто задумывается о том, что же было на этом месте, где когда-то вот произойдет казнь, так повлиявшая на развитие истории всего человечества. Оказывается, там еще во времена царя Хизкияху в 8-7 веках до новой эры была каменоломня, где выбирали камень для строительства города Иерусалима, стен его. То есть, тут уже для воображения нет никаких пределов. Можно представить себе, что из будущей Голгофы построили целый мир. Насколько все перевернуто, насколько все напоминает рисунки Эшера, лестница, которая уходит в никуда и возвращается сюда же, и мы на этой ленте Мёбиуса. Это такая связь времен. А потом ты понимаешь, что ага, и ты жил тогда. Ну, если уж совсем материалистически рассуждать, то твои предки. Это все связано. Это вот
0: удивительно.
1: И я написал второй том про... очень странно получилось, что я, человек в другой совершенно воспитанной культуре, написал первую и пока единственную такую монографию
0: да.
1: На русском языке о главной христианской святыне. С позицией, в принципе, все-таки еврейской. Даже я бы сказал израильской, я бы даже сказал сионистской, потому что я считаю, что чего там делить храм Гроба Господня по всяким конфессиям, и они кричат, это мое, это мое, это мое, когда ясно, что это достояние еврейской истории.
0: С тобой некоторые не соглашаются.
1: Да, ради бога.
0: Я тоже так думаю.
1: Главное, чтобы никто не дрался, не ругался, не ссорился, не соглашаться или соглашаться это можно, точно, да. Но не соглашаться в том, что это интереснейший памятник. Вот кто не соглашается в этом, я готов поспорить.
0: А часто споришь?
1: Приходится. Приходится, но опять же, тут ничего не поделаешь. Когда встречаются два еврея, сталкиваются 6 мнений, все нормально. Но у нас есть, в конце концов, методика вполне талмудическая, которая называется «Махлокет».
0: Да. Что касается Иерусалима, то его нежно любимого и любимого многими, кто-то может жить в этом городе, кто-то нет. Ты сам прекрасно знаешь, так же, как говорят об Израиле, что он принимает либо нет те, кто в нем живет или пытается жить, а потом уезжает, например. это по-разному происходит. Да? Иерусалим не просто столица, она тоже кого-то применит, кому-то нет, у кого-то остаются очень разные эмоции. Просто по одному посещению или привлекая настолько, что человек переезжает и остается в этом городе навсегда. Такое случается, так? Ты постепенно, начиная еще здесь жить, и ты осел там, ты понимаешь, ты знаешь, ты любишь этот город, и ты создавал свои вот эти экскурсии, и передавая свое знание дальше, основываясь, как я понимаю, на невероятном количестве источников. Ты жил в библиотеках тогда? Откуда ты все это собирал? Кроме того, что ты, конечно, изучал город пешком, зная и сейчас прекрасно Иерусалим теперь, ну, исходив его.
1: Те, кто родился в Ленинграде в книжном шкафу, меня поймут. И, ну, конечно, невозможно без наших замечательных библиотек, без университета, и без национальной библиотеки, и библиотек вот этих небольших институтов Шехтера, Шокина. В Иерусалим он в себя впитал знания, и они есть. Иди и подбирай.
0: Только
1: с библиотеками
0: иди.
1: Все очень... И сидеть в библиотеках, работать тоже очень приятно. А сегодня, когда большая часть материалов оцифрована, так и вообще, в принципе, с информацией нет проблем. Только надо знать, где и что брать. Но это дело техники. Но Иерусалим для меня еще старый город, например, и новый город тоже. Он еще сам по себе некая библиотека. И вот один из моих проектов, который я когда-нибудь осуществлю с помощью замечательного археолога, моего друга, уникального совершенно энциклопедиста Миши Чернина. Проект у нас называется «Каменная книга Иерусалима», где мы читаем Иерусалим прямо на вот не заходя. Потом можно бегать в библиотеку, но просто надо внимательно искать каменные эпиграфы или граффити. А у нас есть граффити аж 12 века в Иерусалиме. И вот собирать эти надписи, коллекционировать их, расшифровывать эти инскрипции, эти эпиграфы и в них читать историю города, это, ну, вот отдельное у нас такое развлечение.
0: Надеюсь, хорошее у вас развлечение.
1: Да. Собственно, есть в Фейсбуке группа, которая называется «Каменная книга Иерусалима». Ну, а когда-то и она станет не только каменной, но и бумагой.

0: для носителя этого мифа.
1: Носителя, конечно.
0: И никак его не переубедишь. Миф отличается, восприятие мифа от сказки, потому что про сказку мы знаем, что это вымысел с самого начала. А вот миф – это истина последней инстанции. И попробуйте какому-нибудь древнему греку рассказать, что Одиссея – это...
1: Это Одиссея.
0: Вот сегодня с выходом культового фильма люди начали понимать, что такое миф. По-моему, создатели этого фильма как раз смогли донести до современного сознания.
1: И до современного Израиля, если на то пошло.
0: Современного Израиля, да.
1: К сожалению, это так.
0: Да. Ну, это отдельная тема.
1: Конечно.
0: Раз уж затронули, то скажем, что, в принципе, в Иерусалиме все это понимаешь гораздо лучше. Все отношение человека и мифа. И понятное дело, что мы все прекрасно понимаем, что гробница Давида, скорее всего, не содержала в себе тело Давида. Но это совершенно не важно. Это отношение. И башня Давида к Давиду не имеет никакого отношения. Но от этого мы не перестаем ее называть по-другому. Немножко обидно за Ирода, но у него тоже осталась память о нем в городе. Это отдельно моя любимая тема.
1: Мифов, Миш, я читала о тебе, что ты считаешь, если говорить о названии, как интерпретируют название Иерусалим, его название, переводы, то ты считаешь, что это не город мира, но некое божество заката, я такое читала.
0: Конечно, ну это понятно. Дело в том, что в древности, в тот период, когда формируется язык, абстрактные понятия, необходимые для выражения мысли человека, они отталкиваются исключительно от конкретных понятий. Я приведу два примера. Первый пример именно с именем нашего города. Понятное дело, что это название появляется еще в доеврейские времена. До Давида уже город так называют. И, условно, можем сказать, сравнить разные произношения, что он в усредненном виде назывался Иршалиму. То есть некая база, еще даже не город, а просто крепость, башня, основание для некого Шалиму. Шалиму – это действительно божество, конкретное божество, которое отвечает за все хорошее. Понятно, что божества связаны с астрономией, есть солярные боги, он солярный, и он бог заката. У него есть брат, который бог рассвета. Вот какой из них в нашем понимании хороший? Ну, конечно, скажем, рассвет, солнце, но не для Иерусалима. В Иерусалиме, если вы находитесь в нашем городе, то рассвет там, где пустыня. Угу. Там ничего хорошего нету. Солнце, встающее из пустыни, оно нехорошее солнце. А вот солнце, которое садится в Средиземном море, пусть там тысяча раз тьма из него придет, но все равно солнце прошло весь круг по небосводу. И оно наполнилось Ишлиму.
1: Красиво.
0: Теплом, светом, добротой, здоровьем. Шалом. Это еще и здоровье.
1: Верно.
0: Мир само собой, и потом вот оно садится в море, и мы, естественно, обращаемся к тому богу заката, который дает нам прохладу вечернюю, пищу, в море ее дофига, и так далее. И естественно,

0: написано, что это город вот этого бога. А тот восточный город, у нас есть древний город, город Луны, Иерихон, он несет немножко там уже другие отношения с другим богом. Есть город, который, скажем, между Иерусалимом находится и морем, и где солнце, грубо говоря, может оказаться в зените. Это вообще дом солнца, как у Кампанелло, Бейт-Шемеш. Немножко такая примитивная схема, но достаточно правильная, показывающая отношения людей в домонотеистические времена, когда уже, естественно, отменяется весь пантеон, и люди начинают приходить к пониманию единого Творца, они все хорошее забирают от этих богов пантеона и вкладывают, естественно, в представление о едином и неделимом Творце. Иерусалим в этом смысле такая же испытательная площадка.
1: О, да. За все годы у тебя, конечно, появились какие-то особенные для тебя места, любимые, больше или меньше. Я знаю, что ты называл восточную стену Храмовой горы «Стена смеха».
0: Ну да. Сначала это была шутка.
1: Расскажи.
0: Ну, есть у нас четыре стены Храмовой горы опорных. Понятно, что западная стена вошла в русский язык как стена плача. Хотя во всех других языках она называется просто западная стена. Единственное, что в английском есть аналог похожий – Wailing Wall. Uh-huh. Но Wailing – это скорее стена стенаний. Поэтически переводя. Понятное дело, что это скорее отражение названия «Стена плача», это отражение впечатлений паломников. Вот они видят, как молятся евреи, говорят, они рыдают, они плачут, они оплакивают разрушенный храм, значит, это «Стена плача». Окей. Сказал я, западная стена, стена плача. Значит, противоположная стена будет стена смеха. Ну, поскольку она противоположная.
1: Почему бы нет?
0: Ну да, мы же все время ищем какой-то инь, какой-то ян. Вот нашли черное-белое, борьба и единство противоположностей. Все укладывается в наше воспитание и представление о мироустройстве. Значит, стена смеха. Но там надо смеяться.
1: Конечно.
0: И тут мне попадает на глаза потрясающий мидраш, талмудический знаменитый мидраш о рабе Акиве, который с другими рабоинами проходит мимо разрушенного храма с восточной стороны, то есть именно там, где восточная стена, и они видят выбегающую из святая святых лисицу. Мудрецы рвут на себя одежды, посыпают голову пеплом, рыдают, а раби Акива смеется. Он говорит, Акива, Акива, почему ты смеешься? Он говорит, было пророчество о том, что храм будет разрушен. И оно сбылось. Но было пророчество о том, что он будет опять отстроен. И я смеюсь, потому что если сбылось первое, значит, сбудется и второе.
1: Здорово.
0: Как действительно не порадоваться вместе с раби Акивой?
1: Миш, расскажи, пожалуйста, о твоей поэме, песни срубленной Ашери, о том, что несколько лет назад музыканты даже создали альбом Игорь Куртагов и Леонид Федоров. Целые проекты.
0: Да, да. А начиналось все с экскурсии, которую мы делали с моим замечательным коллегой и другом Мишей Тувалем. в экскурсия называлась «В поисках Иерусалимской богини», и мы как раз рассказывали про вот хананские культы, связанные с Ашерой, она же Иштар, она же Атаргатис, она же Исида, и, в общем, у нее много, она же Афродита, Венера. Я к этому времени уже написал этот цикл стихов «Срубленная Ашера». Почему срубленная? Потому что во время установления монотеизма наиболее праведные цари Иерусалима из рода Давида срубают и ей посажены деревья, и статуи сбивают. Ну, это все одним словом срубить. Вот и моя героиня, это срубленная Ашера, рассказывает о своей нелюбви к богам пантеона. Там все, и Шалиму, и Шахару есть, и Бааль, и Муту, и Латуну, куча богов пантеона, но есть и Юдгей Вавгей. И вот она признается в любви только к нему. И вот эта трагедия происходит. Она его любит, только его. Она первая монотеистка. Она выбирает только одно. Но ему она не нужна. Он один и един. И вот ее срубают. Это трагедия. Я читал тогда на той экскурсии эти стихи. На экскурсии был мой друг Леня Федоров, группа «Опцион». Хотя просто Леня Федоров.
1: И это верно.
0: Гениальный музыкант. Да. И он решил подумать, что можно с этим сделать. Он играет много вместе с Игорем Крутоголовым, тоже прекраснейшим музыкантом. Когда-то была группа «Крузенштерн и пароход», им придуманная. Ну и он сам по себе, опять же. И они с Леней создают какие-то удивительные вещи. И как-то стихи распределились между ними, и они написали альбом.
1: Тут начиналось... Ты ожидал вообще-то? А? Ты ожидал продолжения такого?
0: Я знал, что что-то будет, но я не знал, что будет настолько как-то мощно это получилось. Ну, там уже текст растворился в музыке. А дальше тут пандемия начинается. И что с этим делать? Как играть этот альбом? Как его записывать? И Лёня гениальная идея пришла в голову. Он говорит, надо поставить балет.
1: Неплохо. Продолжение, да.
0: Есть хореограф. Хореограф никто иной, как дочка одного из тоже старых культовых аукционистов Димы Озерского, автора самых-самых известнейших хитов аукциона. Анечка Озерская, хореограф Швеции в Гутенбергской опере. И она взялась поставить этот балет. Тут новая идея гениальная родилась. Снять фильм, который называется «Просто Ашера». Можно найти в сети.
1: Хорошо. Еще один твой проект, тоже совсем недавний, на мой взгляд. Это, я говорю о презентации книги «Der Emes von Lina».
0: О, да. Имя забытой детской писательницы, еврейской. Она писала на русском языке. Про нее забыли абсолютно. Она была связана с историей и литературы, и еврейства начала 20 века. Если говорить о людях, Маршак, Кассиль и Барто, и, понятно, это детская литература, но она также, безусловно, связана и с великими одесситами.
1: Лина
0: потеряли. Лина Самойловна Нейман.
1: Ты долго изучала ее жизнь.
0: И с родственниками связывался. Да. И задача была очень простая. Не просто вернуть память о Лине, но вернуть ее здесь. У меня появилась такая идея, что люди, которых забыли, вот, или помнят, все равно, но те, которые, в общем-то, в принципе, имеют полное право на репатриацию, почему бы не репатриировать память о них, не создать здесь вот пантеон действительно забытых душ? Это их место. Я подумал, что вот моя усадьба королей в Анатоте, она совершенно всегда распахнула двери вот для таких забытых биографий. И этот опыт, я считаю, получился. Огромное спасибо Жене Когану.
1: Издательство «Бабель».
0: Издательство «Магазин Бабель». И книжный магазин «Бабель». Вот. А если говорить о проектах, таких вот, связанных с другими людьми, то, безусловно, вот у меня лежит такая культовая уже книжка, называется «Иерусалимская».
1: Рисунки у тебя интересные.
0: Так это не мои.
1: Я вижу.
0: Да, тут написано «Саша Флоренский». И вот сейчас ее Саша нашел спонсора, ее переиздали. Идея очень простая. Мы гуляем с Флоренским по Иерусалиму, я ему показываю иерусалимскую азбуку, то есть читаю на каждую букву русского алфавита. На все буквы русского алфавита, на все 33, включая твердый знак и Ю, объекты в старом городе. А Саша рисует картинки. Получается альбом. Тань, я ее принес, вот она с вами не распечатанная, неспроста. Я тебе хотел, я знаю, что у тебя ее нет. Я хочу тебе ее подарить.
1: Спасибо.
0: Это раритет.
1: Я тебя хотела спросить о других буквах. Ты в свое время в рамках своего проекта «Королевские прогулки. Телеги и ништяки». Тоже хорошее название ты, конечно, выбрал. Ты раскрывал как раз тайный смысл букв еврейского алфавита с помощью Сергея Бунькова и Тена Саустера, израильских художников.
0: Да, но
1: это была эпопея, больше, и потом отдельно точно, выставка.
0: Это больше их заслуга, безусловно. Но вот как-то отобразить не просто классическом каком-то искусстве, а в искусстве афорта. Афорты получились потрясающие, осмысление еврейского алфавита, а сын Максим Буньков, Сергея, он еще анимировал.
1: Это надо видеть.
0: Там объяснят, как их оживить с помощью собственного телефона. И люди ходят, смотрят, как оживают эти афорты. А для меня эта тема очень важна, не только из-за иерусалимской азбуки, но я еще в свое время, еще в Ленинграде, по-моему, и закончил там, написал цикл стихов, который так и назывался «Алефбейт». И на каждую букву еврейского алфавита было стихотворение, осмысляющее графическую форму и вообще смыслы буквы. То есть мы с Аустером Буньковым в этом смысле очень близко были. А есть еще замечательный поэт Володя Друг, который позже, но тоже пришел к написанию. У него совершенно другой еврейский алфавит, но прекрасные совершенно стихи, и тоже называется «Алефбет». То есть тема, лежащая на поверхности, я вскрыл книгу.
1: Давай,
0: называй букву какую.
1: «И».
0: «И». Вот я ожидал либо «Т», либо «Б», но «И».
1: Я к городу возвращаюсь.
0: И. Здесь Речь идет о гостинице, которая называется «Империал», рядом с Явскими воротами, знаменит, с историей совершенно сумасшедшей. Кстати, когда я писал это стихотворение, я еще не знал, что, что узнаю, что именно в этой гостинице, бог с ним, с кайзером Вильгельмом II, в ней в 1900 году остановилась шведская писательница Сельма Лагерлёв.
1: Понятно.
0: Неизвестно, какие гуси ее принесли.
1: Но принесли.
0: И она напишет гениальный роман «Иерусалим». А в 1907 году она будет удостоена Нобелевской премии в области литературы. Первая женщина.
1: Да, да.
0: «Империал». Гостиница, которая построена была на деньги и принадлежала греческой патриархии. «Греку без рака и рек, строго, торжественно, громко славу пою Никодиму, эллинов винных потомку. Он в патриархе, пробившись, выстроил здание это, римский поправ легион. Империал не монета, это валюта веков, звонкое имя отеля для православных паломников. Выпьем за грека Емеля».
1: Давай еще одну букву. Давай К, король.
0: Хорошо. О, это кедрон. Причем не часто пишут кедрон, ну, потому что слово кедр. Кедрон — совершенно другой корень. Там, где и у нас город Давида, и вот эта стена смеха, и начало у подножия Масличной горы, гробницы царей. «В долину царскую кедрон стекают с гор со всех сторон потом потоки дождевой воды, и мы с водой придем сюды. Блестит под каплями дождя гробница древнего вождя, торчит, как девушка с веслом. Да, здесь лежала весолом. Тот самый волосатый бой, что на папашу вышел в бой и поплатился. Крик ворон, некрополь, кладбище, кедрон».
1: Кедрон.
0: Ну и картинка.
1: Ой, как красиво. Да. Ой, как красиво. Миша, огромное спасибо, что ты сегодня здесь с нами. У нас в гостях. Хорошо. Да, огромное спасибо. Подпишешь.
0: Обязательно.
1: Да, спасибо тебе большое. Очень рада была видеть. Ты многогранен и с разных сторон, и все равно тебе недостаточно тебя. Так что приглашаю еще раз встретиться и продолжить диалог у нас.
0: С
1: спасибо большое.
0: Да, с удовольствием.
1: Михаил Король, огромное спасибо. Было очень интересно.

0: Махсаней Ашук.
1: Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
3: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
4: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
5: Летят самолеты.
6: С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». Сказы «Шоумен» и «Бали».
7: Абонент не
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: В Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека. В студии Семен Каплан. Министр обороны Исраэль Кац заявил начальнику генштаба генерал-лейтенанту Иялю Замиру, что необходимо немедленно лишить экс-военного прокурора Ифат Томер Ярушалми всех прав. По словам Каца, совершенные ею правонарушения относятся к числу самых тяжелых в истории Цааля. Кац утверждает, что Томер Ярушалми оклеветала военнослужащих Цааля, чтобы защитить боевиков Нухбы, и призналась в совершении тяжелых уголовных правонарушений. По его словам, нельзя принимать решения, которые могли бы облегчить ее положение. Об этом сообщает корреспондент КАН Кармела Менаше. Сообщение о прямых переговорах между США и Хизбаллой. Посол США в Ливане Мишель Иса заявил, что Вашингтон никогда не говорил о намерении вести переговоры с Хизбаллой. При этом он отметил, что США готовы обсуждать что-либо с этой организацией только в том случае, если ей есть что предложить, например, разоружение. После визита в Бейрут Иса подчеркнул, что бессмысленные и бесплодные встречи не имеют никакой пользы. Корреспондент КАН Шимон Миджан сообщает, что заявление американского посла последовало в ответ на слова высокопоставленного представителя Хизбаллы Махмуда Камати, заявившего, что организация еще не решила, соглашаться ли на прямой диалог с США. Израиль рассматривает возможность вывести представителей Великобритании из штаба наблюдателей в Кириат-Гате. Израильский источник подтвердил эту информацию и добавил, что такой шаг рассматривается в ответ на политику Великобритании в отношении Израиля и ее действия. Как сообщает корреспондент КАН Эйхескель Корнберг, Израиль также рассматривает возможность выслать из штаба в Кириат-Гате представителей Италии и Германии. В преддверии выборов в Ликуде рассчитывают на активную поддержку русскоязычной улицы, которая должна осознать опасность юридического активизма. Об этом в программе «Обратный отчет» на Канрека. В интервью коллеге Габи Вольсону депутат Кнессета Тали Готлиб в частности сказала: «Я хочу сказать русскоязычному населению, вы важнейшая часть страны и правого лагеря. Откройте глаза, мы переживаем судьбоносные дни. Судьи работают на левых, они презирают правых депутатов и спускаются на политическую арену. Если они хотят политики, они ее получат». Готлиб также заявила, что против нее действовал отлаженный аппарат из окружения премьер-министра, но ей удалось доказать, что его можно победить благодаря поддержке 26 тысяч избирателей. Что же касается предвыборных опросов, фиксирующих падение рейтингов Ликуда, депутат призвала не придавать им значения. Готлиб подчеркнула, что подобные публикации направлены исключительно на инженерию общественного сознания, и выразила уверенность, что правый избиратель сумеет отличить реальную борьбу за национальные интересы от политических манипуляций. Насилие на спортивной арене. Футбольная ассоциация Израиля и руководство профессиональной лиги требуют от государственного прокурора Амита Айсмана поручить правоохранительным органам жестко пресекать проявления насилия, которые начались уже в первом туре чемпионата. В письме председатель футбольной ассоциации «Зуарец» и председатель руководства лиги Нив Кальфон заявили, что подозреваемых отпускают, обвинительные заключения подаются без должной оперативности, а наказания не создают достаточного сдерживающего эффекта. По их словам, нарушители получают опасный сигнал – насилие во время футбольных матчей может остаться практически безнаказанным. Корреспондент КАН Лиан Вильдау сообщает, что за последнюю неделю произошло два инцидента. Болельщики «Макаби» из Тель-Авива напали на болельщиков «Бейтар» из Иерусалима, а болельщики «Макаби» из Нетании – на болельщиков «Бней Сахнин». Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез «Махеев» делает мои блюда вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме достигнет сегодня 33 градусов, в Тель-Авиве и Ашдоде будет 32, в Хайфе 31, в Бейершеве 36, а в Эйлате ожидается до 43 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн составит от 40 до 70 сантиметров. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий выпуск новостей в эфире Канрека слушайте в 16 часов. Доброго дня. Шалом, Мейрушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Канрека». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Израильское время 11 часов 5 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Открытый микрофон». И сегодня в рамках этого эфира на ваши вопросы отвечает лицензированный специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям Георгий Гоша Иткис. Добрый день. Здравствуйте. Рада вас видеть сразу уточняю. Да. Телефон прямого эфира радио Канрека 0722-801-003, 0722-801-003. Как обычно, можете оставлять ваши вопросы в комментариях под постом о сегодняшнем нашем эфире в группе радиостанции Канрека в Фейсбуке. Пока наши радиослушатели дозваниваются, Гоша, пожалуйста, если стоит что-то напомнить, вспоминая какие-то темы, с которыми к вам обращаются, какие-то новинки, то, что произошло за последние недели?
1: Да, за последние несколько недель страховые компании начали и продолжают возвращать людям деньги, выплачивать то, что снимали годами. Нельзя сказать, что незаконно, но, скажем, непрозрачно в условиях полисов 90-х годов и начала 2000-х не было четко указано, кроме комиссионных за управление деньгами, не было четко сказано, что будут еще какие-то комиссионные, и снимали такое не очень понятное что-то под названием ГУРЭМ полиса. Люди подали в суд, это был признан иск представительским, и был достигнут компромисс, по которому страховые компании каждому, у кого есть или был такой полис, должны выплатить определенную сумму денег. И вот эти выплаты начались. Мы говорили об этом, по-моему, месяц или полтора назад, когда только-только стало об этом известно, и пошла об этом информация. Люди получают письма, в основном электронные, смски. Некоторым звонят представители компании сообщить, что вот им положены деньги. Но народ боится, и совершенно справедливо, мошенников. Потому что очень много было случаев, когда звонят или пишут, или пытаются как-то выйти на связь, что вот нашли ваши спящие деньги, и потом люди теряли настоящие свои деньги. И сейчас народ опасается, и я считаю справедливо, что это будут мошенники. Если вы получили такое письмо от одной из страховых компаний, там Арель, Мигдаль, Клаль, Минора, кто еще есть у нас, Феникс, может быть, Айлон, нужно прежде всего вспомнить, действительно ли у вас есть или был такой полис. Полис типа ДИФ, который был открыт в 90-е годы или в начале 2000-х. Если был, стоит связаться напрямую с самой компанией, если вы не уверены, и спросить действительно, о чем идет речь, действительно ли вам положен возврат. Если все данные совпадут, они переводят. Если в полис уже закрыт, или деньги были куда-то переведены, или превращены в пенсию, они переведут на счет, некоторые переводят на БИТ. А если полис все еще существует, то деньги будут зачислены прямо в этот полис. То есть, я так скажу, опасения оправданы. И все клиенты наши, которые обратились, вот мне прислали такое письмо, что с этим делать, все мы терпеливо объяснили и проверили, что действительно положен такой возврат, объяснили, как этим пользоваться. Если у вас не было никогда никакого такого полиса, то действительно может окажется, что речь идет о мошенниках. Будьте, пожалуйста, осторожны. Но вообще то, что получаем возврат, это приятно. Я вот сам жду от одной из компаний. У меня был такой полис. Его уже несколько лет нет, но почему-то до сих пор мне не написали, что мне положен возврат, а я вот жду, может быть, получу. Но многие уже действительно получили, кто-то на счет, кто-то в полис. Мы видим уже результаты, то есть был у человека полис есть, и вот он должен начать получать пенсию, и вдруг там оказывается еще какая-то сумма денег.
0: Приятно.
1: Приятно.
0: Приятно, мелочь, но беспокойно именно по причинам, которые вы
1: озвучили. Мошенничество.
0: Да, да. Кроме того, есть такие пассивные клиенты, которые когда-либо что-либо сделали, подписали. Я к себе, к ним тоже отношу, потому что те из нас, кто еще и не разбираются, мы просто автоматически забываем о большом количестве вещей, к сожалению.
1: Это верно.
0: Не
1: это
0: только в отношении верно. Страхования и так далее.
1: Я удивился, я получил письмо из компании, в которой мне пришлось вспомнить, что у меня действительно там был полис 300 лет там, ну не 300, но в начале 2000-х, в 2002-2003 году. И я был уверен, что от этого полиса уже давно ничего не осталось. Оказалось, что по нему мне положены какие-то там 300 шекелей вот в результате этого коллективного иска. Мелочь, деньги, но приятно, деньги. Тартей машма.
0: Понятно. У нас есть радиослушатели. Пожалуйста, добрый день, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Да, добрый день.
2: Это я, наверное, да?
0: Да.
1: Это вы.
2: Да. Вот, у меня такой вопрос. Человек, будучи пенсионером, устроился на работу, вот, отработал энное количество лет и захотел бросить работу. Mm-hmm. Мне сказали, что ПИЦУИМ не положено. А если он, его уволили, положено ему ПИЦУИМ?
1: Если уволили и проработали больше года, и если уволили, так сказать, не по статье, то есть не за то, что вы, не знаю, там, кого-то, что кому-то что-то сделали нехорошее, то в принципе положено, да. То есть не положены пенсионные отчисления тому, кто начал новую работу после 67 лет, с предыдущей ушел по причине достижения пенсионного возраста, то есть как бы вышел уже на пенсию, и получает пенсию из накопительного какого-то, из накопительной кассы, из накопительного фонда. Это отчисление. А закон о компенсации за увольнение, хок, пицу и питурим, никто не отменял. В том числе и для людей, которые уже перешли пенсионный возраст. То есть тут есть два момента. Были ли отчисления положены? Возможно, нет. Там еще может
2: нет,
1: быть какая-то причина.
2: Отчислений не было.
1: Отчислений не было. Нужно проверить, может быть, они были вам положены, несмотря на возраст, там, скажем, по отраслевому соглашению. Но если все-таки не положены, то закон о компенсации никто не отменял. То есть если вы проработали год и вас увольняют, то да, вам положена компенсация за увольнение.
2: Смотрите,
1: но если вы сами будете увольняться, то нет. Но если по какой-то по уважительной причине, не будем сейчас их перечислять, то, возможно, да.
2: Значит, если меня уволят, я получу это ПИЦУИМ. Если я сам уйду, я не получу.
1: Если вас уволят, то вам будет положен выплата при условии, что при соблюдении всех остальных условий. И дальше, если не выплатят, то нужно будет проверять, положен ли, и если да, то оспаривать.
2: Я знаю, что у меня в Плусмаскоры нету отчислений на ПИЦУИМ. А только сколько лет я отработал. Нет,
1: но мы уже третий раз ту же тему обсуждаем. Да, то есть, если отчислений не было, но вам положена компенсация по закону, то претендуйте на нее, проверьте, положено ли. И если не выплатят, то обращайтесь уже к работодателю с требованием.
2: Ясно.
1: Спасибо вам, шаббат шалом.
0: Всего хорошего. До свидания. Пожалуйста, кто с нами? Добрый день.
3: Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, уважаемые пенсионные консультанты и ведущие. Говорит Владимир. У меня несколько вопросов. Первый такой. Год назад я был уволен и получил выходное пособие, которое засчитывается как ПИЦУИ. Я его освободил от налогов. Я проработал 33 года. И по ставке 13 750 шекелей за год я получил 453 750 освобождения от налога. Я знаю, что за это преступление мне положено наказание в кибоцхуйот, в корзине кибоцхуйот. Теперь мой вопрос следующий. Существует ли у этого наказания предел, верхний предел? То есть в моем случае это 440 тысяч умножить на 1,35 с привязкой к индексу.
1: 32 года, то есть больше 32 не засчитывается.
3: Да. То есть в моем случае это 440.
1: Ну, я не следил за манипуляциями с числами, но 32 года это максимальный срок, за который положено то, что вы назвали наказанием. ГИА на иврите.
3: Значит, это умножается на 1,35. Я просто знаю, что в результате это 594 тысячи.
1: Сумма, которую вы освободили от налога, если это именно ПИЦУИМ, умножается на 1,35, потому что есть там определенные расчеты, когда не надо это умножать, но это уже другая история.
3: Я знаю, что это еще привязано к индексу, если не
1: привязано к индексу, если это окончание работы было какое-то время назад. Если это вот сейчас, то нет привязки. Привязка работает, когда, допустим, человек 10 лет назад получил освобождение от налога, и сейчас mm-hmm. делает КИБУР. Тогда его сумма, которую он освободил, mm-hmm. еще и привязывается mm-hmm. к инфляции.
3: Ну, у меня так получится, скорее всего. 3.5 года у меня будет...
1: Если есть разница, то да, то будет привязка.
3: Да, да.
1: Mm-hmm. Если не отменят ее.
3: Mm-hmm. Существует ли все-таки верхний потолок 35% вот кибоцкую, вы знаете, там 57, 35 это 32, 35 это на ПИЦУИМ. Является ли это потолком? То есть у меня получается, что за счет всех этих умножений и привязки к индексу я перескакиваю за 35%. Действительно ли это будет, так сказать, наказание включать все эти суммы? Или у меня существует некий потолок наказания?
1: Я не очень, честно говоря, понимаю ваш вопрос. Есть максимальная сумма, да, которая больше нее уже вы, так сказать, не залезете, но вы...
3: Вот это я имею в виду.
1: То, что...
3: Я ее перехожу.
1: Да, если я вас правильно понимаю, вы, наверное, имеете в виду то, что называется «Аптора-Носав». Вот этот самый да. «Аптора-Носав», который будет еще пару раз увеличиваться,
3: да,
1: его
3: да, да,
1: вы,
3: да.
1: Забирая ПИЦУИМ, не затронете.
3: Ага. То есть я его не затрагиваю.
1: Да,
3: понял.
1: Его можно, если у вас пенсия превышает минимально установленную, да, там 5 тысяч, то вы можете делать капитализацию своей пенсии в УН. Им вы можете уже залезать в этот ПТОР-НУСАВ.
3: Ага, я понимаю.
1: То есть не все... Нельзя сказать, что ПТОР-НУСАВ... Есть, я не иногда слышу, ПТОР-НУСАВ, он всем положен, и все его получают безусловно. Это неверно. То есть можно и в него тоже залезть. Но уже не ПИЦУИМ, а другой частью.
3: Ага, я понимаю. То есть ПИЦУИМ его не затронут, это прекрасно. Да. Я понял. Ага, спасибо большое. Теперь второй вопрос. Я действительно в 67 лет собираюсь делать кибоцхуйот. В основном я собираюсь делать капитализацию. Угу. У меня есть несколько касс, где находится ПИЦУИМ, которые я собираюсь сделать капитализацию. Последнее, что я предполагаю делать капитализацию, относительно небольшая сумма, в районе 100 тысяч приблизительно, но она находится в особой кассе. Это касса Битохмена Алим, Мигдаль, открытая в 1992 году, Керен Юд. У них особый статус, ну, вы наверняка это знаете и так далее. Значит, я в возрасте 67 лет еще не хочу получать из этой кассы пенсии, собираюсь получать ее в 69 лет. Угу. Вопрос, если я в 67 лет собираюсь какую-то часть из ПИЦУИМ в этой кассе капитализировать в таком, по закону Акибосхуйот, не затронет ли мои права на пенсию в этой кассе, не повлияет ли это на МКДМ?
1: На МКДМ точно никак не повлияет. Мне кажется, я уже слышал этот вопрос в прошлом. ПИЦУИМ и капитализация — это немножко... Ну, тут вы смешали, потому что когда, если вы делаете капитализацию, то капитализация — это прежде всего тагмулим. Вместе с ними можно капитализировать ПИЦУИМ, но там должно быть определенное отношение 1:25. То есть нельзя капитализировать только ПИЦУИМ.
3: Ага. Я вас понял.
1: ПИЦУИМ по определению вы можете освобождать от налога. Если вы не хотите пользоваться этим освобождением, хотите идти именно по пути mm-hmm. капитализации, то вы не можете их отдельно от тагмулим капитализировать.
3: Mm-hmm. Я понял.
1: Это что то касается капитализации.
3: Mm-hmm.
1: Капитализация — это с точки зрения налоговой. Вы вместо того, чтобы получать пожизненную пенсию, берете это как бы одним mm-hmm. платежом. Да, то есть капитализируете выплаты будущие. Вам дают определенный, там, устанавливают налог, возможно, обнуляют его за счет ваших налоговых льгот. А МКДМ — это ваше соглашение с страховой компанией. В нем, в вашем условиях полиса, записаны определенные расчеты, и МКДМ на него, на тот МКДМ, который будет соответствовать вашему выбору, на него делится сумма денег. Сумма денег, которая будет в полисе или которую вы захотите использовать на пенсию, будет разделена на соответствующий МКДМ. Если там будет миллион, то получится одна сумма, если будет 700 тысяч, то потому что часть вы забрали, капитализировали, забрали, вывели и так далее, то будет меньше пенсия. Но результат от этого, вернее, делитель от этого действия, от того, что часть денег вы заберете или переведете, он не изменится.
3: Я понимаю, я понял вас. Еще один коротенький вопрос. Значит, если в КИБОС уйдет в качестве последней опции, я указываю освобождение КИЦБА, так? То есть до этого я делал капитализацию, а все, что осталось, идет на КИЦБА. Вопрос следующий. Если в будущем предполагается некий рост корзины КИБОС уйдет, это автоматически значит, что весь этот рост пойдет на увеличение освобождения от КИЦБА.
1: На пенсию, да, он пойдет.
3: На пенсию, да. То есть это самый лучший вариант, если я заранее не знаю, кто будет в будущем, то есть использовать именно на этот вариант.
1: Ну, сказать, что он лучше и сложно, если он, скорее, скажем так, он подходит тому, кто не собирается больше какие-то деньги вытаскивать одним платежом, и ему нужно, у него достаточно большая пенсия, чтобы на нее использовать эти льготы.
3: Да-да-да, я понимаю. Я понял. Большое спасибо, огромное спасибо.
1: Пожалуйста. Удачи вам, шаббат шалом.
0: Всего вам доброго, до свидания. Кто в нашем эфире сейчас? Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте.
0: Добрый день.
4: Добрый день, ведущая. Добрый день, Георгий Виткис. У меня такой вопрос. Есть накопление в Купат Гимель. Также есть Купат Гимель ЭШКА. Как работает это при выходе на пенсию? Эти деньги в брутто соединяются или платятся по раздельности? Пенсионные из этих накоплений.
1: А где у вас основная ваша программа? Откуда вы собираетесь получать пенсию?
4: Еврат Мигдаль. Там у меня и пенсионные накопления, там у меня и Купат Гимель ЭШКА.
1: Значит, Мигдаль Мигдалю рознь. Есть Мигдаль страховая компания, Мигдаль Хевраль Битуах, и есть пенсионный фонд Мигдаль Макефет. И такой есть экзотический еще, у Мигдаля есть еще пенсионный фонд Йозма. Если у вас не страховой полис и не старый пенсионный фонд Йозма, а если у вас новый пенсионный фонд Мигдаль Макефет, то в него можно переводить деньги из других касс. Можно перевести из Купат Гемель, обычный, старый, вот, который когда-то были в банках, можно также перевести из Купат Гемель ЛЭШКА. Это не произойдет само по себе, это нужно инициировать, нужно обращаться в пенсионный фонд, чтобы он запустил такой перевод. Если у вас то, что в народе называется до сих пор Битуах Минаалим, страховой полис, то в него ничего добавить, перевести нельзя. Ни из Купат Гемель, ни из Купат Гемель ЛЭШКА, в общем, ни из каких других программ. Он закрыт.
4: Это новая касса после 2008 года.
1: После 2008-го тогда еще открывали полисы, их совсем недавно запретили совсем открывать. Они постепенно, мода на них проходила, но такой вот, чтобы совсем законодательный запрет, был пару лет назад, то есть оставили возможность только для людей, у которых высокие зарплаты, больше, чем две средних по стране. Поэтому то, что у вас программа 2008 года, это не означает стопроцентно, что у вас пенсионный фонд. Но проверьте.
4: Меня что интересует? Эти деньги все сливаются в брутто, и из этого брутто выплачивается уже пенсия.
1: Деньги, если действительно можно их собрать, например, если у вас пенсионный фонд, или если можно и есть смысл вам открыть пенсионный фонд и получать из него пенсию, то деньги сначала собираются в нем, а потом уже они превращаются в пенсию. То есть пенсионный фонд делает операцию, которая называется «Амарали Гимла», забирает себе всю накопленную, всю переведенную, собранную сумму и вместо нее дает вам обязательство ежемесячно платить вам пенсию до ваших 120, и там есть еще выбор, если кому-то это еще что-то будет положено после ваших 120. Но брутто возникает у вас, когда вы уже начинаете получать пенсию, а до этого деньги собираются в какой-то коробочке, в какой-то бочке.
4: Понятно. И еще такой вопрос, Георгий. А Керенович Тальмуд, это тоже можно присоединить?
1: Технически присоединить можно. Практически те правила, которые были разработаны в 2007-2008, начали работать в 2009 году, Таканот Нью, то есть правила перевода денег из одной пенсионной кассы в другую, они немножко были, они довольно строгие, И говорят о том, что если вы переводите свободные деньги, капитал, то есть которые не были изначально пенсионными, хотите превратить в пенсионные, то можно это сделать. Но тут получается абсурдная ситуация, что вы можете деньги из Кернштальмут забрать одним платежом или брать их порциями, так называемая анона. А при переводе, то есть вот технически, если сделать нью, то есть перевести их из Кернштальмут в пенсионный фонд, они потеряют свои старые волшебные свойства. И не всегда это правильно, не всегда это имеет смысл. Иногда с точки зрения налогообложения правильно поступить по-другому. Если речь идет о каких-то маленьких суммах, хвостиках, которые застряли в Кернштальмут, там, не знаю, 1000 шекелей, 500 шекелей, мы иногда такое встречаем, тогда да, тогда действительно можно перевести, чтобы уже просто с этим не возиться. Если же какой-то фонд более серьезный, то есть, например, человек работал и там 10-15 лет не трогал, не доставал деньги из Кернштальмут, то превратить их в пенсию вот так вот напрямую в лоб чаще всего неправильно. И, но конкретно для вас, что будет правильно, а что нет, нужно уже рассматривать все ваши накопления, ваши, что там, будете работать, не будете, нужно вам делать КИБУ или не нужно. И один из вопросов, который будет рассматриваться, это если есть Кернштальмут, то что с ним сделать и как?
4: Я вас понял. И остается, как говорится, сколько волшебное слово «маслюль».
1: Не расслышал вопрос.
4: Я говорю, оставим в скобках волшебное слово «маслюль».
1: Ну, маслюль рознь. То есть есть маслюль АШК, инвестиционный портфель, который мы обсуждаем до пенсии. Есть страховой выбор, то есть страховать зарплату, в каком размере и так далее. И есть уже маслюль Приша, то есть как... что будет, кто, будет ли кто-то что-то получать после вас, если да, то сколько. Это все не за скобками, нет-нет, мы скобки все открываем, все это обсуждаем, но при личном общении с конкретными данными конкретного человека.
4: Я вас понял, как это работает. Шаббат шалом,
1: будьте здоровы, всего доброго.
0: Всего хорошего, удачи.
1: Спасибо за вопрос.
0: Пожалуйста, следующий радиослушатель, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Да, добрый день.
5: Скажите, про какие вы страховые вот эти рассказывали? У меня от Макаби, это не то, да?
1: Это не то. Но если вы работаете в Макаби, то, наверное, у вас там какие-то страховки есть. Если вы имеете в виду, что вы член больничной кассы Макаби, то нет, мы сейчас об этом не говорим.
5: Нет. Я еще хотела спросить. Я уже давно застрахована в Макаби СИУД. Я болела менингитом. Полтора месяца лежала в больнице. Там они ходили...
1: Это страховка СИУД не относится к пенсионным программам?
5: Я не про пенсионные. Да. Страховка СИУД, если ты болеешь, тебе положено...
1: Да, но это я не занимаюсь этими вопросами. Извините, я, к сожалению, не смогу вам помочь.
0: Спасибо. Всего вам доброго. Гоша, мы прервемся на рекламу и возвращаемся в наш эфир. Напомню только номер телефона 0722-801-003.
6: В филиале МАДА Наймания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Окорочка куриные свежие 49,90 за 3 килограмма. Творог 2,40 за 100 граммов. Сыр Стар Амстердам и Бри 8,90 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.
7: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
8: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
9: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
10: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
0: Продолжаем наш эфир. И Гоша, Георгий Иткис сегодня с нами в очередной раз. Много вопросов, много ответов, как всегда. Все профессионально. Пожалуйста, спасибо. Кто с нами? Здравствуйте. Добрый
11: такой
0: день.
11: Вопрос. Я на пенсии. Да, получаю пенсию. Там небольшую. и петрохлюми. Сейчас мне после проверки я теперь буду получать СИУДИ из Макаби. Скажите, как мне надо поступить? Надо сообщать в Мартах НАСУ или нет?
1: Вы будете получать выплаты по страховке?
11: По страховке, да.
1: Нет, это не нужно, как бы это не имеет отношения к налоговой.
11: Не имеет отношения.
1: Это страховые хорошо. Выплаты.
11: Хорошо, я понял. Спасибо.
1: Будьте здоровы. Шаббат шалом.
11: До свидания. Шаббат шалом.
0: Всего хорошего. Пожалуйста, кто с нами сейчас? Добрый день. Здравствуйте.
12: Алло.
0: Да, это вы. Да.
12: Да, у меня вопрос. Здравствуйте. Такое дело. Два месяца назад, вернее, пару недель назад я обнаружил, что два месяца я уже не получаю пенсию из Иврат Минора, где я там зарегистрировал. Вот. Я звонил туда уже 4 раза. На 4-й раз мне сказали, что нужно сделать ТУМАС. Не знаю почему, я делаю каждый год ТУМАС. В феврале месяц также сделаю в этом году. Вот, ну ничего, сходил, сделал опять ТУМАС. Вот, вчера получаю СМС, что нужно еще оформить офис 101, да. Я так понял, что это бодяга будет. Я опять позвонил, сегодня опять один. Кто-то ответил, сказал, что займется этим делом. Но я понял, что эта бодяга будет длиться еще очень долго. Я хотел просто узнать, в какую инстанцию мне следует обратиться, чтобы закончить это все дело. Я чувствую, что в этом месяце я тоже не получу.
1: Ну, во-первых, то, что вам положено, вы в итоге получите, просто с задержкой. Нужно, во-первых, форму 101 заполнять нужно. Вот примите это как аксиому. Форму 101 нужно заполнять. Если у вас есть зарплата, вы заполняете ее на работе. Если вы получаете пенсию из пенсионного фонда или из страховой компании, вы должны им заполнять раз в год форму 101 и указывать там, что у вас нет других доходов, или что у вас есть другие доходы, или что у вас есть другие доходы, и вот, пожалуйста, ТУМАС, и его можно прикладывать. Сегодня уже, на самом деле, можно не прикладывать. Сегодня справки из налоговой поступают в компьютеры большинства пенсионных компаний. Я говорю большинство, потому что я не уверен на 100%, что все, но большинство получают это автоматически. То есть прикладывать эту справку, в общем, не обязательно. Но заполнить форму 101 нужно. Теперь, есть компании, которые рассуждают примерно так. Я с этим сталкивался. Они говорят, да, нужно заполнять форму 101, но если мы получили уже справку из налоговой, то, ну, понятно, что он живой, и пенсию мы ему платить будем. Но есть такие, которые формально к этому вопросу подходят. Это не бодяга. Кстати, знаете, что такое на самом деле бодяга? Это не волокита, это нечто другое. Но оставим это, как предыдущий слушатель сказал, за скобками. Форму 101 надо заполнять. Поэтому вы ее не заполнили, и они решили с вас по какой-то причине снимать подоходный налог. Заполните форму 101, отметьте там все как есть. То есть если у вас нету других доходов, так и отметьте «Эйнах насотах хорот». Если вы работаете, то вы не можете писать, что у вас нету других доходов, значит, нужно написать, что у меня есть еще зарплата, и вот у меня есть и шурмас. Единственное, о чем я могу подумать, я сталкивался 2 или 3 раза с ситуацией, это очень редко, но бывает, что в налоговой вместо того, чтобы написать, что у вас это освобождение от налога или установлен налог на пенсию, они пишут, как будто вы из страховой, там, из пенсионной компании, на вашем случае Минор Мифтахим, что вы получаете что-то другое, например, зарплату. Это очень редкий случай, это ошибка, это человеческий фактор. Я всегда стараюсь посмотреть на заголовок, на как бы тему этого письма, которое вы получаете из налоговой, убедиться, что там написано, в вашем случае должно быть написано слово «приша», «кицбат приша». Не маскорет и не кицбату в данкошерову, да, а именно «приша». Вот проверьте еще и этот момент тоже. После 70 лет и после того, как вы несколько лет подряд не будете работать, и в форме 101 пенсионному фонду вы напишете, что у вас нету других доходов, да, понятна ситуация?
12: Да.
1: После этого пенсионный фонд может, вместо того, чтобы просить у вас форму 101, он может вам писать в начале года, Если у тебя ничего не изменилось, если по-прежнему нету доходов, форму 101 заполнять не обязательно. Во всех других случаях мы всегда советуем ее заполнить. Это не нужно делать в бумажном виде, посылать там по почте, по факсу или куда-то относить. Это все делается электронно. У Минор Мифтахим работает с компанией Малам. Нужно один раз там зарегистрироваться, и форму 101 заполняется там за 2-3 минуты. И звонить, тратить свое время на звонки в отдел обслуживания, где сидят.

0: Просто удивительно, что 4 года я ничего не получал, вернее, никаких просьб, что первую форму, ничего, и вдруг бац, и оно и прекратил. Тем более,
1: я слышал от работников именно этой компании, что они говорят, если сделан ты УМАС, мы не просим форму 101. Я пожал плечами, удивился, поднял бровь, ну и пошел работать дальше. Формально это неправильно, и если у вас, если они сейчас решили действовать так, как вот нужно по указаниям налоговой, то как бы придираться не к чему, нужно просто это сделать. Получить ваши деньги.
0: Я пытался через интернет залезть в этот. Там ТОФС довольно-таки не очень простой, чтобы его заполнить, мне кажется, так. Не знаю.
1: Попробуйте заполнить, а если не получится, то скачайте в интернете форму 101 ГИМЛ для пенсионеров. Она короткая, там меньше вопросов, там нету второй страницы с кучей разных вариантов. Там все очень просто. Если у вас нету каких-то особенных льгот, там неработающая жена, проживание в населенном пункте, который дает право на налоговые льготы, инвалидность и так далее. Если у вас ничего такого нет, то вы можете заполнить форму 101 ГИМЛ, она короткая, простая, и отправить ее в вашу пенсионную компанию.
0: Хорошо, спасибо большое.
1: Спасибо вам за вопрос. Шаббат шалом.
2: Шаббат шалом, всего доброго. Пожалуйста, кто с нами? Добрый день.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: У меня такой вопрос. Пенсионер, который не работает и имеет накопление на счету, это считается, это, надо это объяснять в... заполнять форму 101 и сказать, что у меня есть такие накопления, или это не имеет значения?
1: В форме 101 накопления указывать не надо, там речь идет о доходах. Работа, пенсия. Доходом можно рассматривать прибыль, которую вы получите с ваших инвестиций, но если вы говорите о налоге на прибыль, о том, как можно получить его возврат, это не делается через форму 101. Форма 101 – это работа или бизнес, или пенсия.
3: Понятно. Спасибо большое.
1: Пожалуйста. Больше вам, так сказать, платить налогов на прибыль и, соответственно, потом получать возврат.
3: Спасибо.
1: Удачи.
3: Всего доброго.
1: Вообще всем желаем платить как можно больше налогов. Это значит, что доходы выросли.
2: Ну, естественно. Есть вопрос у нас в группе. Добрый день. У меня два вопроса. Первый. Через 7 месяцев муж выходит на пенсию, будет получать пенсию от Мифтахима ВТК. У него есть неактивный фонд Мифтахима Хадаша 5000 шекелей. Можно ли их получить одноразово? Вопрос. Давайте вы на него отвечаете, а второй.
1: Вопрос этот зависит от, прежде всего, от статуса этих небольших денег в Мифтахим Хадаша. Если это тагмулим старый, дореформенный, то никакой связи с оформлением пенсии из Мифтахим ВТК нет. Если это тагмулим после реформы 2008 года, то вопрос уже делится на две части. Какая будет пенсия из Мифтахим ВТК? Если она будет большая, нужно будет делать кибуа и, соответственно, эту сумму капитализировать, делать ивун. Mm-hmm. Если пенсия маленькая, то после 67 лет, если человек не работает, можно обратиться в налоговую, и маленькая, ну, скажем, меньше 5000, да, иногда говорят, у меня пенсия маленькая, угу, всего 15, меньше установленного минимума, который в районе 5000, если она меньше, и, соответственно, человек не имеет права на ИВУН в рамках КИБУА, на капитализацию, то он может обратиться в налоговую и показать им данные из пенсионного бюро, из МИСЛАКИ, и сказать, у меня из старого пенсионного фонда, Мифтахим ВТК в данном случае, пенсия, скажем, 3000, я не могу к ней эти 5000 присоединить, дайте мне, пожалуйста, на них освобождение, и если других доходов нет, то освободят. Если речь идет о сумме ПИЦУИМ, тогда вообще это другая история, нужно проверять, от какого это... От нынешнего работодателя или от предыдущего. Если от предыдущего, то нужно смотреть, если была ли там форма 161, были какие-то освобождения от налога. В общем, история, сумма небольшая, а возни с этим может быть много, но нужно прежде всего проверить, что это за деньги, что это за 5000. Скорее всего, их можно будет так или иначе получить, просто нужно будет посмотреть, как.
2: И второй вопрос. Часть пицуин выплачивается на счет Мифтахима Хадаша, а другой счет. Угу. Можно ли будет...

0: это их забрать после увольнения. Старый фонд никогда не трогали 33 года.
1: Эта сумма, если старый фонд Мефтахим, то, соответственно, туда не платили 2.33, то есть туда платили только 6% ПЦИМ. И если работодатель еще что-то выплачивает, он эту выплату должен внести в форму 161. С формы 161 обращаемся в налоговую, и надо будет освободить эти деньги от налога. Первый слушатель сегодня правильно говорил, что это освобождение повлияет на налоговые льготы, потом на пенсию. Тоже нужно смотреть, что выгодно, что правильно. Иногда не проще, но выгоднее не использовать освобождение от налога, а откладывать эту сумму на следующий год, так называемая пресса. Нужно проверять, что у вас и как, какие суммы, о каких суммах идет речь, и в зависимости от этого принимать решение.
0: Следующий вопрос. Я вдова, муж умер, 71 год, пенсию оформили 67 лет в Маслюле, так называемом Лилу Автаха. Угу. Правда ли, что мне ничего не полагается теперь?
1: Если оформили Лилу Автаха, то это он оформил только на себя.
0: Гош, тогда, если можно, поясните незнающим, что это означает, этот Маслюль.
1: Чаще всего это означает, во-первых, это есть только в условиях старых полисов 90-х годов, 80-х и 90-х, о которых мы сегодня говорили. И там человек может выбрать, оформляя пенсию, что... Кроме него эту пенсию никто получать не будет. Мы иногда в шутку называем этот вариант «после меня хоть потоп» или «все меня достали». Это действительно забота только о себе. Почему люди на это идут? Чаще всего от непонимания, во-первых. И, во-вторых, когда страховая компания присылает различные варианты, то этот маслюль, этот вариант бросается в глаза, потому что там самая высокая пенсия. И человек смотрит и говорит, ну, почему я должен получать, там, допустим, 3600 пенсию, а тут есть вариант получать 4, вот возьму 4. И не думает о последствиях. А последствия вот как раз такие могут быть, что останется вдова, и ей ничего не будет положено. Прежде чем оформлять пенсию, особенно из старых полисов, посоветуйтесь со специалистом. Не со специалистом страховой компании, он, может быть, знает, но ему, скорее всего, будет неинтересно объяснять вам старые условия полиса, а с кем-то независимым, который с этой компанией не связан. Кстати, страховые компании не любят такой выбор. То есть они, когда я работал в одной из страховой компаний, нас хотели посадить, обзванивать людей, которые выбрали этот вариант, убедиться, что вот и в записываемом разговоре, убедиться, что человек понял, что он взял, а если он не понял, то переделать ему пенсию. Настолько страховые компании, во-первых, они боятся исков, что придут наследники и скажут, а что это вы тут нашему там, мужу или папе оформили, он ничего не понял, и с нами никто не говорил. Ну, тут могут защититься, что вот, смотрите, есть его подпись. Кроме того, для страховой компании это такой есть фактор неизвестности. Если человек берет эту максимальную пенсию, и он будет жить до 120 долго, то страховая компания, окажется, придется платить действительно больше всего денег. Они не очень любят такую эту неизвестность. Но если человек подал просьбу, и никто ничего не оспорил и не возразил, то начинают платить. И действительно, возможно, такая ситуация, как описала женщина, задавшая этот вопрос, остается только сожалеть. В пенсионных фондах такого нет. В пенсионном фонде, если у человека есть жена, он обязан ей указать в новых пенсионных фондах. Угу. В старых тоже, если женатый человек, он, жене полагается, вдове полагается или вдовцу полагается выплата 60% от его пенсии, а в новых пенсионных фондах минимум 30%. И то люди иногда на встречах нас спрашивают, а можно это убрать? Ну, у тебя вот твоя жена рядом с тобой сидит. Ну, как угу. можно это убрать? Пенсионные фонды так немножко заточены на заботу не только о самом человеке, но и о семье. В старом полисе можно сделать такой выбор, и, к сожалению, некоторые этот выбор делают неосознанно. Есть ситуации, когда человек делает осознанно такой выбор. У меня не раз клиент говорил, моей жене или там, моим детям останется квартира, останется Кирен-Штальмут, останутся другие какие-то накопления, а это я хочу получать себе. Когда я вижу, что человек понимает, какие последствия он понимает, это свой выбор, решает рискнуть на, так сказать, на все то, пожалуйста. Но неосознанно, когда человек подписывает такой вариант, только потому что в табличке это самая большая пенсионная выплата, это может привести вот к таким неприятным последствиям, к сожалению.
0: Интересно. Спасибо большое. Такой вопрос, Гоша. Добрый день. Можете ли вы объяснить как-то общо, в двух словах, действия человека, который оформляет кибос хуйот, начинает получать пенсию, продолжает работать на прежнем месте работы. Вопрос, какие документы нужно предоставлять в начале каждого года и куда?
1: Для оформления кибос хуйот нужно заполнить форму 161 далет и приложить тлуш с работы, если продолжает работать, тлуш маскорот, и также первый пенсионный тлуш. Ну, и сразу же мы делаем вывод, нельзя и нежелательно оформлять кибос хуйот, не получив хотя бы одну пенсию. Еще нужно, наверное, заполнить, чаще всего просят заполнить форму 116, это бакашали тумас, в которой указывается зарплата и пенсия, и как результат налоговое управление дает, если все правильно, если все хорошо заполнено, дает справки для пенсионной компании, для работы и самому человеку о том, что вот он КИБУ оформил и какие получились результаты. В начале следующего года в большинстве случаев нужно сделать еще раз ТУМАС. Вызвано это тем, что, скажем, 11-12 людей начинают получать пенсию не с начала года. 12-12 это те, кто в январе ее оформляет. Да, остальные получают с какого-то месяца посередине года. И налоговая, когда дает в результате КИБО справку для страховой или пенсионной компании, она учитывает только те месяцы, за которые человек в этом году пенсию получит. А в следующем году он получит ее за 12 месяцев, поэтому нужно эту справку переделать, чтобы освобождение от налога на пенсию распространялось на все 12 выплат, а не только на часть. И так продолжается, пока человек работает. Когда он перестает работать, то, возможно, за год, в котором он часть года работал, а часть года только получал пенсию, можно будет сделать потом перерасчет подоходного налога. А со следующего года снова, обычно мы рекомендуем обратиться в налоговую и уже получить налоговую справку для пенсионного фонда, для пенсионной компании без зарплаты, чтобы все налоговые льготы уже шли на пенсию. Все это... Все, почти все можно сделать самому, а вот первую стадию, то есть КИБО, мы настоятельно не рекомендуем делать самим. Все-таки обращайтесь к специалистам, которые проверят, взвесят все за и против, посмотрят на последствия. Есть еще налоговые льготы, которые в следующем и через год будут дополнительные, и посмотреть, как ими распорядиться. У нас, у специалистов, есть различные инструменты, чтобы правильно вам все данные, все последствия просчитать. Если вы делаете это сами, то помните, что у вас есть потом примерно 4 месяца на исправление, а потом уже назад дороги нет.
0: Понятно. Спасибо. Кто с нами сейчас? Добрый день. Здравствуйте.
2: Добрый день. У меня такой вопрос. Вот, если это ёршим, а жена получает после 120 мужа 60%. А Валь, если бы она не в Теранизман, и Широшный Ладим к Таним, в Уальман, а в... Почему я вот слышала, что не выплачивается ли Йоршим Еладим, если нету жены? А куда идут эти деньги? Это же несправедливо. Человек работает, еще до пенсии ему есть время. Угу. Уже он 30 лет проработал в одном и том же месте. Он еще продолжает будет работать. А куда пойдут эти деньги после 120 шило?
1: У вас, вы знаете, очень много чего, вы очень много рассказали, но я не сумел, честно сказать, проследить. Нужно понимать, что после получения первой пенсии, после оформления пенсии, нету такого понятия, как остаток денег. Есть, возможно, остаток застрахованных пенсий. Не во всех программах пенсии можно застраховать. Например, в старом пенсионном фонде такой возможности нет. И если человек вдовец, и у него нету несовершеннолетних детей, и он уже начинает получать пенсию, из старого пенсионного фонда, то после него никто ничего не получит. То же самое касается бюджетной пенсии. Поэтому, если человек приходит к пенсионному возрасту не очень здоровый, иногда рассматриваем возможность не оформлять ему пенсию или часть ее капитализировать. Но а глобально на ваш вопрос я отвечу
2: это
1: так.
2: Это новая пенсия, да. Не старая, не так цивит.
1: В новом пенсионном фонде, если пенсия еще не оформлена, и если есть у него дети, да. А жены нет, да. То если он не оформляет пенсию, продолжает работать, и в его пенсионном фонде какие-то деньги, то в случае его смерти до того, как он оформил пенсию, его наследники получат накопленную сумму, эрхпедион.
2: А в Пилюше мы не до 21 года?
1: До 21 года полагается выплата пенсии от Шиерим. После 20, если не будет Шиерим, то есть если человек умер, у него не было жены, и остались наследники, и он не оформил пенсию из нового пенсионного фонда, то получат его наследники или бенефициары, если он укажет, получат его деньги тагмулим, а по пицуим будут разбираться, это там нужно отдельное решение суда на пицуим, кому и как, что будет полагаться.
2: Я имею в виду...
1: Деньги не пропадут. В новом пенсионном фонде.
2: Другой юрист говорил, что юршим не получает. В смысле, дети его не получат. И все. После его...
1: Может быть, речь шла там о старом пенсионном фонде, там это работает по-другому.
2: Нет, он близко к старому был, но не успел на... Нет, это новая пенсия.
1: В новом пенсионном фонде, если он пенсию не оформил, то...
2: Не оформит он. Будет получать его, не будет работать во время пенсии.
1: Если он оформит пенсии и нет жены, то при условии, что он не получал выплаты по потере трудоспособности в 2 года, предшествующие оформлению пенсии, он свою пенсию сможет в новом фонде застраховать на 5 или 10 или 15 или на 20 лет, ну, максимум до 87. Подробно это нужно обсуждать со специалистом.
0: Спасибо. Еще один вопрос, пожалуйста. Добрый день.
3: Добрый алло.
1: Здравствуйте.
3: Добрый день. Угу. Я на линии, да?
0: Да.
3: У меня такой маленький вопрос. Я работающий пенсионер, то есть я продолжаю работать на прежнем месте. У меня оформлена пенсия из Метахима. И мне сказали, что я мог бы получить какую-то часть из пицуима. У меня там есть купон гинул в пицуиме. Я обращался в пенсионную программу. Мне сказали, пока ты не уволился, пока не получил форму 161, что ли, ничего нельзя получить. Угу. И такой вопрос. Законно можно ли какую-то сумму там, скажем, купон гинул получить, не увольняясь или нет?
1: У вас Мифтахим Хадаша или Мифтахим Ватика? Откуда
3: Мифтахим Хадаша. Хадаша.
1: А вы получаете из Мифтахим Хадаша пенсию?
3: Да, да, okay. Да.
1: Вы, продолжая работать, единственное, что вы можете сделать, это добавить деньги из Купат Гемель в ваш пенсионный фонд и их тоже превратить в пенсию. Ага, получить, ага. Продолжая работу, да. Можно только тагмулим из старых касс. То есть то, что было в Купат Гемель, ага. Накоплено ага. До 2008 ага. Года. Все остальное, ну, как, мы говорим о том, что без налога. Если да, вы, да. Ну, может быть, если у вас большая, смотря какая пенсия, может быть, можно было
3: нет,
1: или
3: нет,
1: нужно
3: пенсия
1: сделать...
3: маленькая.
1: Маленькая.
3: Да.
1: Тогда правильно сказали. Пока вы продолжаете работать, пицуим, можно получать из них пенсию после 67 лет, но забрать да, да. Деньгами одним да. Платежом только да. После прекращения трудовых отношений, со 161 формы и так далее.
3: Я понял. Спасибо вам.
1: Спасибо
3: большое.
1: Вам. Шаббат шалом.
3: Шаббат шалом.
0: Всего доброго. До свидания. Гош, программа подходит к концу?
1: Не может быть.
0: Представляете? Да. Да. Но мы обязаны услышать что-то прекрасное. И, с одной стороны, небольшую загадку традиционно.
1: Как всегда.
0: Да.
1: Когда был маленьким, я мечтал работать на радио. Больше всего меня интересовало, да, чтобы в конце сказать и о погоде.
0: О.
1: И вот, да, сейчас та песня, которая прозвучит, это то, чего мы ждем. Мы немножко начали уставать от жары, поэтому мы ее послушаем. Также, когда я мечтал работать на радио, я передо мной был пример Таля Бермана, который сейчас ведет, да, до сих пор новостные выпуски, а тогда он, у него была игра телефонная, где дети могли позвонить в студию и, значит, нажимать на кнопки телефона. Эта игра называлась «Уга», а в России она известна была под именем «Кузя». Да, в Израиле ее озвучивал Дори Бензеева, а в России Александр Леньков покойный. Да. Так вот, у Тали Бермана была программа по Галейцал, в которой была такая рубрика, сейчас назову на иврите, «Пината кавара бильти цафуй». Уголок неожиданного, как сказать, перепевки. Так вот, я считаю, что эта песня как раз достойна того уголка программы «Когда вишни Тали Бермана». Нужно будет очень просто назвать, кто написал, собственно, оригинал этой песни, mm-hmm. и насладиться этой версией, я считаю, просто замечательной.
0: Спасибо большое. С нами был лицензированный специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям Георгий Гошейкис. До встречи через 2 недели.
1: До встречи.
0: Мы слушаем песню. Спасибо.

0: В новом филиале Маданэй Мания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Стейк осетрины замороженный 69 шекелей за килограмм. Маданэй Мания. Мидхамали Коэн 21. Напротив Академического колледжа.
1: Махсанэй Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсанэй Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
3: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.

0: Израиле 16 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости, редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Самолеты военно-воздушных сил и беспилотники нанесли удары по целям на юге Ливана, в том числе в Араб-Салиме, Набатии и Кфар-Умане. Ливанский телеканал «Аль-Джадид» сообщил, что в результате удара по Араб-Салиму погибла женщина, еще две женщины получили ранения. Кроме того, ливанские источники сообщают об артиллерийском обстреле города Аль-Хиям в восточном секторе приграничного района и деревни Аль-Мансури в прибрежном секторе. Это сообщение передали корреспондент Кан Итай Блюменталь и обозреватель Кан Юваль Инбар. Политический источник поясняет, что Израиль не намерен предпринимать меры против дружественных ему стран, таких как Германия и Италия, и никто не рассматривает удаление представителей этих стран из штаба в Кирьят-Гате. Это сообщение передал корреспондент Кан Гилли Коэн. Сегодня утром британская газета Financial Times сообщила, что Израиль рассматривает возможность удалить из штаба в Кирьят-Гате представителей Великобритании из-за враждебной, по мнению Израиля, политики Лондона. Трагедия в Непале. Число погибших в результате наводнения превысило 330 человек. Многие по-прежнему числятся пропавшими без вести. Среди них гражданин Израиля, входивший в группу примерно из 80 туристов. Наводнение произошло, когда группа находилась на пограничном переходе между Тибетом и Непалом. Генеральный директор поисково-спасательной компании Эран Маген рассказал в эфире радиостанции Канбет о ситуации на месте. «Полный хаос, наводнение и оползни. Это один из самых сложных районов для проведения спасательных работ. Гораздо сложнее, чем при землетрясениях или любых других бедствиях. Целые деревни затоплены, стерты с лица земли, покрыты грязью. Цифры, которые сейчас называют, представляются мне нереальными, но, к сожалению, скорее заниженными. Будем надеяться, что все действительно ограничится этими цифрами. Сейчас туда практически никого не пускают, кроме военных». Эран Маген беседовал с журналистом Кан Ярой Шапиро в программе «Бахацияйом». Лондонская газета «Таймс» сообщает, что британские политические деятели предупредили нового премьер-министра Энди Бёрнама о неизбежности торговой войны между Великобританией и американской администрацией, если он введет санкции против Израиля. В публикации отмечается, что предупреждение прозвучало со стороны депутатов парламента от лейбористской партии. Обозреватель Каны Шайбар Юсеф отмечает, что после вступления в должность премьер-министр Бёрнам заявил о намерении проводить более жесткую политику в отношении Израиля. Министерство финансов отвергает слова начальника генерального штаба армии о том, что ЦАЛ действует при пустой казне. В Минфине заявляют, что оборонный бюджет за два года был увеличен почти втрое и подчеркивают, что министерство полностью поддерживает финансирование военных действий и уже профинансировало деятельность армии на всех фронтах на сотни миллиардов шекелей. Министерство финансов призывает руководство системы безопасности прислушаться к призывам серьезно относиться к выделяемым ему миллиардам шекелей и распоряжаться ими ответственно, чтобы обеспечить их эффективное использование для безопасности государства. Это сообщение передал корреспондент КАН Итай Блюменталь. Партия Ацинут Адатит во главе с Бецалелем Смотричем обнародовала программу по иудаизации Негева и Галилеи. Она сосредоточена на трех направлениях – земля, население и безопасность. В сфере земельных вопросов подчеркивается важность сохранения земель, планирования и строительства. По двум другим направлениям Ацинут Адатит заявляет о необходимости укреплять существующие общины в Негеве и Галилее и привлекать туда новое население, одновременно усиливая государственное управление и борьбу с преступностью. Дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом. В районе Афулы на шоссе номер 65 в результате наезда автомобиля погиб пешеход примерно 30 лет. Бригада скорой помощи Маген Давид Адом констатировала его смерть на месте. Сегодня утром в Тайбе в результате наезда грузовика погиб пешеход примерно 50 лет. И о погоде сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Завтра температура немного понизится. В субботу утром возможен легкий дождь, главным образом на севере. Ночью также ожидаются дожди, преимущественно на севере и в центре страны. На прибрежной равнине существует опасность подтоплений. В воскресенье ожидается дальнейшее понижение температуры. В первой половине дня – дожди. Это были новости. Следующий выпуск в 17 часов. Шалом, Мирушалайм.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Два в одном» с Леной Русовской.

0: Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! В эфире программа «Два в одном». С вами, как всегда, в этот час я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Очень рада нашей новой встрече на волнах радио Кан Река. Друзья, как вы наверняка помните, в нашей программе мы говорим о полуторном поколении, о тех, кто приехал в Израиль в юном или молодом возрасте, а также о новых репатриантах. Интересные профессии, театры и кино, выставки, новая музыка, технологии хай-тек, праздники, культурные мероприятия, социальные сети. Обо всем об этом и о многом другом в нашей программе «Два в одном». Итак, друзья, что нас ждет с вами сегодня? На дворе месяц Элюль, и мы сегодня о нем поговорим вместе с Михаль Киреевой, студенткой раввином Hebrew Union College. Мы поговорим о смысле этого месяца, о личной работе над собой и о том, что мы можем сделать не только для себя, но и для общества вокруг нас именно в этот месяц еврейского календаря. Ну а также поговорим о том, почему считается, что именно ночью мы ближе к Богу. Также у нас в гостях сегодня художница Лена Ревенко. Мы поговорим о ее выставке «Я вижу, что ты меня видишь» в Музее искусства Петах-Тыквы и о необычных высоких окнах, которые превращают музей в часть городского пространства и словно заставляют само здание смотреть на прохожих. Ну а также с нами сегодня будет режиссер и медиахудожник Семен Александровский. Мы поговорим о его проекте «Михтавей Аава» – «Любовные письма», о настоящих письмах, которые сохранили истории любви, и о том, как эти истории сегодня можно услышать прямо на улицах Тель-Авива. Оставайтесь с нами, друзья, будет, как всегда, интересно и познавательно. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. Друзья, сейчас у нас на дворе месяц август, но также месяц Элюль по еврейскому календарю. Это очень важный месяц в еврейском календаре. Я сегодня пригласила с нами пообщаться о месяце Элюле Михаль Кирееву, студентку раввин Hebrew Union College. Михаль, добрый день.
1: Добрый день. Добрый день. Спасибо за приглашение.
0: Да, спасибо, что ты сегодня с нами. Михаль, наверное, перед тем, как мы перейдем к разговору о месяце Элюле, несколько слов о тебе. Я знаю, что ты приехала относительно недавно в Израиль и сразу поступила на учебу раввина.
1: Да, совершенно верно. Я приехала в конце 22-го года. В общем-то, я до своей алии всю свою сознательную жизнь занималась профессиональной иудаикой и много лет преподавала еврейскую историю в университетах Москвы. А вот после переезда решила, что хочу продолжать заниматься уже немного с другой стороны этой же темы и учусь на раввинской программе.
0: Да, если я не ошибаюсь, ты кандидат исторических наук.
1: Да, все верно.
0: Да, ну, это тоже надо озвучить, и мне кажется, это наверняка тоже помогает на учебе программ на раввина. Михаль, давай поговорим немножко о месяце Элюле, потому что это действительно очень важный месяц. Мы очень много лет, очень часто, когда мы говорили про Рош ха-Шана, которая уже не за горами, да, еврейский Новый год, то мы как-то говорили об этом месяце. А сейчас я решила все-таки отвести отдельное место и поговорить отдельно об этом месяце, потому что также и на коллективном, и на личном уровне этот месяц очень важен.
1: Да, мне кажется, что это совершенно правильно начать говорить о Рош ха-Шана с разговора о месяце Элюль, который является месяцем предшествующим, собственно, Тишрея, в котором мы празднуем Рош ха-Шана. И это, на мой взгляд, очень красивая вообще традиция, да, не врываться в Новый год вот так вот с размаху, да, неожиданно, а дать себе возможность сделать какую-то паузу, подготовиться. И классический иудаизм воспринимает месяц Элуль как месяц тшувы, да, тшува – такое слово известное. Обычно оно связывается с покаянием, раскаянием, но вообще говоря, оно восходит к глаголу «лашув», да, «возвращаться».
0: Угу, угу.
1: И мне как раз кажется, что это очень глубокая идея, да, что мы не только раскаиваемся, просим прощения, подводим какие-то итоги, да, но мы в какой-то степени в этот месяц занимаемся тем, что возвращаемся к себе. Религиозные люди возвращаются к
0: Богу.
1: Отношению, да, с Богом.
0: Угу.
1: Но вот это восприятие тшувы, такое более широкое, мне кажется, оно как раз дает много и тем людям, которые в этот месяц не ходят ни на какие особые
0: мероприятия,
1: в синагоге,
0: да.
1: Ну вот тоже, тем не менее, могут ощутить этот месяц как особое время.
0: Угу. Угу.
1: Да.
0: То есть это месяц, который мы, собственно, останавливаемся, да, угу. По еврейской традиции. Мы останавливаемся, мы просматриваем, что было, да, за этот год, что мы прошли, как мы его провели, что прошло через нас, да, какие мысли, какие чувства, где мы можем исправиться, может быть, в этом мире. Скажи, а есть какие-то еврейские традиции, какой-то конкретный способ провести этот месяц, да, что человек может делать каждый день или раз в неделю, потому что я знаю, что сейчас также начинается слихот.
1: Угу. Да, совершенно верно. Есть довольно много разных традиций, и это зависит от общины, скажем. Ашкеназы еще не читают слихот. Как раз ашкеназские слихот начнутся в Моцей-Шаббат, вот, предстоящий
0: угу.
1: нам.
0: Угу.
1: А сефарды читают с 1 элюля, то есть с начала месяца они уже просят прощения, читают специальный набор молитв и таких поэтических текстов.
0: Да, который называется «Слихот», и даже есть экскурсии в Иерусалим и в другие города,
1: да,
0: да? То есть пройти по синагогам и послушать, да, как,
1: да,
0: как молятся так красиво. Вот «Слихот», как правило, это всю ночь мне, да, если я не ошибаюсь?
1: Да, это ночное мероприятие, тоже интересно, почему ночью. С одной стороны, ну, понятно, что в древнем мире люди боялись ночи и считали, что ночью демоны пробуждаются, и нужно как-то защищать себя, в том числе через молитву. А с другой стороны, и это вот особенно мистическое направление каббалистическое в иудаизме, считается, что ночь — это время, когда человеку легче всего приблизиться к Богу. То есть он как раз ближе в этот момент, и его молитвы быстрее достигают небес. Поэтому, да, принято читать вот в темное время суток, и это действительно очень красиво. Вот сейчас я уже знаю, что у «Стены плача» есть трансляция.
0: Угу.
1: Можно также для тех, кому не очень комфортно вот с сегрегацией, да, с разделением на мужскую и женскую половину, есть
0: угу.
1: и эгалитарный слихот тоже сейчас. Поэтому
0: угу.
1: можно действительно выбрать по своему вкусу и просто посмотреть, что это такое.
0: Да,
1: и
0: можно найти экскурсию, а можно просто подойти, да, в синагогу и
1: да.
0: спросить, когда будут читать слихот. Ты знаешь, вот ты сказала очень красиво по каббале, да,
1: угу.
0: то есть ночь считается временем, когда легче приблизиться к Богу.
1: Mm-hmm.
0: И ты знаешь, мне кажется, я с этим согласна, потому что это приблизиться к Богу, приблизиться к себе, да, у каждого своя интерпретация и своя вера, но мне кажется, просто ночью вот эта суета дневная, в которой мы все живем, и которой мы все подвластны как-то, да, вот эта дневная суета, она как-то успокаивается, и ночью есть какая-то тишина, и ты можешь сконцентрироваться, да, на каких-то отношениях, которые тебе важны. Отношения с самим собой, отношения с близкими, отношения с Богом.
1: Да, я совершенно согласна. И мне кажется, вот этот очень красивый образ, который ты нарисовала, он как раз и про месяц Элуль в целом.
0: Угу.
1: То есть это такой месяц в году, когда мы от суеты года немножко стараемся отдохнуть, замедлиться,
0: угу.
1: да, посмотреть,
0: угу.
1: Что было, что нам нравится, что нам не нравится.
0: Что мы можем исправить.
1: Хотели, да, с кем бы мы хотели. Вообще, на самом деле, подготовка к Рош ха-Шана и Йом-Кипуру — это процесс не только общения с Богом, да, не только налаживание отношений между человеком и Богом, но еще и очень сильно про отношения человека и человека.
0: Mm-hmm, да.
1: И в этом плане мы как раз можем понять, кого мы обидели,
0: mm-hmm.
1: с кем, может быть, мы мало общались и хотели бы больше. То есть это тоже такая возможность для нас по-другому проявить себя не только в духовной нашей жизни, да, но и
0: в повседневной.
1: В повседневной, да.
0: Да, да. Ты знаешь, я с тобой соглашусь, даже поделюсь, что я не связывала это с месяцем июлем, но я рада, что это случилось в этом месяце, потому что на этой неделе у нас с близкой подругой было такое, я бы не сказала конфликт, но мы не поняли друг друга, и это продолжалось между нами какое-то время, и вот на этой неделе нам получилось все-таки поговорить окончательно, да, очень открыто, и ты знаешь, это как-то все... Ты чувствуешь, что ты очищаешься от каких-то негативных эмоций, и тогда легче жить. И зайти в Новый год, когда на душе хоть немного, хоть на грамм легче. А грамм это много на душе.
1: Да, мне вообще кажется, что вот если бы я попыталась объяснить, что такое Элуль и его традиции для светского человека, я бы сказала, что это ретрит.
0: А, ретрит.
1: Вот мы сейчас очень любим это модное слово.
0: Да.
1: Когда мы немножко вот откладываем телефоны, меньше стараемся говорить без заранее, может быть, продуманного смысла, как-то замедляемся, да, в целом. Мне кажется, что это как раз период, в котором мы сейчас находимся, и есть, в классическом иудаизме есть много историй, что происходило с нашим народом в это время. Мне больше всего нравится история про то, что это уже, естественно, не истории, да, это традиция мидрашистская, что когда Моисей принес первые скрижали и увидел, что народ поклоняется золотому тельцу и разбил эти скрижали, то мы знаем, что он дальше потом отправился за вторыми. И вот согласно мидрашистской традиции, он отправился как раз ровно 1 Элюля снова на гору Синай. И вернулся он в Йом-Кипур, да, то есть вот этот период его пребывание в общении с Богом, мы тоже стараемся здесь, сейчас, да, как бы вспоминая, проигрывая эту историю, тоже что-то делать и свои отношения с Богом тоже выстраивать.
0: Да, это красиво, это очень красиво. Скажи, а чтобы ты посоветовала вот людям и светским, и религиозным, вот как вот просто какой-то разговор, диалог с собой, или что-то, может быть, есть пойти на слихот, да, например, что еще можно сделать, чтобы провести этот месяц, это время до Рош ха-Шаны, до нового еврейского года со смыслом?
1: Мне кажется, что рефлексия — это вообще всегда хорошо не только в Элюле, но сейчас действительно время располагает. Но мне кажется, очень важно в нашей еврейской традиции, что она вокруг общины складывается. Да? И поэтому слихот, собственно, это тот порядок молитв, да, тот набор молитв и поэтических текстов, которые принято читать. И можно читать только в миньяне, да, при наличии 10, в ортодоксальном иудаизме мужчин, в либеральных направлениях и мужчин, и женщин, достигших религиозного совершеннолетия. Это показывает, что само вот это чтение слихот — это действие коллективное. Да, мы, с одной стороны, что-то внутри себя можем прорабатывать в это время, а с другой стороны, мы все-таки часть общины. И в слихот тоже есть... Такая красивая формула, наверное, одна из центральных молитв слихот, это ведуй. Ведуй — это исповедь. Да, вообще интересно, у нас в иудаизме как будто бы нет исповеди, но вот как раз именно вот в этот период, в котором мы сейчас находимся, есть исповедь, и в Рош ха-Шана есть, и в Йом-Кипур, и в период Йомим Нораим между этими двумя праздниками. И «Ведуй» — это такой текст молитвенный, который строится в формате акростиха, да, то есть от алев до тав. И предполагается, когда мы видим такую форму, да, что нам хотят показать, что вот мы хотим про все поговорить в этом тексте. И в нем перечисляются грехи. Грехи в алфавитном порядке, причем во множественном числе. Да? Ашамну, Багадну, Газальну.
0: Да, это очень сильный текст.
1: Мы грешили, да. Мы предавали, мы присваивали то, что нам не принадлежит.
0: Я знаю, к чему ты ведешь. Да, слушаю.
1: Да, и поэтому вот мне кажется, что всегда возникает вопрос. Я лично там, скажем, никого не предавала в этом году.
0: Да, ни у кого не воровала. Почему я должна это говорить?
1: Да, именно потому что мы подходим к Рош-Ха-Шана, особенно к Йом-Кипуру, да, Рош-Ха-Шана все-таки более индивидуальный, потому что вот есть это представление о том, что каждое имя заносится в книгу, да, то есть мы выступаем отдельно, каждый отдельный еврей, да, а в Рош-Ха-Шана мы именно, в Йом-Кипур мы именно как бы молимся за всю общину, да, и мы являемся частью общины, которая просит о прощении для всех ее членов.
0: Да, частью народа, да. Поэтому даже если мы что-то не сделали, да, лично мы, но мы в этом тексте это проговариваем, да, мы молимся и проговариваем это, потому что мы как народ молимся за всех. То есть мы и каждый один на один с Богом, и как народ мы все вместе перед Богом.
1: Да, да. То есть мне кажется, вот отвечая на твой вопрос, тоже важно в Илюле соблюдать этот баланс, да, с одной стороны быть собой, да, и проводить какие-то, может быть, тикуним, да, исправления внутри себя, а с другой стороны выходить и вот в общественное пространство, и смотреть, и слушать слихот, да,
0: и быть частью.
1: И быть частью их.
0: Да, и чувствовать, что ты частью, и это дает также силы. Силы, с которыми можно зайти в Новый год. Михаль, очень интересно. Большое спасибо за этот разговор. Я надеюсь, что со смыслом все мы, каждый из нас, и все мы, как община и как народ, проведем эти последние недели месяца Элюля перед Новым годом и зайдем в Новый год с новыми силами и с новым счастьем. Михаль Киреева, студентка раввина Hebrew Union College, большое спасибо и удачи, всего хорошего.
1: Спасибо, всего доброго.
0: До свидания.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что присоединились к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня художница и дизайнер Лена Ревенко. Лена, добрый день.
1: Добрый день, Лена.
0: Добрый день. Ну что ж, мы две Лены, радиослушатели между нами, они могут сейчас загадывать желания, так что самое время это сделать. Лен, я тебя пригласила, потому что твой проект, он очень, очень интересен, но и название его очень такое загадочное. Оно называется «Я вижу, что ты меня видишь». Давай поговорим об этом проекте.
1: Да, это проект для музея искусства Петах-Тиквы, для меня необычный, в общем-то, для самого музея тоже необычный.
0: И для зрителей, мне кажется, необычный.
1: Да, значит, изначально планировалась обычная выставка, но потом одна из кураторов, Ирина Гордон, позвонила, сказала: «Слушай, у меня для тебя есть интересный проект, но нужно, чтобы ты приехала в музей». Я приезжаю, она мне показывает, там на фасаде есть 6 слепых окон. Что значит слепых? Их изнутри нет.
0: Что значит? Вот.
1: Ну, как бы, это такой декоративный, видимо, архитектурный прием.
0: Понятно.
1: Типа есть окна. Такие длинные и над входом, довольно большие. Она мне говорит: как думаешь, вот если твоя выставка вот пройдет в этих окнах? Я очень воодушевилась, потому что у меня картины очень маленькие, да, они обычно такие со страничку.
0: Да, как книжная страница такая.
1: Да. А тут получилось как бы такой вот интересный для меня необычный формат. И я там погуляла, посмотрела, значит, что происходит вокруг музея. И сам музей искусства Петах-Тиквы, он стоит посреди города. То есть напротив у него парк. Там мамы гуляют с коляточками, дети бегают, улицы там проходят. В общем-то, он вписан так в городскую среду. И люди, которые там живут, они как бы музей даже и не замечают. Там проходят мимо, ну, что-то стоит.
0: Ну, и здание есть, да.
1: Да. Вот, и мне захотелось, чтобы не только люди, которые вот специально там приезжают в музей, покупают билеты, обратили внимание на здание. Я подумала, в общем-то, когда вот нам... на что мы обращаем внимание, да? На чей-то взгляд, да, пристальный взгляд. Когда,
0: да,
1: например, там кто-то нас смотрит, мы оборачиваемся и смотрим на него в ответ.
0: Да, ты знаешь, даже вот, например, в социальных сетях, когда ты хочешь... да, то есть мы хотим... да, то есть в социальных сетях ты так пробегаешь, да, по всему, по своему фиду, не имеет значения, это Facebook или Instagram и так далее, и что если ты хочешь захватить внимание человека, то всегда стоит выставлять, да, какую-то фотографию или какую-то картину, когда, когда взгляд идет как бы вперед, да, то есть человек, когда просматривает социальные сети, чтобы его встретил взгляд, и тогда он остановится. Это что-то очень такое на биологическом уровне, мне кажется.
1: Да, Лен, абсолютно точно. Я даже смотрела как-то передачу про животных, и мы запрограммированы, если мы видим даже просто две точки, как бы наш взгляд концентрируется, потому что опасность. Да, то есть как бы, или что-то там такое, нужно посмотреть на это в ответ. Так что это очень действительно на биологическом уровне. И, в общем...
0: И ты решила, в общем, ты решила, чтобы... То есть тебе предложили, чтобы твои работы были на фасаде музея Петах-Тиквы, и ты стала думать, да, то есть о том, что это должно быть, чтобы люди обернулись, чтобы им стало интересно.
1: Да. Хотелось, чтобы вот встретили взглядом с самим музеем. И я посмотрела, как бы, ну, из своих работ я начала выбирать те, которые смотрят, они либо смотрят вперед, да, вот на зрителя, либо как бы что-нибудь показываю, да, у меня есть там работа, когда там женщина держит такого странного зайца, и две девочки, они держат монстра, монстр смотрит вперед, в общем, как будто они в окно, вот, зрителю что-то там показывают, да, то есть они либо... на него смотрят. В общем-то, происходит со всеми 6 окнами некая интеракция.
0: Да, ты знаешь, мне кажется, это какая-то игра. То есть работы смотрят на зрителей, да, или на людей, а люди смотрят обратно на них, да. То есть получилась интеракция, собственно.
1: Да, получилось, что... А еще окна, они подсвечены, то есть даже когда вечером, да, музей закрыт, а окна светятся, они такие огромные, яркие. И получается, вот как вот реклама используют, да, вот что-то такое там светится, и все на это смотрят, да, то, ну, здесь мы ничего не продаем, просто как бы обернитесь.
0: Обернитесь, да. И что получилось?
1: Вот, и получается, что люди, которые, они даже не собирались зайти в музей, они как бы уже на выставке, да, то есть они уже смотрят, зацепились взглядом, уже как бы что происходит, и... а выставка, она смотрит на них, и вот получается некая такая вот действительно игра.
0: Да, так, игра, я... интеракция. Скажи, пожалуйста, а еще немножко, потому что это очень красочные работы, да, я так посмотрела, очень красочные работы, немножко-то чувствуется даже какая-то мифология, мне кажется, я также знаю, что ты много путешествовала по Индии, я должна сказать, что я тоже путешествовала много, ну, это поменяло, изменило мою жизнь, и это наверняка тоже повлияло на твое творчество.
1: Ну, в общем, я, когда я училась в Бицалеле, я учила дизайн, да, и сразу после учебы пошла работать дизайнером, и год проработала и подумала как-то вот что-то мне не хватает. И уехала на целый год в Индию и в Юго-Восточную Азию. И когда я была в Индии, там я прям влюбилась в их миниатюрные работы. И мне очень хотелось себе купить таких побольше. Но они, там особенно хорошего качества, они довольно дорогие, да. И я подумала, ну, я нарисую себе тоже такие. И нашла себе учителя. И курс по миниатюре, в общем, там довольно долго рисовала. И одна из вещей, которая мне невероятно понравилась в индийских работах, они используют старинную бумагу.
0: Что это значит? Старинную бумагу?
1: Да, они, ну не все, да, но вот часто они разбирают какие-то книги, и вот поверх этих страниц они рисуют, как бы, как мне учитель объяснял, что там вот хлопок, там бумага такого качества, которую сейчас прям не делают, вот такую вот. И мне это очень понравилось, потому что как бы сразу получается какой-то некий эффект артефакта, что ли, и... Когда, в общем, когда я вернулась уже в Израиль, я подумала, я нашла такой дивной красоты старую книгу, оторвала у нее страницу и нарисовала картину, одну. Значит, там какая-то тетечка в ванне сидела, собачка, в общем, что-то такое. Вот. И решила, подумала, ну, как бы картина маленькая, что с ней сделать, и послала ее совершенно случайно другу, который в это время был в Японии. Потому что я что-то слышала, что там в Японии картины продают. Кстати, вот мне кажется, это интересная история для молодых художников, что как бы пробраться на выставки можно разными способами.
0: Ну да, это точно. Да, но мне было интересно узнать вот твои путешествия, как они повлияли на твои работы, потому что я, когда смотрела на твои работы, там есть немножко такое из фантастики, то есть мне это немножко напомнило все-таки такие какие-то индийские мотивы, поэтому мне интересно, насколько это влияет на твое творчество.
1: Да, вот хотела, просто я подводила к этому, быстренько как бы закончу эту историю, в общем, и как бы у меня была только вот одна картина, мой друг, он преподавал как раз английский, и он показал картину своей ученице. Она была редактор музея искусства в Японии. То есть не редактор этого не музея, а журнала. И, в общем-то, первая моя выставка, она прошла в Японии.
0: Что, да? Ты говоришь?
1: То есть вот столкновение прошло вот таким образом. То есть я как бы не собиралась быть художником, да, но они такие, вот, ну, мы организовали тебе выставку, в общем, через год приезжай. Я такая, а у меня картин даже нет. Я подумала, ну вот как бы что там в Японии, вот а что я люблю. Мне пришлось как бы рассматривать старые скетчбуки из Индии, вот как ты верно заметила, да, и вот как бы все вещи, которые там накопила в себе разные, там картинки из мифологии, да, я начала этим более глубоко интересоваться, и, конечно, это все завертело и закрутило.
0: И то есть, и поэтому на твоих работах можно это тоже прочувствовать, да, эти фантастические существа?
1: Да, у меня как бы, я каждый раз беру какую-то определенную, скажем, там, или мифологию, или вот меня захватывает иногда вот персонаж какой-то, да, если на работах, у меня есть там год, я рисовала обезьян, мне там очень понравился китайская обезьяна, там царь обезьян Сан Вуконг, он такой неоднозначный персонаж у них, и, в общем, он как-то у меня проник.
0: Лен, так ты хочешь сказать, что, собственно, и даже если мы не придем в сам музей, а просто будем гулять по Петах-Тыкве около музея, мы уже увидим твои работы на фасаде, да, которые смотрят на нас, и мы смотрим на них. То есть уже будет какая-то интеракция.
1: Да, если просто даже пройти возле музея, особенно вечером, они как бы их прекрасно видно. Хотя, мне кажется, в музее сейчас такие замечательные выставки, то грех не зайти.
0: Да-да, конечно, но это интересно. Знаешь, что действительно это, мне кажется, если я не ошибаюсь, такого рода искусство называется сайт-специфик, да? То есть это не просто картина, а это картина, которая именно связана напрямую с этим местом, да? То есть с этими окнами, в которых ты рисовала.
1: Да, это создавалось под окна, и мне кажется, еще интересно в этом, что сам музей Петах-Тиквы, они хотят, чтобы вот я открывала этим как бы новую платформу, да, то есть после меня там еще будут выставляться разные художники.
0: То есть ты открыла окно это, ты открыла это окно. Да, слушай, очень, очень здорово. Скажи мне, какие у тебя планы на будущее, чтобы где ты видишь свои следующие работы? Потому что мне кажется, что ты знаешь, вот мы с тобой говорим, и ты описываешь, как эти работы, они прямо на музее, это можно увидеть. Немножко мне напоминает, как граффити, да, которым совершенно другой стиль, конечно же, да, которым разрисовывают, во всяком случае, в Тель-Авиве, да, везде есть граффити. И это тоже, да, то есть ты идешь на улице, и с тобой говорит искусство. И мне интересно тебя спросить, или ты думаешь, что твои будущие проекты тоже будут как-то, в более, может быть, альтернативной какой-то, на какой-то более альтернативной платформе, а не просто так висеть в музее, вот как сейчас с окнами?
1: Это забавно, что ты именно вот так это представляешь, потому что как бы процесс идет обратный, да, то есть вот мой стиль называется поп-сюрреализм, и еще, скажем, лет 15-20, ни в каком музее он бы не висел. То есть это считалось, вот в английском есть вот еще одно название, low-brow art, да, то есть всякие там расписные скейтборды, граффити, что там еще, в общем, всякие такие вещи, они считались как бы недостойные музеев,
0: да.
1: То есть всякие альтернативные галереи, их, конечно же, выставляли, они там жили себе, но вот как бы то, что музей теперь начал как бы выставлять такое искусство, вот у меня последние несколько лет действительно есть какая-то заинтересованность именно музеями, что они приглашают. И это как бы очень новое.
0: То есть то, что раньше не выставлялось или выставлялось в каких-то альтернативных галереях, да, в каких-то таких New Age или так далее, то сейчас уже музей готов. А почему это так изменилось, по-твоему? Это просто дух времени, музеи поняли, что им нужно идти с духом времени, или что произошло?
1: Не знаю, честно говоря, не думала. То есть просто заметила вот такой тренд. Почему так произошло, мне кажется, возможно, это как в моде, да, что там высокая мода, они фотографируют вот этот стрит-фэшн, потом, значит, стрит-фэшн заходит в высокую моду и уже как бы считается хорошим вкусом. То есть как бы идет как бы снизу какой-то трендирование.
0: Да, в мейнстрим. Ну что ж, да. Лен, спасибо за такой разговор. Напомним, твоя выставка, твой проект в музее Петах-Тиквы. Я вижу, что ты меня видишь. Художница и дизайнер Лена Ревенко. Большое спасибо и удачи.
1: Огромное спасибо, Лен, что пригласила. До свидания.
0: Спасибо, всего хорошего.
2: Летят самолеты. С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». В кассе «Шоумен» и «Бали».
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
4: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения, 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый, 18,90 за килограмм. Маданей Мания. Мидхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа.

0: Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
1: Два в одном. Лена Русовской.
2: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Семен Александровский, режиссер и медиахудожник. Семен, добрый день.
3: Добрый день, очень приятно.
2: Нам тоже, Семен, я тебя пригласила сегодня, чтобы поговорить о вашем таком красивом и интересном проекте, который называется «Любовные письма». Но перед тем, как мы перейдем к проекту, я хочу тебя спросить, или ты когда-нибудь писал любовные письма своей жене?
3: Ну, жене уже писал смс-ки.
2: СМС-ки, да?
3: Но письма я писал. У меня сохранились письма, которые я писал своей бабушке. Mm-hmm. Бабушка жила в Бершеве, и я, чтобы практиковать русский, писал ей из Яфы в Бершеву письма. Mm-hmm. Вот, там огромное количество грамматических ошибок.
2: Да, но это такой интересный документ, мне кажется. То есть из Яфу в Израиле ты посылал письма в Бершеву. Красиво. Сём, давай поговорим, во-первых, о идее проекта «Любовные письма» и в чем его суть.
3: Ну, собственно говоря, впервые я задумал этот проект и реализовал его в городе Петербурге, в котором я прожил 20 лет до того, как я вернулся вновь жить в Израиль 4 года назад. И идея возникла от того, что мы проходим постоянно мимо домов, в которых хранится история, а мы с этой историей не соприкасаемся. То есть город — это постоянные барьеры между нами. А сокращение барьеров, снижение вот этого как бы дистанции, она очень располагает к атмосфере доверия, к атмосфере причастности, ощущения себя частью этой городской среды. И в Петербурге, в общем, в городе довольно холодном и с низким уровнем социального доверия, я когда-то придумал такой проект «Любовные письма». Я предположил, что во многих домах сохранились истории. И где есть адрес, и где есть интересная драматургия, это письмо. Я выбрал конкретно любовные письма, потому что это очень эмоциональная история. И, во-вторых, мне очень нравится, что в самих любовных письмах зачастую есть контекст времени, потому что люди не всегда пишут только о чувствах, они пишут и о быте, они пишут о своих настроениях, о том, что их окружает, о своих проблемах, горестях и так далее. И мы проверили, действительно много писем нашли с помощью большой команды ресерчеров. Я выпустил этот проект в Петербурге в 2021 году. Это был невероятный успех, десятки тысяч установок мобильного приложения. Это бесплатный проект для пользователей. Мы сделали его в свое время на гранты и деньги меценатов. И такую же историю я мечтал реализовать в Тель-Авиве, еще живя в Петербурге. Но так сложилось, что я вновь переехал в Израиль. Естественно, приехав, я тут же начал всем об этом проекте рассказывать. И он тут же всем нравился с моего рассказа, но до реализации действительно прошло практически 4 года. Дело в том, что нужно было собрать достаточно большую сумму денег на то, чтобы сделать это мобильное приложение для Израиля, провести огромный ресерч, привлечь дополнительных людей, записать письма, сделать новый дизайн и так далее.
2: Скажи мне, с какими архивами вы работали? Это же целое исследование надо сделать, найти эти письма, обработать их как-то. То есть как это, с кем вы работали,
3: первый
2: с какими
3: архив,
2: архивами?
3: Который откликнулся и подтвердил, что писем действительно много, они интересные, с этим нужно и можно работать, это был Махон Гназим и его руководитель Адива Геффен. Вот, мы подружились, она сама очень увлечена, в том числе любовными письмами, и даже делала внутри библиотеки Бейт-Ариэла, где находится Махон Гназим. А Махон Гназим — это Агудата Суфрим, то есть это архив, который хранит документы писателей. Ну и, естественно, также было в Петербурге, большая часть писем, конечно, принадлежит творческой интеллигенции, потому что сохраняются архивы. Но помимо известных людей, история сохраняет и архивы людей обычных, самых обычных. И это невероятно интересные письма. И, кстати, в Израиле есть несколько таких инициатив. Например, сейчас вылетело из головы, как называется эта институция в Иерусалиме памяти одного из президентов. Они действительно делали такой проект поиска и сохранения частных историй. Вообще, это довольно любопытный способ изучения истории через частные документы.
2: Не через частные истории, да-да-да.
3: Через личные свидетельства. Вот. И письма — это такие свидетельства. Они свидетельствуют о

0: времени, об эпохе. Вот. И таким образом к нам попадают письма просто людей, которые жили в городе и были на самом деле с такими же равными абсолютно игроками на этой театральной площадке. Этой сцене. Я как театральный режиссер, да, мыслю город как сцену, и вот теперь на этой сцене говорят любовные истории. И через эти истории мы действительно узнаем прошлое Тель-Авива. Вот, например, я тут на днях публиковал пост, я начал тихонечко делиться, ну как тихонечко, я постепенно делюсь историями, которые за письмами, потому что в самом приложении «Мехтовая ава», которое можно скачать в App Store, Google Play, гулять с ним по городу или просто слушать дистанционно, есть непосредственно сами письма, записанные артистами. Кстати, большую помощь оказал театрон «Бейт Лессинг», который просто стал партнером спектакля, и 30 артистов этого театра записали письма, и теперь у каждого письма, у каждого героя в этих переписках есть собственный голос.
1: Слушай, Сём, это просто прекрасно. То есть я думаю об этом. Ты берешь свой телефон, на нем есть приложение «Мехтовая ава», любовные письма, и ты гуляешь по городу, есть навигация, да, то есть тебе говорят, пойти на какую улицу, и около этого дома ты можешь прослушать любовное письмо, которое было написано.
0: Это работает абсолютно магически. Когда ты гуляешь по городу с таким приложением, и ты подходишь к дому, ты видишь, во-первых, в приложении карту, и видишь точки, в которых расположены письма, и ты начинаешь просто гулять, фланировать. То есть ты не идешь от точки А в точку Б каким-то понятным маршрутом, и ты смотришь, вот на соседней улочке есть письмо, загляну-ка я на эту улочку.
1: Какая красота.
0: А дальше следующее. И вдруг ты начинаешь открывать город совершенно по-новому. Ты гуляешь по районам, в которых раньше не гулял, проходишь улицами, которыми раньше не шел. В каждом письме, и когда ты подходишь к дому, письмо начинает звучать автоматически, то есть срабатывает вот эта вот театральная магия. От приближения к зданию, в котором есть письмо, письмо вдруг начинает звучать. То есть как будто бы город начинает с тобой разговаривать теми историями, которые в нем сохранились.
1: На языке любви он с тобой говорит.
0: Потому что в каждом письме вот этот контекст, например, Яэль Даян, жена Моше Даяна, пишет письмо после бомбежек Тель-Авива в 40-м году, бомбежек, о которых на самом деле мало кто знает, но это действительно как бы итальянские войска, фашистские. Рут Даян пишет Моше Даяну о их дочке, которая чудом уцелела, когда бомба упала рядом с домом. И она потрясающе молодая девушка, с ней на руках. Это архивная фотография. И вот каждому такому письму сопоставлены фотографии, которые соотносятся с тем, кто писал, кому писал, контекст, о котором говорится в письме. И когда нам получается, мы еще находим фотографию улицы или дома в том времени, когда написано письмо. Это такая машина времени. То есть ты стоишь на этой улице, ты слушаешь, что здесь эмоционально происходило, Господи, 60 с лишним лет назад, и ты понимаешь, что это прошлое, оно продолжает вибрировать, и ты видишь улицу сегодня. Это работает абсолютно как магическое какое-то такое зеркало.
1: Да, это очень трогательно. Вот. Сколько писем любовных есть в этом приложении?
0: Сейчас около 50. На самом деле мы собрали уже ближе к 100 письмам и потихонечку продолжаем эти письма озвучивать, и потихонечку выкладывать. Да, вот тот бюджет, который удалось получить благодаря Мефаля Пайес и частным инвесторам, уже закончился, и мы уже просто в свое факультативное свободное время, я и ресерчер Лиза Давидович, потрясающая, благодаря которой у нас все очень досконально заархивировано, все с факт-чекингом, то есть, ну, максимально профессионально. То есть это такой, как бы, с одной стороны, художественный проект, с другой стороны, он все-таки работает с документом и историей. Конечно. Нам важно быть точными. Вот. И мы продолжаем выкладывать, ищем дополнительное финансирование. И это бесконечный проект. То есть вообще моя мечта, что и я внутри самого приложения специально пишу, что почту проекта, на которую можно писать, потому что я очень надеюсь, что к нам постепенно будут приходить письма от простых людей, которые заглянут в домашний архив, которые вдохновятся этим проектом, которые захотят перечитать переписку бабушки и дедушки или за столом с родителями в Йом-Шиши поговорить о том, а как вообще, какая семейная история, какие документы сохранились. И память о наших близких, она таким образом может стать частью вот такого художественного

0: художественного документального проекта, который теперь навсегда поселился в городе Тель-Авив в цифровом формате. Да. Он бесплатный, он доступен для всех. Можно скачивать приложение и гулять,
1: слушать письма дистанционно. Это просто греет душу такой проект, потому что это действительно почувствовать историю, дух истории через любовные истории, через любовные письма. Это прекрасно. Я хочу тебя спросить, ты наверняка прочитал немало любовных писем, когда подготовился к этому проекту. Какое письмо тебя тронуло больше всего?
0: Или очень удивило? Сложно выбрать что-то. Ну, слушай, есть какие-то просто сумасшедшие истории.
1: Ну, один пример.
0: Например,
1: какой-то.
0: Вот тут, пожалуйста, Итамар Бен-Ави, который считается Аеле де Иврия Ришон, то есть мальчик, которого воспитывали, говоря только на иврите дома. Они жили в Иерусалиме. Он был уже юношей влюблен в такую... А он, понятно, европейского происхождения. Бедный журналист, отец издательства. Создатель еврейского словаря. Он влюблен в Лео Абушадид, такую девушку из очень состоятельной марокканской семьи. И он за ней ухаживает так, что весь Иерусалим стоит на ушах. Родители этой девушки, значит, для того, чтобы... Ну, представляешь, она учится в гимназии, им там лет по 16, он пишет в газету отца любовные стихи, которые обсуждает вся школа.
1: Что эта девушка, ты говоришь?
0: Как она краснеет, приходя на учебу. И вот ее родители отправляют в Яфу к тете для того, чтобы немножко как бы, ну вот, с глаз долой, сердце вон. Но Итамар Бен-Ави не сдается, он едет за ней в Яфу, и он селится в отеле напротив дома, значит, сестры родителей, для того, чтобы заглядывать к ней в окна. И он пишет сумасшедшие любовные письма. Вау. Просто какие-то на разрыв. Это такой как бы драматический персонаж. Но надо сказать, что он несколько лет вот такого безумного ухаживания, и он таки добился ее,
1: что
0: и они
1: говоришь?
0: Создали семью, и у них родились прекрасные дети, и они прожили длинную счастливую жизнь вместе. У нас есть и ее письма к нему, где она отвечает ему абсолютной взаимностью, уже будучи его женой.
1: Слушай,
0: но вот это вот как
1: история.
0: Бы драма их отношений, это потрясающе. И есть очень интересная книжка, которую написал их внук Гай Берон, если я не путаю фамилию, Легов Бейврит.
1: Любить на иврите.
0: Просто вся книга, да, которая рассказывает их историю и приводит их любовные письма. И вот из этой книги мы взяли письма, которые относятся к городу Яффу, потому что каждое письмо должно непосредственно относиться к конкретному адресу.
1: Конечно. Ну что ж, любовные письма, такой прекрасный романтический, исторический, художественный проект. Можно найти приложение Михтавей Ава и прогуляться по городу Тель-Авиву с любовью. Семен Александровский.
0: Или слушать эти письма дистанционно,
1: да,
0: и пожалуйста,
1: послушать.
0: Пишите нам отзывы, нам ужасно интересно, потому
1: да,
0: что
1: и шлите письма,
0: в театре
1: шлите любовные
0: случаются
1: письма.
0: Аплодисменты, а вот тут мы сделали проект, а ваши эмоции, ваши впечатления нам очень дороги,
1: тоже
0: поэтому
1: важны.
0: Любой отзыв очень дорог.
1: Здорово. Ну что ж, Семен Александровский, режиссер и медиахудожник, спасибо за такой прекрасный проект и спасибо за сегодняшний разговор. Удачи вам.
0: Спасибо тебе, Лена. Хорошего дня. Всем
1: всего
0: вам.
1: Хорошего.
0: До свидания.
1: До свидания. Дорогие друзья, наша программа «Два в одном» подошла к концу. Сегодняшний эфир мне помогла провести наш звукорежиссер Алла Найденова. Я прощаюсь с вами, но только до следующей недели, так что не скучайте. Мы встретимся, как всегда, в следующий четверг в 4:05 на волнах нашего радио «Кан». Река. Вот и заканчивается лето, друзья, и, кажется, погода уже тоже решила нам об этом напомнить. На выходные обещают дождь. Спасибо вам, что были с нами сегодня. Я желаю вам вдохновения, новых открытий, ярких впечатлений и людей, рядом с которыми хочется улыбаться. Как всегда, я желаю вам мирного неба, крепкого здоровья, приятной погоды и хорошего настроения. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Любите и будьте любимы, друзья. Сейчас и всегда.

0: филиале МАДА «Наймания промзон Ришон Лицион» 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Грудка куриная свежая 64,90 за 2 килограмма. Скумбрия копченая 7,40 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3, Ришон Лицион. Работает в субботу.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
3: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
4: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
5: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-6243-8-6-7.

0: Израиле 17 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости, редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Военно-воздушные силы Израиля во второй половине дня нанесли удары по объектам Хизбаллы в районе Набатии на юге Ливана. Пресс-секретарь ЦАЛа сообщил, что были атакованы объекты террористической инфраструктуры и склады вооружений. Удар был нанесен в ответ на запуск минувшей ночью двух ударных беспилотников в направлении израильских военнослужащих, действующих в районе хребта Али-Тахер в зоне безопасности. Среди военнослужащих пострадавших нет. По сообщениям из Ливана, в Араб-Салиме погибла женщина, еще две женщины получили ранения. Другие авиаудары были нанесены по Набатия-Эль-Фаука и Кафр-Руману. Сообщается также, что ЦАЛ вел артиллерийский огонь по городу Эль-Хиям в восточном секторе зоны безопасности и по деревне Эль-Мансури неподалеку от прибрежного города Тир. Материал подготовили корреспондент Кан Итай Блюменталь и обозреватели Кан Юваль Инбар и Гай Маян. Запуски воздушных змеев из сектора Газа в направлении приграничных районов Израиля. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что срок, отведенный Израилем для прекращения запусков, истек, и отныне каждый запуск будет встречать жесткий ответ. На совещании по оценке ситуации с начальником генерального штаба, высшими офицерами ЦАЛа и другими руководителями системы безопасности, министр обороны отметил, что Израиль нанесет удары по тем, кто несет ответственность за запуски воздушных змеев, а также по районам запусков и инфраструктуре. «Мы будем действовать всеми средствами, включая эвакуацию населения из района или квартала, откуда будет произведен запуск», — подчеркнул Кац. Ранее премьер-министр и министр обороны в совместном заявлении подчеркнули, что никаких указаний открыть контрольно-пропускной пункт РС для ввоза товаров в сектор Газа не давалось. Политика Израиля в Газе ясна и не изменилась. Восстановления не будет до разоружения террористической организации «Хамас» и полной демилитаризации сектора Газа, говорится в совместном заявлении Нетаньяху и Каца. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит заявляет, что в настоящее время Соединенные Штаты не ведут переговоры с Ираном, и Вашингтон сосредоточен на экономической войне против Тегерана. В интервью американскому телеканалу Fox она подчеркнула, что главной целью президента США было и остается не допустить обладания Ираном ядерного оружия. Это сообщение передал обозреватель Кан Итамар Маргалит. Трагедия в Непале. Число погибших в результате наводнения превысило 330 человек. Многие по-прежнему числятся пропавшими без вести. Среди них гражданин Израиля, входивший в группу примерно из 80 туристов. Наводнение произошло, когда группа находилась на пограничном переходе между Тибетом и Непалом. Генеральный директор поисково-спасательной компании Эран Маген рассказал в эфире радиостанции Канбет о ситуации на месте. «Полный хаос, наводнение и оползни – это один из самых сложных районов для проведения спасательных работ. Гораздо сложнее, чем при землетрясениях или любых других бедствиях. Целые деревни затоплены, стерты с лица земли, покрыты грязью. Цифры, которые сейчас называют, представляются мне нереальными, но, к сожалению, скорее заниженными. Будем надеяться, что все действительно ограничится этими цифрами. Сейчас туда практически никого не пускают, кроме военных». Эран Маген беседовал с журналистом Кан Ярой Шапиро в программе «Бахатси Айом». Подготовка к выборам. В Далиат-Аль-Кармеле состоялась презентация друзской партии «Брит Ахим» во главе с полковником запаса Ваджди Сарханом. В интервью журналисту Кан Эрану Зингеру Сархан заявил, что только друзская партия сможет стать политическим домом для представителей общины в Израиле. «В последние годы друзы голосовали ногами», — говорит Сархан. «Просто не ходили на выборы. Явка среди друзов составляет менее 50%. И на это есть причина. Им надоели обещания, которые они слышат перед каждыми выборами, а на следующий день обнаруживают, что за ними ничего нет». Зингер задает вопрос. «Насколько мне известно, в Израиле около 150 тысяч друзов, верно?» Ответ Сархана. «154 тысячи, из них 105 тысяч имеют право голоса. Это 2,8 мандата». И о погоде сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Завтра температура немного понизится. В субботу утром возможен небольшой дождь, главным образом на севере. Ночью также ожидаются дожди, преимущественно на севере и в центре страны. На прибрежной равнине существует опасность подтоплений. В воскресенье ожидается дальнейшее понижение температуры, в первой половине дня – дожди. Это были новости. Следующий выпуск в 18 часов. Шалом, мир Иерусалим.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
4: В филиале Маданей Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Филе лосося корченого нарезанное 11,90 за 100 граммов. Масло подсолнечное Слобода 17,90 за 2 литра. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
5: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Река. Здесь и сейчас. Яна Брискман.

0: Добрый день! Здравствуйте! В эфире дайджест программы «Особый случай». В ближайший час вы услышите наиболее интересные эпизоды нашей программы, которые выходили в эфир в последние несколько месяцев. Продюсер Лина Липкин, музыкальный редактор Таня Барская, за операторским пультом Хэн Ос, у микрофона Яна Брискман. И мы начинаем. Кто принимает решение, можно ли лишить водительских прав инвалида или пожилого человека? Об этом мы побеседуем с нашим радиослушателем Юрием, а также с адвокатом, специалистом по транспортному праву Юрием Брантом. Юрий, здравствуйте. И адвокат Юрий Брант тоже здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Юрий, радиослушатели, давайте так я буду к вам обращаться. Расскажите, пожалуйста, почему вы обратились в нашу редакцию?
2: Значит, почти 2 года тому назад я Юрий Савлов, живу в городе Кармиэль. Полтора года тому назад, значит, каждый год я прохожу, медицинскую комиссию по глазам и, домашнего врача, который заполняет офис, который я отдаю в Месрат Лишуй. И там пишут, там есть какой-то пункт, где пишут, по какому праву вы являетесь инвалидом. То есть пользуетесь правами инвалида на стоянку и,
0: Понятно. Вы заполняете специальный бланк, а потом
2: Врач писал, что ампутация ноги, носит протез. Значит, на протяжении где-то, очень многих лет. Я живу уже 30 лет с женой,
0: То есть на протяжении 30 лет все нормально было, а тут...
2: Все нормально было каждый год.
0: А в этом году вдруг вам все отменили?
2: Да. Я вам скажу, что они сделали. Значит, тот пункт, где пишет врач, что дают права на инвалидность, потому что ампутация ноги. Они хитро изменили.
0: Мы не можем сказать. Смотрите, мы не можем сказать, что они сделали. Я должна вам сказать, что мы обратились в Министерство транспорта. Нас, естественно, оттуда послали в Медицинский институт безопасности дорожного движения. И мы получили такой ответ. В связи с требованиями о соблюдении врачебной тайны мы не можем комментировать детали данного случая. Мы подчеркиваем, что решения, которые принимаются в Медицинском институте безопасности дорожного движения, равно как и во всей системе здравоохранения, основываются исключительно на медицинских показаниях и исключают какую-либо дискриминацию по признаку возраста, пола и тому подобному. Вот такой ответ мы получили.
1: Понятно.
0: Да.
2: Теперь я вам расскажу, что я был в этом институте здоровья, куда меня администратор еще и послал.
0: Так.
2: Значит, меня там обследовали на... как я хожу, как я донос это. И после этого меня направили к врачу-специалисту.
0: Так.
2: Не к домашнему врачу, а к кардиологу и по глазам другому, который каждый раз заполняли частные врачи. Это, значит, врачей я прошел, и врач по глазам просто написал, какое у меня состояние правого и левого глаза.
0: Так, все.
2: Врач-кардиолог меня внимательно выслушал, прочитал всю мою историю, чем я болел или не болел, какие лекарства я принимаю и принимал дальше. Спросил, когда я этот... Хотя он там прочитал, что...
0: Давайте просто немножко...
1: Какое было его решение, если можно?
2: Значит, он написал на выводе. Я вам скажу дословно. Написал, нет никаких причин на непродление.
1: Понятно. Прав... Теперь скажите, Юрий, здравствуйте. Очень приятно. Скажите, какое было окончательное решение комиссии?
0: Подождите секундочку. Окончательное решение комиссии какое было?
2: Окончание, значит, по это, решению кардиолога мы лишаем вас прав.
1: Понятно. То есть по решению кардиолога комиссия лишила вас прав. Это, то есть это не имеет никакого отношения к вашей инвалидности, то, что у вас нет ноги, это чисто решение кардиолога. Если можно, да, я вкратце...
2: Кардиолог написал, нет никаких причин.
0: Смотрите, мы смотрите, не можем это говорить, потому что мы не видели документы.
1: Вы видели дело само? Само дело вам предоставили с этого Марбада, с
2: конечно,
1: этой комиссии?
2: У меня все я снимал копии.
1: Нет, вы не поняли. Еще раз вопрос. Вы пересняли само решение, вам пришло само дело, которое было в комиссии. Не копии то, что писали врачи, а именно заседание комиссии, где они решают полностью насчет вашей судьбы, насчет ваших прав. То есть это называется переснять полностью дело. У вас так. Есть переснятое дело с этой комиссией?
2: Есть у меня решение этой больницы.
1: Нет, не решение, вы не поняли. Давайте
0: Юрий объяснит нам, Юрий Брандт объяснит нам, как это все происходит.
1: Как это все работает и работает.
0: Как это все работает, и тогда, вопрос, может быть, Юрий тоже...
1: Да, последний вопрос к Юрию. Сколько вам лет, если это не секрет?
2: 87.
1: Будьте здоровы до 120, 30, 100, до 140. Теперь так, смотрите, в Израиле существует законодательство, как и всех в европейских странах, до 75 лет. Uh-huh. Водители, которые имеют любительские права, любительские, то есть на легковой транспорт, категория B, они не проходят вообще медкомиссию. Только по исполнению водителя 75 лет его вызывают, даже не вызывают, его просят заполнить некие документы, пройти проверку зрения, принести справку от лечащего врача. И я если принял. Все в порядке... Секунду, можно я объясню? И если все в порядке... Следующая проверка водителя будет только в 80 лет. Теперь, по наступлении 80 лет водитель обязан раз в 2 года предоставлять подобные документы. То есть справку от врача и справку от окулиста. В том случае, если существует какая-то проблема, этого водителя посылают на специальную медкомиссию при Министерстве транспорта, которая называется МАРБАТ, Махон

0: Лебедихут Бадрахим. Это специальная медкомиссия при Министерстве транспорта. Там заседают различные специалисты всех областей. Они производят проверку. И в том случае, если нужна дополнительная проверка, они просят предоставить дополнительные документы, и в конечном итоге они заседают и выносят свое решение. То есть существует дело, внутреннее дело этой комиссии, где они сидят, заседают, они ведут протокол и посылают это водителю. Угу. В том случае, как в нашем случае, ответ был отрицательный. Они пришли к выводу, что водитель не подходит к вождению. Значит, первым делом нужно переснять само дело. Оттуда, с Марбада. Не то, что писали врачи, а именно протокол заседания этой комиссии. После этого у каждого водителя, который получил отрицательный ответ, есть право в течение 30 дней опротестовать решение этой комиссии. Это то, что нужно делать в вашем юрисдикции. Узнать сначала причину, и в соответствии этой причины, если это действительно кардиолог, вы имеете право подать апелляцию, и вас вызовут на дополнительную комиссию, которая как собирается раз в пару месяцев в больнице Телер-Шомер, там сидят три профессора, один из них бывший директор Министерства здравоохранения. Это то, что и там вы имеете право законным образом, можно даже взять адвоката, опротестовать их решение, основываясь первым делом на изучении дела. Основываясь, вы можете взять со своей стороны специалиста-кардиолога, который вынесет решение отрицательное против того решения, которое вынесли в вашем случае. И вы имеете право прийти на эту комиссию. Это единственный шанс, единственный способ опротестовать решение комиссии Марбад. То есть то, что мы имеем на данный момент, мы имеем отрицательный ответ. Вам не разрешили получить права. Они считают, что по какой-то причине, по которой мы не знаем на данный момент, у вас нет этого решения, вы не годны к вождению. Для того, чтобы это как-то протестовать, и вы считаете, что вы да, годны к вождению, вы должны первым делом заказать само дело. Это делает, как правило, адвокат в этой области. И потом, изучив это дело, узнать, в чем проблема, запастись специальными заключениями специалистов с вашей стороны, которые утверждают обратное, и прийти на эту комиссию. И эта комиссия протеста против первой комиссии решает в конечном итоге решает, годны вы или нет. Потому что на данном этапе следующую комиссию, которую вы можете пройти, вы можете пройти ее только через год. Вы только раз в году можете попадать на эту комиссию. Понятно. Вот вкратце и все, что нужно делать в вашем случае.
1: Юрий, вы нас слышите?
2: Я вас очень внимательно слушал. И позвольте мне сказать, что я делал.
1: Так.
2: Я вам сказал, что Мисрат Ришуй меня отправил в эту больницу, Мирват.
1: Да, но секундочку, вы же не подавали апелляцию. Вот Юрий говорит, что вам нужно подать апелляцию.
0: Единственное, что вы можете сделать, это только апелляцию, у вас нет другого выхода. То есть... Иначе вы не можете опротестовать решение этой комиссии.
2: Послушайте меня, пожалуйста. Значит, апелляцию сначала назначили 3 месяца, или даже месяц. А мне эти бумаги прислали, 3 бумаги от этой больницы, только спустя где-то полгода.
1: Это не апелляция,
0: С того момента, как вам прислали окончательные бумаги, у вас есть 30 дней для того, чтобы подать апелляцию. Никаких проблем. Единственный шанс и способ изменить решение комиссии, это только, она называется на иврите «Ваадат Арар». Это только специальная комиссия, которая будет решать, права ли та подкомиссия Марбад или нет. Это единственный способ это единственный шанс в вашем деле.
1: То есть подать апелляцию, то, что вы прошли, это не комиссия, которая говорит об апелляции. Это то, куда вас посылали из медицинского института. А вам нужно сейчас подать апелляцию, и тогда заново вам соберут комиссию, понимаете? То, что вы говорите, это не комиссия, это проверки, на которые вас посылали из медицинского института. Понятно?
2: Слушайте меня теперь внимательно. Я обратился к адвокату, который, значит, занимается этими делами при Мисрат Ришуй. Мне он запросил

0: חיפוש או כמיופה כוח, זה מוסדר בדינים הכלליים. יש הרבה פעמים שאלה מי יוכל לעזור לי כשיש לי בעיה, ויש כללים במשפט איך פותרים את זה, מייפים את כוחו של אדם קרוב, או שעושים, או אדם שלא קשיר לקבל החלטה, ממנים לו אפוטרופוס, ובמצבים כאלה גם מיופה כוח או אפוטרופוס יכול לבקש בשם האדם. אבל החוק שלנו לא מטפל בהסדרי המסגרת האלה, אלא מקנה לצרכן את הזכות לקבל הוא או בא כוחו, כמובן.
1: או בא כוחו, כלומר
0: מי שפועל מטעמו. אפשר שזה יהיה עורך דין, אני מניחה שזה יכול להיות גם קרוב משפחה. יש כללים במשפט, איך ממנים מישהו שייצג אותנו, זה לא חייב להיות מסחרי, זה יכול להיות גם מיפוי כוח לבן משפחה, אבל זה לא מכוח החוק הזה, זה מכוח חוקים אחרים.
1: אוקיי, אנחנו נקווה שבאמת באמת החוק הזה יעזור להרבה צרכנים באמת לגלות את האמת, האם הם אמרו, האם הם הסכימו לעסקה, האם הם לא הסכימו לעסקה ובאיזה תנאים. תודה רבה לך, תודה רבה לך עורכת דין איה דביר גואן, כן, איה דביר גואן, יועצת המשפטית של רשות להגנת הצרכן, תודה רבה לך. Вопрос, который я задала, касается людей, которые не говорят на иврите, которым достаточно тяжело обращаться в какие-то компании. Может ли человек, родственник или же адвокат, обратиться вместо этого человека в компанию и получить эту запись? И моя собеседница говорит о том, что эти вопросы на самом деле определяют другое законодательство, а не этот закон. В принципе, апотропус или же человек, у которого есть доверенность, или же адвокат, могут обратиться в компанию и получить запись вашего разговора, и вы можете установить, действительно ли вы согласились на какую-то сделку, действительно ли вы согласились на условия какой-то сделки или нет, и дальше требовать от компании возмещения. Это действительно закон, который может, во-первых, улучшить обслуживание, да, в течение 10 дней вы можете получить запись вашего телефонного разговора, а также установить правду в спорных ситуациях. Итак, через 8 месяцев этот закон вступит в силу. Будьте внимательны, некоторые компании уже сейчас записывают ваши разговоры, и через 8 месяцев вы сможете потребовать эти записи, и они будут обязаны вам их предоставить. Сейчас мы как раз поговорим на достаточно приятную для одних, не очень приятную для других тему, о праздниках, подарках и выходных днях. И побеседуем об этом с адвокатом, специалистом по трудовому праву Яковом Шнитманом. Яков, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте начнем с подарков, самого приятного. Да? Обязан ли работодатель давать подарок сотрудникам?
2: Хороший вопрос. Ответ так. Если по букве закона, то нет.
1: Не обязан.
2: А вот если есть, не обязан. А если есть коллективные договора или договора по месту работы, то обязан. Во многих секторах на сегодняшний день есть в договорах коллективных или указах министра труда, там, где прописывается шай лехаг. И там прописана сумма, это два раза, как правило, это два раза в году, на осенние праздники, на Рош ха-Шана, ну и на Песах, на весенние праздники.
1: То есть это должно быть прописано в коллективном договоре, а если коллективного договора нет, то, там, не знаю, захотел, дает, не захотел, не дает. Или может, дает, не может, не дает.
2: Совершенно верно. Это коллективный договор или личный договор об условиях труда. То есть или, и как третий вариант, работодатель вправе дать, если нету договора, если, допустим, частный сектор не привязан ни к какому договору, то он праве дать или праве не дать. То есть на его усмотрение. Но если он дает, он должен давать всем.
1: И то сотрудникам, есть, которые работают через посреднические фирмы, то есть ОФДЭК Каплан?
2: Да, да, конечно. То есть не должна быть, совершенно хороший вопрос задали, да, не должна быть дискриминация по поводу именно оплаты. Все работники, которые трудятся напрямую или косвенно через посредников, должны получать те же самые подарки. Не только подарки, они и условия труда. Если, допустим, там полагается добавка за смены. Или там, допустим, дополнительно выпуск...

0: день в отдыха, то они имеют право, работники, которые непосредственно работают через посредника, каблана, также получают. То есть их нельзя ущемлять в правах.
1: Понятно. Я так понимаю, что это коллективный договор определяет, да, на какую сумму и в соответствии, допустим, с какой ставкой должен быть получен,
0: да,
1: подарок.
0: Да?
1: То есть, если,
0: да,
1: допустим, человек работает на полставки, то коллективный договор определяет, получит ли он подарок на ту же сумму или меньше.
0: Да, ну, допустим, что сегодня там возьмем 300 шекелей, да, к празднику дается минимальная сумма. То есть он работает полная ставка. Что значит полная ставка? Если он работает 182 часа в месяц, то для это является полная ставка. Uh-huh. 22 рабочих дня – это является полная ставка. И при этом он, да, получает 300 шекелей. Да. Если он работает, соответственно, меньше, на полставки, 50%, то, соответственно, 150 шекелей он должен получить. Ну, если мы берем в эквиваленте 300 шекелей.
1: Понятно. Да. Теперь давайте поговорим про выходные дни во время праздников. Ну, вот в этот раз так хорошо получилось. Рош-Шана у нас выпадает пятница, суббота и воскресенье. Ну и вопрос, допустим, человек работает в воскресенье, это, возможно, какой-то завод, который не может остановиться на празднике, какое-то предприятие, которое не может остановиться на празднике. Как будет рассчитываться его зарплата в этот день?
0: Хорошо. Хороший вопрос. Смотрите, давайте разберем насчет праздничных дней, вообще право на получение праздничных. Uh-huh. В законе прописано, что человек, проработающий 3 месяца, стажем 3 месяца, имеет право на вообще на праздничные дни.
1: Так.
0: То есть, да,
1: то есть если сотрудник, ну, так у него получилось, ну, пришел на работу за неделю до Рош-Шана, ему не будут оплачены праздничные дни?
0: Да, работодатель имеет право не платить.
1: Угу.
0: Имеет право. Есть работодатель, который, несмотря на это, да, заплатит. Но если мы говорим по букве закона, то работодатель не обязан платить. Это одно условие. Второе условие, что работник должен работать за день до праздника и день после праздника. Допустим, если у нас праздники вот осенние, должен помнить, будет у нас в сентябре, то и четверг – это рабочий день. Должен прийти работать на работу. Работать, не быть в отпуске, не болеть. То есть он должен прийти на работу.
1: Он в четверг должен прийти на работу, и тогда ему оплатят праздничные дни. Окей.
0: Да, ему оплатят праздничный день, пятницу, при условии, что он работает 6 дней в неделю.
1: Uh-huh.
0: Если он работает пятидневку, то, в принципе, пятницу, субботу ему могут не оплачивать.
1: Uh-huh.
0: Очень важно дальше. И тот, кто получает зарплату глобально, так. Оплата ему праздники отдельно не платятся, он получает в глобальной зарплате, он продолжает получать глобальную зарплату без того, что есть надбавка за праздничный день. Дальше. Это общие условия. Конкретная работа вот в воскресенье, о которой вы говорите.
1: Угу.
0: Работа в воскресенье, если у нас, как мы знаем, выпадает праздник, то воскресенье – это работа в выходной праздничный день. Что это говорит о том, что работнику, если он уходит на работу, полагается 250% за работу в праздник.
1: Угу.
0: Это 100% праздничный день,
1: так,
0: как обычный праздничный день, и 150% за саму работу в праздник. Итого, работники имеют право получить с первого числа 250%.
1: Ну, а если, допустим, работодатель говорит, окей, вы поработали в празднике, получаете 100% рабочих дней плюс выходной. Такое может быть?
0: И это может быть, но это при условии, что это прописано в коллективном договоре. Такое может быть, если или в договоре, в котором прописаны какие-то другие условия. То есть должна быть какая-то равная компенсация вот этого работы в праздничный день. То есть человек, как правило, он не хочет работать в праздничный день, да, априори. То есть человек отдыхает в праздничный день. И поэтому, и он, как бы, если он выходит, ему должна быть какая-то компенсация.
1: Uh-huh.
0: Или за...
1: Ой, вас очень или, плохо слышно.
0: Или отпускные дни, или стоимость отпускных дней.
1: Окей. Допустим, человека вызвали на работу в Муцейхаг, да? То есть это уже не праздник.
0: Да.
1: И что тогда? Тогда как оплачиваются эти дни? Как обычный день?
0: Как обычные часы, да.
1: Как обычные часы.
0: Да.
1: И А когда вот как устанавливается?
0: Это, кстати, не заканчивается как шаббат на выходе муцей шаббат. Угу. Праздник заканчивается муцей в полночь. То есть не на выходе, как мы знаем, 7-8 часов вечера, как муцей шаббат, угу. а считается в полночь. Ну, за пределы полночи он уже считается обычные дни. Угу. А если он выйдет в муцей хак, то до полночи может засчитываться его как адайна вода праздничный день. Угу. Может засчитываться как часы праздничный день.
1: А вот если мы говорим о подвозке, допустим, праздник закончился в 7 часов, работника вызвали приехать к 7.30, общественного транспорта да. еще нет. Должен ли предоставить работодатель да. подвозку, даже несмотря на то, что, в принципе, да, еще полчаса и общественный транспорт начнет работать?
0: Да, да, если он требует вернуть, допустим, на 7 часов вечера, еще праздник не вышел, ну, буквально 30, нет, у нас 24 часа, то он обязан предоставить подвозку или заплатить за переезд. Там работник может взять такси или еще вид транспорта какой, там, не знаю, поезд, и вернуть ему все расходы на транспорт. То есть работодатель обязан компенсировать работника на возврат всех расходов на проезд.
1: Окей. Переходим к Йом-Кипуру, да? Во-первых, да. Йом-Кипур начинается, ну, скажем так, да, раньше, чем все праздники. Общественный транспорт прекращает работать гораздо раньше, чем, допустим, в пятницу. Вот эрев Йом-Кипур, да, каковы здесь правила работы и существуют ли они?
0: Да, существует. Во-первых, если оплачивается рабочий день, вот если человек работает, допустим, 7 часов при праздничный день, он должен получить зарплату как за 8. Угу. Если есть коллективные договора в разных отраслях, там электроники, там промышленности, там пластика и так далее, которые, или там вот в области, я вспомнил, гостиничной области работы, то там человек работает достаточно, что он работает 6 часов, и получает надбавку как за 8 часов работы. Mm-hmm. То есть на 2 часа позже дополнительных. Вот. Касательно, вот есть дополнительная надбавка от эры в Йом-Кипу. Дальше. Как раз праздничный, ну вот, проезд, да, возврат денег за проезд. То если человек не может добраться, то работодатель, естественно, должен ему компенсировать. Как это делается? То есть работодатель заранее должен подумать, предоставить подвозку, ну, чтобы у него работник мог вернуться, но если у него нет по какой-то причине или не успел, то и работодатель или он должен вызвать за свой счет такси, или работник пускай вызовет такси и обязательно сохранит квитанцию о том, что он заплатил за эту поездку. И тогда он сможет предоставить бухгалтерии, и ему вернут эти расходы, естественно.
1: Окей, вот. Переходим к самому запутанному, и это Суккот, да, полупраздничные да. дни, праздничные дни, давайте самого, ну, вот такого простого, да, работодатель да, говорит, да. я не хочу вообще, чтобы никто сюда в Суккот не приходил, все могут да. Идти в отпуск, да. я всех отпускаю в отпуск. Может ли сотрудник сказать, а я не хочу сейчас в отпуск идти, у меня вообще другие планы?
0: Может. Но это право работодателя вывести в отпуск. То есть он может сказать, что это отпуск коллективный, все в холямуэд не работают, и поэтому нету занятости. То есть работодатель не обязан предоставлять работу холямуэд. Мы говорим за исключением тех работников, которые получают работу глобально, что если у них в договоре не написано иначе, они как бы продолжают работать и выполнять свою работу и получают за это деньги. А касательно вопроса, те, которые работают по часам, или которые работают дневную работу, то работодатель вправе сказать, да, в поле моет закрытые офисы, закрытые магазины, и как бы, ну, нет, потому что это поле моет не является теми праздниками, поле моет, да, мы не говорим, да, первый день да. Суккот обязательный, есть праздник Симхат Тора, это второй день, они обязательно, они прописаны в законе. Все, что между ними, они не обязательны для выплаты. То есть они не являются хагим, предусмотренным в законе на оплату трудового права. Ну, законодательство, оплата часов работы. Поэтому вправе работодатель сказать, да, вы не выходите на работу, и, ну, как бы вы можете, использовать те отпускные дни, которые у вас есть, если есть, или, ну, сказать, что мы не работаем и все.
1: Ну, а если нет отпускных дней? Допустим, сотрудник вернулся после месячного отпуска, да, истратил все свои отпускные дни на этот год. Что тогда?
0: Да. Ну, ничего тогда. То есть работодатель праве не выводить работника в этот холемон. То есть получается, что работник...
1: То есть работник потеряет в деньгах.
0: Работник гуляет за свой счет, да. Он теряет в деньгах, но он за свой счет отдыхает, как и работодатель.
1: Okay.
0: То есть работодатель место не работает, офисы не работают. Mm-hmm. Он не обязан предоставить работу и за тот период, когда офис не работает. Это не то, что он работает, а работник не работает. Да, это не говорится, что какой-то работник они выводят. Все остальные выходят, а только по отношению к этому работнику его не выводят. Про это совсем другая уже разговор. Это уже дискриминация, это по поводу того, что должна быть одинаковые права у всех работников. Но если сам офис закрыт, то нету никакой обязанности. Еще раз, мы говорим о том, что если это не прописано в коллективном договоре или в указе труда, или в конкретном договоре. То есть, как по букве закона, вот такое вот правило.
1: Если, допустим, все-таки предприятие работает в холемуэт, да?
0: Да.
1: Как считаются в холемуэт эти часы? Да, должны ли работать все там 8 часов, или же там есть некая пониженная ставка?
0: Нет, они считают по закону государства Израиля, они обычные часы работы.
1: Угу.
0: Холемуэт Суккот, обычная работа, да, это праздничный день. Ну, там нет никакого там дополнительной компенсации, если работник выходит в холемуэт, там, допустим, Суккот, да, первый день Суккот или второй день Суккот. То есть, если он выходит, он получает обычные часы работы.
1: Понятно.
0: То есть, закон не предусматривает какую-то дополнительную выплату касательно их. Ну, как еще раз я говорю, если это не прописано в коллективном договоре, всегда надо смотреть, на как работает работодатель, распространяется на него какой-то коллективный договор или указ министра труда и так далее.
1: Потому что может быть некая заниженная ставка, да, допустим, там только 6 часов работы в холемуэт и так далее.
0: Может быть, 6 часов работы получить за 8 часов, да, работы, может быть такое, да. Но это надо смотреть. То есть это все в индивидуальном случае осматривается, поэтому, как правило, нет. То есть человек получает обычные часы работы. Вот, РФХ, как мы говорили раньше, РФХ или РФ Йомену Хашвуид, предпраздничный день или перед день перед выходным днем, то... Человек обычный день это 7 часов работы.
1: Uh-huh.
0: То есть он или работает 7, получает за 8 часов, а если он работает, допустим, 10 часов, то сверхурочные часы идут уже после 7 часа.
1: Понятно.
0: А как ночью, как если человек работает ночью, то 7 часов это обычный ночной день. Ночь 7 часов, и после 7 часа уже оплачивают сверхурочные часы. Вот. И поэтому люди, которые трудятся в праздничные дни, должны понимать, что ставка. У них, как я говорил, 150% это только басис. На это еще есть дополнительные 2 часа, 175 и так далее, 200%. Но у них основной басис это 150 плюс 100, итого 250. То есть 250 за первые 8 часов, потом за 2 там 275 доходит до 300%.
1: Да, действительно, работа в празднике – это такой небольшой квест, но я думаю, что вы нам разъяснили, как стоит себя вести и как отсчитываются дополнительные часы и что делать.
2: В новом филиале Мада Неймания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Пельмени Шева десятка 19,90 за килограмм. Мада Неймания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
3: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
4: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
5: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
6: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: В Израиле 18 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Во второй половине дня военно-воздушные силы нанесли удары по объектам Хизбаллы в районе Набатии на юге Ливана. Пресс-секретарь ЦАЛа сообщил, что были атакованы объекты террористической инфраструктуры и склады вооружений. Удар был нанесен в ответ на запуск минувшей ночью двух ударных беспилотников в направлении израильских военнослужащих, действующих в районе хребта Али-Тахер в зоне безопасности. Среди военнослужащих пострадавших нет. По сообщениям из Ливана, в Араб-Салиме погибла женщина, еще две женщины получили ранения. Другие авиаудары были нанесены по Набатия-эль-Фаука и Кафр-Руману. Сообщается также, что ЦАЛ вел артиллерийский огонь по городу Эль-Хьям в восточном секторе зоны безопасности и по деревне Эль-Мансури неподалеку от прибрежного города Тир. Сообщение передали корреспондент КАН Итай Блюменталь и обозреватели КАН Юваль Энбар и Гай Маоян. Глава регионального совета МВО Тахермон Бенни Бен Муфхар заявил, что продолжающаяся напряженная ситуация на севере наносит серьезный ущерб экономике, туризму и набору в учебные заведения и вузы и потребовал вернуть жителям района безопасность. В интервью журналистам Кан Ишаю Шнерабу и Мазаль Муалем Бен Муфхар призвал военное руководство усилить ответные действия против Хизбаллы на юге Ливана после запуска беспилотников. События в секторе Газа. Местные источники сообщают о двух ликвидациях в результате израильских ударов. На западе города Газа ударом беспилотника был ликвидирован человек, ехавший на электровелосипеде. В результате другого удара по палатке в районе Аль-Маваси на юге сектора был ликвидирован боевик Хамаса. Террористическая организация опубликовала его фотографию в форме своего военного крыла. Сообщают корреспондент КАН Лиран Аарони и обозреватель КАН Гай Маоян. Запуски воздушных змеев из сектора Газа в направлении приграничных районов Израиля. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что срок, отведенный Израилем для прекращения запусков, истек, и отныне на каждый запуск будет дан жесткий ответ. На совещании по оценке ситуации с начальником генерального штаба, высшими офицерами ЦАЛа и другими руководителями системы безопасности, министр обороны отметил, что Израиль нанесет удары по тем, кто несет ответственность за запуски воздушных змеев, а также по районам запусков и инфраструктуре. «Мы будем действовать всеми средствами, включая эвакуацию населения из района или квартала, откуда будет произведен запуск», — подчеркнул Кац. Ранее премьер-министр и министр обороны в совместном заявлении подчеркнули, что никаких указаний открыть контрольно-пропускной пункт РС для ввоза товаров в сектор Газа не давалось. Политика Израиля в Газе ясна и не изменилась. Восстановления не будет до разоружения террористической организации «Хамас» и полной демилитаризации сектора Газа, говорится в совместном заявлении Нетаньяху и Каца. Подготовка к выборам в Далиат-эль-Кармеле состоялась презентация друзской партии Брит-Ахим во главе с полковником запаса Ваджди Сарханом. В интервью журналисту КАН Эрану Зингеру Сархан заявил, что только друзская партия сможет стать политическим домом для представителей общины в Израиле. В последние годы друзы голосовали ногами, просто не ходили на выборы. Явка среди друзов составляет менее 50%. И на это есть причина. Им надоели обещания, которые они слышат перед каждыми выборами, а на следующий день обнаруживают, что за ними ничего нет, сказал Сархан. Зингер задает вопрос, насколько мне известно, в Израиле около 150 тысяч друзов, верно? Сархан отвечает, 154 тысячи, из них 105 тысяч имеют право голоса. Это 2,8 мандата. Дорожно-транспортные происшествия. В Иерусалиме тяжело пострадал мотоциклист в возрасте около 40 лет. Корреспондент КАН Верет Пельман сообщает, что, по всей видимости, его мотоцикл занесло на шоссе номер 50. В течение дня погибли два пешехода. Один из них, мужчина около 30 лет, был сбит автомобилем возле Афулы. Другой, около 50 лет, погиб в Тайпе под колесами грузовика. И о погоде сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Завтра ожидается небольшое понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В субботу без существенных изменений. Ночью на севере и в центре пройдут дожди. На прибрежной равнине существует опасность локальных подтоплений. В воскресенье температура заметно понизится. До полудня местами дождь продолжит идти в большинстве районов страны. В понедельник ожидается повышение температуры. Это были новости. Следующий выпуск завтра в 7 часов. Шалом, миру шалайм.
2: Программа «На пике событий» с Анной Райва.
3: В 18 часов 5 минут вечера в Израиле. Программа «На пике событий» в эфире. В ближайший час будем говорить о главных событиях уходящего дня. Поговорим о катастрофе, которая произошла на границе Непала и Китая. На данный момент известно о не менее чем 165 погибших, почти 1500 пропавших без вести. Среди них есть и израильтяне, опасаются за судьбу. Его с ним так и не смогли выйти на связь. О политике поговорим тоже, разумеется. 60 дней. Завтра ровно 60 дней до выборов. Списки еще не закрыты. Переговоры об объединениях партий продолжаются, а партия тем временем начинает решающий этап борьбы за голоса. Москва и угрозы Лондону. Россия заявила, что ответом на применение британского оружия в войне против России Украины, применение Украины этого оружия, могут стать удары по британским военным объектам в Украине и за ее пределами. И о погоде поговорим тоже, которая обещает нас удивить в эти выходные. В ближайший час об этом и других новостях.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Итак, число погибших в результате катастрофических наводнений в Непале продолжает расти. Сотни местных жителей и туристов по-прежнему числятся пропавшими без вести. Среди них один гражданин Израиля, связи с которым все еще нет. Что происходит в одном из самых труднодоступных регионов Азии? Почему масштабы этой катастрофы оказались столь велики? Обсудим с моим собеседником, профессором Юрием Пиносом, факультета Азии стран Азии Еврейского университета. Профессор Пинос, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Прежде всего, что важно понимать об этом районе, в этом регионе, где произошла эта катастрофа, насколько эта география осложняет спасательную операцию?
4: География очень осложняет спасательную операцию. География, в общем-то, вызвала этот совершенно невероятный апокалиптический кризис. Это район, в котором очень мало жителей, особенно со стороны Китая. Я был там несколько лет назад с китайской стороны, с тибетской стороны. Там очень мало, там очень маленькое население. Долины, горные долины, в которые прорезают реки, и только через эти горные долины могут быть какие-то транспортные связи между Китаем и Непалом, и через Непал дальше в Индию. Значит, эти горные долины с двух сторон очень высокие горы, и внизу река. И если вдруг, как сейчас очевидно произошло, ледник неожиданно срывается и падает в реку, это вызывает колоссальную волну, это как цунами, от которой практически невозможно сбежать, потому что с двух сторон отвесные почти горы, и вы тогда в ловушке. А сейчас там из-за первого обвала возникло новое озеро, потому что селевая лавина, она завалила реку, и сейчас возникло новое озеро, и поэтому даже спасательные операции очень затруднены, потому что новое озеро может быть прорвано практически каждую минуту, так как идет постоянный дождь. Это очень тяжелый район. Там единственное, что, как правило, хорошо, что там очень мало людей. Но именно сейчас, именно в этот месяц было гораздо больше людей, чем обычно.
3: Я хотела сказать, да, почему именно этот район привлек настолько много и путешественников, и паломников, и альпинистов. Все те, которые числятся в том числе среди
4: пропавших. Это одна из главных дорог, которая связывает Непал с Китаем, но через нее в Китай попадают индусские паломники. В последние 5-6 лет между Китаем и Индией были натянутые отношения, поэтому Китай не очень разрешал паломникам переезжать в Тибет. В Тибете есть гора Кайлаш, прекрасное место, далеко от этого района, но чтобы попасть на нее, индусские паломники обязаны приехать в Китай, и, как правило, они предпочитают этот путь через Гиронг или Дилонг, как его называют. Поэтому лучшее время для паломничества — это как раз август, потому что, с одной стороны, уже не так много дождей, как обычно, а с другой стороны, еще не так холодно, как будет в сентябре, потому что на горе идет снег, как правило, даже в августе. И вот сейчас, именно в этот год, когда наконец открылась дорога для индусских паломников, и многие сотни, тысячи, там действительно столпотворение каждый раз на горе из-за этих паломников, пытались приехать в Китай или из Китая вернуться назад в Непал и через Непал в Индию, поэтому возник такой кризис. Угу.
3: Да, хотя сказать, есть еще, еще транспорт. Да, да, да, да, во-вторых, это тоже важно. Потом я все-таки попробую
4: сказать. Да, там идет еще транспортная дорога. Да. Китайский экспорт в Непал тоже идет через этот путь, поэтому эта относительно небольшая дорога, она сейчас действительно была затоплена огромным количеством людей, что бывает очень редко. Только в августе, с конца июля до начала сентября там такое столпотворение. Если бы это произошло, скажем, через 2 месяца, то, возможно, было бы гораздо меньше.
3: Да, людей было бы меньше, но, да, и, соответственно, цифры были бы легче, но случилось то, что случилось именно тогда, когда произошло. Но я хочу сказать, что есть и политический аспект здесь, поскольку эта катастрофа, она затронула, и вы упомянули об этом, одновременно и Непал, и Тибет. Тибет контролируется Китаем. Насколько, да, по вашим наблюдениям, давайте мы так, на полях заметим, что вы находитесь в Китае, верно?
4: Да.
3: Окей. Насколько эффективно две страны сейчас способны взаимодействовать при чрезвычайной ситуации такого
4: они
3: масштаба?
4: Взаимодействуют,
3: они взаимодействуют, оставили в стране политику?
4: Да, отношения между Китаем и Непалом, как правило, отношения хорошие. Правда, в Непале меняются так часто правительства, и у них каждое правительство должно заново решать, какой будет его курс. Поэтому при каждом новом правительстве есть какая-то заморозка отношений на несколько недель, несколько месяцев. Но, в общем-то, у Непала никакой альтернативы нет. Он находится между Индией и Китаем, он должен поддерживать относительно хорошие отношения с южным и с северным соседом. Это две самые большие страны, между ними маленький Непал. Маленький — это 30 миллионов человек, просто чтобы вы понимали, что маленький в Азии — это не совсем то, что мы, как правило, называем маленьким. Но отношения хорошие. В общем-то, там именно через эту дорогу идет главная торговая связь между двумя странами. И сейчас Китай дает, например, Непалу из своих спутников, указывает, где опасность нового прорыва озер, горных озер, чтобы можно было координировать действия по спасению людей. Естественно, Китай очень заинтересован, чтобы Непал спас людей. Там, по-моему, около сотни китайцев на территории Непала, которые пока что непонятно, что с ними
3: и
4: произошло.
3: И нет никаких сведений о пропавшем израильтянине? По крайней мере, вы не видели информацию.
4: Вы знаете, 1000 человек пропало. Да, естественно, в горах мобильная связь работает в любом случае очень плохо. Сейчас большая часть мобильной связи не работает, плюс дождь. Мы просто должны надеяться, что хотя бы часть тех, кто пропали без вести, они все-таки спаслись и их найдут. Да. Знаю, будем что 20 надеяться. Индийских паломников нашли, так что может найдутся еще.
3: Есть надежда. Я благодарю вас, профессор Юрий Пинес, сотрудник факультета стран Азии Еврейского университета из Китая. Спасибо большое.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Совсем скоро, относительно скоро, но прежде чем выборы, сначала нас ожидает череда осенних праздников. И в преддверии этого периода, который с точки зрения безопасности традиционно непрост, начальник генерального штаба Яир Замир объявил о введении режима полной боевой готовности, повышенной боевой готовности на всех фронтах, по сути, на всех направлениях, в том числе отменил коллективные отпуска. На территории Иудеи и Самарии перебрасывается штаб дополнительной дивизии, укрепляют там присутствие ЦАЛя. Есть и другие новости в области безопасности и вокруг армейские, но я лучше сразу представлю моего собеседника, а потом мы уже поговорим об этом в процессе нашего разговора. Давид Гендельман, военный эксперт. Давид, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
3: Но прежде всего я хочу поговорить об этих приготовлениях к осенним праздникам. Яир Замир отменил отпуска, перебрасывает штаб дивизии в Иудею и Самарию. Это, по вашей оценке, такая обычная превентивная рутина, такая предпраздничная, или есть конкретные указания на то, что есть некая скоординированная попытка эскалации, причем, может быть, даже больше, чем на одном направлении?
5: Некоторое время назад было соответствующее заседание военного кабинета на эту тему. Там генеральный штаб представил свои оценки вслух. как минимум в прессе не публиковалась конкретная информация, но, видимо, там тоже было доведено, что есть оценка разведки, что возможно некоторая эскалация, и плюс, разумеется, как вы уже сказали, дополнительно просто перестраховаться на период праздников, то есть никаких отпусков, полная боеготовность, еще одно управление дивизией в дополнение территориальной дивизии Удей-Самари и территориальная дивизия Гилад, которая ответственна за восточную границу. Короче, насколько можно решили перебдеть, что называется. Mm-hmm. Ну, по опыту мы уже, по горькому опыту, скажем так, мы знаем, что часто действительно лучше перебдеть, чем недобдеть.
3: Но также по этому самому горькому опыту мы знаем, что силы армии не бесконечны. Если перебрасываются в один участок страны некие дополнительные силы, это означает, что возможно, да, это делается за счет нахождения их на другом участке. Вот переброска регулярной дивизии в Иудею-Самарию. За чей счет она происходит? Нет ли сценария, к сожалению, знакомого, да, когда это оголяет, например, северную границу или район, прилегающий к Газе, или Газу саму, в условиях, когда ну, силы так довольно-таки растянуты?
5: Ну, во-первых, речь идет про управление дивизией. Не значит, что все части, входящие в дивизию, тоже будут переброшены. То есть какая-то часть, да, но не значит, что вся дивизия. Но в целом, разумеется, да, карманность только один, если где-то усиливается, где-то ослабляется. Ну, на это и есть разведка, которая должна примерно прикинуть, что ожидается на всех театрах, плюс оперативное управление рассчитывает, где сколько нужно. Разумеется, идеального решения тут быть не может. Если туда перебрасывают, где-то будет меньше. Ну, там, соответственно, надо все более внимательно смотреть. Но в любом случае, это задача вечная, скажем так, и какого-то удобного для всех решения тут все равно не будет.
3: Угу. Еще одна новость. В Газе был ликвидирован еще один такой заметный террорист Хамаса. Он был телохранителем Ихи Синвара, и, кроме того, там и локальные операции проходят в секторе. Какая, Давид, сейчас реальная оперативная цель Цаля в секторе? Причем это происходит на фоне необходимости, как мы только что сказали, да, держать резервы для других направлений.
5: Мы как раз видим после того, как по настоянию американцев в течение примерно 2 недель практически не было точечных ликвидаций, после этого мы опять вернулись примерно на прежний уровень, и сейчас практически каждый день снова есть те или иные точечные ликвидации. Конкретно эти 2 ликвидации в понедельник и во вторник. Во вторник был действительно ликвидирован один из бывших телохранительный Синвар, но его ликвидировали не за это, а за участие в 7 октября. То есть мы видим, что план по постепенному вылавливанию, охоте и ликвидации всех участников 7 октября продолжается. То есть можно предположить, что, видимо, все-таки какие-то закулисные договоренности с американцами есть, и насколько можно они все-таки снизили свое давление, потому что, как я уже сказал, 2 недели этого не было, сейчас опять есть. Учитывая обстановку, уже хорошо.
3: Да, и в Южном Ливане тоже были атаки сегодня. Была информация, да, о неких летательных объектах, которые были запущены Хизбаллой. Вновь атаки в Южном Ливане. Мы видим возвращение сценария эскалации, или это был точечный эпизод был?
5: Конкретно насчет этих 2 квадрокоптеров в районе хребта Алитайр, скорее всего, это продолжается местная точечная, скажем так, тактическая операция, так как мы продолжаем давление, ну, тоже, в принципе, не настолько сильное, как мы, разумеется, бы хотели, но, опять же, по настоянию американцев какого-то решительного штурма хребта Алитайра, конкретно подземного комплекса под ним нет, но насколько можно мы все-таки не даем им там свободно дышать, соответственно, была эта атака 2 квадрокоптерами Хизбаллы. После этого мы усилили свои авиаудары, в том числе в районе Набати, но пока это еще тоже довольно, то, что называется, на минорном уровне, чего-то значительного, большого, масштабного там все еще нет.
3: На этом фоне мы видим очередной, да, не первый, надо сказать, уже такое противостояние, ну, словесное, да, как бы словесно-фактологическое между Ельмзамиром и Министерством финансов. Минфин, с одной стороны, утверждает, что бюджет Минобороны вырос почти в 3 раза, что все обязательства выполняются, с другой стороны, Ельзамир вот тут бросил такую фразу, мы сталкиваемся с ситуацией, когда у нас казна пустая. Где здесь, во-первых, так сказать, не то чтобы истина, да, можно предположить, что обе стороны как бы обоснованно это утверждают, да, но как вы видите эту картину, главное, действительно ли это реальный сигнал бедствия такой, да, слова Замира, или это классический такой рычаг давления на политическое руководство?
5: Ну, в принципе, и то, и другое, потому что вечная битва за бюджет, тем более сейчас уже август, приближается конец года, верстание бюджета и прочее. Понятно, что армия всегда требует дополнительное сигналование, тем более сейчас, когда действительно потребности выросли. Ну и, разумеется, и Минфин тоже прав, когда говорит, что и так в 3 раза вам увеличили, куда же больше надо беречь кассу, что называется. Это классическая ситуация, когда все правы. Но если Замиру удастся где-то все-таки выжать еще какое-то количество ради армии, то, в принципе, он себе может записать дополнительное очко в этой вечной борьбе, которая тоже никогда не кончится.
3: Да, есть что-то постоянное в нашей переменчивой действительности. Благодарю вас, Давид Гендельман, военный эксперт. Спасибо. Всего доброго.
5: Да, до свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Израиль рассматривает возможность выдворить из международного координационного штаба в Кирьят-Гате представителей Великобритании, Италии и Германии. Об этом сообщает Financial Times и другие средства массовой информации об этом написали тоже. Израильский источник со своей стороны подтвердил, что этот шаг действительно обсуждается, в том числе как ответ на политику Лондона. Это если говорить о выдворении британцев. Что стоит за этой серией решений? Это некий дипломатический сигнал, это попытка, может быть, изменить правила игры с Европой, может быть, это более серьезный кризис. Эти вопросы я адресую Дмитрию Дубову, журналисту-обозревателю по вопросам внешней политики. Дима, привет.
6: Добрый вечер.
3: Ну, давай с главного начнем. Почему Израиль вообще использует состав этого штаба в Кирьят-Гате как инструмент такого дипломатического давления? Этот шаг действительно так чувствителен для европейцев?
6: Это единственный, мне кажется, инструмент сегодня со стороны Израиля хоть как-то показать свое давление, то есть продемонстрировать хоть какую-то активность, поскольку, обрати внимание, речь идет о показательном выдворении представителей стран-членов Совета мира, да, вот из этого, из рядов вот этого миротворческого контингента или штаб наблюдателей в Кирьят-Гате. Сначала это была Испания, после этого была Голландия, сейчас мы говорим про Великобританию, также взвешивается возможность исключить из состава этого штаба Италию и Германию. Это, кстати говоря, уже довольно близкие союзники, и такими темпами там, наверное, останутся только американцы, кажется. Вот. Но по большому счету причина-то не в Газе, а в том, что происходит на территории Иудеи-Самарии. То есть последние довольно жесткие на самом деле шаги, иногда декларативные, иногда практически европейских стран, и привели израильское руководство к тому, что вот таким вот образом мы показываем свое неудовольство. А именно, в частности, решение Израиля о строительстве на территории И-1, это территория, которая разделяет Иерусалим, северо-восточный Иерусалим и Маали-Адумим, например. И в ответ в Европе говорят о том, чтобы запретить или как-то специальное налогообложение вводить на торговые, на те товары, которые поступают из Иудеи-Марии, Восточного Иерусалима. И, кстати говоря, сейчас, с точки зрения части из этих стран, голландские высоты тоже входят в список этих товаров. Что и вызвало такую реакцию в Иерусалиме, поскольку, опять же, как я и сказал, других рычагов давления, видимо, нет. Остался только вот эта база в Кирьят-Гате.
3: Интересно, кстати, почему речь идет одновременно о Британии, о Германии и об Италии. Есть между политикой этих 3 конкретных стран в отношении Израиля некий общий знаменатель?
6: Да, и Голландия с Испанией тоже. Ну, то есть все началось с Испании и Голландии, продолжилось в Великобритании сейчас. Вот именно Великобритания обсуждается. И не исключается также вот этот вот шаг по отношению к Германии и Италии. В данном случае следует сказать, что Евросоюз плюс Великобритания довольно последовательны в своей политике по отношению к Израилю. Надо сказать, что сейчас в Великобритании, например, довольно жесткий антиизраильский курс проводится. Ну, про Испанию мы все знаем. Голландия, в общем, тоже в этом составе нынешнего правительства готова демонстрировать ну, скажем так, критическую позицию по отношению к политике израильского правительства. А вот что касается Германии и Италии, это действительно тревожный звонок, потому что у нас в Европе, кроме Германии и Италии, кажется, в последнее время уже не осталось таких вот верных друзей, ну, если, по крайней мере, брать Западную Европу, и готовность Израиля распространить эту политику также на эти страны говорит, наверное, о глубоком кризисе. Ну, то есть наверняка я бы сказал так, о глубоком кризисе вообще в целом всего то, что касается отношений Израиля и стран Евросоюза.
3: Угу. Если говорить шире, то есть есть впечатление, что, может быть, это не отдельные, так сказать, акции, да, не реакция на какие-то конкретные события, а просто новая израильская политика в отношении Европы.
6: Ну, или добавим к этому такой вот элемент контекста предвыборной кампании, в котором необходимо показать жесткость себя как лидера для того, чтобы консолидировать электорат. В общем и целом, этот нарратив, что мы в крепости, а все вокруг нас, и нас атакуют, он, в общем, помогает лидерам в тех или иных ситуациях. Я думаю, что политическая, как бы, ну, вот это вот, этот компонент, этот элемент, скажем так, он тоже присутствует. По крайней мере, насколько я понимаю, решение Гидона Сара, которое касалось Испании и Голландии, оно согласовывалось лично на уровне с Бениамином Нетаньяху. Ну, то есть, мне кажется, что исключать полностью контекст именно предвыборный здесь тоже нельзя для того, чтобы понимать всю эту ситуацию более объемно. Конечно же, никто не собирается, я надеюсь, приносить в жертву наши отношения в угоду предвыборному моменту, но, тем не менее, имидж показывает, ну, вырисовывается довольно такой жесткий, потому что, ну, вот у нас есть своя правда. Mm-hmm. Она европейцам не нравится. Европейцы в ответ начинают маркировать наши товары. Что мы можем сделать? Мы можем только показать ответную жесткую линию по отношению к странам Евросоюза. И поскольку, опять же, у нас других инструментов нет, вот так вот мы это и делаем. А как это все будет, скажем так, влиять на долгосрочную перспективу наших отношений, это вопрос уже второй. Я думаю, очень многое будет зависеть от результата выборов.
3: Это точно, да, но, по крайней мере, пока это правительство именно то, каким оно является в данный момент. Здесь есть еще один аспект. Отношения с Соединенными Штатами, поскольку штаб был сам по себе создан в рамках американской инициативы, ты это отметил. Насколько далеко Израиль может зайти в изменение состава участников этого штаба без возникновения трений с Белым домом, с Трампом?
6: Я думаю, что на самом деле этот штаб, он сегодня выполняет наблюдательные функции больше, но если смотреть на то, чем конкретно они занимаются, и понятно абсолютно, что он функционирует под эгидой прежде всего американской стороны. Ну, то есть, как я и сказал, если всех повыгоняют, останутся только американцы, но и при этом штаб будет продолжать действовать, поскольку понятно абсолютно, что первую скрипку в этой партии играла и играют, продолжают играть, и будут продолжать играть именно Соединенные Штаты. Мне кажется, что с точки зрения американской стороны отсутствие других стран они могут даже и не заметить. Ну, наверное, к Великобритании будет другое какое-то отношение, но в целом и в общем не то, чтобы это сильно их заботило. Конечно, для проформы они скажут, что нехорошо вот выгонять коллег наших по этому общему делу, но по большому счету все остальные страны, мы ведь понимали это с самого начала, при, в общем, целом изначально довольно туманной формулировке полномочий этого штаба, при этом при всем все остальные страны находились там скорее для проформы, для галочки, для демонстрации того, что эта идея носит международный характер, а не только является инициативой Трампа. Поэтому в этом смысле то, что вот точечно, то, что происходит сейчас, меньше влияет на общую динамику отношений между Израилем и США. Если говорить об этом более глобально, то, конечно, у нас в последнее время не самые хорошие отношения, но в целом это уже не несколько другой вопрос. Я думаю, к этому Нетаньяху будет подходить тоже постепенно и осторожно с учетом результата выборов.
3: Ты знаешь, да, я еще думаю, нет ли здесь риска в этих действиях обратного эффекта. Израиль хочет этими шагами заставить европейские правительства, те или иные, заплатить дипломатическую цену за свои решения. Но в результате ведь может, по сути, ускорить формирование такого единого европейского фронта против нас.
6: Мне кажется, что он уже есть, по большому счету, и принимая это решение, понимая эффект, и последствия. Нетаньяху просчитывает ситуацию и видит, что сегодня в Европе сформировался именно, ну давай для удобства назовем его так, антиизраильский фронт. Это не совсем верное определение, поскольку никто не выступает против Израиля как такового, а именно, что критикует нашу политику, в данном случае и на территориях, и, наверное, по отношению к сектору Газа. Но очень удобно представлять это именно в такую как глобальную антиизраильскую позицию. По факту, мне кажется, что такой единый фронт дипломатически уже существует, и в этом смысле Нетаньяху, принимая это решение, весьма контроверсальное, надо сказать, уже как бы ему нечего терять в этом смысле. То есть, ну, все, что потеряно, уже потеряно, дальше можно демонстрировать только жесткую позицию. Не знаю, возможно, он надеется на то, что после выборов, если он останется у власти, каким-то образом он попытается перезапустить наши отношения, но мне кажется также, что так далеко на данном этапе он просто не думает.
3: Дмитрий Дубов, я благодарю за этот комментарий, журналист и обозреватель по вопросам внешней политики. Спасибо большое.
6: Спасибо большое.
7: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
8: Конечно, Анна, наш сотрудник все вам объяснит.
9: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
10: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
11: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
3: Вы знаете, что в 31 минута, 2 месяца до выборов в Кнессет, но, однако, окончательной политической карты пока нет. До подачи списков предвыборных тоже остается не так много времени, на самом деле, уже примерно полторы недели. Именно сейчас решается, кто пойдет на выборы самостоятельно, кто объединится и с кем объединится, а кто в итоге рискует оставить десятки тысяч голосов за бортом. Поговорим о предвыборной гонке, о таких заметных событиях этой предвыборной гонки с Габи Вольфсоном, моим коллегой, ведущим Канрека. Габи, привет.
12: Добрый вечер, Аня.
3: Ну вот за 60 дней завтра, если быть точным, завтра будет 60 дней до выборов. Забавно, да? Обычно даты отсчитываются после того, что событие случилось, а мы считаем еще и до. Так вот, сегодня, на твой взгляд, что важнее для итогового результата? Это борьба между Нетаньяху и Айзенкотом за премьерство? Или, например, переговоры малых и средних партий об их слиянии?
12: Наверное, говоря, мне кажется, что борьба между Нетаньяху и Айзенкотом сегодня не важна вообще. Кто наберет больше мандатов, не имеет никакого значения. Я имею в виду крупнейшие партии или почти никакого значения. То есть для самого такого радикального примера могу привести тот же самый уже неоднократно упоминавшийся 92-й год. Разрыв между ведущими партиями был огромный. Авуда набрала 44 мандата, а Ликуд только 32. Тем не менее, разрыв между блоками был минимальный. Да, и с большим трудом Ицхаку Рабину удалось тогда сформировать правительство. Это самый яркий пример. Величина решает не главная партия, решает блок. И для того, чтобы держать победу, в настоящий момент нужно сформировать блоки, а вот эти блоки формируются, надо сказать, с большим скрипом. Причем как у Нетаньяху, так и у Айзенкота. У Нетаньяху проблема заключается в том, что есть много партий, которые, или списков, я бы их даже партиями не назвал, не всех, по крайней мере, которые претендуют на то, чтобы баллотироваться в Кнессет. А на самом деле претендует на то, чтобы сжечь, как ты сама сказала, десятки тысяч голосов. У Айзенкота проблема в том, что далеко не все в его блоке считают его лидером, да, и готовы принять его лидерство и принять тот факт, что он кандидат на пост премьер-министра. Поэтому каждый из них решает свои проблемы. Нетаньяху, судя по всему, после того, как Офер Винтер объявил о создании своей партии, у него то, что называют, как говорили раньше, упало Симон, да, то есть до него дошло, что необходимо заниматься вопросом вот этого вот формирования блока, и каким-то образом приводить в соответствие 6-7 партий, которые есть, 6-7 списков, которые есть. Как он это сделает, я не знаю. Появляются самые разные сведения, кого, с кем и как он намерен объединить. Угу. Но, тем не менее, это вопрос ближайших 12 дней до закрытия предвыборных списков.
3: Угу. Ну, то, кстати, вот свежая новость, мы в процессе того, как мы с тобой разговариваем, Уфер Винтер наконец определился с тем, кого он собирается рекомендовать на пост премьера после выборов. Да, это была, конечно, большая интрига, мы все предполагали разное. Я шучу, конечно, ну, в общем, Нетаньяу.
12: Итак, Уфер Винтер рекомендует Бениамина, да. Нетаньяу. На это можно поставить точку на получение им голосов тех, кто голосовал за коалицию на прошлых выборах, и сейчас позднее был разочарован, и сейчас сидел на заборе. Угу. Честно говоря, я не очень понимаю, в чем логика этого заявления. Просто пытаюсь понять в процессе разговора, не очень понимаю, в чем логика такого заявления именно сейчас. С одной стороны, Винтер открывает себя давлению со стороны Нетаньяу, мол, если ты хочешь, чтобы я был премьер-министром, не мешай мне сойти с дистанции, получи у меня бронированное место и так далее. С другой стороны, он теряет голоса тех, кто, возможно, мог бы его поддержать. Не знаю, согласишься ли ты со мной, но, по-моему, достаточно странное заявление на данном этапе.
3: Ну, на самом деле, да, не очень понятно. То есть я думаю, что, возможно, у него есть команда, которая анализирует опросы, но мы с тобой об этом говорили уже, что Винтер, он такой как бы гибридный, как партия, потому что, с одной стороны, он явно правый, в общем, действительно, это не было, это был такой секрет Полишинеля, вряд ли кто-то его серьезно подозревал в том, что он рекомендует представителя противоположного лагеря, но при этом предполагали, исходя из его повестки, исходя из его списка, что он может претендовать и на голоса умеренных правых из тех, кто сейчас, например, находится где-то вот в районе Беннета и Лапида, из Лапида, да, то есть это избиратели
12: или
3: Беннета.
12: Или находится в той крупной партии, которая называется «Мы не знаем, за кого голосовать». Да, такая mm-hmm. партия тоже существует, и, в общем-то, она достаточно большая, и мне казалось, по крайней мере, что одной из целей создания партии Винтера было получить эти голоса. Сейчас он в большой степени объявил, что ему эти голоса, на эти голоса не претендует. На чьи голоса он в таком случае претендует, мне не очень понятно. Кроме как на то, чтобы побороться с Бецалелем Смотричем. Не знаю. Посмотрим на дальнейшие опросы, на дальнейшие его шаги. Я думаю, что в блоке Гади Азенкута громко аплодирует в настоящий момент.
3: Да, это действительно не очень понятное решение, но я думаю, что много ведь определяют опросы. Мне кажется, что это как раз такая, да, палка о двух концах. Политики часто корректируют свою предвыборную повестку согласно опросам, пытаясь угадать, где они выиграют больше. С другой стороны, избиратель смотрит на опросы, и чем меньше мандатов в этих теоретических опросах получает та или иная партия, соответственно, многие, может быть, решают не идти за ней, таким образом она теряет еще. Вот такая сложная это, на самом деле, такое маневрирование, согласись со мной.
12: Безусловно, но казалось, что да, как раз с точки зрения опросов Уфер Винтер начал достаточно лихо. По крайней мере, по сравнению с остальными претендентами на то, чтобы попасть в Кнессет, с Моше Фейглиным, с Гилядом Эрданом, с Бенни Ганцем и так далее. Вчера 13-й канал, если я не ошибаюсь, дал ему 6 мандатов, 15-й канал дал ему 8 мандатов. Mm-hmm. Не густо, но тем не менее было с чего начать. Сейчас, причем я не исключаю, что часть этих мандатов это как раз были люди, которые не находятся в фарватере, скажем так, Ликуда, или не идут на демонстрации с криками «Только Нетаньяу, только Биби». И сейчас Уфер Винтер, по сути дела, возникает вопрос, чем он, собственно говоря, отличается от Бецалеля Смотрича или от кого-то еще. Но, тем не менее, возможно, он открыл дорогу каким-то еще силам, которые захотят побороться за голоса, все-таки не определившихся. Не знаю, то есть сейчас Уферу Винтеру придется объяснять избирателям очень напряженно и достаточно, я пока не очень знаю, как он это будет делать. Собственно говоря, а зачем он тогда баллотируется? То есть в чем? Он заявил, если мы с тобой вместе слышали его выступление на презентации партии, Он заявил, что политическая система после 7 октября не может оставаться той, я почти цитирую, которой она была до. Рекомендуя Бенямина Нетаньяху, он, по сути дела, заявляя, да, за 61 день до выборов, что он порекомендует Бенямина Нетаньяху, он, по сути дела, заявляет, окей, more of the same. То есть я хочу, чтобы тот, кто был премьер-министром, тот премьер-министром и останется. Возможно, это сделано под давлением жесткой критики со стороны ликудников, со стороны сторонников Тюну Дати, со стороны вообще правых активистов и так далее.
3: Но это было немного странно для начала кампейна, начать с того, что ты поддаешься жесткой критике. Габи Вольсон, мой коллега-ведущий Канрека, я благодарю тебя.
12: Спасибо, всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
3: Россия резко повысила градус конфронтации, словесной конфронтации, но тем не менее, с Великобританией. Российский МИД заявил, что в ответ на удары Украины британским оружием, целями...

0: российского МИДа. Такая формулировка о возможных ударах по британским объектам за пределами Украины. Это какой-то уровень вообще другой совсем.
1: Впечатление складывается, что это другой уровень, потому что вообще в целом градус повышается очевидно совершенно. Потому что Захарова уже, в общем, против Лондона, против Великобритании, которая снабжает оружием, информацией Украину, и которая вообще, Великобритания, многократно заявляла о том, что она стоит плечом к плечу с Украиной в этой войне. То есть не то, что там какие-то размытые формулировки, а прямо жестко и однозначно, и это делает нынешнее правительство, это делало предыдущее правительство, и даже не одно. Но, то есть, в общем, такие заявления уже были, но в целом они сейчас ложатся вот на этот фон, как ты точно заметила, визит очень такой быстрый, странный, неофициальный, необъявленный, только между спецслужбами директора ЦРУ. До этого были разные заявления с российской стороны Путина, Пескова, Лаврова о том, что они не видят никаких перспектив, никакого соглашения с Украиной. И та же Великобритания и тот же Запад делает все для того, чтобы как можно дальше отложить урегулирование этой войны. А что такое урегулирование этого конфликта, как выражается Москва, с точки зрения Москвы? Это ведь не прекратить убивать людей, понимаешь? Это ведь не перестать воевать в Украине по непонятным причинам, связанным с половцами и печенегами, понимаешь? Это значит иметь возможность максимально добить Украину. Ну вот, собственно, вот это называется.
0: И все-таки, Оля, я пытаюсь понять, где проходит граница, где проходит граница между вот этой, ты говоришь, она не новая, да, такой привычной, можно сказать, российской риторикой, сдерживание и подготовка общественного мнения к реальной эскалации. Вот что я пытаюсь понять.
1: Я говорю другое. Я говорю, что это все вместе является такой общей картиной повышения градуса. То есть и заявление Захаровой, которое, конечно, очень резкое, потому что что значит удары по британским объектам? Что военным? Что она имеет в виду? Базу в Бахрейне? Что она еще хотела сказать? Базу на Кипре, британскую военную? Еще, может быть, какие-нибудь объекты в Европе, там, не знаю, непонятного назначения? Что она имела в виду? Очевидно, что она обращается не только к Великобритании, как к стране, государству, которое заявляет свою полную поддержку Украины. Она к ней обращается как бы как к представителю некоего Запада, но с Европейским Союзом она так разговаривать не может от имени Москвы, потому что он большой, сложный и граничит с Россией. С Америкой тем более не может. Ну вот давайте вот тогда вот с Лондоном поговорим. Хочу напомнить, что в 22-м году, перед самым началом этой войны в Украине, были абсолютно однозначные заявления, утечки, прогнозы, все что угодно, аналитика американских и британских спецслужб, которые говорили, что Путин готовит вторжение в Украину. И, в общем, как бы они были единственные, кто на этом настаивал, и они оказались правы. Если сейчас Рэдклифф приезжает в Москву для того, чтобы, как нам объясняет Wall Street Journal и издание «Политика», для того, чтобы предупредить Москву, что не надо пытаться тыкать палкой в Европейский Союз, например, в том месте, где находятся Балтийские государства, и пытаться эскалировать ситуацию. Значит, видимо, действительно для этого есть какие-то основания. Плюс вот этот фон, о котором я уже сказала, когда никто из официальных российских представителей ни одним словом не говорит о том, что есть какие-то перспективы как-то по-другому закончить или продолжить, или развить, или вообще посмотреть на эту ситуацию. Да, конечно, градус повышается, это очевидно совершенно.
0: Хочу пытаться так уже буквально там пары фраз, к сожалению, время заканчивается, но все-таки хотела спросить. Есть еще один важный элемент этого визита, Рэдклифф, так, естественно, СМИ сообщают, не знаю, обсуждал с российскими властями их поддержку Ирана. Может ли быть такой сценарий, что американцы пытаются заключить с Москвой такую более широкую сделку, как это любит Трамп? Украина, НАТО, Иран, все в одном пакете, если можно, буквально у нас есть минута.
1: Я думаю, что

0: Да, потому что опять-таки ничего из нашего предыдущего знания и ничего из тех фактов, которые уже были признаны фактами, этому не противоречит. Он пытался, да, он уже пытался это сделать и уже пытался как-то соединить вместе всю эту конструкцию. Как у него это получилось, в общем, мы тоже видим никак. То есть и не факт, что у него это как-то получится, но другой вопрос, что Иран как политическая тема для Трампа, конечно, важнее гораздо, чем Украина.
1: Да, поэтому, ну, по крайней мере, да, попытаться они могут.
0: Да, по крайней мере, я бы поставила на первом месте этот пункт, если строить предположение о прилете Рэдклиффа. Первый пункт – Иран, второй пункт – Украина.
1: Вот это он в таком порядке. Ольга Бочкова-Гликштейн, журналист, я тебя благодарю, спасибо большое.
0: Спасибо тебе.
1: Всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Попробуем теперь проанализировать на эту ситуацию, так как она видится из Лондона, с британской стороны. Великобритания уже дала понять, что российские угрозы ее не заставят отказаться от поддержки Украины. Одновременно британское правительство готовится еще к другому внешнеполитическому обострению, на этот раз уже с Израилем. Возможно, новые санкции в свете строительства в зоне Е1. Попробуем эту тему затронуть тоже, но начнем, конечно, с украинской, российской и британской тематики. Доктор Шмуэль Барнай, Форум Европа, сотрудник Еврейского университета. Доктор Барнай, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Вот начнем с этой российской угрозы, о которой мы говорили. Что на данный момент мы знаем об отношении к ней Великобритании, британских властей, реакции британских властей на эти угрозы? Насколько серьезно британское правительство воспринимает слова российского МИДа о возможных ударах по британским военным объектам?
3: Ну, я думаю, они пропорционально воспринимают это. Никаких резких таких заявлений, что если что, мы ответим по полной программе. Такого ничего не было. Да, это есть определенные опасения. Может быть, даже не о том, что удары будут вот непосредственно бомбардировка или там дроны или что-то такое, а, например, кибератаки, какие-то акции саботажа, не знаю, какие-нибудь экстремистские группировки. В Британии, кстати, такое уже было, когда использовались, можно сказать, местные какие-то крайние группировки для нанесения вреда, не глобального, но локального вреда. Там были попытки там испортить самолеты военные и прочее. То есть Россия способна на различные провокации. Сбрасывать это со счетов нельзя, но прямо вот готовиться сейчас открывать бомбоубежище, это вряд ли.
1: Интересно, как в Лондоне действительно читают эту формулировку «военные объекты за пределами Украины». То есть реагируют они, конечно, так по-британски умеренно, но интересно, что за этим стоит. То есть прямая угроза территории самой Великобритании, скорее как попытка такая общая создать стратегическую неопределенность. Вот как вам кажется, скорее будут интерпретировать в Лондоне это?
3: Ну вот в этом контексте скорее надо обратить внимание на британские объекты в других, не именно на британских островах. Есть, например, британские военные в странах Балтии, в Латвии, например, в других странах НАТО. Есть британские объекты на Кипре, базы. Вообще по свету они разбросаны. Вот там могут быть, например, провокации, какие-то действия против интересов Британии, да. Вот это куда более актуально, на мой взгляд, со стороны России, через какие-то прокси, через какие-то экстремистские группы, это, возможно, акции под чужим флагом. Мало в мире на сегодняшний день есть всяческих мерзостей и низостей, на которые не пошел бы Кремль для достижения своих целей.
1: Ну, вот когда британский премьер говорит, что Лондон не поддается запугиванию, мы не изменим свою позицию и поддержку Украины, есть ли и другие голоса, скажем так, есть ли сегодня в британском истеблишменте реальная дискуссия, например, о том, что вот эта поддержка, да, что в частности, например, передача Украины технологии Storm Shadow может слишком сильно приблизить Великобританию к прямому столкновению с Россией, что это неправильно?
3: смотрите, в Европе, в разных странах есть то, что по-немецки называется «Путинферштейх», да, вот эти «пониматели Путина», «давайте решим все полюбовно». Ну, то есть за счет Украины, конечно. То есть ничего страшного, можно поговорить с Москвой, переговорить, но в крайнем случае надавить на Киев, и они откажутся от примерно пятой части своей территории. Ну, такие вот доброхоты и псевдопацифисты, они есть и в Британии. На этом фоне, кстати, усиляются партии типа реформ, ну, это бывшая UKIP, этого Наджела Фараджа, это партия зеленых, которые уже зеленые не столько потому, что они любят кусты и деревья, там, и травку зеленую, а скорее потому, что они такого арбузного, я бы сказал, содержания. Если вы понимаете, о чем речь идет, типа Free Palestine и все такое. Mm-hmm. Вот. Это вообще не наша война, это вообще где-то далеко, это не для нас. К сожалению, они усиливаются. Кстати, премьер, новоиспеченный премьер, должен об этом думать, потому что прошлые местные выборы, а в Британии местные выборы имеют огромное значение, это такой лакмус, на котором видно, куда дует ветер, и прошлые выборы показали усиление как раз этих тенденций, и зеленые, которые давят на лейбористов слева, и партия реформ, которая использует социальную риторику и тоже отбирает голоса, кстати, и у лейбористов, и у консерваторов. У них ситуация не лучше.
1: Да.
3: Вот это, конечно, для британцев важно.
1: Да, я хотела вот буквально коротко, но все-таки коснуться заявления главы британского МИДа, уже теперь по Израилю. Милибен заявил, что в ближайшие недели будет представлен комплексный пакет мер, то есть санкции, по сути, на фоне продвижения тендера на территориях Е1. Что известно про этот пакет?
3: Смотрите, здесь вопрос такой, какого рода санкции они примут. Некоторые в Британии призывают, давят, кстати, изнутри лейбористской партии на премьера, чтобы санкции были еще более жесткие, чем в других европейских странах. В частности, распространить санкции на товары не только из Иудеи и Самарии, но и вообще на некоторые виды израильских производств. Попытка такая есть, и она, ее сбрасывать со счетов нельзя, потому что это действительно серьезно. То есть даже товар, произведенный, я не знаю, где-нибудь в Нетании или в Бершеве, или в Хайфе, тоже будет запрещен к ввозу.
1: Ясно, но пока это еще не решено.
3: Но, вероятно, какого-то рода санкции будут. Вопрос, будут ли они ограничены или расширены, вот это действительно. И Энди Берхам, он в непростой ситуации. И внутри партии, и опять-таки, ну, естественно, партия зеленых будет требовать запретить все, в числе само государство Израиль, желательно для них, а остальные будут струек, куда избиратели.
1: Да, придется лавировать, как это обычно и происходит. Шмуль Барнай, Форум Европы, Еврейский университет. Я благодарю вас. Спасибо.
3: Всего доброго, спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Ну и погода, которая, судя по всему, готовит Израилю очень необычный сюрприз, поговаривают о дожде среди августовской жары. Насколько действительно исключительно такая история для конца августа, что нас ждет, об этом синоптик Нахум Малик, главный метеоролог компании «Метеотек». Нахум Малик, шалом, хазара шишель «Метеотек».
4: שלום, ערב טוב.
1: אז בהחלט מצב יוצא דופן. באמת מצפה לנו גשם בסוף השבוע?
4: כן, אז מערכת מזג אוויר שהיא יותר אופיינית לסתיו ולתחילת החורף שקויה להגיע אל האזור שלנו. אנחנו בסוף אוגוסט ובדרך כלל אנחנו לא מדברים על מערכות של גשם. כלומר, אנחנו באמת רואים אירוע יוצא דופן שיכול להתרחש. זה צפוי להתחיל בשבת בצפון במהלך היום, אולי איזשהו גשם מקומי בצפון, אבל עיקר הגשם אנחנו מדברים עליו ביום שבת בלילה, בין שבת לראשון, עד צפויים לרדת גשמים בצפון, במרכז, לאורך מישור החוף, והם יכולים להיות גם גשמים חזקים, עם סופות רמים, בעוצמה, ואפילו יכולים לרדת באופן מקומי עשרות מילימטרים של גשם, מה שיכול לגרום להצפות. לשיטפונות, להצפות, כתוצאה מכמויות גשם גדולות בפרקי זמן קצרים.
1: ומתי זה יעבור בעצם? זה מן הסתם, נורא מוזר, אבל קצר, אני מנחשת.
4: נכון, אנחנו מדברים עד יום ראשון בבוקר, אז כנראה ביום ראשון מהצהריים זה אמור לחלוף אותנו. זה יכול להיות אירוע קצר, אבל בעוצמה. ואם באמת זה יהיה כמו שאנחנו רואים, אז זה משהו חסר תקדים באוגוסט. היו כבר שנים, היו מקרים שירד בהם גשם באוגוסט, אבל גשם מקומי, לא בכמויות, אבל אם זה באמת יקרה, זה משהו שהוא באמת יוצא דופן בצורה בלתי.
1: בהחלט, בהחלט. נחום מלק, תודה רבה. רזי הראשי של המטיוטק. אני מודה לך מאוד.
4: תודה, ערב.
1: דיסיטלי, סיטואציה סבירשן исключительно, говорит נחום מלק. Ну, мы, собственно говоря, и сами это видим. Последняя неделя августа. Дожди, причем дожди сильные. В шаббат они начнутся на севере, а ночью с субботы на воскресенье распространятся и на центр, на прибрежную зону. Причем дожди могут быть достаточно сильные, но в конце воскресенья они уже должны закончиться. Ну что ж, будем надеяться, что мы будем свидетелями такого уникального природного явления. Ну, а пока мне лишь остается пожелать вам шаббат шалом и напомнить, что эту программу вместе со мной готовили. Были со мной этот час в эфире редактор Людмила Ермакова, Вацлав Проченко, продюсер Зафир Селим, звукорежиссер. Я, Нараева Барская. Хороших выходных, дождливых выходных. Шаббат шалом. До свидания.

0: Махсаней Ашук.
1: Сеть супермаркетов, более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. Маданей Мания. Мидхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа.
3: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой, вей.
4: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
5: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и журналист, редактор, блогер, издатель Алла Борисова-Ленецкая. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Давно не встречались. Есть смысл поговорить о наболевшем, ну и, конечно, рассказать о новинках издательства «Книга Сефер». Помните, я позвонил вам, прочитав ваш печальный довольно-таки пост о том, что, ну, не лучшие, так скажем, профессионалы в разных областях ведут или пытаются вести нас за собой. И те качества, которые ценились прежде, похоже, выветриваются за ненадобностью. Ну, то есть, настоящий эксперт сопровождает свое мнение множеством оговорок, сомнений, а веселый коуч всегда уверен в себе и во всех, и во всем, что проповедует. Главное, чтобы просто понятно и уверенно. А результат, ну, кто какой заказывал. Как вы думаете, этот процесс обратим, кому-то еще понадобится сомневаться, взвешивать, оценивать риски и так далее? Или самоназванные специалисты, самозваные, как угодно, ну, в общем, заслонили горизонт навсегда?
1: Да, это довольно сложная тема, иногда она меня сильно триггерит, если можно так сказать,
0: задевает. Вы во многом знании многие печали, да. Читаю ваши посты не самые веселые.
1: Да, да, да, но и, с другой стороны, я про себя думаю, хорошо, может быть, просто это опыт и возраст, может быть, я просто так вот бурчу, слишком подаюсь этим эмоциям. Но, кстати, к тому посту, который я написала, я как-то искала картинку, думаю, чем бы это проиллюстрировать. И нашла картинку таких больших мыльных пузырей. И вот мне кажется, что наше такое социальное пространство, в котором мы так или иначе, социально-информационное пространство, в котором мы находимся и там в Фейсбуке, и в других социальных сетях, где шумит и колосятся все эти обсуждения и политические, и социальные. Вот это пространство, оно создает такой белый шум, в котором очень сложно реально выцепить что-то знающее, что-то действительно верное. Ну, конечно, мы живем в эпоху постправды, так называемой, да, когда огромное количество фейков заслоняют иногда и уводят как бы толпу, если можно так сказать, а, скажем, социальная сеть — это всегда толпа на площади, я бы так ее охарактеризовала. И вот уводит эту толпу в какую-то совершенно неверную сторону, а голоса умных людей, профессиональных журналистов, которые умеют анализировать тему, которые умеют подкреплять свои мнения источниками и так далее, они звучат не очень громко, потому что, ну, глупость, скажем так, или вранье, оно всегда очень громкое, и оно часто заслоняет голоса разума. Вот в этом проблема. Я как журналист, я много лет работала журналистом, и когда жила в Петербурге, и когда приехала в Израиль, я работала на сайтах «Релевант» и «Детали», и мне, конечно, как журналисту иногда это сложно видеть, потому что вот эти пузыри, они как бы врываются в нашу реальность, в наш мозг, и за ними ничего не видно. Вот получается так. Вот эти все видосики, которые вдруг выскакивают на тебя там из интернета, из социальной сети, вот эти карточки, где очень коротко пытаются тебе вложить в мозг какую-то информацию, а этим всем пользуются, конечно, и политики, будем уж говорить откровенно, да, пользуются вовсю. И вот это политические кампейны, которые на этом основываются, они, конечно, ведут к очень таким спорным результатам. Я бы так сказала.
0: Ну, как у Тефи, так сказать, что делать? Кефер, фер-таке.
1: Да, да.
0: Ну, ведь,
1: да.
0: В общем, понимаете, картина площади, на которой горит Янгус, да, значит, а старушка подкладывает веточку, и он говорит «Санта Симплицитас». Она повторяется. Какие-то немногие, ну, может быть, их можно назвать пророками нашего времени. Они, конечно, не слышны. А площадь, а толпа, она ревет. Ей нужно зрелище, она его получает.
1: Вот в том-то и дело. Я, кстати, всегда очень, очень удивляюсь или даже улыбаюсь, можно сказать, когда люди реагируют на мнение в соцсетях эмоционально и говорят, как же так, мне написали такой ужас, ты вышел к толпе, и толпа может тебе сказать все, что угодно, это действительно.
0: Да,
1: так.
0: Я не знаю, мы делаем прогнозы или мы не делаем прогнозы, это обратимо?
1: Ой, вот насчет прогнозов я бы, конечно, я бы, конечно, опасалась, потому что если говорить о том, что сейчас ворвался, например, в нашу жизнь искусственный интеллект, да, и ворвался с такой силой, которую мы никак не прогнозировали. Но я, правда, я, конечно, читала всяких замечательных фантастов наших, где много чего было, да, но вот как, какого-то такого конкретного прогноза, что вот это произойдет буквально вот на моей памяти, на моей жизни, я не могла себе представить. Поэтому прогнозировать, что будет вообще с нашим общественно-политически-социальным пространством, я не берусь. Но пока какие-то у меня прогнозы не очень радостные.
0: То есть худшее впереди.
1: Да.
0: Хорошо, давайте так. Давайте сейчас немножко отделим этот разговор грустной песней Меловина. Первая, кстати, композиция это был Чиф, сейчас Меловин, замечательные украинские современные авторы. И будем говорить о новинках. Там-то все-таки мы позитив найдем.
1: Найдем.
0: Слушаем и продолжим разговор.

0: Просто красивая песня, замечательный мальчик из Одессы Мелвин. А теперь, значит, в студии у нас, естественно, по-прежнему журналист, редактор, блогер, издатель Алла Борисова-Ленецкая. Теперь важное. Новинки. Поехали.
1: Да, вот как раз мы с вами говорили о том, что голоса иногда не слышны, голоса умных и замечательных людей, аналитиков, профессионалов, но у нас они слышны. Я могу сказать, что наше издательство, вот недавно я как раз выступала на одной из книжных презентаций, и меня спросили, чем ваше издательство, собственно, отличается от других издательств, там издата так называемого, да, которых сейчас довольно много в Европе и в Америке возникают. Да. Я сказала, что мы не позиционируем себя как там издат, потому что там издат означает, что есть некая метрополия, да, а вот кто-то, кто вне ее. А мы считаем себя израильским издательством. И как израильское издательство мы довольно много издаем не только русскоязычных писателей, которые здесь живут или имеют отношение к Израилю, но также и переводы, и также и переводим. И вот наш новый проект, который называется «Дискурс. Политическая мысль Израиля». Мне кажется, что это очень интересный возник проект в содружестве с организацией «Исраэль Шилану». И благодаря в том числе и им, и прекрасному переводчику Яне Кац, и нашему издательству, мы издали две книги израильских публицистов, замечательных, умных, профессиональных людей. Первая книга – это книга Йофи Тирош «Путеводитель по лабиринту гендерной сегрегации». Она называется вообще... название, это как бы подзаголовок, а название книги «Разделенные». И вот если посмотреть на обложку этой книги, то наша замечательная дизайнер Юля Дозорец, она изобразила мужчину и женщину.
2: Очень хорошо.
1: Да, разделенными вот этой надписью. На самом деле Йофи Тирош, доцент юридического факультета Тель-Авивского университета, она старший научный сотрудник Иерусалимского института Шалома Хартмана, и специализируется как юрист, как специалист, именно на антидискриминационном праве, на праве и культуре, а также юриспруденции, связанные с сегрегацией, с феминизмом и прочими проблемами очень важными. И что в этой книге, это перевод, да, и что в этой книге замечательно, она посмотрела на Израиль именно с точки зрения процесса, который идет сейчас, с процесса, который связан с гендерной сегрегацией общества. Она показала, как медленно, но неуклонно это происходит. Вот, скажем, она пишет: до недавнего времени эту возможность гендерного равенства, то есть любое общество должно, собственно, соблюдать гендерное равенство, вот эту возможность обеспечивал суд и само общество, по крайней мере, на уровне деклараций, принципов. Сохранение этой практики зависит от отношения либерального общества к попыткам вынести нормы неравенства за пределы религиозной среды. Но мы знаем, что в религиозной среде, да, эта сегрегация естественным образом происходит. Поэтому для обсуждения важно, позволять ли религиозному обществу распространять разделение мужчин и женщин на новые сферы и пространства. Иными словами, вопрос в том, как будут выглядеть улицы будущего Израиля. Его поезда и автобусы, школы, рабочие места. Сможет ли каждый чувствовать себя в нем свободно и знать, что у него есть справедливые условия для развития, независимо от пола и гендера? Вот такая преамбула. А дальше она, в общем, с фактами в руках, с юридическими документами, с новыми законами, показывает, как таким вот несколько ползучим образом происходит выход этой сегрегационной практики из религиозной сферы. И вот один из примеров, ну, нам он хорошо известен, это образование. Это то, что сейчас происходит в нашей высшей школе, в университетах, когда университеты пока просто имеют право, это не обязанность, но это право, имеют право обеспечить раздельное обучение для мужчин и женщин на вторые и третьи степени. Это то, чего не было в Израиле, не было никогда. Ну, а тут как бы дьявол, так сказать, в деталях. Вот, например, пишет Йофи Тирош. Угу. Назначая преподавателя в зависимости от его пола, жертвует его уровнем. На факультете психологии нет достаточного количества лекторов мужчин, поэтому преподавать мужчинам отправляют аспирантов. Женщины не могут преподавать мужчинам. Да? И наоборот, мужчины могут преподавать и в женских, и в мужских группах. Таким образом, кого наймет университет? У кого будет больше преференций? Конечно, у мужчин, потому что они более, так сказать, востребованы.
0: Не то, что мужчины могут преподавать и там, и здесь нормально, как бы, и в принципе,
1: да, но женщина не может преподавать, да. И таким образом, пишет Тирош, но дело не только в светских там студентах, да, таким образом ущемлены и студенты харидим, потому что их обучают менее опытные знающие лекторы и преподавательницы, то есть они тоже страдают, не только страдают те, кто хотел бы учиться в нормальном для нас, для светских людей, смешанном обществе, но страдают и сами харидим.
0: Вот недостатка опыта преподавателей,
1: да,
0: пострадают,
1: да,
0: все.
1: Да, да, а потом возникает вопрос, а как в библиотеках, а как в лабораториях, как это все как бы будет организовано, и не пострадает ли от этого наука? Естественно, пострадает. Это как бы...
0: Странно, мне казалось, что вот эти вопросы уже давно решены, и как бы, и, в общем, равные условия уже давно обеспечены.
1: Ну, к сожалению, нет. К сожалению, нет, и мы каждый раз сейчас должны вновь сталкиваться с попытками нарушить вот это вот хрупкое равновесие, да, нарушить наше общество. Это же касается и армии, она тут пишет о ЦАХ. Алия, она пишет, что в наши дни ЦАЛ – это организация, в которой каждого солдата, религиозного или светского, обязаны спросить, готов ли он проходить обучение у женщины или с женщинами. То есть женщины-офицеры не могут, если, так сказать, солдаты не хотят с ними заниматься, они не могут, и ЦАЛ не может их заставить это сделать, скажем так. Так мы получили армию обороны Израиля, в которой командир может попросить не служить смешанной боевой единице, чтобы не командовать женщинами. С другой стороны, вот такая история. То есть она также пишет, что и правила разделения и скромности, они тоже навязываются не только религиозной части армии, да, но и всем остальным, и это происходит уже сплошь и рядом. Есть еще и вот то, что в армии всегда существовало, это «дружба без слов», цитата из знаменитой песни об армейском товариществе РЮ. Так вот, каждый физический контакт в армии сегодня воспринимается как заряженный сексуальностью. То есть сегодня солдат наказывают за проявление тепла и участия. Он не может обнять там, они не могут обнять друг друга, скажем. Вот такие вот истории, которых... Вот чем интересна эта книга, что здесь не только теория, а здесь очень много совершенно конкретных примеров, которые вот если их собрать воедино, вот они рисуют такую не очень... скажем так, приятную картину.
0: Что мне кажется, важная своевременная книга.
1: Да, важная и своевременная, так же, как я не буду так подробно сейчас говорить о книге второй, которая у нас вышла, но мне кажется, она тоже очень-очень важная. Это книга ученого Томера Персика «Либерализм. Истоки, принципы и кризисы». Дело в том, что либерализм сейчас во всем мире подвергается, конечно, и нападкам, и испытывает кризисные моменты, связанные там с наступлением, с одной стороны, волны миграции, да, с одной стороны, с другой стороны, консервативный ответ на это, традиционалистский ответ, усиление националистических обществ и во всем мире, не только в Израиле.
0: Но Израиль... Европа тоже очень затронута,
1: да,
0: этим сильно,
1: да,
0: и
1: да,
0: это,
1: да.
0: Это проблема.
1: И вот книга Персика, она как раз интересна тем, что он исторически прослеживает возникновение вообще либерализма, что такое либеральный порядок, что это такое вообще, почему вообще общество, развитые страны пришли к этому, да, почему они к этому пришли, и почему сейчас возникает кризис либерализма практически во всем мире. Вот такая книга, тоже очень и очень интересная.
0: Да, безусловно, я думаю, что проблемы очень болезненные, очень острые, Я только еще раз скажу, что это новый проект издательства «Книга Сефер» «Дискурс».
1: Да.
0: Значит,
1: да.
0: У вас она обозначена где-то.
1: Да,
0: там,
1: да, да, вот как... здесь вот.
0: Да, и да, вот, да, вот да, пожалуйста, да. Знайте, что это очень любопытные книги о психологии, о каких-то публицистике, в общем, и это книги нового проекта.
1: Да, я хочу заметить, что эти книги можно и заказывать уже, и они есть и в электронном виде в нашем магазине «Книга Сефер», электронном магазине, да.
0: Но, наверное, через спустя какое-то время они окажутся уже в бумажном виде.
1: Да, они есть в бумажном виде, уже можно их заказывать, да, обращаться пока в «Книгу Сефер», но, в принципе, и могут быть и в других
0: магазинах. Да. Так что, пожалуйста, вот знайте. Ну что, мы сейчас перейдем к художественной литературе. Ну, да. Давайте переходить. Я думал, еще послушаем музыку. Музыка у нас есть. Давайте переходить к художественной литературе. Так. Послушаем, может быть, все-таки?
1: Да, конечно.
0: Даже не называю, потому что все узнают.

0: В студии издатель, блогер, редактор, журналист Борис Оленецкая. Мы приступаем к художественным новинкам издательства «Книга Сефер».
1: Да, с удовольствием могу сказать о первой дилогии, первых двух романах, о которых вот хотелось бы поговорить. Это романы Виктории Ройтман. Роман «Ерва из Оседо» — это как бы первый роман дилогии, но у нас он вышел вторым. И ее же роман, как бы продолжение истории с этой же героиней, это роман «Гороскопус». «Гороскопус». «Ерва из Оседо» — такое сложное название, когда «Ерва», переворачиваем, это еврей, «Оседо» — это Одесса. Одесса, да, наш автор и наша героиня, они родом из Одессы. Мне было очень интересно встретиться с Викой. Я считаю, что она замечательная писательница, и, кроме того, она психолог. И все это соединилось в ее романах. Написать такие, ну, я бы сказала, большие, действительно объемные романы, это непросто. Это практически создать целый мир, населенный героями, причем эти герои узнаваемы. Узнаваема героиня, девочка, которая приехала из Одессы сначала по программе. Ну, мы уже сейчас знаем, что это программа на Оле, там она называется иначе. Потом уехавшая обратно в Одессу, и потом приехавшая уже в университет, в Иерусалимский университет. То есть второй роман, вот это «Гороскопус», это уже Иерусалим, это университет, это студенты, отношения, любовь, расставания. Все это на фоне того, что происходило в то время в Иерусалиме, это интифада. В общем, короче, это очень широкий фон. Очень много героев, ярких, узнаваемых, интересных. Но о чем я бы хотела здесь поговорить, о чем мы говорили недавно на презентации этой книги в музее Анну, мы говорили о том процессе, который совершает героиня, и совершали мы все в то или иное время, процесс перехода, да, из одной страны в другую страну, и то, как мы это называем. Вот интересно, что в объявлении о презентации организаторы использовали слово «эмиграция». И это вызвало огромный шум в социальных сетях, я бы даже сказала, такой скандал, потому что люди начали писать, что нет, они не совершали эмиграцию, они совершали репатриацию. Надо сказать, что для тех, кто приезжает недавно, это не совсем очевидно, вот такая замена. Потому что на самом деле они в большей степени бегут от...
0: Чем куда.
1: Чем куда. Что такое эмиграция? Это отъезд откуда-то, да? Не путать с иммиграцией, когда это уже внутри, да? Репатриация — это возвращение на родину. Это довольно заряженный идеологический термин. И, скажем откровенно, для тех, кто приезжает, скажем, сейчас вот в эту новую волну, он не так, все не так однозначно,
0: извините,
1: потому
0: я
1: что...
0: даже скажу, прошу прощения, да, что и волну, или от 90-х,
1: да,
0: там тоже есть разные люди, которые, да, тоже приезжали по разным поводам.
1: Конечно, конечно. И вопрос в том, насколько мы умеем сами себе в этом признаться, что да, мы едем по закону о возвращении, это правда, да, но мы еще не чувствуем эту страну как свой дом, да, может произойти в будущем, и дай бог, чтобы это произошло. И если эти люди, ну, я и себя могу к этому отнести, хотя я приехала 12 лет назад, но тем не менее, если эти люди почувствуют себя в этой стране дома, да, тогда они совершенно с полной искренностью, откровенностью и честностью могут сказать, что да, мы репатриировались. Но не всегда это так, не всегда это происходит. Во многом от общества, от страны, от государства,
0: от ощущения
1: нас всех,
0: себя здесь.
1: Да, от нас всех зависит и то, как они ощущают, конечно, себя, как они будут ощущать, конечно, себя. Да? Поэтому я бы не разделяла вообще эти термины. В принципе, могу сказать, что это все может совмещаться. Да, мы совершаем эмиграцию, мы совершаем репатриацию, мы чувствуем, что это наш дом, или мы почувствуем, может быть, что это наш дом, или не почувствуем. Такое тоже бывает, как мы понимаем. Да. Вот, кстати, Вика в этом смысле со мной совершенно согласна, автор романа. Потому что это вопрос, что на самом деле движет ее героиней, и чувствует ли, и находит ли она свой дом. Она в поисках этого дома. Она в обоих этих романах в поисках дома. Я не могу сказать, что она его нашла, потому что она его еще ищет в людях. Она пытается цепляться, уцепиться за людей в этой стране и таким образом найти дом. Поэтому очень интересно это читается, потому что это прежде всего история взросления, но и отношений, но и человеческих отношений. Вот, так что я очень рекомендую. Это интереснейшее чтение, но просто оторваться невозможно. Угу. Особенно мне, например, была интересна вторая книга, это «Гороскопус», потому что я не переживала это время, не знала, как здесь все было в Иерусалимском университете, да, как происходило это общение между студентами из разных-разных совершенно стран и приехавших учиться. Это интересно просто для постижения страны даже, а не только как история героини.
0: И я так понимаю, что это отвечает вашим литературным критериям.
1: Да, безусловно. Это просто хорошо написано. В этом смысле я даже могу сказать, что я была удивлена, потому что Вика приехала в юном совсем возрасте, и, например, профессионально она занимается только всем на иврите, да, и какие-то свои там научные вещи она пишет на иврите, но художественную литературу она может писать только на русском. Вот такое иногда происходит раздвоение, если можно так сказать, у писателя. И ее русский прекрасен, и хорошо она его сохранила, развила, так сказать. То есть читается это замечательно.
0: Окей, но да, это не все еще художественные новинки у вас.
1: Это не все. Я бы хотела еще сказать о уже третьей книге, которую мы издали, автора Софи Рон Мария. Этот роман называется «Десятый жених». И там совсем другая среда, иногда нам не очень знакомая, и тем это интереснее, потому что это среда людей религиозных, но не ортодоксальных евреев, да, это, ну, вязаные кипы, если можно так сказать, да, вот эта среда Иерусалима и поселений также. Героиня, которая приехала из Петербурга, у меня, кстати, тут почти... Нет, вот героиня из Одессы, а в этот раз героиня из Петербурга. Да, она оказывается одна с ребенком в разводе, и начинается процесс шедуха героини с разными кандидатами. И, собственно, вот на встречах с этими разными 10 претендентами держится роман, потому что Каждая история – это какой-то срез израильского общества, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, как героиня, она укрепляется после общения с этими кандидатами. У нее возникает такое чувство собственного, ну, и достоинства, которое в ней было, и самодостаточности, да, и самодостаточности. Я не буду как бы уходить в сюжет книги, чтобы не спойлерить это для читателя. Могу только сказать, что она вот как бы через эти свидания героини, она как бы препарирует израильское общество, обнажает вот все тонкости того религиозного менталитета, о котором мы очень мало что знаем. А сама Софи...
0: Изнутри как бы.
1: Да, а сама Софи знает достаточно много, потому что она была в этой среде изначально, когда приехала.
0: Я, прошу прощения, знаете, как бабушка, которая спрашивает, как для евреев это. И вот у меня такой вопрос. С литературной точки зрения вам понравилось?
1: Да, мне нравится это с литературной точки. Я считаю, что она вообще тоже развивается, и как писатель.
0: Это уже третий, по-моему, роман,
1: это уже третий, да, но первая книжка ее касалась телевидения. Это были такие очень яркие сатирические заметки, да. Потом была вторая книга «Суд Соломона». И вот эта книга, которая на самом деле, она написала ее на иврите давно. Это была, может быть, ее вообще ранняя, да, одна из ранних ее книг. А потом она сама перевела эту книгу с иврита на русский. Вот, кстати, да, довольно интересный тоже ход, который этим же ходом шла и, кстати, Ксения Светлова, которая тоже издала у нас свою книгу «На каблуках по Ближнему Востоку».
0: мы будем
1: это
0: доверять.
1: Это люди, которые... Я просто хочу заметить, что это люди настолько тесно связаны с Израилем, что они пишут свои первые книги на иврите. Это надо вообще осознать, как бы, как это происходит, да? А потом они пишут, ну, свою версию уже на русском языке, ну, с помощью редактора, конечно, не без этого.
0: Вот.
1: Но, тем не менее, я очень рада, что я имею отношение к этому процессу.
0: Ну, мы доверяем издательству «Книга Сефер», поэтому вы рассказали о новинках, мы с удовольствием запишем и запомним.
1: Да.
0: Так, давайте еще композицию, и у нас есть еще один раздел новинок.
1: Да.

0: Это была Анастасия Приходько. Мы продолжаем. Итак, следующая порция книг от издательства «Книга Сефер». Пожалуйста, в студии Алла Борисова-Ленецкая, журналист, редактор, блогер, издатель. Пожалуйста.
1: Да, я бы хотела рассказать еще об одной книжке, которая сейчас на стадии конечном этапе, да, то есть мы готовим ее к выпуску. Это такая неочевидная, может быть, для нас книга, потому что это книга американской писательницы, которая пишет и на английском, и на русском. Это Нина Косман. Ну, Нина Косман имеет свои отношения с Израилем, потому что она вообще эмигрировала в 72-м году из Советского Союза, эмигрировала в Израиль. Но, побыв здесь какое-то время, она уехала в Рим, потом в США, и уже строила свою жизнь и карьеру в США. Она училась, она преподавала потом в колледжах, школах, она вообще преподавательница по своей профессии. Преподает она английский язык. И написала несколько книг и на русском, и на английском, а также переводила много. Например, она переводила на английский Марину Цветаеву. Ну, то есть английский и русский, да, тоже так же, как вот в том случае, о котором я рассказывала уже, они сопоставимы на одном уровне, на хорошем, на очень хорошем уровне. Так вот, эта книга, о которой я говорю, это книга рассказов, который называется, так очень яркое название, я бы сказала, «Мисс Нина, вы мусульманка?» Так называется эта книга. Дело в том, что Нина Косман устроилась работать в мусульманскую школу в Нью-Йорке. Это школа для детей, выходцев из разных арабоязычных стран, да, у которых материальный уровень не очень высокий, и вот им предоставляется такая программа английского языка, литературы, которая как бы должна их немножко ввести в курс дела той страны, в которой они оказались, да. И вот Нина Косман, которая она преподает английский как второй язык в этой американской школе, и каждый день она вынуждена отвечать вот на все эти сложные вопросы, которые и сталкиваться вот с теми неразрешимыми противоречиями, когда дети, которые приходят из семей очень религиозных, очень, так сказать, твердо верующих в то, во что они верят, они оказываются в совершенно светском окружении, в светской школе, и возникает это столкновение с учительницей Ниной Косман. Она причем не заявляет им, что она еврейка, потому что это как бы возникли бы сразу какие-то... возникли бы сразу еще дополнительные проблемы, да? Когда ее спрашивают, откуда она приехала, она говорит, что она приехала из России. Это как-то еще проходит.
0: Примеряет, да.
1: Но вот каждый день возникают вопросы, и каждый ее рассказ — это какая-то вот такая тема, этот вопрос, который вдруг возникает в классе с этими маленькими ребятами, детьми, да, которые вдруг она вынуждена отвечать, что является харам, действия, которые запрещены религиозным законом. Можно ли показать картину Тициана, предположим, детям? Можно ли им рассказать об Адаме и Еве? И если рассказывать, то как это делать? Да, каким образом? Может ли девочка снять хиджаб, если в классе мальчики? Она говорит, что она не может и не снимает. На самом деле, конечно, по всем законам американской школы она может это сделать, да. Как научить вообще этих детей жить свободно, когда в семье происходит там совершенно что-то другое? Вот эти вопросы, эти страсти, они как бы там

0: он создал все: звезды, землю, небо, говорит ребенок. Она отвечает ему: Аднан, ты сейчас в Америке, у американцев на этот счет другая точка зрения. Ты знаешь, что такое другая точка зрения? И вот потихоньку она пытается объяснить им, что такое наука, да, чем это отличается от религиозных постулатов, которые им внушают. Но это довольно сложная тема. Я могу маленький кусочек прочитать?
1: Давайте.
0: Да, маленький кусочек.
1: Маленький, да.
0: Да. Угу. Называется «День святого Валентина». Вся книжка — это рассказы, которые состоят из таких вот диалогов, да, которые с учителем. «Мисс Нина, а вы празднуете День Валентина?» «День Валентина? Нет, обычно не праздную». «Правильно, мисс Нина, потому что он не святой». «А, ну хорошо. Он не святой, потому что святых нет». «С этим согласна». «Потому что есть только Аллах, мисс Нина. Только в него нужно верить». «Ну, мы все разные, поэтому у нас разные мнения насчет того, в кого нужно или не нужно верить». «Нет, мисс Нина, разных мнений нет. Есть только одно». Ну, это не значит, что все в этой книге так серьезно. Есть как бы там и то, чему мы улыбаемся, и много юмора.
1: У нас,
0: да,
1: по-любому ожидает увлекательнейшее чтение.
0: Увлекательно. И я должна сказать, что эта книга абсолютно реалистична. То есть она, конечно, написана художественно, безусловно. Но она абсолютно реалистична, потому что это практически обработка ее дневников, да, и закончилось для нее все плохо в этой школе. В этой школе родители пожаловались на нее, именно касалось истории с Адамом и Евой. Вот, когда она открыла случайно, чтобы рассказать детям, что это и кто это, как бы разговор об этом зашел, она открыла картинку, они увидели, да, и тут же закричали, что это харам, да, и все это донеслось до родителей, родители подали жалобу, ее отстранили от преподавания. Она подавала в суд, было судебное разбирательство. Это очень нашумевшая, кстати, история была в Америке. Она выиграла этот суд, но она не вернулась к преподаванию. Ну вот такие истории.
1: Нина Косман.
0: Очень современные, да, очень современные, мне кажется, очень актуальные и для нас в том числе. И для нас в том числе.
1: Так, и еще нам про книжку, у нас немного времени, но обязательно сказать про Марию Берковиц, это важно.
0: Да, Мария Берковиц, ну, вы знаете, наверное, у всех на устах имя ее сестры Жени Берковиц. Я должна сказать, что книжку Жени Берковиц мы тоже издавали, ее стихи, да. Она продолжает, она находится в тюрьме до сих пор, в лагере, да. Она продолжает писать и, кстати, пишет прекрасные стихи. Иногда я их встречаю, потому что ее мама Елена Эфрос их публикует иногда у себя в сетях. Так вот, Мария Берковиц, ее сестра, которая тоже родилась в Ленинграде, она российская, она как бы уехала из Петербурга 4 года назад, но пишет она на русском языке, она писательница и известный педагог-дефектолог. То есть она получила признание как специалист именно педагог, много лет проработавший с детьми и взрослыми со сложными нарушениями развития, но в том числе с аутизмом. Окончила она Герцена, работала в благотворительных организациях, в разных детских домах, и ее стихи публиковали разные литературные журналы. Сейчас она живет в Сербии, она осваивает эту страну, ну, в общем, все мы осваиваем какие-то страны, да. Вот она переехала в Сербию и живет там, и работает, и вот у нас в книге «Сефер» мы издали сборник ее стихов, который называется «Седмолист». И мы очень благодарны тому, что предисловие, и послесловие написали замечательные критики и литераторы. То есть предисловие написал Николай Александров, такой литературный
1: имя,
0: критик, да. И послесловие написала писательница Ксения Букша.
1: Ну что, это профессионалы.
0: Да, да, да. И сразу хочу сказать, что такое седмолист. Это второе название травы, растения, которое называется сныть. Сныть. Еще такое название. И вот этот цветок, это растение на обложке книги. Угу. И почему это так хорошо отражает, собственно, суть ее стихов? Они очень тесно связаны с природой. Она живет как бы в природе.

0: на природе, и очень много у нее вот каких-то перекличек внутренних ее переживаний с тем, что она видит в природе. Такой поэт самобытный, я бы сказала. Я могу что-то прочитать?
1: Одно стихотворение.
0: Одно стихотворение, хорошо.
1: Да, да.
0: Сейчас, секундочку. «Тянется долгая баржа, как месяц жары, как немецкое существительное, как вереница автобусов на границах Евросоюза, как имя, фамилия, отчество, место рождения, дата, как велодорожка на бульваре освобождения, как перечень жертв на камнях, как номер вида на жительство, как первая книга на сербском, как бабушкино молчание, как судья удаляется на перерыв. Обжигаюсь о клавиши банкомата, люди ждут автобус в тени остановки, жаркий дым кукурузы в витринах, портреты выпускников, сухая гроза мигает над бежевыми холмами, пока не стемнеет совсем. Там, где Дунай поворачивает к Белграду, пропадают в тумане велосипеды, и огоньки рыбаков, и река, как прохладная кокта шуршит пузырьками внизу. Здесь я стою в темноте и понимаю слова рыбаков. Детелина и боковица, клевер и подорожник. Детелина и боковица, детелина и боковица».
1: Мария Беркович.
0: Мария Беркович.
1: И я скажу буквально одно слово про книгу Елены Толстой.
0: Да, я хочу сказать, что Елена Толстая, безусловно, такой, я могу сказать, что это даже в чем-то легендарный человек в Израиле, потому что она тоже приехала в 70-х, она известный русист, она много преподавала, много работала в Иерусалимском университете и написала такую книгу своих воспоминаний. Это перекличка и московских воспоминаний ее детства, и того, что встретила ее в Иерусалиме. Это тоже совершенно другой Израиль, это совершенно другая страна, совершенно другой Иерусалим. Но это именно поэтому, но не только поэтому, это очень захватывающее чтение. Но она как славист, она, кроме всего прочего, еще наполнена аллюзиями из разных литературных источников, из разных литературных произведений. На этом фоне она создает еще и свой особый личный язык. Поэтому это читается иногда очень интересно просто. Такая книга.
1: Здесь, увы, время беседы нашей подходит к завершению. Огромное спасибо Алле Борисовой-Ленецкой. Еще раз повторю, журналисту, редактору, блогеру, издателю. Приходите.
0: Можно напомнить, что все книги, о которых я говорила, и которые выйдут, доступны на нашем сайте «Книга Сефер». Там есть магазин, и вы можете заказать эти книги и в бумажном виде, и в электронном.
1: Заказывайте, находите их в магазинах, пишите. Все способы замечательно доступны. А вы приходите, Алла,
0: спасибо,
1: пожалуйста.
0: Спасибо, обязательно.
1: Мы, в общем, ищем, находим и читаем новые, и иногда это и не новые книги с издательства «Книга Сефер» с большим-большим удовольствием. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф, еще одна композиция от группы «Бумбокс» напоследок. По-моему, это была славная охота. Спасибо.
0: Спасибо.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, наверное, программу, которая последует ниже, стоило бы назвать «Полной иллюминацией в присутствии импресарио». Ну, такой программы у меня нет. Зато в студии, кроме нас со звукооператором Михаэлем Ольшвангом, присутствует замечательный певец. Замечательный певец. Не разговаривайте, пока, когда микрофоны уже включены. Да, замечательный певец, драматический тенор Давид Гольдберг и не менее замечательный импресарио, генеральный директор объединения Арс-Опера Ирена Арзютова. Вот, привет.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, так. Игорь.
1: Здравствуйте, Игорь.
0: Здравствуйте всем радиослушатели. Одна композиция в исполнении Давида только что прозвучала. Остальные прозвучат позже, но мы, конечно, сначала поговорим. Кто-то из вас объявит прозвучавшую, потому что у меня, если не подписано, я и не знаю.
1: Давид.
0: Да.
2: Это ария из оперы «Турандот». Самая известная ария, наверное, во всем репертуаре вообще «Nessun Dorma».
0: Спасибо. Ну, а теперь давай так. Значит, родился, учился. Родился ты в Ришине.
2: Да, родился
0: так,
2: в Израиле.
0: Так, ты даже уточнял, в какой больнице, все нормально.
2: Да. Но у меня, конечно, русский – это не мой родной язык, но мы сделаем максимум.
0: Да, ты справляешься, я хочу сказать.
2: Спасибо.
0: Так, дальше, значит, ну давай я тебе перескажу, чтобы проще было, что ты всегда любил петь, но потом менялся голос, проходило время. В 17 лет ты уже активно начал петь арии, потому что любил это дело. Потом, значит, ты брал с 18 по 19 годы уроки у учительницы, потому что ты готовился к академии.
2: Да.
0: И это было очень, как я понимаю, забавно. Утром в армию ты шел, а вечером на музыку.
2: Да, так и было, да. Это было, можно сказать, первые шаги.
0: Ну смотри, как бы в барениях,
2: ну,
0: да, отлично.
2: В опере, да.
0: В академии ты поступил, ты проучился 4 года и все равно еще брал уроки дополнительно. Насколько
2: я... Не-не, я учился у Бибианы Гольденталь.
0: Так.
2: Она тут многих выучила. Она, ну, педагог... она была педагогом, наверное, там 40 лет. Я не знаю, сколько лет она была в Иерусалиме. И... Ей просто сейчас, наверное, 92, что-то такое.
0: По-моему. Короче, тебе повезло, да. Ты на нее попал.
2: Да, я был один из последних ее учеников.
0: Кстати, а вот интересно, такой у меня вопрос. Русский твой, это бабушка? Это
2: да.
0: Кто? Потому что все, кто хорошо говорит без акцента по-русски,
2: да.
0: Родился здесь, это бабушка.
2: Да, как да, конечно, да, да, да. Бабушка сидела надо мной хорошо.
0: Бабушка,
2: по поводу русского, да.
0: Да. Ну, это чувствуется. Если без акцента, значит, бабушка.
1: Не, ну,
0: там.
1: Давид хорошо знает русский, и глубоко русский.
0: Ну, так мы же ее, может, не могли
1: шутят
0: бы...
1: Шутят на языке, да. И, наверное, ты думаешь на языке.
0: Ира, я тебя умоляю, микрофон, да, опусти его немножко.
1: Да, да. Опускаю микрофон, опускаю. Да.
0: Хорошо. Итак, да. Значит, замечательно. И тебе повезло. Но тебе повезло еще больше, потому что ты работал в Вильнюсе с одним из самых крутых тенеров в мире.
2: Да, с Кристианом Бенедикт.
0: Да.
2: И он меня уже научил по-настоящему быть тенором. И он мне выучил, ну, его школу. У него школа называется Мелоки. Это один из педагогов итальянских, очень известный педагог.
0: А как ты попал туда?
2: Ой, я уже не помню. Сейчас.
0: Добрые люди привели, хорошо.
2: Да, да, привели. Но он меня услышал, и хотел, ну, меня научить, потому что в те времена, это был 20-й год, это была корона. А он вообще не хотел преподавать, у него была сумасшедшая карьера, и как-то сложилось, что он начал преподавать, ну, потому что все было отменено, как бы, все постановки по всему,
0: да,
2: миру,
0: да, да,
2: как бы. И у меня начались, ну, у меня, я начал с ним заниматься уже.
0: А ты начал с ним онлайн заниматься или тебе удалось как-то?
2: И онлайн, и я к нему ехал, и мы тоже пели вместе концерты, и мы пели тоже постановку одну вместе в Тарту, Турандот.
0: Это Турандот, да.
2: Да, и... Ну, крестьян мне очень много дал, и...
0: Он за тобой наблюдает?
2: Не, конечно. Не, я до сих пор с ним. Мы вместе приготавливаем все партии, которые мне надо. И все партии, которые я делал, я тоже с ним работал над ними. И все.
0: Окей, okay, я сейчас буду спрашивать тебя дальше. Ирена, вот да. У меня здесь в сценарии написано, да. Если хочет Ирена, пусть скажет. Хочешь добавить или все пока
3: я
0: идет?
3: Я хочу сказать, да. Что Давид меня познакомил, ты меня познакомил со своим учителем. Вот, и это очень хороший человек и гениальный педагог.
0: Ну, короче, я смотрю, Давиду по всем сторонам везет просто. Там в академии хороший был преподаватель, да, здесь. Да, и... да. Ладно, идем дальше. Значит, у меня записано. Я там что знаю, то и знаю. Да. Как бы исполнял. Значит, в 21-м году «Богема».
2: Угу. Да.
0: А в 22-м «Тоска», «Каварадоси».
2: Да, да, это в Израиле, да.
0: Потом, значит, ты был во Франции, и ты выиграл там какой-то конкурс «Корсика лирика», да, как он так
2: да,
0: точно
2: да,
0: назывался?
2: Да, там первое место.
0: Первое место, гран-при ты получил. Угу. Ты собрал там все, что можно да, было да, собрать, да. И тебе забросали в свет завистливые взгляды твои конкуренты, потому что ты все забрал. Потом у тебя был контракт в Европе, в Киле, да?
2: Да,
0: выступал.
2: Да.
0: А где ты пел на польском?
2: Ну, это вот это вот, это в Киле было.
0: Суфлер вам кричал гораздо громче, чем вы.
2: Да, да. Там, ну, это же польский язык. Там у нас был суфлер, он с нами работал. И его было слышно больше, чем певцов, потому что он все время подбрасывал эти слова и все время
0: пш-пш-пш-пш-пш-пш.
2: У них такой язык, да, пш-пш-пш-пш-пш. И все время было его даже слышно больше, чем самих певцов.
0: Смотрите, говорят, профессия отмирающая. Ничего, если ты хорошо пшикаешь.
2: Да, да, да.
0: Так, ты получил кучу рецензий, вот, потом про Калафа в Тарту мы уже говорили.
2: Да.
3: Кстати,
0: да.
3: Про рецензии я помню, что когда, Давид, ты спел «Nessun Dorma», что итальянская пресса, я просто зашла, мне интересно.
2: Не итальянская,
3: было.
2: А французская.
3: Французская, извините, пожалуйста. Французская пресса, я зашла и написала, что это один из лучших исполнителей
0: этой партии,
3: да, этой партии, Давид Гольдберг, да.
0: Ну, что, я бы сказал, что ты, Давид, далеко пойдешь, но ты уже далеко пошел.
3: Да.
0: Значит, теперь, ты ездил в Ниццу еще, там была огромная гала, значит, и мэр тебя поздравлял.
2: Да, мэр мне дал орден.
0: Знакомый ты мэр. Теперь,
2: да, да, он меня благодарил, и он очень произраильский, у него все... технологии, мне, ну, там мне рассказывали, все камеры, все, что связано с технологиями в городе Ницце, он покупает из Израиля.
0: В общем, Ницца наш город, как бы,
2: да.
0: Все в порядке.
2: Да. Ну,
0: теперь вопрос серьезный. Значит, вот ты в Германии пел «Кармен» и «Манон Леско» практически параллельно.
2: Ну да, но там были...
0: И как? Побольше. Вот как ты... Там ария и здесь ария. Как это происходит?
2: Не, ну там было более поменьше партий, но там
0: окей, но,
2: было
0: но...
2: прямо ну, один за одним. Там это было тяжело. Ну,
0: скажи,
2: мы справились.
0: Вот, хорошо, вот ты должен петь там и там. Ты же выучиваешь, они у тебя не в голове не путаются, эти арии оттуда и оттуда.
2: Не только это, там еще и режиссура, и где стоять, где это, не дай бог не там встанешь, там проходят целые...
3: Сложный процесс,
2: да,
3: очень. Огромная ответственность. Наверное.
2: И хор, и все подряд, значит, надо очень... Ну, надо внимательным
0: ну,
2: быть.
0: Ты молодой, пока еще можешь запомнить, а вообще. Но это так не единственный раз, потому что в Израиле в Набукко тоже совпадали какие-то две.
2: Да, да, я две партии спел.
3: Да, и Давид пел две партии: «Исмаэле» и «Абдалу». Это две разноплановые, да, Давида, партии ты пел, и я присутствовала сначала репетиции. Это было сначала с пианистом, потом с оркестром. И с одним из лучших итальянских дирижеров, да, это
2: да.
3: Был, расскажи.
2: Карло Монтанаро, да.
3: Карло Монтанаро. И когда Давид, это хор на сцене, это дирижер, который хочет от тебя определенных задач.
2: Да, да.
3: Вот. И плюс ко всему еще режиссер у тебя сидел, я видела,
2: да, режиссер,
3: который, да, много задач.
2: Все требуют, да, и все, что за кулисами,
3: да.
2: Хор, оркестр.
3: Все, что огромная ответственность.
2: Да, это ответственность.
3: И плюс ко всему, вот тут у тебя было две задачи, два разных человека, два героя, это Исмаэль и Абдал.
2: Да, да.
3: И задача режиссера, надо было все запомнить, я помню, запомнить, и причем Давида было мало, ему дали мало времени на подготовку.
2: Да, да, у нас было, меньше месяца мы это все должны были сделать, а там большая была достаточно постановка. Вся эта постановка, да.
0: Я могу, конечно, вспомнить, что мы учили экзамены за ночь в политехническом институте. Ничего, справился?
3: Ну, там сложно, да.
0: Да ну, кто бы...
3: И Давид единственный, кто вообще с этим задачей справился.
0: Ну, я бы сказал, повезло тебе, Ира, с Давидом, потому что...
2: Да. А мне повезло с Ирой.
0: Вот мне нравится этот момент в разговоре. Я сразу ставлю следующую музыкальную паузу. Это тоже Давид. Естественно, сегодня все паузы музыкальные посвящены ему. Да. Слушаем и потом продолжаем разговор.
3: Да.

0: студии у нас Давид Гольдберг, Ирина Арзютова. Вот замечательный, правда, у меня гость. Я такого не было, говорит Давид, а музыка началась. Ну, мы же вроде все прошли, как бы. А ты что, хочешь раньше уйти, что ли, сделать? И ушел, как бы, запись. Это гениально. Ребят, что пели сейчас? Давид, что исполнял?
1: Это последняя ария Каварадоси из оперы «Тоски». После этой арии его он умирает.
0: Не надо грустным. Ну, да, это просто после этой арии все.
1: Ну, да. он поет про как жизнь была красивая и все.
2: Воспоминания.
1: Да, воспоминания, как было хорошо жить, как бы, ну.
0: Это правильно, да. Он поет. Да. Теперь, Ирен, давай говори, да. Потому что вот всегда, когда идет музыка, всегда самое важное говорится, а потом как-то об этом забывают.
2: Что я рассказала тебе?
0: Да, то, что ты рассказала мне. Да? Да. Расскажи слушателям.
2: Хорошо. На последнем спектакле, да, когда ты пошел, я стояла за кулисами, когда ты пошел на поклон к людям, заходит тоже, ты уже ушел на сцену, Карло заходит, и тоже, и он должен пройти мимо меня, чтобы выйти на сцену. Карло знает, что я импресарио Давида. Он знает это. Мы общались. И он подходит и мне и говорит: «Ирена, давай с тобой сделаем фотографию на память. Давид большой молодец». И он говорит, он говорит, очень талантливый, очень гениальный. И меня настолько он это говорил, и прям вот у меня, ну вот мурашки шли по телу, потому что чтобы такие слова получить от известного итальянского дирижера, который работает в европейских театрах лучших, с лучшими певцами, это дорогого стоит.
0: Да, без сомнения.
2: И он сказал о Давиде такое.
0: Давид, понимаешь, ну штука в том, что о тебе он очень хорошо сказал, а фоткался с Иреной. Ну, пойдемте дальше.
1: Нет, у меня тоже одна фотография.
2: Нет, я их поймала обоих после поклона. Я сказала: пожалуйста, Карло, Давид, я хочу сделать фотографии. Ну, есть фотографии,
0: в конце концов, Карла можно понять, нормально.
2: Мы с радостью фотографировали друг друга.
0: Теперь пойдем дальше. Значит, вот, кстати, уже тут прозвучали, мелькали фразы, что вот там сложно было, там дирижер, там режиссер. Скажи, пожалуйста, тебе дирижер или режиссер для тебя важнее? Ну, мы же сейчас не говорим о конкретике, просто скажи так, никто не обидится.
1: Нельзя говорить, кто важнее. Но я думаю, что дирижер, да.
0: Дирижер. А скажи, есть у тебя тогда какая-то граница, которую тебе режиссер не заставит, с которой тебя режиссер не сдвинет и не заставит подвинуться? То есть, ну, например, мы же видели замечательного солиста Рижской оперы в «Пиковой даме». Голым петь не будешь?
1: Нет, ты что? Да.
0: Нет. То есть вот где-то есть это вот.
1: Это уже слишком. Я это видел, я не понял, зачем это все. Ну,
0: режиссер хочет обновить как-то, так сказать, традиционную.
1: Но это вообще это все... ничего не обновляет, как бы.
0: Окей. Ты пока, насколько я знаю, от тебя и вот Ирены, ты готовишь камерные такие программы, которые будут представлять Израиль за рубежом. Можно немножко подробнее об этом?
2: Но мы пока держим интригу.
0: А, хорошо.
1: Да, у нас мы еще работаем.
2: Мы работаем над этим. Да. Мы, как только мы будем готовы, мы придем, мы даем тебе слово, да?
1: Да, у нас целая...
2: Да, программа и проект.
1: Большой очень.
0: Хорошо.
2: Мы к тебе придем и все поделимся с тобой и поделимся с дорогими радиослушателями. Угу.
0: Хорошо. А вообще, ты же, наверное, хочешь сыграть какие-то, допустим, спеть какие-то партии. Наверное, тебе интересно что-то. Что тебя привлекает больше всего, Давид? Ну, представим себе, что, такая золотая рыбка и говорит там: давай, ты скажи, а я исполню. Кого хочешь петь?
1: Ну, конечно, Отелло. Может быть, Радамес. Но больше всего Отелло, да.
0: А почему Отелло? Вот просто, я там не шо Радамес, шо Отелло. Вот, но почему? Это такая красивая, там много красивых арий, там есть внутреннее напряжение, интрига, там что
1: она внутренняя такая, она очень, это можно сказать, Эверест
0: То есть самая трудная такая партия.
2: Да, драматургия, вот, да, драматургия.
1: И там все, все, там все, все, все подряд. И пение, и драматизм, и сама роль такая очень глубокая. И это пик
2: карьеры.
1: Пик карьеры, да, тенора вообще, я думаю.
0: А вот сейчас родился вопрос. Вот я думаю, ну, допустим, споешь «Дай тебе судьба», я очень надеюсь, не зазвездишь? Ир, вот как бы Давид, да. Может зазвездить и такой...
2: Я хочу сказать, да. Что Давид, у него, он постоянно в работе. Даже когда сейчас я ехал в поезде, он мне звонил, он постоянно в работе, постоянно нужно что-то делать. У него нет на это времени. На вот это, на, да, постоянно мы в процессе.
0: Окей, ну смотри, пока так. А вот когда ты споешь Отелло, там посмотрим.
2: Кстати, Кристиан, да, твой учитель, спел сколько?
1: 130 раз, я думаю.
2: 130 раз.
1: Да.
2: 130 раз.
0: Ну что, начать и кончить. Нормально, хорошо. В общем, есть над чем работать, чем заниматься. В процессе репетиции ты можешь спорить, например, вот дирижер говорит так-то, режиссер так-то, а ты говоришь, знаете, у меня есть свое мнение по этому вопросу.
1: Да, но это все обсуждается, и все можно договориться. Но если, например, режиссер очень хочет там, чтобы выйти голым...
0: Не, ну мы поняли, ты вообще посылаешь режиссера и...
1: Не, ну не посылаешь ты, можешь не... Сначала надо обговорить все, надо все... Да. Ну, все вопросы, все ответы. И идти на компромисс всегда.
2: Кстати, о компромиссе, вот это, я часто советую с Давидом по поводу того, как вообще разговаривать с людьми, да, что нужно всегда выслушивать человека.
1: Да, конечно, потому что у режиссера и у дирижера есть свои концепты, и свои видения, то, что они видят. И они всегда обговаривают это с солистами. Это не видно, это только когда солист, ну, когда у нас репетиции только солисты с режиссером или дирижером, есть очень много обговоров.
0: Да, нюансы, которые... Но ты выглядишь человеком контактным очень, так что с тобой нормально как бы разговаривать, обсуждать.
2: Ну, мудрым, контактным.
1: Ну да.
2: Его
1: ну...
2: мудрость просто зашкаливает.
0: Вот мы говорили про то, что прописано, да, что
2: да,
0: не прописано. Контракт, ну вот, например, если тебя дует на сцене, как бы, вот ты выходишь, ты чувствуешь, блин, кто-то этот мозган прикрепил, вот не в масть, и мне неудобно петь. Это можно как-то вот пойти нашуметь и потребовать, чтобы или писать нужно раньше, чтобы на сцене не дуло, например.
1: Не, ну это все обговаривается. Если есть проблема какая-то, контракт. Дует или что-то такое, это всегда.
0: Господи,
1: всегда
0: современный
1: можно...
0: человек, все в контракте обговаривается.
1: Ну в контракте, да, конечно, ну, но в основном это все обговаривается, если там что-то дует, что-то не так, они тоже же, у них же тоже желание, чтобы солист был комфортно, и чтобы он хорошо себя чувствовал, и чтобы прошло хорошо, ну, все премьеры и все спектакли.
0: Ну, в идеале, да. Чего тебе нельзя делать, как певцу, как солисту? Ну, скажем, я не знаю, там, кто-то не ест острое, кто-то не соленое, кто-то еще там, тебе холодное, мороженое, я не знаю, что тебе можно, что тебе нельзя, как ты сам себя определяешь?
1: Ну да, острое меньше, но это больше, когда в день выступления больше. Ну, тоже не увлекаться этим, ну, не пить, не курить. Все вот это вот.
0: Ну, что,
1: спать, отдыхать и работать, да.
0: Прям Булгаков. Ларион, вы не пьете, как вы селедку есть будете. Хорошо, а в день спектакля ты молчишь, да? Или
1: да, молчишь сколько можно и отдыхаешь.
0: Отдыхаешь, да. Это что значит? Лег в солярий или
1: да,
0: там?
1: Да, да, спишь. И день перед этим тоже очень хорошо надо спишь. Отдохнуть. И просто отключиться от этого всего. Потому что, ну, премьера это самый такой пиковый момент этих всех репетиций, и все это...
0: Вот спектакля есть хочется?
1: Да, очень, да. Это...
0: Ты распеваешься раз в день, например, там как балетный у станка, или у тебя нет такого жесткого графика?
1: Я стараюсь день да, день нет, примерно так. Я примерно так, я делаю, это мой режим. Я пою день да, день нет, день отдыхаю, и, ну, делаю все, что надо, все эти...
0: упражнения какие-то
1: упражнения,
0: там, да?
1: Да, все упражнения, потом все арии, все, что мне надо учить, но учу я каждый день, материалы я каждый день учу.
0: Ира?
2: Да, он постоянно учит, постоянно новые материалы.
0: Спросил, как будто мы пытаемся поймать Давида.
2: Да.
0: Окей, давайте.
2: Ну да, постоянно мы 24 часа в сутки на связи, по работе, да, мы да, постоянно даем учим новый материал.
0: Подожди, ну я надеюсь, что ты поспать ему даешь как-то. Вот, ну,
2: вопрос, кто кому не дает спать.
0: А, молодец, пытливый человек, хочет узнать, как лучше.
2: Нет, я в рабочем режиме, и наоборот, это хорошо, он меня стимулирует к работе. И если, предположим, там что-то такое, я устала, у меня настроение плохое, мне Давид говорит, так, вот это нужно вот так, и вот так.
1: Все, молодец, у Иры тоже много очень работы, очень много.
0: Не, я догадываюсь, но ты молодец, строишь своего импресарио, правильно?
2: 100%.
0: Слушаем Давида, у нас следующая музыкальная пауза, поехали.

0: В студии Давид Гольберг и Ирена Арзютова. Ну, тут я узнал, просто по русской речи я так и догадался. Ленский же это, конечно. Пушкина-то как не вспомнить. Да. Что было с Ленским? Где пелось?
1: Где пелось, Давид?
2: Тут, в Иерусалиме, с оркестром Иерусалима и с маэстро Аркадий Берин.
1: Маэстро Аркадий Берин. Вот, я... Ты меня взяла с собой на репетицию.
2: Ира была со мной на репетициях, да. И она тоже познакомилась с Аркадием.
1: В процессе, Давид говорит, нужно Ира, пожалуйста, подойди, давай познакомься с Аркадием. Вот. Потому что первая музыка Чайковского, она сложная музыка, которая требует много-много нюансировки, много вещей. И так как я в прошлой жизни, так сказать, у меня профессия первая дирижерская.
0: В прошлой жизни. Ладно, да. Хорошо.
1: Вот. Мы подошли с тобой в перерыве, и я стала спрашивать маэстро про что он. Я видела, что он делает с оркестром там, да, и я стала его спрашивать, и стала говорить маэстро вот так и так. Вот. Он очень удивился, что я стала с ним разговаривать на одном языке. Вот. И после этого он постоянно спрашивал, и Ирочка говорит, он спросил, как меня зовут, я сказала, он говорит, можно вас, Ирочка, я говорю, да. Вот, он стал показывать мне в телефоне с огромным количеством оркестров разных стран он работал, в том числе и работал с Чайковским. Считанные дирижеры могут делать с оркестром Чайковского, потому что это требует особый специальный
2: стиль.
1: Это стиль, именно, да, стиль. Ну... И в конце, когда был последний концерт, после концерта Аркадий мы с тобой подошли, да. Ты его благодарил, маэстро.
2: Да, да.
1: И Аркадий сказал, что Давид лучший Ленский, который он работал. Да.
0: Хорошо, я сейчас обращусь к лучшему Ленскому. Давид, чтобы ты не вертелся, я тебя еще немножко займу. Потом уже закончится скоро. Так, значит, у тебя есть или у тебя был когда-то страх сцены, как у Карелли, например, о котором ты рассказал на нашей беседе до эфира?
2: Смотри, вначале да, когда ты еще студент, и да, есть страх сцены, но у каждого по-разному. Я, например, люблю сцену, но, например, Карелли, это надо все...
0: Ну, скажи нашим слушателям, что Карелли...
2: Ладно, было в Ласкале, было... конечно, была Мария Каллас и Рената Тебальди, это все знают. В те времена, но у них было еще тенораже должны быть, и были трое. Был Джузеппе Ди Стефано, был Франко Карелли и Марио Дель Монако. Они были втроем, и каждый любит свой, у каждого предпочитает свой тенор, но Мария Каллас больше всего пела с Джузеппе Ди Стефано. Франко Карелли, он был спинтовый тенор, но он очень-очень боялся сцены, это да, он очень боялся сцены, и у него даже репутация такая была, что он отменял прямо полчаса перед спектаклем, у него такое было. И, кстати, так поднялся Пласидо Доминго, было Метрополитен. Он отменил, и там был Пласидо, там сидел, и там он вышел первый раз в Метрополитен. И был, конечно, Марио Дель Монако, который был совсем наоборот Карелли. Он очень любил сцену. И он, кстати, по-моему, он рекорд Отелло, он взял 427. И он был учителем моего учителя Чекеля. Чекеля учил Кристиана, а Чекеля сам учился у Дель Монако.
0: Ну, в общем, ты сцены не боишься, в отличие от Карелли.
1: Я хочу сказать.
0: Конечно, скажи.
1: Можно вставить слово.
2: Я просто... Он, понимаете, у него была такая позиция. Он был... Франко Карелли был очень крутой тенор. И он был номер один калаф тоже в мире. Вообще, я думаю, в истории, я думаю. И от него очень много требовалось. И у него... так он справлялся. У него было такой страх сцены. Ну, что делать? Ну, у него просто шикарный голос. И, ну, у каждого свой любимый тенор. Но
0: и у каждого тенора свой путь, скажем так.
2: Да.
0: Так что, да.
1: Да, я хочу сказать, что вот Давид в жизни один, а когда он на сцене и готовит партию, когда он на сцене, ты совсем другой человек.
2: Может быть.
1: Совсем другой
0: я
1: человек.
0: Не знаю, я не знаю. Давида на сцене не видно, будет сходить посмотреть.
1: Ну вот, например, Ленского, когда ты готовил партию, угу. Да? Вот. То есть обычно Ленский... И кто пел Ленского? Ленского пел в истории кто? Лемешев?
2: Лемешев, да. Лемешев, да.
1: И Атлантов, да, по-моему, ты говорил?
2: Атлантов. Ну, Атлантов меньше. Атлантов, меньше, да, это да. Не для вот. Его голоса.
1: И ты готовился, и у тебя менялось внутреннее состояние, вот это вот внутреннее. И когда я тебя снимала в зале, mm-hmm. абсолютно выходил другой человек, выходил Ленский, и абсолютно вот, у которого абсолютно другая жизнь.
0: Он Окей, ну, вообще-то перевоплощение.
1: Перевоплощение этого, полностью.
0: А ты же был на мастер-классах у сына Дель Монако,
2: да,
0: у режиссера,
2: был,
0: да?
2: Ну, да, когда-то я был у Джан-Карло Дель Монако, это его сын.
0: А что это тебе дало, вот этот мастер-класс?
2: Смотри, сперва... Ну, я все, что мне в пользу, все, что я могу у кого-то научиться, я всегда беру. Угу. Всегда надо над собой работать, и всегда надо... совершенствовать, да?
0: Совершенствовать, да?
2: Да, да, всегда надо. И, ну, такая профессия, это нужно все время лучше и лучше. И я очень хотел спеть ему, потому что и он как раз после как я спел, он сразу сказал: «О, это школа Мелоки». А школа Мелоки это Марио Дель Монако.
0: Да,
2: это,
0: да,
2: это именно вот эта вот школа, которая вот она связана вот с, ну, то, что моя техника, как бы.
0: Окей. А скажи мне, пожалуйста, ты больше всего счастлив, когда ты поешь? Или после выступления, когда все состоялось, или на репетиции, когда еще нет спектакля. Когда ты кайфуешь больше всего? Где?
2: Не знаю, я все люблю. Я люблю процесс. Потом есть само выступление. Тоже очень... Ну, я очень люблю петь. И, конечно, ну, конец тоже, что вот такой вот пройти, и все.
0: Ну, еще и ужинать можно потом.
2: Да, и ужинать. Ну да, это тоже важно. Но весь этот процесс я очень люблю. С начала до конца.
1: И это очень чувствуется.
2: Да.
0: Я так думаю, что когда, Давид, когда тебе будут аплодировать самые крутые сцены мира, они уже начинают это делать еще впоследствии, там, Метрополитен, там.
2: Ну, амен.
0: Ты вспомнишь, что, значит, мы с тобой говорили, ты еще был тогда прекрасный, юный, значит, счастливый человек, совершенно сумасшедший, любящий петь. Вот. Тогда ты вспомнишь дедушку, который тебя интервьюировал. Так, давай, значит, мы сейчас послушаем еще одну арию в исполнении Давида, потом мне несколько вопросов есть к Ирене.
1: А, это вот, интересно.
0: Да, да вот так вот, раз человек в студии, еще не спрашивайте ничего. Так,
1: хорошо.
0: Слушаем, поехали.

0: Ну, я, короче, человек непрофессиональный, но голосище у тебя, Давид, будь здоров. А, да, я думаю, что есть чем гордиться и есть куда стремиться, в общем. Подожди, Кристиан будет гордиться тем, что вы вместе готовили какие-то арии. Так, Ирена, подготовиться, пожалуйста. Значит, скажи мне, во-первых, значит, почему ты решила привлечь именно Давида? Я понимаю, что потому что Давид хороший певец, как бы. Это понятный ответ. Но как это получилось практически по жизни?
1: Игоря, голос Давида, он покорил меня своей редкой и уникальной вокальной природой. В последнее время я часто переслушиваю записи великих мастеров итальянской школы, которых Давид мне говорил. Да, Давид? Это Франко Курелли. Он мне часто посылал записи, я их слушаю. А до этого я интуитивно слушала эти записи. Вот. Марио дель Монако. И когда я впервые услышала, Давид, тебя в опере, у меня возникло абсолютное ощущение живой преемственности.

0: да.
1: Теперь, хорошо, а в принципе вообще, да, как ты отбираешь артистов? И что тебе в артистах более всего важно? Mm-hmm. Их профессионализм, mm-hmm. их характер. Потому что в случае с Давидом, похоже, мы имеем дело с человеком практически близким к совершенству. Он классно поет.
0: Почему
1: он
0: близко к совершенству?
1: Извините, извините, я еще не знаю.
0: Это продолжение итальянской школы.
1: Ну, продолжение итальянской школы, мало ли традиции. Что. Карелли, он боялся выйти на сцену, а Давид выйдет, и все. И не боится никого.
0: Давид ничего не боится. Ничего не боится. Ничего не боится.
1: В общем, тебе свезло. С Давидом хорошо. А другие артисты у тебя тоже будут, наверное, или
0: есть? Да, давай я сначала скажу, что я ценю в оперном певца вообще. Что я обращаю внимание на целый комплекс качеств у певцов, Игорь. Это, конечно... Это, ну, конечно, это большой голос, идеальная техника, но я скажу, что это только 50% карьеры. И безупречное, ну, прежде всего, это безупречное произношение на итальянском, на немецком, на французском, английском языках. Это базовый минимум. Это другое качество, это умение работы с дирижерами, очень важно, и режиссерами. Быть в контакте с ними, быть здесь и сейчас с ними, мгновенно реагировать на их требования, просьбы и способность, то, что мгновенно вот это перестроиться в работе с ними.
1: Ира, в чем мгновенно? Человек имеет право подумать.
0: Игорь, нет, есть моменты, вот то, что я присутствовала и ранее, и присутствовала у Давида на репетиции с Карло, нету, да, нету, ты подтвердишь, да, ну, нету, да, ни секунды у него было. Он сказал, повтори вот это, и вот, вот это вот, и Давид должен секунду среагировать на это. У певцов нету иногда у этого, вот. Или у режиссера там какая-то мысль, и он должен певец сразу...
2: Понять ее,
0: словить. И еще одно важное качество, которое певец должен быть надежным партнером и профессионалом, ну, в любой ситуации рабочей, чтобы я была уверена в человеке.
1: Ну, тут я чувствую прям, Давид, человек, в котором можно, да, быть уверен. Я еще хотел спросить.
0: Давид, человек, которым можно положиться и абсолютно 100%.
1: На каких языках ты поешь вообще? Ну, давай, значит, перечислять. На итальянском.
2: Ну, итальянский,
1: да, еврит. На немецком,
2: тоже у нас,
1: наверное.
2: Немецкий.
1: На русском.
0: Немецкий он знает, русский, как русский.
2: Русский, польский.
1: О, на польском, да.
2: Чешский я пел.
1: Опа, чешский пел.
2: Да, там, в этом, из этого, из «Русалки» я пел.
1: Если ты не знаешь языка, ты можешь выучить партию на этом языке?
2: Да, но это дольше. Французский, конечно.
0: Но он может, он схватывает материал, может самую сложную партию ты выучить за короткий срок, правильно?
2: Да.
1: Так, теперь, Ир, в чем заключается работа оперного агента?
0: Вопрос интересный ты задал. А можно я вспомнила, ты знаешь анекдот сейчас?
1: Опа, давай.
0: Опа! Приличный.
1: Хорошо.
0: Приличный анекдот. Что известный оперный певец приходит к гадалке и спрашивает у гадалки, что ждет его в будущем. Гадалка раскладывает карты и хмурится, и говорит, вижу, что в следующем году у вас подписаны большие контракты, большие гонорары, самые лучшие европейские театры первого класса. Угу. Вот. Певец говорит, ой, прекрасно, здорово. А скажите, пожалуйста, а у моего импресарио, как вообще происходят дела? Что у него там будет в будущем? Гадалка внимательно смотрит расклад и говорит, а вот как раз у импресарио подписал с вами эти контракты самые, с этими лучшими театрами, и сейчас он ждет момента вам это, об этом сказать.
1: Угу. Да. Так.
0: А роль импресарио заключается в том, чтобы всегда быть на 2-3 шага вперед оперного большого рынка. То есть если репертуар театра, до того, как объявят репертуар театры, потому что в момент, когда они объявляют репертуар, уже каст сформирован. Моя задача смотреть вперед на 2-3 года вперед. Выстраивать правильную рабочую стратегию, которая включает, это очень важный момент, мониторинг индустрии, и формирование репертуара, переговоры, логистика. И очень важный момент, грамотное

0: выстраивание рабочих отношений с руководством театра.
1: Так, вот как раз.
0: Так еще момент был очень важный.
1: Хорошо, хорошо. Да. Вот меня интересует по поводу предсказаний там.
0: Значит, да.
1: Что будет 2 сентября?
0: А, это да, это интересно. У нас будет, да, Давида, у нас будет 2 сентября состоится концерт «Мелодии сентября», где с Давидом будет петь прекрасная меццо-сопрано Карина Родзион. Она, кстати, была у тебя в студии,
1: и помнишь? Передавала привет, да.
0: И передавала привет. Да, я хочу сказать, что «Мелодии сентября», которые станут вообще они настоящим праздником осенним, вот, дорогие друзья, и вы получите истинное удовольствие, вы получите, ну, вот, прекрасное бархатное звучание магического, потрясающего Давида, прекрасной Карины Родзион.
1: Ир, ты сейчас это... как сейчас Остап Бендер приглашал американцев в гости, адреса почему-то не оставил.
0: Ой, я забыла.
1: Ты бы сказала, где лучше, чем рассказывать,
0: да,
1: как все будет замечательно.
0: Я конечно, конечно, я увлеклась.
1: Ты увлеклась.
0: Я увлеклась осенью, золотой, Игорь.
1: Ну, как с женщинами работать? Ну,
0: пожалуйста. Давай. Дорогие друзья, город Ашдод, 2 сентября, 7:30 вечера, адрес улица Мецада, 22, район Ют-Алев. А, так как количество мест очень ограничено, вот, и, Игорь, если ты позволишь, номер телефона куда?
1: Нет, этого не могу, это просто не могу.
0: Да.
1: А вот то, что нужно запомнить, когда и куда, это необходимо.
0: Да.
1: Это просто необходимо. И вам, бесценные ашдодцы или гости города, как говорится, грех не пойти 2 сентября на вот эту акцию, на этот концерт
0: плюс
1: «Мелодии
0: еще,
1: сентября».
0: Да, плюс еще вас ждет в перерыве замечательный фуршет.
1: Вот, и помимо того,
0: кухни.
1: Вот, да. Поэтому даже, может быть, как поют, не так важно, а вот то, что можно там покушать вкусно.
0: И выпить прекрасного вина.
1: И выпить вина. Вот, я бы ради этого фуршета и вина пришел. Так, 2 сентября, запомнили дату. Ну что, все, собственно говоря, я измучил вас достаточно. Время наше на сегодня завершается. Огромное спасибо.
0: Так мы получили удовольствие.
2: Спасибо вам, Игорь.
0: Спасибо вам,
1: огромное спасибо драматическому тенору Давиду Гольдбергу и его импресарию Ирене Арзютовой. Удачи 2 сентября, чтобы все было хорошо, залы были забиты и все аплодировали. Значит, запомнили, бесценное, когда и куда нужно идти. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. И еще одна композиция в исполнении Давида Гольдберга «Гранада». Даже я узнал. Очень красивая песня.

0: Повторная трансляция на Канрека. Программа «На пике событий» с Анной Райва.
1: В 18:05 вечера в Израиле. Программа «На пике событий» в эфире. В ближайший час будем говорить о главных событиях уходящего дня. Поговорим о катастрофе, которая произошла на границе Непала и Китая. На данный момент известно о не менее чем 165 погибших, почти 1500 пропавших без вести. Среди них есть и израильтянин, опасается за судьбу. Его с ним так и не смогли выйти на связь. О политике поговорим тоже, разумеется. 60 дней. Завтра ровно 60 дней до выборов. Списки еще не закрыты. Переговоры об объединениях партий продолжаются, а партия тем временем начинает решающий этап борьбы за голоса. Москва и угроза Лондону. Россия заявила, что ответом на применение британского оружия в войне против России Украины, применение Украины этого оружия, могут стать удары по британским военным объектам в Украине и за ее пределами. И о погоде поговорим тоже, которая обещает нас удивить в эти выходные. В ближайший час об этом и других новостях.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Итак, число погибших в результате катастрофических наводнений в Непале продолжает расти. Сотни местных жителей и туристов по-прежнему числятся пропавшими без вести. Среди них один гражданин Израиля, связи с которым все еще нет. Что происходит в одном из самых труднодоступных регионов Азии? Почему масштабы этой катастрофы оказались столь велики? Обсудим с моим собеседником, профессором Юрием Пиносом, факультета Азии стран Азии Еврейского университета. Профессор Пинос, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Прежде всего, что важно понимать об этом районе, в этом регионе, где произошла эта катастрофа, насколько эта география осложняет спасательную операцию?
2: География очень осложняет спасательную операцию. География, в общем-то, вызвала этот совершенно невероятный апокалиптический кризис. Это район, в котором очень мало жителей, особенно со стороны Китая. Я был там несколько лет назад с китайской стороны, с тибетской стороны. Там очень мало, там очень маленькое население. Долины, горные долины, в которые прорезают реки, и только через эти горные долины могут быть какие-то транспортные связи между Китаем и Непалом, и через Непал дальше в Индию. Значит, эти горные долины с двух сторон очень высокие горы, и внизу река. И если вдруг, как сейчас очевидно произошло, ледник неожиданно срывается и падает в реку, это вызывает колоссальную волну, это как цунами, от которой практически невозможно сбежать, потому что с двух сторон отвесные почти горы, и вы тогда в ловушке. А сейчас там из-за первого обвала возникло новое озеро, потому что селевая лавина, она завалила реку, и сейчас возникло новое озеро, и поэтому даже спасательные операции очень затруднены, потому что новое озеро может быть прорвано практически каждую минуту, так как идет постоянный дождь. Это очень тяжелый район. Там единственное, что, как правило, хорошо, что там очень мало людей. Но именно сейчас, именно в этот месяц было гораздо больше людей, чем обычно.
1: Я хотела сказать, да, почему именно этот район привлек настолько много и путешественников, и паломников, и альпинистов. Все те, которые числятся в том числе.
2: Потому что это одна из главных дорог, которая связывает Непал с Китаем, но через нее в Китай попадают индусские паломники. В последние 5-6 лет между Китаем и Индией были натянутые отношения, поэтому Китай не очень разрешал паломникам переезжать в Тибет. В Тибете есть гора Кайлаш, прекрасное место, далеко от этого района, но чтобы попасть на нее, индусские паломники обязаны приехать в Китай, и, как правило, они предпочитают этот путь через Гирон или Дилон, как его называют. Поэтому лучшее время для паломничества – это как раз август, потому что, с одной стороны, уже не так много дождей, как обычно, а с другой стороны, еще не так холодно, как будет в сентябре, потому что на горе идет снег, как правило, даже в августе. И вот сейчас, именно в этот год, когда наконец открылась дорога для индусских паломников, и многие сотни, тысячи, там действительно столпотворение каждый раз на горе из-за этих паломников, пытались приехать в Китай или из Китая вернуться назад в Непал и через Непал в Индию, поэтому возник такой кризис. Mm-hmm.
1: Да, хотел сказать, есть еще, еще транспорт. Да, да, да, да, во-вторых, это тоже важно. Потом я все-таки попробую.
2: Да, там идет еще транспортная дорога. Да. Китайский экспорт в Непал тоже идет через этот путь, поэтому это относительно небольшая дорога. Она сейчас действительно была затоплена огромным количеством людей, mm-hmm. что бывает очень редко, только в августе. С конца июля до начала сентября там такое столпотворение. Если бы это произошло, скажем, через 2 месяца, то, возможно, было бы гораздо меньше.
1: Да, людей было бы меньше, да, и, соответственно, цифры были бы легче, но случилось то, что случилось именно тогда, когда произошло. Но я хочу сказать, что есть и политический аспект здесь, поскольку эта катастрофа, она затронула, и вы упомянули об этом, одновременно и Непал, и Тибет. Тибет контролируется Китаем. Насколько, да. по вашим наблюдениям, давайте мы так, на полях заметим, что вы находитесь в Китае, верно?
2: Да.
1: Окей. Насколько эффективно да. две страны сейчас способны взаимодействовать при чрезвычайной ситуации такого
2: Они
1: масштаба?
2: Взаимодействуют
1: Они взаимодействуют, оставили в стране политику?
2: Да, отношения между Китаем и Непалом, как правило, отношения хорошие. Правда, в Непале меняются так часто правительства, и у них каждое правительство должно заново решать, какой будет его курс. Поэтому при каждом новом правительстве есть какая-то заморозка отношений на несколько недель, несколько месяцев. Но, в общем-то, у Непала никакой альтернативы нет. Он находится между Индией и Китаем, он должен поддерживать относительно хорошие отношения с южным и с северным соседом. Это две самые большие страны, и между ними маленький Непал. Маленький — это 30 миллионов человек, просто чтобы вы понимали, что маленький в Азии — это не совсем то, что мы, как правило, называем маленьким. Но отношения хорошие. В общем-то, там именно через эту дорогу идет главная торговая связь между двумя странами. И сейчас Китай дает, например, Непалу из своих спутников, указывает, где опасность нового прорыва озер, горных озер, чтобы можно было координировать действия по спасению людей. Естественно, Китай очень заинтересован, чтобы Непал спас людей. Там, по-моему, около сотни китайцев на территории Непала, которые пока что непонятно, что с ними
1: и
2: произошло.
1: И нет никаких сведений о пропавшем израильтянине? По крайней мере, вы не видели информацию.
2: Вы знаете, 1000 человек пропало. Да. Естественно, в горах мобильная связь работает в любом случае очень плохо. Сейчас большая часть мобильной связи не работает, плюс дождь. Мы просто должны надеяться, что хотя бы часть тех, кто пропали без вести, они все-таки спаслись и их найдут. Да. Знаю, что 20 индийских паломников нашли, так что может найдутся еще.
1: Есть надежда. Я благодарю вас, профессор Юрий Пинес, сотрудник факультета стран Азии Еврейского университета из Китая. Спасибо большое.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Совсем скоро, относительно скоро, но прежде чем выборы, сначала нас ожидает череда осенних праздников. И в преддверии этого периода, который с точки зрения безопасности традиционно непрост, начальник генерального штаба Яир Замир объявил о введении режима полной боевой готовности, повышенной боевой готовности на всех фронтах, по сути, на всех направлениях, в том числе отменил коллективные отпуска. На территории Иудеи и Самарии перебрасывается штаб дополнительной дивизии, укрепляют там присутствие ЦАЛЯ. Есть и другие новости в области безопасности и вокруг армейские, но я лучше сразу представлю моего собеседника, а потом мы уже поговорим об этом в процессе нашего разговора. Давид Гендельман, военный эксперт. Давид, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Ну, прежде всего, я хочу поговорить об этих приготовлениях к осенним праздникам. Яир Замир отменил отпуска, перебрасывает штаб дивизии в Иудею и Самарию. Это, по вашей оценке, такая обычная превентивная рутина, такая предпраздничная, или есть конкретные указания на то, что есть некая скоординированная попытка эскалации, причем, может быть, даже больше, чем на одном направлении?
3: Некоторое время назад было соответствующее заседание военного кабинета на эту тему. Там генеральный штаб представил свои оценки вслух. как минимум в прессе не публиковалась конкретная информация, но, видимо, там тоже было доведено, что есть оценка разведки, что возможно некоторая эскалация, и плюс, разумеется, как вы уже сказали, дополнительно просто перестраховаться на период праздников, то есть никаких отпусков, полная боеготовность, еще одно управление дивизией в дополнение территориальной дивизии Удей-Самары и территориальная дивизия Гилад, которая ответственна за восточную границу. Короче, насколько можно, решили перебдеть, что называется. Mm-hmm. Ну, по опыту мы уже, по горькому опыту, скажем так, мы знаем, что часто действительно лучше перебдеть, чем не добдеть.
1: Но также по этому самому горькому опыту мы знаем, что силы армии не бесконечны. Если перебрасываются в один участок страны некие дополнительные силы, это означает, что возможно, да, это делается за счет нахождения их на другом участке. Вот переброска регулярной дивизии в Иудею-Самарию. За чей счет она происходит? Нет ли сценария, к сожалению, знакомого, да, когда это оголяет, например, северную границу или район, прилегающий к Газе, или Газу саму, в условиях, когда, ну, силы так довольно-таки растянуты?
3: Ну, во-первых, речь идет про управление дивизией. Не значит, что все части, уходящие в дивизию, тоже будут переброшены. То есть какая-то часть, да, но не значит, что вся дивизия. Но в целом, разумеется, да, карманность только один, если где-то усиливается, где-то ослабляется. Ну, на это и есть разведка, которая должна примерно прикинуть, что ожидается на всех театрах, плюс оперативное управление рассчитывает, где сколько нужно. Разумеется, идеального решения тут быть не может. Если туда перебрасывают, где-то будет меньше. Ну, там, соответственно, надо все более внимательно смотреть. Но в любом случае, это задача вечная, скажем так, и какого-то удобного для всех решения тут все равно не будет.
1: Угу. Еще одна новость. В Газе был ликвидирован еще один такой заметный террорист Хамаса. Он был телохранителем Ихи Синвара, и, кроме того, там и локальные операции проходят в секторе. Какая, Давид, сейчас реальная оперативная цель Цаля в секторе? Причем это происходит на фоне необходимости, как мы только что сказали, да, держать резервы для других направлений.
3: Мы как раз видим, после того, как по настоянию американцев в течение примерно 2 недель практически не было точечных ликвидаций, после этого мы опять вернулись примерно на прежний уровень, и сейчас практически каждый день снова есть те или иные точечные ликвидации. Конкретно эти 2 ликвидации — понедельник и во вторник. Во вторник был действительно ликвидирован один из бывших телохранительный Синвар, но его ликвидировали не за это, а за участие в 7 октября. То есть мы видим, что план по постепенному вылавливанию, охоте и ликвидации всех участников 7 октября продолжается. То есть можно предположить, что, видимо, все-таки какие-то закулисные договоренности с американцами есть, и насколько можно они все-таки снизили свое давление, потому что, как я уже сказал, 2 недели этого не было, сейчас опять есть. Учитывая обстановку, уже хорошо.
1: Да, и в Южном Ливане тоже были атаки сегодня. Была информация, да, о неких летательных объектах, которые были запущены Хизбаллой. Вновь атаки в Южном Ливане. Мы видим возвращение сценария эскалации, или это был точечный эпизод был?
3: Конкретно насчет этих 2 квадрокоптеров в районе хребта Алитаир, скорее всего, это продолжается местная точечная, скажем так, тактическая операция, так как мы продолжаем давление, ну, тоже, в принципе, не настолько сильное, как мы, разумеется, бы хотели, но, опять же, по настоянию американцев какого-то решительного штурма хребта Алитаира, конкретно подземного комплекса под ним нет, но насколько можно мы все-таки не даем им там свободно дышать, соответственно, была эта атака 2 квадрокоптерами Хизбаллы. После этого мы усилили свои авиаудары, в том числе в районе Набати, но пока это еще тоже довольно, то, что называется, на минорном уровне, чего-то значительного, большого, масштабного там все еще нет.
1: На этом фоне мы видим очередной, да, не первый, надо сказать, уже такое противостояние, ну, словесное, да, как бы словесно-фактологическое между Ельмзамиром и Министерством финансов. Минфин, с одной стороны, утверждает, что бюджет Минобороны вырос почти в 3 раза, что все обязательства выполняются, с другой стороны, Ельзамир вот тут бросил такую фразу, мы сталкиваемся с ситуацией, когда у нас казна пустая. Где здесь, во-первых, так сказать, не то чтобы истина, да, можно предположить, что обе стороны как бы обоснованно это утверждают, да, но как вы видите эту картину, и главное, действительно ли это реальный сигнал бедствия такой, да, слова Замира, или это классический такой рычаг давления на политическое руководство?
3: Ну, в принципе, и то, и другое, потому что вечная битва за бюджет, тем более сейчас уже август, приближается конец года, верстание бюджета и прочее. Понятно, что армия всегда требует дополнительное сигналование, тем более сейчас, когда действительно потребности выросли. Ну и, разумеется, и Минфин тоже прав, когда говорит, что и так в 3 раза вам увеличили, куда же больше надо беречь кассу, что называется. Это классическая ситуация, когда все правы. Но если Замиру удастся где-то все-таки выжать еще какое-то количество ради армии, то, в принципе, он себе может записать дополнительное очко в этой вечной борьбе, которая тоже никогда не кончится.
1: Да, есть что-то постоянное в нашей переменчивой действительности. Благодарю вас, Давид Гендельман, военный эксперт. Спасибо. Всего доброго.
3: Да, до свидания.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Израиль рассматривает возможность выдворить из международного координационного штаба в Кирьят-Гате представителей Великобритании, Италии и Германии. Об этом сообщает Financial Times и другие средства массовой информации об этом написали тоже. Израильский источник со своей стороны подтвердил, что этот шаг действительно обсуждается, в том числе как ответ на политику Лондона. Это если говорить о выдворении британцев. Что стоит за этой серией решений? Это некий дипломатический сигнал, это попытка, может быть, изменить правила игры с Европой, может быть, это более серьезный кризис. Эти вопросы я адресую Дмитрию Дубову, журналисту-обозревателю по вопросам внешней политики. Дима, привет.
4: Добрый вечер.
1: Ну, давай с главного начнем. Почему Израиль вообще использует состав этого штаба в Кирьят-Гате как инструмент такого дипломатического давления? Этот шаг действительно так чувствителен для европейцев?
4: Это единственный, мне кажется, инструмент сегодня со стороны Израиля хоть как-то показать свое давление, то есть продемонстрировать хоть какую-то активность, поскольку, обрати внимание, речь идет о показательном выдворении представителей стран-членов Совета мира, да, вот из этого, из рядов вот этого миротворческого контингента или штаб наблюдателей в Кирьят-Гате. Сначала это была Испания, после этого была Голландия, сейчас мы говорим про Великобританию, также взвешивается возможность исключить из состава этого штаба Италию и Германию. Это, кстати говоря, уже довольно близкие союзники, и такими темпами там, наверное, останутся только американцы, кажется. Вот. Но по большому счету причина-то не в Газе, а в том, что происходит на территории Иудеи Самарии. То есть последние довольно жесткие на самом деле шаги, иногда декларативные, иногда практически европейских стран, и привели израильское руководство к тому, что вот таким вот образом мы показываем свое неудовольство. А именно, в частности, решение Израиля о строительстве на территории И-1, это территория, которая разделяет Иерусалим, северо-восточный Иерусалим и Маалия-Тумим, например. И в ответ в Европе говорят о том, чтобы запретить или как-то специальное налогообложение вводить на торговые, на те товары, которые поступают из Иудеи Марии, Восточного Иерусалима. И, кстати говоря, сейчас, с точки зрения части из этих стран, голландские высоты тоже входят в список этих товаров. Что и вызвало такую реакцию в Иерусалиме, поскольку, опять же, как я и сказал, других рычагов давления, видимо, нет. Остался только вот эта база в Кирьят-Гате.
1: Интересно, кстати, почему речь идет одновременно о Британии, о Германии и об Италии. Есть между политикой этих трех конкретных стран в отношении Израиля некий общий знаменатель?
4: Да, и Голландия с Испанией тоже. Ну, то есть все началось с Испании и Голландии, продолжилось в Великобритании, и сейчас вот именно Великобритания обсуждается, и не исключается также вот этот вот шаг по отношению к Германии и Италии. В данном случае следует сказать, что Евросоюз плюс Великобритания довольно последовательны в своей политике по отношению к Израилю. Надо сказать, что сейчас в Великобритании, например, довольно жесткий антиизраильский курс проводится. Ну, про Испанию мы все знаем. Голландия, в общем, тоже в этом составе нынешнего правительства готова демонстрировать ну, скажем так, критическую позицию по отношению к политике израильского правительства. А вот что касается Германии и Италии, это действительно тревожный звонок, потому что у нас в Европе, кроме Германии и Италии, кажется, в последнее время уже не осталось таких вот верных друзей, ну, если, по крайней мере, брать Западную Европу, и готовность Израиля распространить эту политику также на эти страны говорит, наверное, о глубоком кризисе. Ну, то есть наверняка я бы сказал так, о глубоком кризисе вообще в целом всего то, что касается отношений Израиля и стран Евросоюза.
1: Угу. Если говорить шире, то есть есть впечатление, что, может быть, это не отдельные, так сказать, акции, да, не реакция на какие-то конкретные события, а просто новая израильская политика в отношении Европы.
4: Ну, или добавим к этому такой вот элемент контекста предвыборной кампании, в котором необходимо показать жесткость себя как лидера для того, чтобы консолидировать электорат. В общем и целом, этот нарратив, что мы в крепости, а все вокруг нас и нас атакуют, он, в общем, помогает лидерам в тех или иных ситуациях. Я думаю, что политическая, как бы, ну, вот это вот этот компонент, этот элемент, скажем так, он тоже присутствует. По крайней мере, насколько я понимаю, решение Гидона Сара, которое касалось Испании и Голландии, оно согласовывалось лично на уровне с Бениамином Нетаньяху. Ну, то есть, мне кажется, что исключать полностью контекст именно предвыборный здесь тоже нельзя для того, чтобы понимать всю эту ситуацию более объемно. Конечно же, никто не собирается, я надеюсь, приносить в жертву наши отношения в угоду предвыборному моменту, но, тем не менее, имидж показывает, ну, вырисовывается довольно такой жесткий, потому что, ну, вот у нас есть своя правда. Mm-hmm. Она европейцам не нравится. Европейцы в ответ начинают маркировать наши товары. Что мы можем сделать? Мы можем только показать ответную жесткую линию по отношению к странам Евросоюза. И поскольку, опять же, у нас других инструментов нет, вот так вот мы это и делаем. А как это все будет, скажем так, влиять на долгосрочную перспективу наших отношений, это вопрос уже второй. Я думаю, очень многое будет зависеть от результата выборов.
1: Это точно, да, но, по крайней мере, пока это правительство именно то, каким оно является в данный момент. Здесь есть еще один аспект. Отношения с Соединенными Штатами, поскольку штаб был сам по себе создан в рамках американской инициативы, ты это отметил. Насколько далеко Израиль может зайти в изменение состава участников этого штаба без возникновения трений с Белым домом, с Трампом?
4: Я думаю, что на самом деле этот штаб, он сегодня выполняет наблюдательные функции больше, но если смотреть на то, чем конкретно они занимаются, и понятно абсолютно, что он функционирует под эгидой прежде всего американской стороны. Ну, то есть, как я и сказал, если всех повыгоняют, останутся только американцы, но и при этом штаб будет продолжать действовать, поскольку понятно абсолютно, что первую скрипку в этой партии играла и играют, и продолжают играть, и будут продолжать играть именно Соединенные Штаты. Мне кажется, что с точки зрения американской стороны отсутствие других стран они могут даже и не заметить. Ну, наверное, к Великобритании будет другое какое-то отношение, но в целом и в общем не то, чтобы это сильно их заботило. Конечно, для проформы они скажут, что нехорошо вот выгонять коллег наших по этому общему делу, но по большому счету все остальные страны, мы ведь понимали это с самого начала, при, в общем, целом изначально довольно туманной формулировке полномочий этого штаба, при этом при всем все остальные страны находились там скорее для проформы, для галочки, для демонстрации того, что эта идея носит международный характер, а не только является инициативой Трампа. Поэтому в этом смысле то, что вот точечно, то, что происходит сейчас, меньше влияет на общую динамику отношений между Израилем и США. Если говорить об этом более глобально, то, конечно, у нас в последнее время не самые хорошие отношения, но в целом это уже не несколько другой вопрос. Я думаю, к этому Нетаньяху будет подходить тоже постепенно и осторожно с учетом результата выборов.
1: Да, я еще думаю, нет ли здесь риска в этих действиях обратного эффекта. Израиль хочет этими шагами заставить европейские правительства, те или иные, заплатить дипломатическую цену за свои решения. Но в результате ведь может, по сути, ускорить формирование такого единого европейского фронта против нас.
4: Мне кажется, что он уже есть, по большому счету, и принимая это решение, понимая эффект, и последствия. Нетаньяху просчитывает ситуацию и видит, что сегодня в Европе сформировался именно, ну давай для удобства назовем его так, антиизраильский фронт. Это не совсем верное определение, поскольку никто не выступает против Израиля как такового, а именно, что критикует нашу политику в данном случае и на территориях, и, наверное, по отношению к сектору Газа. Но очень удобно представлять это именно в такую как глобальную антиизраильскую позицию. По факту, мне кажется, что такой единый фронт дипломатически уже существует, и в этом смысле Нетаньяху, принимая это решение, весьма контроверсальное, надо сказать, уже как бы ему нечего терять в этом смысле. То есть, ну, все, что потеряно, уже потеряно, дальше можно демонстрировать только жесткую позицию. Не знаю, возможно, он надеется на то, что после выборов, если он останется у власти, каким-то образом он попытается перезапустить наши отношения, но мне кажется также, что так далеко на данном этапе он просто не думает.
1: Дмитрий Дубов, я благодарю за этот комментарий, журналист и обозреватель по вопросам внешней политики. Спасибо большое.
4: Спасибо большое.
1: Вы знаете, что в 31 минута, 2 месяца до выборов в Кнессет, но, однако, окончательной политической карты пока нет. До подачи списков предвыборных тоже остается не так много времени, на самом деле, уже примерно 1,5 недели. Именно сейчас решается, кто пойдет на выборы самостоятельно, кто объединится и с кем объединится, а кто в итоге рискует оставить десятки тысяч голосов за бортом. Поговорим о предвыборной гонке, о таких заметных событиях этой предвыборной гонки с Габи Вольфсоном, моим коллегой, ведущим Канрека. Габи, привет.
5: Добрый вечер, Аня.
1: Ну, вот за 60 дней завтра, если быть точным, и завтра будет 60 дней до выборов, забавно, да, обычно даты отсчитываются после того, что событие случилось, а мы считаем еще и до. Так вот, сегодня, на твой взгляд, что важнее для итогового результата? Это борьба между Нетаньяху и Айзенкотом за премьерство? Или, например, переговоры малых и средних партий об их слиянии?
5: Наверное, говоря, мне кажется, что борьба между Нетаньяху и Айзенкотом сегодня не важна вообще. Кто наберет больше мандатов, не имеет никакого значения, я имею в виду крупнейшие партии, или почти никакого значения. То есть для самого такого радикального примера могу привести тот же самый, уже неоднократно упоминавшийся, 92-й год. Разрыв между ведущими партиями был огромный, Абуда набрала 44 мандата, а Ликуд только 32. Тем не менее, разрыв между блоками был минимальный. Да, и с большим трудом Ицхаку Рабину удалось тогда сформировать правительство. Это самый яркий пример. Величина решает не главная партия, решает блок. И для того, чтобы держать победу, в настоящий момент нужно сформировать блоки, а вот эти блоки формируются, надо сказать, с большим скрипом. Причем как у Нетаньяху, так и у Айзенкота. У Нетаньяху проблема заключается в том, что есть много партий, которые, или списков, я бы их даже партиями не назвал, не всех, по крайней мере, которые претендуют на то, чтобы баллотироваться в Кнессет. А на самом деле претендует на то, чтобы сжечь, как ты сама сказала, десятки тысяч голосов. У Айзенкота проблема в том, что далеко не все в его блоке считают его лидером. Да, и готовы принять его лидерство, и принять тот факт, что он кандидат на пост премьер-министра. Поэтому каждый из них решает свои проблемы. Нетаньяху, судя по всему, после того, как Офер Винтер объявил о создании своей партии, у него то, что называют, как говорили раньше, упало Симон, да, то есть mm-hmm. до него дошло, что необходимо заниматься вопросом вот этого вот формирования блока и каким-то образом приводить в соответствие 6-7 партий, которые есть, 6-7 списков, которые есть. Как он это сделает, я не знаю. Появляются самые разные сведения, кого с кем и как он намерен объединить. Mm-hmm. Но, тем не менее, это вопрос ближайших 12 дней до закрытия предвыборных списков.
1: Угу. Ну, то, кстати, вот свежая новость, мы в процессе того, как мы с тобой разговариваем, Офер Винтер наконец определился с тем, на кого он собирается рекомендовать на пост премьер-министра после выборов. Да, это была, конечно, большая интрига, мы все предполагали разное. Я шучу, конечно, ну, в общем, Нетаньяху.
5: Итак, Офер Винтер рекомендует Бениамина Нетаньяху. На это можно поставить точку на получение им голосов тех, кто голосовал за коалицию на прошлых выборах, и сейчас позднее был разочарован, и сейчас сидел на заборе. Mm-hmm. Честно говоря, я не очень понимаю, в чем логика этого заявления. Просто пытаюсь понять в процессе разговора, не очень понимаю, в чем логика такого заявления именно сейчас. С одной стороны, Винтер открывает себя давлению со стороны Нетаньяху, мол, если ты хочешь, чтобы я был премьер-министром, не мешай мне сойти с дистанции, получи у меня бронированное место и так далее. С другой стороны, он теряет голоса тех, кто, возможно, мог бы его поддержать. Не знаю, согласишься ли ты со мной, но, по-моему, достаточно странное заявление на данном этапе.
1: Ну, на самом деле, да, не очень понятно. То есть я думаю, что, возможно, у него есть команда, которая анализирует опросы, но мы с тобой об этом говорили уже, что Винтер, он такой как бы гибридный, как партия, потому что, с одной стороны, он явно правый, в общем, действительно, это не было, это был такой секрет Полишинеля, вряд ли кто-то его серьезно подозревал в том, что он рекомендует представителя противоположного лагеря, но при этом предполагали, исходя из его повестки, исходя из его списка, что он может претендовать и на голоса умеренных правых из тех, кто сейчас, например, находится где-то вот в районе Беннета и Лапида, из Лапида, да, то есть это избиратели
5: или
1: Беннета.
5: Или находится в той крупной партии, которая называется «Мы не знаем, за кого голосовать». Да, такая партия тоже существует, и, в общем-то, она достаточно большая, и мне казалось, по крайней мере, что одной из целей создания партии Винтера было получить эти голоса. Сейчас он в большой степени объявил, что ему эти голоса, на эти голоса не претендует. На чьи голоса он в таком случае претендует, мне не очень понятно. Кроме как на то, чтобы побороться с Бецалелем Смотричем. Не знаю. Посмотрим на дальнейшие опросы, на дальнейшие его шаги. Я думаю, что в блоке Гади Азенкута громко аплодирует в настоящий момент.
1: Да, это действительно не очень понятное решение, но я думаю, что много ведь определяют опросы. Мне кажется, что это как раз такая, да, палка о двух концах. Политики часто корректируют свою предвыборную повестку согласно опросам, пытаясь угадать, где они выиграют больше. С другой стороны, избиратель смотрит на опросы, и чем меньше мандатов в этих теоретических опросах получает та или иная партия, соответственно, многие, может быть, решают не идти за ней, таким образом она теряет еще. Вот такая сложная это, на самом деле, такое маневрирование, согласись со мной.
5: Безусловно, но казалось, что да, как раз с точки зрения опросов Оффер Винтер начал достаточно лихо. По крайней мере, по сравнению с остальными претендентами на то, чтобы попасть в Кнессет, с Моше Фейглиным, с Гилядом Эрданом, с Бенни Ганцем и так далее. Вчера 13-й канал, если я не ошибаюсь, дал ему 6 мандатов, 15-й канал дал ему 8 мандатов. Не густо, но тем не менее было с чего начать. Сейчас, причем я не исключаю, что часть этих мандатов это как раз были люди, которые не находятся в фарватере, скажем так, Ликуда, или не идут на демонстрации с криками «Только Нетаньяху, только Биби». И сейчас Оффер Винтер, по сути дела, возникает вопрос, чем он, собственно говоря, отличается от Бецалеля Смотрича или от кого-то еще. Но, тем не менее, возможно, он открыл дорогу каким-то еще силам, которые захотят побороться за голоса, все-таки не определившихся. Не знаю, то есть сейчас Оффер Винтеру придется объяснять избирателям очень напряженно и достаточно, я пока не очень знаю, как он это будет делать. Собственно говоря, а зачем он тогда баллотируется? То есть в чем? Он заявил, если бы мы с тобой вместе слышали его выступление на презентации партии, он заявил, что политическая система после 7 октября не может оставаться той, я почти цитирую, которой она была до. Рекомендуя Бенямина Нетаньяху, он, по сути дела, за 61 день до выборов, что он порекомендует Бенямина Нетаньяху, он, по сути дела, заявляет, окей, more of the same. То есть я хочу, чтобы тот, кто был премьер-министром, тот премьер-министром и останется. Возможно, это сделано под давлением жесткой критики со стороны ликудников, со стороны сторонников Циунут Датит, со стороны вообще правых активистов и так далее.
1: Но это было немного странно для начала кампейна, начать с того, что ты поддаешься жесткой критике. Габи Вольфсон, мой коллега ведущий Кан РК, я благодарю тебя.
5: Спасибо, всего доброго.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан РЭКа. Здесь и сейчас.
1: Россия резко повысила градус конфронтации, словесно сказать конфронтации, но тем не менее, с Великобританией. Российский МИД заявил, что в ответ на удары Украины британским оружием целями могут стать британские военные объекты не только на территории Украины, но и за пределами Украины. И одновременно директор ЦРУ Джон Рэдклифф совершил, ну, очень редкий, надо сказать, визит в Москву. И есть некая публикация The Wall Street Journal, согласно которой он предостерег российское руководство от возможной атаки на страны НАТО, прежде всего Балтии. Кремль это опроверг, но, тем не менее, множество вопросов, естественно, осталось, и попробуем в них разобраться хотя бы так немножко с Ольгой Бычковой и Гликштейн, журналистом. Оль, привет.
6: Да, привет, Ань.
1: Насколько необычное заявление российского МИДа? Такая формулировка о возможных ударах по британским объектам за пределами Украины. Это какой-то уровень вообще другой совсем.
6: Впечатление складывается, что это другой уровень, потому что вообще в целом градус повышается очевидно совершенно. Потому что Захарова уже, в общем, против Лондона, против Великобритании, которая снабжает оружием, информацией Украину, и которая вообще, Великобритания, многократно заявляла о том, что она стоит плечом к плечу с Украиной в этой войне. То есть не то, что там какие-то размытые формулировки, а прямо жестко и однозначно, и это делает нынешнее правительство, это делало предыдущее правительство, и даже не одно. Но, то есть, в общем, такие заявления уже были, но в целом они сейчас ложатся вот на этот фон, как ты точно заметила, визит очень такой быстрый, странный, неофициальный, необъявленный, только между спецслужбами директора ЦРУ. До этого были разные заявления с российской стороны Путина, Пескова, Лаврова о том, что они не видят никаких перспектив, никакого соглашения с Украиной. И та же Великобритания и тот же Запад делают все для того, чтобы как можно... как можно дальше отложить урегулирование этой войны. А что такое урегулирование этого конфликта, как выражается Москва, с точки зрения Москвы? Это ведь не прекратить убивать людей, понимаешь? Это ведь не перестать воевать в Украине по непонятным причинам, связанным с половцами и печенегами, понимаешь? Это значит иметь возможность максимально добить Украину. Ну вот, собственно, вот это называется.
1: И все-таки, Оля, я пытаюсь понять, где проходит граница, да, где проходит граница между вот этой, ты говоришь, она не новая, да, такой привычной, можно сказать, российской риторикой, сдерживание и подготовка общественного мнения к реальной эскалации. Вот что я пытаюсь понять.
6: Я говорю другое. Я говорю, что это все вместе является такой общей картиной повышения градуса. То есть и заявление Захаровой, которое, конечно, очень резкое, потому что значит удары по британским объектам? Что военным? Что она имеет в виду? Базу в Бахрейне? Что она еще хотела сказать? Базу на Кипре, британскую военную? Еще, может быть, какие-нибудь объекты в Европе, там, не знаю, непонятного назначения? Что она имела в виду? Очевидно, что она обращается не только к Великобритании, как к стране, которая, государству, которое заявляет свою полную поддержку Украины. Она к ней обращается как бы как к представителю некоего Запада, но с Европейским Союзом она так разговаривать не может от имени Москвы, потому что он большой, сложный и граничит с Россией. С Америкой тем более не может. Ну вот давайте вот тогда вот с Лондоном поговорим. Хочу напомнить, что в 22-м году, перед самым началом этой войны в Украине, были абсолютно однозначные заявления, утечки, прогнозы, все что угодно, аналитика американских и британских спецслужб, которые говорили, что Путин готовит вторжение в Украину. И, в общем, как бы они были единственные, кто на этом настаивал, и они оказались правы. Если сейчас Рэдклифф приезжает в Москву для того, чтобы, как нам объясняет Wall Street Journal, издание «Политика», для того, чтобы предупредить Москву, что не надо пытаться тыкать палкой в Европейский Союз, например, в том месте, где находятся Балтийские государства, и пытаться эскалировать ситуацию. Значит, видимо, действительно для этого есть какие-то основания. Плюс вот этот фон, который, о котором я уже сказала, когда никто из официальных российских представителей ни одним словом не говорит о том, что есть какие-то перспективы как-то по-другому закончить или продолжить, или развить, или вообще посмотреть на эту ситуацию. Да, конечно, градус повышается, это очевидно совершенно.
1: Хочу пытаться так уже буквально, это буквально, вот буквально там пары фраз, к сожалению, время заканчивается, но все-таки хотела спросить. Есть еще один важный элемент этого визита, Рэдклифф, так, естественно, СМИ сообщают, поэтому, не знаю, обсуждал с российскими властями их поддержку Ирана. Может ли быть такой сценарий, что американцы пытаются заключить с Москвой такую более широкую сделку, как это любит Трамп? Украина, НАТО, Иран, все в одном пакете, если можно, буквально у нас есть минута.
6: Я думаю, что да, потому что, опять-таки, ничего из нашего предыдущего знания и ничего из тех фактов, которые уже были признаны фактами, этому не противоречит. Он пытался, да, он уже пытался это сделать, и уже пытался как-то соединить вместе всю эту конструкцию. Как у него это получилось, в общем, мы тоже видим, никак. То есть, и не факт, что у него это как-то получится, но другой вопрос, что Иран, как политическая тема, для Трампа, конечно, важнее гораздо, чем Украина.
1: Да, поэтому, ну, по крайней мере, да, попытаться они поставила. Могут.
6: Да, по крайней мере, я бы поставила на первом месте этот пункт, если строить предположение о прилете Рэдклиффа. Первый пункт – Иран, второй пункт – Украина.
1: Вот это он в таком порядке. Ольга Бочкова-Гликштейн, журналист, я тебя благодарю. Спасибо большое.
6: Спасибо тебе.
1: Всего доброго.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Попробуем теперь проанализировать на эту ситуацию, так как она видится из Лондона, с британской стороны. Великобритания уже дала понять, что российские угрозы ее не заставят отказаться от поддержки Украины. Одновременно британское правительство готовится еще к другому внешнеполитическому обострению, на этот раз уже с Израилем. Возможно, новые санкции в свете строительства в зоне Е1. Попробуем эту тему затронуть тоже, но начнем, конечно, с украинской, российской и британской тематики. Доктор Шмуэль Барнай, Форум Европа, сотрудник Еврейского университета. Доктор Барнай, здравствуйте.
7: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Вот начнем с этой российской угрозы, о которой мы говорили. Что на данный момент мы знаем об отношении к ней Великобритании, британских властей, реакции британских властей на эти угрозы? Насколько серьезно британское правительство воспринимает слова российского МИДа о возможных ударах по британским военным объектам?
7: Ну, я думаю, они пропорционально воспринимают это, никаких резких таких заявлений, что... Если что, мы ответим по полной программе. Такого ничего не было. Да, это есть определенные опасения. Может быть, даже не о том, что удары будут вот непосредственно бомбардировка или там дроны или что-то такое, а, например, кибератаки, какие-то акции саботажа, не знаю, какие-нибудь экстремистские группировки. В Британии, кстати, такое уже было, когда использовались, можно сказать, местные какие-то крайние группировки для нанесения вреда, не глобального, но локального вреда. Там были попытки там испортить самолеты военные и прочее. То есть Россия способна на различные провокации. Сбрасывать это со счетов нельзя, но прямо вот готовиться сейчас открывать бомбоубежище, это вряд ли.
1: Интересно, как в Лондоне действительно читают эту формулировку «военные объекты за пределами Украины». То есть реагируют они, конечно, так по-британски умеренно, но интересно, что за этим стоит. То есть прямая угроза территории самой Великобритании, скорее как попытка такая общая создать стратегическую неопределенность. Вот как вам кажется, скорее будут интерпретировать в Лондоне это?
7: Ну вот в этом контексте скорее надо обратить внимание на британские объекты в других, не именно на британских островах. Есть, например, британские военные в странах Балтии, в Латвии, например, в других странах НАТО. Есть британские объекты на Кипре, базы. Вообще по свету они разбросаны. Вот там могут быть, например, провокации, какие-то действия против интересов Британии, да. Вот это куда более актуально, на мой взгляд. со стороны России, через какие-то прокси, через каких-то экстремистские группы, это возможно, акции под чужим флагом. Мало в мире на сегодняшний день есть всяческих мерзостей и низостей, на которые не пошел бы Кремль для достижения своих целей.
1: Ну, вот когда британский премьер говорит, что Лондон не поддается запугиванию, мы не изменим свою позицию и поддержку Украины, есть ли и другие голоса, скажем так, есть ли сегодня в британском истеблишменте реальная дискуссия, например, о том, что вот эта поддержка, да, что в частности, например,

0: партии типа реформ, ну это бывшая UKIP, это Найджела Фараджа, это партия зеленых, которые уже зеленые не столько, потому что они любят кусты и деревья там и травку зеленую, а скорее потому что они такого арбузного, я бы сказал, содержания. Если вы понимаете, о чем речь идет, типа Free Palestine и все такое. Mm-hmm. Вот. Это вообще не наша война, это вообще где-то далеко, это не для нас. К сожалению, они усиливаются. Кстати, премьер, новоиспеченный премьер, должен об этом думать, потому что прошлые местные выборы, а в Британии местные выборы имеют огромное значение. Это такой лакмус, на котором видно, куда дует ветер, и прошлые выборы показали усиление как раз этих тенденций, и зеленые, которые давят на лейбористов слева, и партия реформ, которая использует социальную риторику и тоже отбирает голоса, кстати, и у лейбористов, и у консерваторов. У них ситуация не лучше.
1: Да.
0: Вот это, конечно, для британцев важно.
1: Да, я хотела вот буквально коротко, но все-таки коснуться заявления главы британского МИДа, уже теперь по Израилю. Милибен заявил, что в ближайшие недели будет представлен комплексный пакет мер, то есть санкции, по сути, на фоне продвижения тендера на территориях Е1. Что известно про этот пакет?
0: Смотрите, здесь вопрос такой, какого рода санкции они примут. Некоторые в Британии призывают, давят, кстати, изнутри лейбористской партии на премьера, чтобы санкции были еще более жесткие, чем в других европейских странах. В частности, распространить санкции на товары не только из Иудеи и Самарии, но и вообще на некоторые виды израильских производств. Попытка такая есть, и она, ее сбрасывать со счетов нельзя, потому что это действительно серьезно. То есть даже товар, произведенный, не знаю, где-нибудь в Нетании или в Бершеве, или в Хайфе, тоже будет запрещен к ввозу.
1: Ясно, но пока это еще не решено.
0: Но, вероятно, какого-то рода санкции будут. Вопрос, будут ли они ограничены или расширены, вот это действительно. И Энди Берхам, он в непростой ситуации. И внутри партии, и опять-таки, ну, естественно, партия зеленых будет требовать запретить все, в числе само государство Израиль, желательно для них, а остальные будут струе, куда избиратели.
1: Да, придется лавировать, как это обычно и происходит. Шмуль Барнай, Форум Европы, Еврейский университет, я благодарю вас. Спасибо.
0: Всего доброго, спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Ну и погода, которая, судя по всему, готовит Израилю очень необычный сюрприз, поговаривают о дожде среди августовской жары. Насколько действительно исключительно такая история для конца августа, что нас ждет, об этом синоптик Нахум Малик, главный метеоролог компании Метеотек. Нахум Малик, шалом, хазара шишель Метеотек.
3: שלום, ערב טוב.
1: אז בהחלט מצב יוצא דופן. באמת מצפה לנו גשם בסוף השבוע?
3: כן, אז מערכת מזג אוויר שהיא יותר אופיינית לסתיו ולתחילת החורף שקויה להגיע אל האזור שלנו. אנחנו בסוף אוגוסט ובדרך כלל אנחנו לא מדברים על מערכות של גשם. כלומר, אנחנו באמת רואים אירוע יוצא דופן שיכול להתרחש. זה צפוי להתחיל בשבת בצפון במהלך היום, אולי איזשהו גשם מקומי בצפון, אבל עיקר הגשם אנחנו מדברים עליו ביום שבת בלילה, בין שבת לראשון, עד צפויים לרדת גשמים בצפון, במרכז, לאורך מישור החוף, והם יכולים להיות גם גשמים חזקים, עם סופות רמים, בעוצמה, ואפילו יכולים לרדת באופן מקומי עשרות מילימטרים של גשם, מה שיכול לגרום להצפות. לשיטפונות, להצפות, כתוצאה מכמויות גשם גדולות בפרקי זמן קצרים.
1: ומתי זה יעבור בעצם? זה מן הסתם, נורא מוזר אבל קצר, אני מנחשת.
3: נכון, אנחנו מדברים עד יום ראשון בבוקר, אז כנראה ביום ראשון מהצהריים זה אמור לחלוף אותנו. זה יכול להיות אירוע קצר, אבל בעוצמה. ואם באמת זה יהיה כמו שאנחנו רואים, אז זה משהו חסר תקדים באוגוסט. היו כבר שנים, היו מקרים שירד בהם גשם באוגוסט, אבל גשם מקומי, לא בכמויות, אבל אם זה באמת יקרה, זה משהו שהוא באמת יוצא דופן בצורה בלתי.
1: בהחלט, בהחלט. נחום מלך, תודה רבה. זה הראשי של המטיוטק. אני מודה לך מאוד.
3: תודה,
1: ירושלים. בסיטואציה.

Совершенно исключительный, говорит Нахум Малик. Ну, мы, собственно говоря, и сами это видим. Последняя неделя августа. И дожди, причем дожди сильные. В шаббат они начнутся на севере, а ночью с субботы на воскресенье распространятся и на центр, на прибрежную зону. Причем дожди могут быть достаточно сильные, но в конце воскресенья они уже должны закончиться. Ну что ж, будем надеяться, что мы будем свидетелями такого уникального природного явления. Ну, а пока мне лишь остается пожелать вам шаббат шалом и напомнить, что эту программу вместе со мной готовили. Были со мной этот час в эфире редактор Людмила Ермакова, Вацлав Проченко, продюсер Зафир Селим, звукорежиссер. Я, Нараева Барская. Хороших выходных, дождливых выходных. Шаббат шалом. До свидания.

0: Добрый день! Здравствуйте! В эфире дайджест программы «Особый случай». В ближайший час вы услышите наиболее интересные эпизоды нашей программы, которые выходили в эфир в последние несколько месяцев. Продюсер Лина Липкин, музыкальный редактор Таня Барская, за операторским пультом Хэн Ос, у микрофона Яна Брискман. И мы начинаем. Кто принимает решение, можно ли лишить водительских прав инвалида или пожилого человека? Об этом мы побеседуем с нашим радиослушателем Юрием, а также с адвокатом, специалистом по транспортному праву Юрием Брантом. Юрий, здравствуйте. И адвокат Юрий Брант тоже здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Юрий, радиослушатели, давайте так я буду к вам обращаться. Расскажите, пожалуйста, почему вы обратились в нашу редакцию?
2: Значит, почти 2 года тому назад я, Юрий Савлов, живу в городе Кармиэль. Полтора года тому назад, значит, каждый год я прохожу, медицинскую комиссию по глазам и, домашнего врача, который заполняет офис, который я отдаю в Месрат Лишуй. И там пишут, там есть какой-то пункт, где пишут, по какому праву вы являетесь инвалидом. То есть пользуетесь правами инвалида на стоянку и,
0: Понятно. Вы заполняете специальный бланк, а потом
2: Врач писал, что ампутация ноги, носит протез. Значит, на протяжении где-то, очень многих лет. Я живу уже 30 лет с женой,
0: То есть на протяжении 30 лет все нормально было, а тут...
2: Все нормально было каждый год.
0: А в этом году вдруг вам все отменили?
2: Да. Я вам скажу, что они сделали. Значит, тот пункт, где пишет врач, что дают права на инвалидность, потому что ампутация ноги. Они хитро изменили.
0: Это мы не можем сказать. Смотрите, мы не можем сказать, что они сделали. Я должна вам сказать, что мы обратились в Министерство транспорта. Нас, естественно, оттуда послали в Медицинский институт безопасности дорожного движения. И мы получили такой ответ. В связи с требованиями о соблюдении врачебной тайны мы не можем комментировать детали данного случая. Мы подчеркиваем, что решения, которые принимаются в Медицинском институте безопасности дорожного движения, равно как и во всей системе здравоохранения, основываются исключительно на медицинских показаниях и исключают какую-либо дискриминацию по признаку возраста, пола и тому подобному. Вот такой ответ мы получили.
1: Понятно.
0: Да.
2: Теперь я вам расскажу, что я был в этом институте здоровья, куда меня администратор еще и послал.
0: Так.
2: Значит, меня там обследовали на... как я хожу, как я доносы это. И после этого меня направили к врачу-специалистов.
0: Так.
2: Не к домашнему врачу, а к кардиологу и по глазам другому, который каждый раз заполняли частные врачи. Это, значит, врачей я прошел, и врач по глазам просто написал, какое у меня состояние правого и левого глаза.
0: Так, все.
2: Врач-кардиолог меня внимательно выслушал, прочитал всю мою историю, чем я болел или не болел, какие лекарства я принимаю и принимал дальше. Спросил, когда я этот... Хотя он там прочитал, что...
0: Давайте просто немножко...
1: Какое было его решение, если можно?
2: Значит, он написал на выводе. Я вам скажу дословно. Написал, нет никаких причин на непродление.
1: Понятно.
2: Правда.
1: Теперь скажите, Юрий, здравствуйте. Очень приятно. Скажите, какое было окончательное решение комиссии?
0: Подождите секундочку. Окончательное решение комиссии какое было?
2: Окончание, значит, по решению кардиолога мы лишаем вас прав.
1: Понятно. То есть по решению кардиолога комиссия лишила вас прав. Это, то есть это не имеет никакого отношения к вашей инвалидности, то, что у вас нет ноги, это чисто решение кардиолога. Если можно,
2: да,
1: я вкратце...
2: Кардиолог написал, нет никаких причин.
0: Смотрите, мы смотрите, не можем это говорить,
1: вы видели, документы. Вы видели дело само? Само дело вам предоставили с этого Марбада, с
2: Конечно.
1: Этой комиссии?
2: У меня все я снимал копии.
1: Нет, вы не поняли. Еще раз вопрос. Вы пересняли само решение, вам пришло само дело, которое было в комиссии. Не копии то, что писали врачи, а именно заседание комиссии, где они решают полностью насчет вашей судьбы, насчет ваших прав. То есть это называется переснять полностью дело. У вас так. Есть переснятое дело с этой комиссией?
2: Есть у меня решение этой больницы.
1: Нет, не решение, вы не поняли. Давайте спрашиваю.
0: Юрий объяснит нам, Юрий Брандт объяснит нам, как это все происходит.
1: Как это все работает и работает.
0: И как это все работает, и тогда,
1: вопрос,
0: может быть, Юрий тоже...
1: Да, последний вопрос к Юрию. Сколько вам лет, если это не секрет?
2: 87.
1: Будьте здоровы до 120, 30, 100, до 140. Теперь так, смотрите, в Израиле существует законодательство, как и всех в европейских странах, до 75 лет. Uh-huh. Водители, которые имеют любительские права, любительские, то есть на легковой транспорт, категория B, они не проходят вообще медкомиссию. Только по исполнению водителя 75 лет его вызывают, даже не вызывают, его просят заполнить некие документы, пройти проверку зрения и принести справку от лечащего врача. И
2: я
1: если
2: принял.
1: Все в порядке... Секунду, можно я объясню? И если все в порядке... Следующая проверка водителя будет только в 80 лет. Теперь, по наступлении 80 лет водитель обязан раз в 2 года предоставлять подобные документы. То есть справку от врача и справку от окулиста. В том случае, если существует какая-то проблема, этого водителя посылают на специальную медкомиссию при Министерстве транспорта, которая называется Марбат. Махон Лебетихут Бадрахим. Это специальная медкомиссия при Министерстве транспорта. Там заседают различные специалисты всех областей. Они производят проверку. И в том случае, если нужна дополнительная проверка, они просят предоставить дополнительные документы, и в конечном итоге они заседают и выносят свое решение. То есть существует дело, внутреннее дело этой комиссии, где они сидят, заседают, они ведут протокол и посылают это водителю. В том случае, как в нашем случае, ответ был отрицательный. Они пришли к выводу, что водитель не подходит к вождению. Значит, первым делом нужно переснять само дело. Оттуда, с Марбада. Не то, что писали врачи, а именно протокол заседания этой комиссии. После этого у каждого водителя, который получил отрицательный ответ, есть право в течение 30 дней опротестовать решение этой комиссии. Это то, что нужно делать в вашем Юрии случае. Узнать сначала причину, и в соответствии этой причины, если это действительно кардиолог, вы имеете право подать апелляцию, и вас вызовут на дополнительную комиссию, которая как собирается раз в пару месяцев в больнице Тель-Шомер, там сидят 3 профессора, один из них бывший директор Министерства здравоохранения. Это то, что и там вы имеете право законным образом, можно даже взять адвоката, а протестовать их решение, основываясь первым делом на изучении дела, основываясь, вы можете взять со своей стороны специалиста-кардиолога, который вынесет решение отрицательное против того решения, которое вынесли в вашем случае, и вы имеете право прийти на эту комиссию. Это единственный шанс, единственный способ опротестовать решение комиссии Марбат. То есть то, что мы имеем на данный момент, мы имеем отрицательный ответ. Вам не разрешили получить права. Они считают, что по какой-то причине, по которой мы не знаем на данный момент, у вас нет этого решения, вы не годны к вождению. Для того, чтобы это как-то опротестовать, и вы считаете, что вы годны к вождению, вы должны первым делом заказать само дело, это делает, как правило, адвокат в этой области, и потом, изучив это дело, узнать, в чем проблема, запастись специальными заключениями специалистов с вашей стороны, которые утверждают обратное, и прийти на эту комиссию. И эта комиссия протеста против первой комиссии решает в конечном итоге решает, годны вы или нет. Потому что на данном этапе следующую комиссию, которую вы можете пройти, вы можете пройти ее только через год. Вы только раз в году можете попадать на эту комиссию. Понятно. Вот вкратце и все, что нужно делать в вашем случае.
0: Юрий, вы нас слышите?
2: Я вас очень внимательно слушал. И я, позвольте мне сказать, что я делал.
0: Так.
2: Я вам сказал, что Мисрат Ришуй меня отправил в эту больницу, Мерват.
0: Да, но секундочку, вы же не подавали апелляцию. Вот Юрий говорит, что вам нужно подать апелляцию.
1: Единственное, что вы можете сделать, это только апелляция, у вас нет другого выхода. То есть... Иначе вы не можете опротестовать решение этой комиссии.
2: Послушайте меня, пожалуйста. Значит, апелляцию сначала назначили 3 месяца. Или даже месяц. А мне эти бумаги прислали, эти бумаги от этой больницы только спустя где-то полгода.
0: Это окей, не значит, апелляция,
1: С того момента, как вам прислали окончательные бумаги, у вас есть 30 дней для того, чтобы подать апелляцию. Никаких проблем. Никаких проблем. Единственный шанс и способ изменить решение комиссии, это только, она называется на иврите «Ваадат Арар». Это только специальная комиссия, которая будет решать, права ли та подкомиссия Марбат или нет. Это единственный способ это единственный шанс в вашем деле.
0: То есть подать апелляцию... То, что вы прошли... Нет, Юрий, дело в том, что то, что вы прошли, это не комиссия, которая говорит об апелляции. Это то, куда вас посылали из медицинского института. А вам нужно сейчас подать апелляцию, и тогда заново вам соберут комиссию, понимаете? То, что вы говорите, это не комиссия. Это проверки, на которые вас посылали из медицинского института. Понятно?
2: Слушайте меня теперь внимательно. Я обратился к адвокату, который, значит, занимается этими делами при Мисрат Ришуй. Мне он запросил...
0: Смотрите, если вы обратились к адвокату, то здесь мы уже вам ничем не можем...
2: Он меня попросил прислать заключение семейного врача.
1: Опять-таки, адвокат при Мисрат Ришуй, это юридический отдел при Мисрат Ришуй. Он не имеет... Мисрат Ришуй вам сейчас ничем не поможет. У вас уже есть окончательное решение комиссии. А протестовать это решение можно только подав апелляцию в специальную комиссию, которая будет проверять, правильно ли решение этой комиссии или нет.
0: Секундочку, Юрий, два слова, потому что наше время истекает.
2: Вот так вот, мне всегда и говорят. Дело в том, что я хотел обратиться с помощью адвоката, который занимается этими делами.
1: Частный адвокат.
2: Да. Частный адвокат. Он посмотрел эту выписку из моей болезни. Сказал, да, я берусь за ваше дело, только мне сначала оплатите 15 тысяч шекелей.
0: Но это немножко другая история.
2: Кому я должен обратиться, если вы говорите адвокат?
1: Вы можете идти без адвоката, не обязательно адвокат. Если вы выучите процедуру, вы можете сами подать.
0: Или попробуйте.
1: Могут вам подать.
0: Или попробуйте обратиться в бесплатную юридическую помощь при министерстве.
1: Совершенно верно.
2: Бесплатную помощь. Я обзвонил все это. Никто не говорит по-русски.
0: Вот вы знаете, мы как раз завтра будем говорить с представителем бесплатной юридической помощи и обсудим с ней именно этот вопрос. Хорошо?
2: Вот пару слов скажу. Мало того, что я плохо хожу, да, с протезом, у меня на руках еще жена, которая, значит, является Ницулей Шоа. Вы понимаете меня?
1: Да, мы вас понимаем.
0: Мы вас прекрасно понимаем,
2: но... хотели убить.
1: Но решить проблему...
2: Второй раз хотели убить националисты. Мы из Азербайджана.
1: Проблему можно только тем способом, который...
2: Мы прятались во время резни. Поэтому мы приехали в Израиль. Сейчас Израиль нас хочет убить.
0: Юрий, мы действительно вам очень сочувствуем, но, к сожалению, решить именно эту проблему, я думаю, что можно только таким путем, как сказал адвокат Юрий Брандт, а завтра мы побеседуем с бесплатной юридической помощью и зададим им этот вопрос, почему так сложно дозвониться до русскоязычного адвоката. Адвокат Юрий Брандт, огромное вам спасибо за участие в нашей программе. И Юрий из Кармиэля, огромное спасибо. И еще раз мы завтра постараемся связаться вас с бесплатной юридической помощью. Всего
2: вот
0: доброго. До свидания.
2: Какие только организации нет, мне говорят, будьте здоровы. Спасибо, что вы дожили до этих лет.
0: Спасибо. Всего доброго. И еще одна тема. В программе «Открытый микрофон» был задан вопрос радиослушателям, который получил странное сообщение от мобильного приложения «Бит». Мобильное приложение «Бит» используется для перевода денег. Сообщение гласило, что страховая компания «Орель» перевела нашему радиослушателю деньги. Что это? Очередной вид мошенничества или же действительно страховая компания переводит деньги через мобильное приложение «Бит»? Об этом мы поговорим с Уди Шнеллером, владельцем страхового агентства, уже 44 года. Уди Шнеллер, Баалиме Эшель Хеврат Битуах, Квар Арбаим Варбашена, Шалом Леха, Эрев Тов.
3: Эрев Мицуян.
0: הסברתי למאזינינו את המקרה, אני אסביר לך בקצרה, באחת התוכניות של תחנה שלנו, מאזין פנה בשאלה, הוא קיבל איזושהי הודעה מאפליקציית ביט, שהגיע לו כסף כביכול מחברת ביטוח, והוא לא יודע אם מדובר בנוכלים, הרי עוקץ הרוסי עכשיו מאוד מפורסם, או שבאמת מגיע לו איזשהו כסף, וחברת ביטוח החליטה להעביר את הכסף בצורה כזאת, בוא נגיד כך, משונה. האם באמת היו מקרים בניסיונך שחברת ביטוח באמת העבירה כספים לאנשים דרך אפליקציית ביט?
3: בהחלט כן. מזה כשנתיים, חברות הביטוח, בעיקר הראל מיטב ידיעתי, את הכספים הקטנים יותר של תביעות, בעיקר בתביעות שמוגדרות תביעות בריאות, למשל, אדם שיש לו פוליסת בריאות שכוללת בתוכה רופא פרטי, כן. או סיטי פרטי, או דברים מהסוג הזה, וחברת הביטוח צריכה לפצות את המבוטח, במקום להעביר לו לחשבון הבנק, זה גם תהליך ארוך יותר, וכנראה גם יותר יקר לחברת הביטוח, היא פשוט מעבירה לו בבית.
0: אוקיי.
3: לכן, קודם כל לקבל כסף זה בסדר.
0: כן,
3: לשלם אבל... בבית בשום אופן, לא? לחברות ביטוח. אין דבר כזה חברות ביטוח שמבקשות תשלום בבית. אם מישהו מבקש להעביר לו בבית מטעם חברת ביטוח, לא לשלם. אין סיכוי שזה חברת ביטוח.
0: כן, אבל אתה יודע, לקבל אס-אמס עכשיו, כשיש נוכלים ששולחים כל מיני כישורים כאלה ואחרים, באמת צריך להיות בן אדם מאוד מודע לזה, ובמיוחד כשמדובר באנשים שלא כל כך מדברים עברית, זה יכול לבלבל אותם, גם בין הנוכלים וגם
3: בין חברות. גם אנשים תמימים, נכון, נכון. אז יש לנו את זה עם הרבה תושבי חוץ, שיש להם למשל פוליסות נסיעות לחול.
0: כן.
3: שאדם נוסע וידע את המזוודה, ואומרים לו, אין בעיה, תקבל 150 דולר, אבל נעביר לך את זה בבית. חברת הביטוח שלחת הודעה, אנחנו מעבירים לך בבית, תאשר את הקבלה של הכסף.
0: כן.
3: שהוא מאשר את הקבלה, הוא בעצם לא חושף את הפרטים שלו. הוא בעצם, עכשיו, אם יש חשש, לא לקבל. כי אם לא מקבלים, אחרי 4 ימים, זה יורד מהמחשב בביט, ועובר חשבון הבנק 3 ימים אחרי זה. זאת אומרת, אז דחו את הכסף בשבוע, לא קרה כלום. את אדם שהגיע לו לצורך העניין, סתם, 600 שקלים,
0: כן.
3: לא הסכים לקבל בביט, כי הוא פוחד, כי הוא חושש, כי אין לו ביט, כי יש לו טלפון בלי ביט או משהו כזה, לא קרה כלום. שבוע אחרי זה הוא יקבל את זה לחשבון הבנק שלו.
0: אוקיי. ו... באמת, עד איזה סכומים חברות ביטוח מעבירים את הסכומים האלה בביט?
3: אני התחלתי גם ב-1,500 וגם ב-1,800 שקל, שזה יותר נדיר, בדרך כלל זה סכומים שכבר עוברים ישירות לבנק, אבל עד 1,000 שקל שום בעיה.
0: ואתה אומר, זה פשוט חוסך לחברות ביטוח את כל העמלות.
3: כנראה חוסך להם הרבה כסף וביוקרטיה, ולנו בתור האזרחים, מבוטחים, זה מאוד קל, כי קל לעקוב אחרי זה, קיבלנו את הכסף, מופיע בבית מאיפה הוא הגיע, וגמרנו, זאת אומרת, אני לא נתקלתי אף פעם בהונאה מבחינת לתת למישהו את הכסף בבית.
0: כן.
3: אבל בטח אם מגיעה דרישת שלום ודרישת תשלום, לא לשלם בשום אופן.
0: כן. זה ממש מוזר, כי נגיד החברה החרדית שלא כל כך משתמשת בסמארטפונים, נכון, ולא משתמשת, נכון, בבית, נכון, איך הם מקבלו את הכסף?
3: בהוראת קבע. זאת אומרת, מעבירים להם לחשבון, שולחים להם לבית, כן. המחשב אומר, לא ניתן לשלוח מסרון, כי זו התשובה של טלפונים קשרים, ואז לא קרה כלום, אז שבוע אחרי זה עובר להם לחשבון הבנק.
0: זה באמת, באמת מעניין, וזה באמת מרגיע להרבה מהמאזינים שלנו. לא, באמת, זו שאלה מאוד רצינית, והשאירו לנו אפילו הודעות במשאבון של הרדיו, התייעצו עם עורכי דין, מה לעשות, אבל עכשיו הסברת לנו.
3: מקווה שזה ברור וטוב, שלא יהיה להם פחד.
0: תודה רבה לך, אודי שנלר.
3: הלא דבר, בשמחה גדולה.
0: בעלים של
3: טוב,
0: חברת פיתוח.
3: יום טוב, הרבה בריאות.
0: הרבה בריאות. תודה רבה.
3: בדיוק, תודה. ביי ביי.
0: Я должна сказать, что наш собеседник меня успокоил. Он сказал, что уже в течение 2 лет страховая компания, в основном компания «Орель», а, кстати, те обращения, которые у нас были от радиослушателей, это были как раз обращения от клиентов этой страховой компании. Так вот, компания «Орель» переводит деньги через мобильное приложение «Бит». Речь идет в основном о каких-то маленьких исках, об исках, связанных с частной страховкой, например, медицинская страховка, например, посещение частного врача или сити, которая сделана частным образом, какие-то суммы до 1800-2000 шекелей компания действительно переводит через мобильное приложение БИТ, и тогда клиент компании получает смс-сообщение: вам перевели деньги на аппликацию БИТ. И здесь нужно быть предельно внимательным. Потому что мошенники присылают наоборот сообщение, когда написано: вам нужно заплатить страховой компании. Компания «Орель» присылает сообщение, где на иврите написано, что вам переведены деньги. Так вот, если вам переведены деньги и у вас есть мобильное приложение «Бит», то вам не стоит бояться, вам нужно просто нажать на ссылку и сделать разрешение, да, и деньги поступят вам на счет. Мой собеседник говорит, что такое чаще всего встречается у страховой компании «Орель». Именно они выбирают такой способ оплаты, и он говорит, что это, в принципе, экономит им какие-то налоги. Но вы, как клиенты этой компании, имеете право не нажимать на это, на эту ссылку и не отвечать на это сообщение. В этом случае, если вы не ответили на это сообщение, не нажали на ссылку, деньги автоматически поступят на ваш банковский счет, но через 2 недели. То есть вы получите эти деньги, но через какое-то время. Действительно, мой собеседник говорит, что это существует. Я задала вопрос по поводу людей, которые не пользуются мобильными телефонами, не пользуются смартфонами. Что же им делать в таком случае, если их страховая компания выбирает такой способ денежного возврата? На что мой собеседник сказал, что в этом случае, если у человека обычный кнопочный телефон или нет смартфона, или у него просто нет этого мобильного приложения «Бит», компания выбирает перевести ему деньги прямо на счет. Так что, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, если вы являетесь клиентами страховой компании, вам должны вернуть какие-то суммы, вы знаете об этом, и вам поступило такое сообщение, бояться нечего, И даже если вы на него не ответите, деньги все равно вам поступят, поступят на ваш счет. Ну и если сообщение гласит о том, что вам поступают деньги, не вы должны заплатить, а вам поступают деньги, то тогда вы эти деньги получите через аппликацию Bit, в том случае, конечно же, если это аппликация, если это мобильное приложение у вас есть. Мы беседовали с Уди Шнеллером, владельцем страхового агентства, уже 44 года, и за эти 44 года, как он говорит, вот последние два года страховые компании ведут такую практику перевода небольших сумм через мобильное приложение Bit. Революция в телефонном обслуживании потребителей. Компании обяжут записывать разговоры с клиентами и предоставлять их по первому требованию. Несмотря на то, что закон вступит в силу через 8 месяцев, обязанность сохранять уже существующие записи действует уже сейчас. Об этом мы поговорим с адвокатом Айдвир Рагуан, юридическим советником Управления по защите прав потребителей. Орехадин Айдвир Рагуан, юрист мишпатитшель решут להגנת הצרכן, שלום לך.
4: שלום וברכה.
0: אז החוק הזה בעצם אושר רק לפני כמה שבועות, אבל כבר עכשיו החברות נדרשות לשמור את ההקלטות של שיחות טלפון עם הצרכנים. למה?
4: זה נכון, קודם כל זה לא כל החברות, זה חברות מסוימות, אבל הסיבה שהן נדרשות כבר עכשיו היא רק ככל שהן כבר הקליטו את השיחות ממילא. החוק פוגש מציאות קיימת, חלק מהעוסקים כבר היום נוהגים להקליט את השיחות, או באופן וולונטרי כי זה מה שהם רוצים, או כי יש חובות רישוי ופיקוח של מאסדרים אחרים שמחייבים אותם להקליט שיחות, ואם הם כבר מקליטים, והם יהיו חייבים עוד 8 חודשים לפי החוק שלנו להקליט, אז כבר היום מה שהקליטו חייבים לתת גם לצרכן לשמוע את זה ולקבל את זה.
0: אבל אמרת שזה חברות מסוימות.
4: נכון.
0: באיזה חברות מדובר?
4: אז בעצם זה נטל משמעותי, החובה הזאת להקליט הקלטה, והיא לא הוכלה על כל העוסקים במשק, אלא על עוסקים שהם בזירות שבהם התגלה ריבוי של פגיעות בצרכנים. זה בעיקר בתחומים פיננסיים, איתור כספים עבודים, החזרי הלוואות, בדיקות זכויות של מצב רפואי, תיווך הלוואות, טיפול בהחזרי מס, חברות תקשורת שמוכרות כבלים, סלולרי, לוויין. חלק מהחברות האלה כבר היום חייבות לפי החוקים של משרד התקשורת להקליט. חברות גז ומי שמתעסק בטלמרקטינג שמשווק טובין, הכל לגבי עסקאות שהסכום שלהם הוא מעל 750 שקלים במצטבר, ועוסקים כאלה חייבים להקליט. והסיבה שהחלנו את זה כבר עכשיו זה שאם המידע כבר קיים ומוקלט ממילא, שלא מכוח החוק שלנו, אז מבחינתנו הצרכן צריך ליהנות מהמידע הזה כבר עכשיו.
0: Они рак торгем, а за от камашелот. Моя собеседница говорит о том, что уже есть сейчас компании, которые записывают разговоры с потребителями, и закон, который был утвержден буквально несколько недель назад, обязывает их сохранить эти записи. Речь идет о тех компаниях, которые записывают разговоры с потребителями, или потому что они сами так решили, или потому что есть какие-то другие законы, которые их обязывают. Не все компании должны через 8 месяцев начать записывать и предоставлять разговоры с потребителями. Речь идет только о тех компаниях, которые действительно участвуют в телефонных разговорах. Речь идет о компаниях, которые занимаются возвратом налогов, те компании, которые занимаются различными проверками вашего здоровья, компании связи, компании маркетинга. Если речь идет о компании, которая продает что-то, то речь идет только о тех разговорах, которые о продаже тех товаров, которые превышают сумму 750 шекелей. Они все обязаны записывать ваши разговоры и предоставлять их по вашему требованию. Лифнезе, анахну арбенит кальну басихот телефон, שבאמת חברות מסוימות הקליטו עם הצרכנים, אבל כשהצרכן ביקש להציג את השיחה, הוא היה נתקל בכל מיני בעיות כאלה ואחרות, אמרו לו רק דרך בית המשפט, או נגיד אם קרוב משפחה של הקשיש ביקש את השיחה, אמרו לו רק הוא עצמו יכול לבקש את השיחה הזאת, איך זה יעבוד בעוד 8 חודשים?
4: אז בעצם זה חלק מהבשורה הגדולה של החוק הזה. החוק הזה מבין שיש הקלטות של שיחות ושצרכנים מתקשים לקבל אותם, והוא קובע שעוסק שמקליט שיחה, קודם כל צריך להגיד לצרכן שהוא מקליט, ושהוא זכאי לקבל את עותק השיחה. הוא מטיל על העוסק חובה תוך 10 ימים למסור לצרכן את השיחה שהוקלטה לפי בקשתו, ובמקרה שעוסק כושל ולא מוסר שיחה לצרכן, עוסק שחייב להקליט לא מוסר שיחה לצרכן, אז בעצם מבחינה משפטית יש לצרכן חזקה שהגרסה שלו למה קרה באותה שיחה היא האמת. זאת אומרת שלעוסק מאוד מאוד כדאי לשתף עם זה פעולה, כי בכל מקרה שהוא לא מוסר את השיחה לצרכן, חזקה בבית המשפט שגרסת הצרכן היא נכונה.
0: ואם השיחה הוקלטה נגיד בשפה אחרת, רוסית או אמהרית, האם בכל זאת יכולים לבקש את השיחה, את ההקלטה הזאת?
4: החוק מכיל את זה על סוגי עסקאות, והוא לא מתנה את זה בשפת השיחה.
0: אוקיי, כלומר, כל צרכן ששיחתו הוקלטה, לא משנה באיזה שפה, הוא יכול לדרוש בעצמו את השיחה הזאת, ולא צריך להוכיח שום דבר, לא צריך לפנות לבית המשפט.
4: נכון, תוך 10 ימים, ורק לגבי סוגי העסקאות שמוגדרות בחוק, זה לא חל על כל העסקאות במשק, אלא על עסקאות בענפים שבאמת זוהו בהם הרבה מאוד פגיעות בצרכנים.
0: Они торгем. Моя собеседница говорит о том, что в отличие от того, что было раньше, если вы разговариваете с компанией, то через 8 месяцев, потому что через 8 месяцев ХОК, этот закон вступит в силу, вы можете попросить запись вашего разговора. Во-первых, компания должна предупредить вас, что разговор записывается, и неважно, на каком языке идет разговор, компания записывает ваш разговор, и если есть что-то спорное, например, вы говорите, вы сказали одно, а компания утверждает, что вы сказали другое, вы можете попросить этот разговор, и в течение 10 дней, не через суд и не через какого-то адвоката или посредника, компания обязана предоставить вам запись этого разговора. Естественно, речь идет только о тех компаниях, о которых мы говорили, в которых было замечено достаточно большое количество нарушений, только те компании будут через 8 месяцев обязаны предоставить вам запись этого разговора. Они гамас карте бешила кудемет в דווקא לציבור דוברי שפות זה מאוד מאוד חשוב. לדוגמה, השיחה מתנהלת עם בן אדם קשיש שלא כל כך מבין את השפה. האם קרוב משפחה, בן, בת, נכד, יכולים לפנות לחברה ולבקש את הקלטת השיחה של אותו בן אדם?
4: אז זאת שאלה שהחוק שלנו אינו מטפל בה, אבל היא קשורה לייצוג כאפוטרופוס או כמיופה כוח, ומוסדר בדינים הכלליים. יש הרבה פעמים שאלה מי יוכל לעזור לי כשיש לי בעיה, ויש כללים במשפט איך פותרים את זה, מייפים את כוחו של אדם קרוב, או שעושים, או אדם שלא קשיר לקבל החלטה, ממנים לו אפוטרופוס, ובמצבים כאלה גם מיופה כוח או אפוטרופוס יכול לבקש בשם האדם. אבל החוק שלנו לא מטפל בהסדרי המסגרת האלה, אלא מקנה לצרכן את הזכות לקבל הוא או בא כוחו, כמובן.
0: או בא כוחו,
4: כמובן עורך דין. מי שפועל מטעמו. אפשר שזה יהיה עורך דין, אני מניחה שזה יכול להיות גם קרוב משפחה. יש כללים במשפט, איך ממנים מישהו שייצג אותנו, זה לא חייב להיות מסחרי, זה יכול להיות גם מיפוי כוח לבן משפחה, אבל זה לא מכוח החוק הזה, זה מכוח חוקים אחרים.
0: אוקיי, אנחנו נקווה שבאמת באמת החוק הזה יעזור להרבה צרכנים באמת לגלות את האמת, האם הם אמרו, האם הם הסכימו לעסקה, האם הם לא הסכימו לעסקה ובאיזה תנאים. תודה רבה לך, תודה רבה לך עורכת דין איה דביר גואן, כן, איה דביר גואן, יועצת המשפטית של רשות להגנת הצרכן, תודה, תודה רבה לך.
4: תודה לך.
0: Вопрос, который я задала, касается людей, которые не говорят на иврите, которым достаточно тяжело обращаться в какие-то компании. Может ли человек, родственник или же адвокат, обратиться вместо этого человека в компанию и получить эту запись? И моя собеседница говорит о том, что эти вопросы на самом деле определяет другое законодательство, а не этот закон. В принципе, апотропус или же человек, у которого есть доверенность, или же адвокат, могут обратиться в компанию и получить запись вашего разговора, и вы можете установить, действительно ли вы согласились на какую-то сделку, действительно ли вы согласились на условия какой-то сделки или нет, и дальше требовать от компании возмещения. Это действительно закон, который может, во-первых, улучшить обслуживание, да, в течение 10 дней вы можете получить запись вашего телефонного разговора, а также установить правду в спорных ситуациях. Итак, через 8 месяцев этот закон вступит в силу. Будьте внимательны, некоторые компании уже сейчас записывают ваши разговоры, и через 8 месяцев вы сможете потребовать эти записи, и они будут обязаны вам их предоставить. Сейчас мы как раз поговорим на достаточно приятную для одних, не очень приятную для других тему, о праздниках, подарках и выходных днях. И побеседуем об этом с адвокатом, специалистом по трудовому праву Яковом Шнитманом. Яков, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Давайте начнем с подарков, самого приятного. Да? Обязан ли работодатель давать подарок сотрудникам?
5: Хороший вопрос. Ответ так. Если по букве закона, да, то нет.
0: Не обязан.
5: А вот если есть, не обязан. А если есть коллективные договора, угу, или договора по месту работы, то обязан. Во многих секторах на сегодняшний день есть в договорах коллективных или указах министра труда, там, где прописывается шай лехаг.
0: Ага.
5: И там прописана сумма, это два раза, как правило, это два раза в году, на осенние праздники, на Рош ха-Шана, ну и на Песах, на весенние праздники.
0: То есть это должно быть прописано в коллективном договоре, а если коллективного договора нет, то, там, не знаю, захотел, да, дает, не захотел, да, не дает. Или может, дает, да, не может, не дает.
5: Совершенно верно. Это коллективный договор или личный договор об условиях труда. Угу. То есть или, и как третий вариант, работодатель вправе дать, если нету договора, если, допустим, частный сектор не привязан ни к какому договору, то он праве дать или праве не дать, то есть на его усмотрение. Но если он дает, он, да, должен давать всем.
0: И то сотрудникам, есть, которые работают через посреднические фирмы, то есть ОФДЭК Каплан?
5: Да, да, конечно. То есть не должна быть, совершенно хороший вопрос задали, да, не должна быть дискриминация по поводу именно оплаты. Все работники, которые трудятся напрямую или косвенно через посредников, должны получать те же самые подарки. Не только подарки, они и условия труда. Если, допустим, там полагается добавка за смены. Или там, допустим, дополнительно выпуск от день в отдыха. Ага. То они имеют право, работники, которые непосредственно работают через посредников, кабланов, также получают. То есть их нельзя ущемлять в правах.
0: Понятно. Я так понимаю, что это коллективный договор определяет, да, на какую сумму и в соответствии, допустим, с какой ставкой должен быть получен,
5: да,
0: подарок.
5: Да?
0: То есть если, да, допустим, человек работает на полставки, то коллективный договор определяет, получит ли он подарок на ту же сумму или меньше.
5: Да, ну, допустим, что сегодня там возьмем 300 шекелей, да, празднику, угу, дается минимальная сумма. То есть он работает полная ставка. Что значит полная ставка? Если он работает 182 часа в месяц, то это является полная ставка. Угу. 22 рабочих дня – это является полная ставка. И при этом он, да, получает 300 шекелей. Да. Если он работает, соответственно, меньше, на полставки, 50%, то, соответственно, 150 шекелей он должен получить. Ну, если мы берем эквиваленте 300 шекелей.
0: Понятно. Теперь давайте поговорим про выходные дни во время праздников. Ну, вот в этот раз так хорошо получилось. Рош-Шана у нас выпадает пятница, суббота и воскресенье. Ну и вопрос, допустим, человек работает в воскресенье, это, возможно, какой-то завод, который не может остановиться на празднике, какое-то предприятие, которое не может остановиться на празднике. Как будет рассчитываться его зарплата в этот день?
5: Хорошо. Хороший вопрос. Смотрите, давайте разберем насчет праздничных дней, вообще право на получение праздничных. В законе прописано, что человек, проработающий 3 месяца, стажем 3 месяца, имеет право на вообще на праздничные дни.
0: Так.
5: То есть да,
0: то есть если сотрудник, ну, так у него получилось, пришел на работу за неделю до Рош-Шана, ему не будут оплачены праздничные дни?
5: Да, работодатель имеет право не платить. Имеет право. Есть работодатель, который, несмотря на это, да, заплатит, но если мы говорим по букве закона, то работодатель не обязан платить. Это одно условие. Второе условие, что работник должен работать за день до праздника и день после праздника. Допустим, если у нас праздники вот осенние, должен помнить, будет у нас в сентябре, то и четверг это рабочий день, должен прийти работать на работу. Работать, не быть в отпуске, не болеть. То есть он должен прийти на работу.
0: Он то четверг есть, должен прийти на работу, и тогда ему оплатят праздничные дни. Окей.
5: Да, ему оплатят праздничный день, пятницу, при условии, что он работает 6 дней в неделю. Если он работает пятидневку, то, в принципе, пятницу, субботу ему могут не оплачивать. Очень важно дальше. И тот, кто получает зарплату глобально, оплата ему праздники отдельно не платятся, он получает в глобальной зарплате, он продолжает получать глобальную зарплату без того, что есть надбавка за праздничный день. Дальше. Это общие условия. Конкретная работа вот в воскресенье, о которой вы говорите. Работа в воскресенье, если у нас, значит, ну, как мы знаем, выпадает праздник, то воскресенье — это работа в выходной праздничный день. Что это говорит о том, что работнику, если он уходит на работу, полагается 250% за работу в праздник. Это 100% праздничный день, как обычный праздничный день. И 150% за саму работу в праздник. Итого, работники имеют право получить с первого числа 250%.
0: Ну, а если, допустим, работодатель говорит, окей, вы поработали в празднике, получайте 100% рабочих дней плюс выходной. Такое может быть?
5: И это может быть, но это при условии, что это прописано в коллективном договоре. Такое может быть, если или в договоре, в котором прописаны какие-то другие условия. То есть должна быть какая-то равная компенсация вот этого работы праздничный день. То есть человек, как правило, он не хочет работать праздничный день, да, априори. То есть человек отдыхает праздничный день. И поэтому, и он, как бы, если он выходит, ему должна быть какая-то компенсация. Или...
0: Ой, вас очень или... плохо слышно.
5: Или отпускные дни, или стоимость отпускных дней.
0: Окей. Допустим, человека вызвали на работу в Муцейхаг, да? То есть это уже не праздник.
5: Да.
0: И что тогда? Тогда как оплачиваются эти дни? Как обычный день?
5: Как обычное число, да.
0: Как обычное число. А когда вот как устанавливается?
5: Муцейхаг.
0: Да.
5: Это, кстати, не заканчивается как шаббат на выходе, муцей шаббат. Праздник заканчивается муцей в полночь. То есть не на выходе, как мы знаем, 7-8 часов вечера, как муцей шаббат, а считается в полночь. Ну, за пределы полночи он уже считается обычные дни. А если он выйдет в муцей хак, то до полночи может засчитываться его как адайна вуда праздничный день. Ну, может засчитываться как часы праздничный день.
0: А вот если мы говорим о подвозке, допустим, праздник закончился в 7 часов, работника вызвали приехать к 7:30, общественного транспорта еще нет. Должен ли предоставить работодатель подвозку, даже несмотря на то, что, в принципе, да, еще полчаса и общественный транспорт начнет работать?
5: Да, если он требует вернуть, допустим, на 7 часов вечера, еще праздник не вышел, ну, буквально

0: Вот РФ Йом-Кипур, да, каковы здесь правила работы и существуют ли они?
1: Да, существует. Во-первых, если оплачивается рабочий день, вот если человек работает, допустим, 7 часов при праздничный день, он должен получить зарплату как за 8. Угу. Если есть коллективные договора в разных отраслях, там электроники, там промышленности, там пластика и так далее, которые, или там вот в области, я вспомнил, гостиничной области работы, то там человек работает достаточно, что он работает 6 часов, и получает надбавку как за 8 часов работы. Mm-hmm. То есть на 2 часа позже дополнительных. Вот. Касательно, вот есть дополнительная надбавка от РФ Йом-Кипур. Дальше. Как раз праздничный, проезд, да, возврат денег за проезд. То если человек не может добраться, то работодатель, естественно, должен ему компенсировать. Как это делается? То есть работодатель заранее должен подумать, предоставить отпуск, чтобы у него работник мог вернуться, но если у него нет по какой-то причине или не успел, то и работодатель или он должен вызвать за свой счет такси, или работник пускай вызовет такси и обязательно сохранит квитанцию о том, что он заплатил за эту поездку. И тогда он сможет предоставить бухгалтерии, и ему вернут эти расходы, естественно.
0: Окей, вот. Переходим к самому запутанному, и это Суккот, да, полупраздничные дни, праздничные дни, давайте самого, такого простого, да, работодатель говорит, я не хочу вообще, чтобы никто сюда в Суккот не приходил, все могут идти в отпуск, я всех отпускаю в отпуск, может ли сотрудник сказать, а я не хочу сейчас в отпуск идти, у меня вообще другие планы?
1: Может. Но это право работодателя вывести в отпуск. То есть он может сказать, что это отпуск коллективный, все в холомоид не работают, и поэтому нету занятости. То есть работодатель не обязан предоставлять работу холомоид. Мы говорим за исключением тех работников, которые получают работу глобально, что если у них в договоре не написано иначе, они как бы продолжают работать и выполнять свою работу и получают за это деньги. А касательно вопроса тех, которые работают по часам, или которые работают дневную работу, то работодатель вправе сказать, да, холо моет, закрытые офисы, закрытые магазины, и нет, потому что это холо моет не является теми праздниками, холо моет, да, мы не говорим, первый день Суккот обязательный, есть праздник Симхат Тора, это второй день, они обязательны, они прописаны в законе. Все, что между ними, они не обязательны для выплаты. То есть они не являются хагим, предусмотренным в законе на оплату трудового права. Законодательство, оплата часов работы. Поэтому вправе работодатель сказать, да, вы не выходите на работу, и, вы можете, использовать те отпускные дни, которые у вас есть, если есть, или, сказать, что мы не работаем и все.
0: А если нет отпускных дней, допустим, сотрудник вернулся после месячного отпуска, истратил все свои отпускные дни на этот год, что тогда?
1: Да, ничего тогда. То есть работодатель вправе не выводить работника в этот холомон. То есть получается, что работник...
0: То есть работник потеряет в деньгах.
1: Работник гуляет за свой счет, да. Он теряет в деньгах, но он за свой счет отдыхает, как и работодатель. Okay. То есть работодатель места не работает, офисы не работают. Mm-hmm. Он не обязан предоставить работу и за тот период, когда офис не работает. Это не то, что он работает, а работник не работает. Да, это не говорится, что какой-то работник не выводит. Все остальные выходят, а только по отношению к этому работнику его не выводят. То это совсем другой уже разговор, это уже дискриминация, это по поводу того, что должна быть одинаковые права у всех работников. Но если сам офис закрыт, то нету никакой обязанности. Еще раз, мы говорим о том, что если это не прописано в коллективном договоре или в указе труда, или в конкретном договоре. То есть, как по букве закона, вот такое вот правило.
0: Если, допустим, все-таки предприятие работает в холемуэт, как считаются в холемуэт эти часы? Да? Должны ли работать все там 8 часов, или же там есть некая пониженная ставка?
1: Нет, они считают по закону государства Израиля, они обычные часы работы. Холемуэт Суккот, обычная работа, это праздничный день. Там нету никакого дополнительной компенсации, если работник выходит в холомоид, допустим, Суккот, первый день Суккота или второй день Суккота. То есть, если он выходит, он получает обычные часы работы.
0: Понятно.

0: То
1: закон не предусматривает какую-то дополнительную выплату касательно их. Ну, как еще раз я говорю, если это не прописано в коллективном договоре, всегда надо смотреть, на как работает работодатель, распространяется на него какой-то коллективный договор или указ министра труда и так далее.
0: Потому что может быть некая заниженная ставка, да, допустим, там только 6 часов работы в холле моет и так далее.
1: Может быть, 6 часов работы получить за 8 часов, да, работу, может быть такое, да. Но это надо смотреть. То есть это все в индивидуальном случае осматривается, поэтому, как правило, нет. То есть человек получает обычные часы работы. Вот РФХ, как мы говорили раньше, РФХ или РФ Йомену Хашвуид, предпраздничный день или перед день перед выходным днем, то человек, обычный день это 7 часов работы. То есть он или работает 7, получает за 8 часов. А если он работает, допустим, 10 часов, то сверхурочные часы идут уже после 7 часа.
0: Понятно.
1: А как ночью, как если человек работает ночью, то 7 часов это обычный ночной день. Ночь 7 часов, и после 7 часа уже оплачивают сверхурочные часы. Вот. И поэтому люди, которые трудятся в праздничные дни, должны понимать, что ставка у них, как я говорил, 150%. Это только басис. На это еще есть дополнительные 2 часа, 175 и так далее, 200%. Но у них основной басис, это 150 плюс 100, итого 250. То есть 250 за первые 8 часов, потом за 2, там 275, доходит до 300%.
0: Да, действительно, работа в празднике – это такой небольшой квест, но я думаю, что вы нам разъяснили, как стоит себя вести и как отчитываются дополнительные часы, и что делать, имеет ли право работодатель отпускать в отпуск весь коллектив или нет. Огромное вам спасибо, адвокат, специалист по трудовому праву Яков Шнитман. Огромное вам спасибо за это разъяснение.
1: Спасибо вам и с праздниками.
0: С праздниками, с наступающим.
1: Да, с наступающими. Всего доброго. And now, the art of love.

повторная трансляция на Канрека. Вы слушаете радио Канрека. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Израильское время 11 часов 5 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Открытый микрофон». И сегодня в рамках этого эфира на ваши вопросы отвечает лицензированный специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям Георгий Гоша Иткис. Добрый день. Здравствуйте. Рады вас видеть сразу, точнее, да. Телефон прямого эфира радио Канрека 0722-801-003, 0722-801-003. Как обычно, можете оставлять ваши вопросы в комментариях под постом о сегодняшнем нашем эфире в группе радиостанции Канрека в Фейсбуке. Пока наши радиослушатели дозваниваются, Гоша, пожалуйста, если стоит что-то напомнить, вспоминая какие-то темы, с которыми к вам обращаются, какие-то новинки, то, что произошло за последние недели?
1: Да, за последние несколько недель страховые компании начали и продолжают возвращать людям деньги, выплачивать то, что снимали годами. Нельзя сказать, что незаконно, но, скажем, непрозрачно в условиях полисов 90-х годов и начала 2000-х не было четко указано, кроме комиссионных за управление деньгами, не было четко сказано, что будут еще какие-то комиссионные, и снимали такое не очень понятное что-то под названием ГУРЭМ полиса. Люди подали в суд, это был признан иск представительским, и был достигнут компромисс, по которому страховые компании каждому, у кого есть или был такой полис, должны выплатить определенную сумму денег. И вот эти выплаты начались. Мы говорили об этом, по-моему, месяц или полтора назад, когда только-только стало об этом известно, и пошла об этом информация. Люди получают письма, в основном электронные, смски. Некоторым звонят представители компании сообщить, что вот им положены деньги, но народ боится, и совершенно справедливо, мошенников, потому что очень много было случаев, когда звонят или пишут, или пытаются как-то выйти на связь, что вот нашли ваши спящие деньги, и потом люди теряли настоящие свои деньги, и сейчас народ опасается, и я считаю справедливо, что это будут мошенники. Если вы получили такое письмо от одной из страховых компаний, там, Орель, Мигдаль, Клаль, Минора, кто еще есть у нас, Феникс, может быть, Айлон, нужно прежде всего вспомнить, действительно ли у вас есть или был такой полис. Полис типа ADIF, который был открыт в 90-е годы или в начале 2000-х. Если был, стоит связаться напрямую с самой компанией, если вы не уверены, и спросить действительно, о чем идет речь, действительно ли вам положен возврат. Если все данные совпадут, они переводят. Если в полис уже закрыт, или деньги были куда-то переведены, или превращены в пенсию, они переведут на счет, некоторые переводят на БИТ. А если полис все еще существует, то деньги будут зачислены прямо в этот полис. То есть, я так скажу, опасения оправданы, и все клиенты наши, которые обратились, вот мне прислали такое письмо, что с этим делать, все мы терпеливо объяснили и проверили, что действительно положен такой возврат, объяснили, как этим пользоваться. Если у вас не было никогда никакого такого полиса, то действительно может окажется, что речь идет о мошенниках, будьте, пожалуйста, осторожны. Но вообще то, что получаем возврат, это приятно, я вот сам жду от одной из компаний, у меня был такой полис, его уже несколько лет нет, но почему-то до сих пор мне не написали, что мне положен возврат, а я вот жду, может быть, получу. Но многие уже действительно получили, кто-то на счет, кто-то в полис. Мы видим уже результаты, то есть был у человека полис и есть, и вот он должен начать получать пенсию, и вдруг там оказывается еще какая-то сумма денег.
0: Приятно.
1: Приятно.
0: Приятно, мелочь, но беспокойно именно по причинам, которые вы
1: озвучили. Мошенничество.
0: Да, да. Кроме того, есть такие пассивные клиенты, которые когда-либо что-либо сделали, подписали. Я к ним тоже отношу, потому что те из нас, кто еще и не разбираются, мы просто автоматически забываем о большом количестве вещей, к сожалению.
1: Это верно.
0: Не только в отношении страхования и так далее.
1: Я удивился, я получил письмо из компании, в которой мне пришлось вспомнить, что у меня действительно там был полис 300 лет там, ну не 300, но в начале 2000-х, в 2002-м, в 2003-м году, и я был уверен, что от этого полиса уже давно ничего не осталось. Оказалось, что по нему мне положены какие-то там 300 шекелей вот в результате этого коллективного иска. Мелочь, деньги, но приятно, тартей машма.
0: Понятно. У нас есть радиослушатели. Пожалуйста, добрый день, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Да, добрый день.
2: Это я, наверное, да?
0: Да.
1: Это вы.
2: Да. Вот, у меня такой вопрос. Человек, будучи пенсионером, устроился на работу, вот, отработал энное количество лет и захотел бросить работу. Mm-hmm. Мне сказали, что пицуин не положено. А если он его уволили, положено ему пицуин?
1: Если уволили и проработали больше года, и если уволили, так сказать, не по статье, то есть не за то, что вы, не знаю, там, кого-то, что кому-то что-то сделали нехорошее, то в принципе положено, да, то есть не положены пенсионные отчисления тому, кто начал новую работу после 67 лет, с предыдущей ушел по причине достижения пенсионного возраста, то есть как бы вышел уже на пенсию, и получает пенсию из накопительного какого-то, из накопительной кассы, из накопительного фонда. Это отчисление. А закон о компенсации за увольнение, хок, пицу и питурим, никто не отменял, в том числе и для людей, которые уже перешли пенсионный возраст. То есть тут есть два момента. Были ли отчисления положены? Возможно, нет. Там еще может
2: нет,
1: быть какая-то причина. Отчислений не было. Нужно проверить, может быть, они были вам положены, несмотря на возраст, там, скажем, по отраслевому соглашению. Но если все-таки не положены, то закон о компенсации никто не отменял. То есть если вы проработали год и вас увольняют, то да, вам положена компенсация за увольнение.
2: Смотрите,
1: но если вы сами будете увольняться, то нет. Но если по какой-то по уважительной причине, не будем сейчас их перечислять, то, возможно, да.
2: Значит, если меня уволят, я получу это пицуин. Если я сам уйду, я не получу.
1: Если вас уволят, то вам будет положен выплата при условии, что при соблюдении всех остальных условий. И дальше, если не выплатят, то нужно будет проверять, положено ли, и если да, то оспаривать.
2: Я знаю, что у меня в Плусмаскоре нету отчислений на пицуин. А только сколько лет я отработал.
1: Ну, мы уже третий раз ту же тему обсуждаем. Да, если отчислений не было, но вам положена компенсация по закону, то претендуйте на нее, проверьте, положено ли. И если не выплатят, то обращайтесь уже к работодателю с требованием.
2: Ясно.
1: Спасибо вам, Шаббат шалом.
0: Всего хорошего. До свидания. Пожалуйста, кто с нами? Добрый день.
3: Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, уважаемый пенсионный консультант и ведущая. Говорит Владимир. У меня несколько вопросов. Первый такой. Год назад я был уволен и получил выходное пособие, которое засчитывается как пицуин. Я его освободил от налогов. Я проработал 33 года. И по ставке 13750 шекелей за год я получил 453750 освобождение от налога. Я знаю, что за это преступление мне положено наказание в корзине кибоцхуйот. Теперь мой вопрос следующий. Существует ли у этого наказания предел, верхний предел? То есть в моем случае это 440 тысяч умножить на 1,35 с привязкой к индексу.
1: 32 года, то есть больше 32 не засчитывается.
3: Да, да, да. То есть в моем случае это 440.
1: Ну, я не следил за манипуляциями с числами, но 32 года это максимальный срок, за который положено то, что вы назвали наказанием. ГИА на иврите,
3: да? Да. Значит, это умножается на 1,35. Я просто знаю, что в результате это 594 тысячи.
1: Сумма, которую вы освободили от налога, если это именно пицуим, умножается на 1,35, потому что есть там определенные расчеты, когда не надо это умножать, но это уже другая история.
3: Я знаю, что это еще привязано к индексу, если не
1: привязано к индексу, если это окончание работы было какое-то время назад, если это вот сейчас, то нет привязки. Привязка работает, когда, допустим, человек 10 лет назад получил освобождение от налога, и сейчас mm-hmm. делает кибор, тогда его сумма, которую он освободил, mm-hmm. еще и привязывается mm-hmm. к инфляции.
3: Ну, у меня так получится, скорее всего, 3,5 года у меня будет...
1: Если есть разница, то да, то будет привязка.
3: Да, да. да.
1: Mm-hmm. Если не отменят ее.
3: Mm-hmm. Существует ли все-таки верхний потолок 35% вот кибор будет, вы знаете, там 57, 35 это 32, 35 это на пицуин. Является ли это потолком? То есть у меня получается, что за счет всех этих умножений и привязки к индексу я перескакиваю за 35%. Действительно ли это будет, так сказать, наказание включать все эти суммы? Или у меня существует некий потолок наказания?
1: Я не очень, честно говоря, понимаю ваш вопрос. Есть максимальная сумма, да, которая больше нее уже вы, так сказать, не залезете, но вы...
3: Вот это я имею в виду.
1: То, что...
3: Я ее перехожу.
1: Да, если я вас правильно понимаю, вы, наверное, имеете в виду то, что называется «аптора-носав». Вот этот самый «аптора-носав», который будет еще пару раз увеличиваться,
3: да,
1: его
3: да, да,
1: вы, да. Забирая пицуим, не затронете.
3: Ага.
1: То есть его...
3: То есть я его не затрагиваю, я
1: да,
3: понял.
1: Его можно... Mm-hmm. Если mm-hmm. у вас пенсия превышает минимально установленную, да, там 5-7 тысяч,
3: да, да.
1: то вы можете mm-hmm. делать капитализацию своей пенсии и ВУН.
3: Я понял, вот тут
1: mm-hmm. им вы можете уже залезать в этот ПТОР-НУСАВ.
3: Ага, я понимаю.
1: То есть не все... Нельзя сказать, что ПТОР-НУСАВ... Если я не иногда слышу, ПТОР-НУСАВ, он всем положен, и все его получают безусловно. Это неверно. То есть можно и в него тоже залезть, но уже не, угу. Не пицуим, а другой частью.
3: Ага, я понимаю. То есть пицуим его не затронут, это прекрасно. Да. Я понял. Ага, спасибо большое. Теперь второй вопрос. Я действительно в 67 лет собираюсь делать кибоц-хуёт. В основном я собираюсь делать капитализацию.
1: Угу.
3: У меня есть несколько касс, где находится пицуим, которые я собираюсь делать капитализацию. Последнее, что я предполагаю делать капитализацию, относительно небольшая сумма, в районе 100 тысяч приблизительно, но она находится в особой кассе. Это касса Битохмена Алим, Мигдаль, открытая в 1992 году, Керен Юд. У них особый статус, ну, вы наверняка это знаете и так далее. Значит, я в возрасте 67 лет еще не хочу получать из этой кассы пенсии, собираюсь получать ее в 69 лет.
1: Угу.
3: Вопрос, если я в 67 лет собираюсь какую-то часть из пицуим в этой кассе капитализировать в таком, по закону о кибоц-хуёт, угу. не затронет ли мои права на пенсию в этой кассе, не повлияет ли это на МКДМ?
1: На МКДМ точно никак не повлияет. Мне кажется, я уже слышал этот вопрос в прошлом. Пицуим и капитализация, это немножко, ну, тут вы смешали, потому что когда, если вы делаете капитализацию, то капитализация это прежде всего тагмулим. Вместе с ними можно капитализировать пицуим, но там должно быть определенное отношение 1:1.25, то есть нельзя капитализировать только пицуим.
3: Ага. Я вас понял.
1: Пицуим по определению вы можете освобождать от налога. Если вы не хотите пользоваться этим освобождением, хотите идти именно по пути mm-hmm. капитализации, то вы не можете их отдельно от тагмулим капитализировать.
3: Mm-hmm. Я понял.
1: Это что есть, касается да? капитализации. Mm-hmm. Капитализация
3: понял.
1: Это с точки зрения налоговой. Вы вместо того, чтобы получать пожизненную пенсию, берете это как бы одним mm-hmm. платежом. Да, то есть капитализируете выплаты будущие. Mm-hmm. Вам дают определенный, там устанавливают налог, возможно, обнуляют его за счет ваших налоговых льгот. А МКДМ это ваше соглашение с страховой компанией. В нем, в вашем условиях полиса записаны определенные расчеты, и МКДМ на него, на тот МКДМ, который будет соответствовать вашему выбору, на него делится сумма денег. Сумма денег, которая будет в полисе или которую вы захотите использовать на пенсию, будет разделена на соответствующий МКДМ. Если там будет миллион, то получится одна сумма, если будет 700 тысяч, то потому что часть вы забрали, капитализировали, забрали, вывели и так далее, то будет меньше пенсия. Но результат от этого, вернее, делитель от этого действия, от того, что часть денег вы заберете или переведете, он не изменится.
3: Я понимаю, я понял вас. Еще один коротенький вопрос. Значит, если в КИБОС куют в качестве последней опции, я указываю освобождение КИЦБА, так? То есть после, до этого я делал капитализацию, а все, что осталось, идет на КИЦБА. Вопрос следующий. Если в будущем предполагается некий рост корзины КИБОС куют, это автоматически знает, значит, что весь этот рост пойдет на увеличение освобождения от КИЦБА.
1: Я так понимаю, на пенсию, да, он пойдет.
3: На пенсию, да. То есть это самый лучший вариант, если я заранее не знаю, кто будет в будущем, то есть использовать именно на этот вариант.
1: Ну, сказать, что он лучше и сложно, ну, да. Если он скорее, скажем так, он подходит тому, кто не собирается больше какие-то деньги вытаскивать одним платежом, и ему нужно, у него достаточно большая пенсия, чтобы на нее использовать эти льготы.
3: Да, я понимаю. Я понял. Большое спасибо, огромное спасибо.
1: Пожалуйста. Удачи вам, шаббат шалом.
0: Всего вам доброго, до свидания. Кто в нашем эфире сейчас? Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте.
0: Добрый
1: здравствуйте.
0: День.
4: Добрый день, ведущая. Добрый день, Георгий Виткис. У меня такой вопрос. Есть накопление в Купат Гимель. Также есть Купат Гимель ЭШК. Как работает это при выходе на пенсию? Эти деньги в брутто соединяются или платятся по раздельности? Пенсионные из этих накоплений.
1: А где у вас основная ваша программа? Откуда вы собираетесь получать пенсию?
4: Еврат Мигдаль. Там у меня и пенсионные накопления, там у меня и Купат Гимель АШК.
1: Значит, ну, Мигдаль Мигдалю рознь. Есть Мигдаль страховая компания, Мигдаль Хевраль Битуах, и есть пенсионный фонд Мигдаль Макефет. Ну, и такой есть экзотический еще, у Мигдаля есть еще пенсионный фонд Йозма. Если у вас не страховой полис и не старый пенсионный фонд Йозма, а если у вас новый пенсионный фонд Мигдаль Макефет, то в него можно переводить деньги из других касс. Можно перевести из Купат Гемель, обычный, старый, вот, который когда-то были в банках, можно также перевести из Купат Гемель Ляшка. Это не произойдет само по себе, это нужно инициировать, нужно обращаться в пенсионный фонд, чтобы он запустил такой перевод. Если у вас то, что в народе называется до сих пор Битуах Минаалим, страховой полис, то в него ничего добавить, перевести нельзя. Ни из Купат Гемель, ни из Купат Гемель Ляшка, в общем, ни из каких других программ. Он закрыт.
4: Это новая касса после 2008 года.
1: После 2008-го тогда еще открывали полисы, их совсем недавно запретили совсем открывать. Они постепенно, мода на них проходила и проходила, но такой вот, чтобы совсем законодательный запрет, был пару лет назад, то есть оставили возможность только для людей, у которых высокие зарплаты, больше, чем две средних по стране. Поэтому то, что у вас программа 2008 года, это не означает стопроцентно, что у вас пенсионный фонд. Но проверьте.
4: Меня что интересует? Эти деньги все сливаются в брутто, и из этого брутто выплачивается уже пенсия.
1: Деньги, если действительно можно их собрать, ну, например, если у вас пенсионный фонд, или если можно и есть смысл вам открыть пенсионный фонд и получать из него пенсию, то деньги сначала собираются в нем, а потом уже они превращаются в пенсию. То есть пенсионный фонд делает операцию, которая называется «Амарали Гимла», забирает себе всю накопленную, всю переведенную, собранную сумму и вместо нее дает вам обязательство ежемесячно платить вам пенсию до ваших 120, и там есть еще выбор, если кому-то это еще что-то будет положено после ваших 120. Но брутто возникает у вас, когда вы уже начинаете получать пенсию. А до этого деньги собираются в какой-то коробочке, в какой-то бочке.
4: Понятно. И еще такой вопрос, Георгий. А Керенович Тальмуд, это тоже можно присоединить?
1: Технически присоединить можно. Практически те правила, которые были разработаны в 2007-2008, начали работать в 2009 году, Таканот Ниют, то есть правила перевода денег из одной пенсионной кассы в другую, они немножко были, ну как сказать, они довольно строгие и говорят о том, что если вы переводите свободные деньги, капитал, то есть которые не были изначально пенсионными, хотите превратить в пенсионные, то можно это сделать. Но тут получается абсурдная ситуация, что вы можете деньги из Кернштальмут забрать одним платежом или брать их порциями, так называемая анона. А при переводе, то есть вот технически, если сделать нью, то есть перевести их из Кернштальмут в пенсионный фонд, они потеряют свои старые волшебные свойства. И не всегда это правильно, не всегда это имеет смысл. Иногда с точки зрения налогообложения правильно поступить по-другому. Если речь идет о каких-то маленьких суммах, хвостиках, которые застряли в Кернштальмут, там, не знаю, 1000 шекелей, 500 шекелей, мы иногда такое встречаем, тогда да, тогда действительно можно перевести, чтобы уже просто с этим не возиться. Если же какой-то фонд более серьезный, то есть, например, человек работал и там 10-15 лет не трогал, не доставал деньги из Кернштальмут, то превратить их в пенсию вот так вот напрямую в лоб чаще всего неправильно. И, но конкретно для вас, что будет правильно, а что нет, нужно уже рассматривать все ваши накопления, ваши, что там, будете работать, не будете, нужно вам делать КИБУ или не нужно. И один из вопросов, который будет рассматриваться, это если есть Кернштальмут, то что с ним сделать и как?
4: Я вас понял. И знаю, как сколько волшебное слово «маслюль».
1: Не слышал, не расслышал вопрос.
4: Я говорю, оставим в скобках волшебное слово «маслюль».
1: Ну, маслюль рознь. То есть есть маслюль АШК, инвестиционный портфель, который мы обсуждаем до пенсии. Есть страховой выбор, то есть страховать зарплату, в каком размере и так далее. И есть уже маслюль Приша, то есть как... что будет, кто, будет ли кто-то что-то получать после вас, если да, то сколько. Это все это не за скобками, нет, мы скобки все открываем, все это обсуждаем, но при личном общении с конкретными данными конкретного человека.
4: Я вас понял, как это работает. Шаббат шалом.
1: Шаббат шалом, будьте здоровы, всего доброго.
0: Всего хорошего, удачи.
1: Спасибо за вопросы.
0: Пожалуйста, следующий радиослушатель, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Да, добрый день.
5: Скажите, про какие вы страховые вот эти рассказывали? У меня от Макаби, это не то, да?
1: Это не то. Но если вы работаете в Макаби, то, наверное, у вас там какие-то страховки есть. Если вы имеете в виду, что вы член больничной кассы Макаби, то нет, мы сейчас об этом не говорим.
5: Нет. Я еще хотела спросить. Я уже давно застрахована в Макаби СИУДИ. Угу. Я болела менингитом. Полтора месяца лежала в больнице. Там они ходили...
1: Это не... страховка СИУДИ не относится к пенсионным программам?
5: Я не про пенсионные. Да. Страховка СИУДИ. Если ты болеешь, тебе положено...
1: Да, но это я не занимаюсь этими вопросами. Извините, я, к сожалению, не смогу вам помочь.
0: Спасибо. Всего вам доброго. Продолжаем наш эфир и... Гоша, Георгий Иткис сегодня с нами в очередной раз. Много вопросов, много ответов, как всегда. Все профессионально. Пожалуйста, спасибо. Кто с нами? Здравствуйте. Добрый
6: такой
0: день.
6: Вопрос. Я на пенсии. Да, получаю пенсию, там небольшую, и петрохлюми. Сейчас мне после проверки я теперь буду получать СИУДИ из Макаби. Скажите, как мне надо поступить? Надо сообщать Мартах Насу или нет?
1: Вы будете получать выплаты по страховке?
6: По страховке, да.
1: Нет, это не нужно, как бы это не имеет отношения к налоговой.
6: Не имеет отношения.
1: Это страховые хорошо. Выплаты.
6: Хорошо, я понял. Спасибо.
1: Будьте здоровы. Шаббат шалом.
6: До свидания. Шаббат шалом.
0: Всего хорошего. Пожалуйста, кто с нами сейчас? Добрый день. Здравствуйте.
7: Алло?
0: Да, это вы. Да.
7: Да, у меня вопрос, здравствуйте. Такое дело, два месяца назад, вернее, пару недель назад я обнаружил, что два месяца я уже не получаю пенсию из Иврат Минура, где я там зарегистрировал. Вот. Я звонил туда уже 4 раза. На 4-й раз мне сказали, что нужно сделать ЭУМАС. Не знаю почему, я делаю каждый год ТУМАС, в феврале месяц также сделаю в этом году. Вот, ну ничего, сходил, сделал опять ТУМАС. Угу. Вот, вчера получаю СМС, что нужно еще оформить офис 101, да. Я так понял, что это бодяга будет. Я опять позвонил, сегодня опять один. Кто-то ответил, сказал, что займется этим делом. Но я понял, что это бодяга будет длиться еще очень долго. Я хотел просто узнать, в какую инстанцию мне следует обратиться, чтобы закончить это все дело. И я чувствую, что в этом месяце я тоже не получу.
1: Ну, во-первых, то, что вам положено, вы в итоге получите, просто с задержкой. Нужно... Во-первых, форму 101 заполнять нужно. Вот примите это как аксиому. Форму 101 нужно заполнять. Если у вас есть зарплата, вы заполняете ее на работе. Если вы получаете пенсию из пенсионного фонда или из страховой компании, вы должны им заполнять раз в год форму 101 и указывать там, что у вас нет других доходов, или что у вас есть другие доходы, или что у вас есть другие доходы, и вот, пожалуйста, ТУМАС, и его можно прикладывать. Сегодня уже, на самом деле, можно не прикладывать. Сегодня справки из налоговой поступают в компьютеры большинства пенсионных компаний. Я говорю большинство, потому что я не уверен на 100%, что все, но большинство получают это автоматически. То есть прикладывать эту справку, в общем, не обязательно. Но заполнить форму 101 нужно. Теперь, есть компании, которые рассуждают примерно так. Я с этим сталкивался. Они говорят, да, нужно заполнять форму 101, но если мы получили уже справку из налоговой, то, ну, понятно, что он живой, и пенсию мы ему платить будем. Но есть такие, которые формально к этому вопросу подходят. Это не бодяга. Кстати, знаете, что такое на самом деле бодяга? Это не волокита, это нечто другое. Но оставим это, как предыдущий слушатель сказал, за скобками. Форму 101 надо заполнять. Поэтому вы ее не заполнили, и они решили с вас по какой-то причине снимать подоходный налог. Заполните форму 101, отметьте там все как есть. То есть, если у вас нету других доходов, так и отметьте «Эйнах на сотах и рот». Если вы работаете, то вы не можете писать, что у вас нету других доходов. Значит, нужно написать, что у меня есть еще зарплата, и вот у меня есть и ШУРМАС. Единственное, о чем я могу подумать, я сталкивался 2 или 3 раза с ситуацией, это очень редко, но бывает, что в налоговой вместо того, чтобы написать, что у вас это освобождение от налога или установлен налог на пенсию, они пишут, как будто вы из страховой, там, из пенсионной компании, на вашем случае Минор Мифтахим, что вы получаете что-то другое, например, зарплату. Это очень редкий случай, это ошибка, это человеческий фактор. Я всегда стараюсь посмотреть на заголовок, на как бы тему этого письма, которое вы получаете из налога, убедиться, что там написано, в вашем случае должно быть написано слово «приша», «кицбат приша». Не маскорет и не кицбату в данкошера вода, а именно приша. Вот проверьте еще и этот момент тоже. После 70 лет и после того, как вы несколько лет подряд не будете работать, и в форме 101 пенсионному фонду вы напишете, что у вас нету других доходов, да, понятна ситуация?
7: Да.
1: После этого пенсионный фонд может, вместо того, чтобы просить у вас форму 101, он может вам писать в начале года, если у тебя ничего не изменилось, если по-прежнему нету доходов, форму 101 заполнять не обязательно. Во всех других случаях мы всегда советуем ее заполнить. Это не нужно делать в бумажном виде, посылать там по почте, по факсу или куда-то относить. Это все делается электронно. У Минор Мифтахим работает с компанией Малам. Нужно один раз там зарегистрироваться, и форму 101 заполняется там за 2-3 минуты. И звонить, тратить свое время на звонки в отдел обслуживания, где сидят люди, которые не всегда в этих вопросах компетентны в том, что касается пенсионеров. Ну, это просто жалко вашего времени и ваших нервов. Сделайте эту регистрацию на сайте Малам, через который вам присылают луши. И они, по-моему, в декабре уже открывают возможность заполнять форму 101 на следующий год. Пишите всегда как есть. То есть, если есть другие доходы, отмечайте. Если нет, отмечайте, что нет. Если делаете ТУМАС, тоже вопрос, нужно ли вам его делать и правильно ли он сделан, это другой вопрос. Если вы его сделаете, можно прикладывать, но не обязательно. Он в электронном виде, они и так его получают. Надеюсь, что ответил на ваш вопрос.
7: Да, я отправил уже, но просто удивительно, что 4 года я ничего не получал, вернее, никаких просьб, 101-ю форму, ничего, и вдруг бац, и оно и прекратил. Тем более,
1: слышал от работников именно этой компании, что они говорят, если сделан ты УМАЗ, мы не просим форму 101. Я пожал плечами, удивился, поднял бровь, ну и пошел работать дальше. Формально это неправильно, и если у вас, если они сейчас решили действовать так, как вот нужно по указаниям налоговой, то как бы придираться не к чему, нужно просто это сделать. Получить ваши деньги.
7: Я пытался через интернет залезть в этот. Там ТОФС довольно-таки не очень простой, чтобы его заполнить, мне кажется, так. Не знаю.
1: Попробуйте заполнить, а если не получится, то скачайте скачайте в интернете форму 101 ГИМЛ для пенсионеров. Она короткая, там меньше вопросов, там нету второй страницы с кучей разных вариантов, там все очень просто. Если у вас нету каких-то особенных льгот, там неработающая жена, проживание в населенном пункте, который дает право на налоговые льготы, инвалидность и так далее, если у вас ничего такого нет, то вы можете заполнить форму 101 ГИМЛ, она короткая, простая, и отправить ее в вашу пенсионную компанию.
7: Хорошо, спасибо большое.
1: Спасибо вам за вопрос. Шаббат шалом.
0: Шаббат шалом, всего доброго. Пожалуйста, кто с нами? Добрый день.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: У меня такой вопрос. Пенсионер, который не работает и имеет накопление на счету, это считается, это, надо это объяснять в... Так это заполнять форму 101 и сказать, что у меня есть такие накопления, или это не имеет значения?
1: В форме 101 накопления указывать не надо, там речь идет о доходах. Работа, пенсия. Доходом можно рассматривать прибыль, которую вы получите с ваших инвестиций, но если вы говорите о налоге на прибыль, о том, как можно получить его возврат, это не делается через форму 101. Форма 101 – это работа или бизнес, или пенсия.
8: А, понятно. Спасибо большое.
1: Пожалуйста. Больше вам, так сказать, платить налогов на прибыль и, соответственно, потом получать возврат.
8: Спасибо,
1: удачи.
8: Всего доброго.
1: Вообще всем желаем платить как можно больше налогов. Это значит, что доходы выросли.
0: Ну, естественно. Есть вопрос у нас в группе. Добрый день. У меня два вопроса. Первый. Через 7 месяцев муж выходит на пенсию, будет получать пенсию от Мифтахима ВТК. У него есть неактивный фонд Мифтахима Хадаша 5000 шекелей. Можно ли их получить одноразово? Вопрос. Давайте вы на него отвечаете. А второй.
1: Вопрос этот зависит от, прежде всего от статуса этих небольших денег в Мифтахим Хадаша. Если это тагмулим старый, дореформенный, то никакой связи с оформлением пенсии из Мифтахим ВТК нет. Если это тагмулим после реформы 2008 года, то вопрос уже делится на две части. Какая будет пенсия из Мифтахим ВТК? Если она будет большая, нужно будет делать кибуа и, соответственно, эту сумму капитализировать, делать ивун. Mm-hmm. Если пенсия маленькая, то после 67 лет, если человек не работает, можно обратиться в налоговую, и маленькая, ну, скажем, меньше 5000. Да, иногда говорят, у меня пенсия маленькая, всего 15. Меньше установленного минимума, который в районе 5000, если она меньше, и, соответственно, человек не имеет права на ивун в рамках кибуа, на капитализацию, то он может обратиться в налоговую и показать им данные из пенсионного бюро, из МИСЛАКИ, и сказать, у меня из старого пенсионного фонда, Мифтахим ВТК в данном случае, пенсия, скажем, 3000, я не могу к ней эти 5000 присоединить, дайте мне, пожалуйста, на них освобождение, и если других доходов нет, то освободят. Если речь идет о сумме ПИЦУИМ, тогда вообще это другая история, нужно проверять, от какого это... От нынешнего работодателя или от предыдущего. Если от предыдущего, то нужно смотреть, если была ли там форма 161, были какие-то освобождения от налога. В общем, история, сумма небольшая, а возни с этим может быть много, но нужно прежде всего проверить, что это за деньги, что это за 5000. Скорее всего, их можно будет так или иначе получить, просто нужно будет посмотреть, как.
0: И второй вопрос. Часть ПИЦУИМ выплачивается на счет Мифтахима Хадаша, а другой счет. Угу. Можно ли будет их забрать после увольнения? Старый фонд никогда не трогали 33 года.
1: эта сумма, если старый фонд Мефтахим, то, соответственно, туда не платили 2.33, то есть туда платили только 6% ПЦУИМ. И если работодатель еще что-то выплачивает, он эту выплату должен внести в форму 161. С формы 161 обращаемся в налоговую, и надо будет освободить эти деньги от налога. Первый слушатель сегодня правильно говорил, что это освобождение повлияет на налоговые льготы потом на пенсию. Тоже нужно смотреть, что выгодно, что правильно. Иногда не проще, но выгоднее не использовать освобождение от налога, а откладывать эту сумму на следующий год, так называемая пресса. Нужно проверять, что у вас и как, какие суммы, о каких суммах идет речь, и в зависимости от этого принимать решение.
0: Следующий вопрос. Я вдова, муж умер, 71 год, пенсию оформили 67 лет в Маслюле, так называемом Лилу Автаха. Угу. Правда ли, что мне ничего не полагается теперь?
1: Если оформили Лилу Автаха, то это он оформил только на себя.
0: Гош, тогда, если можно, поясните незнающим, что это означает, этот Маслюле.
1: Чаще всего это означает, во-первых, это есть только в условиях старых полисов 90-х годов, 80-х и 90-х, о которых мы сегодня говорили, и там человек может выбрать, оформляя пенсию, что кроме него эту пенсию никто получать не будет. Мы иногда в шутку называем этот вариант «после меня хоть потоп» или «все меня достали». Это действительно забота только о себе. Почему люди на это идут? Чаще всего от непонимания, во-первых. И, во-вторых, когда страховая компания присылает различные варианты, то этот маслюль, этот вариант бросается в глаза, потому что там самая высокая пенсия. И человек смотрит и говорит, ну, почему я должен получать, там, допустим, 3600 пенсию, а тут есть вариант получать 4, вот возьму 4. И не думает о последствиях. А последствия вот как раз такие могут быть, что останется вдова, и ей ничего не будет положено. Прежде чем оформлять пенсию, особенно из старых полисов, посоветуйтесь со специалистом. Не со специалистом страховой компании. Он, может быть, знает, но ему, скорее всего, будет неинтересно объяснять вам старые условия полиса, а с кем-то независимым, который с этой компанией не связан. Кстати, страховые компании не любят такой выбор. То есть они, когда я работал в одной из страховой компаний, нас хотели посадить, обзванивать людей, которые выбрали этот вариант, убедиться, что вот и в записываемом разговоре, убедиться, что человек понял, что он взял, а если он не понял, то переделать ему пенсию. Настолько страховые компании, во-первых, они боятся исков, что придут наследники и скажут, а что это вы тут нашему там, мужу или папе оформили, он ничего не понял, и с нами никто не говорил. Ну, тут могут защититься, что вот, смотрите, есть его подпись. Кроме того, для страховой компании это такой есть фактор неизвестности. Если человек берет эту максимальную пенсию, и он будет жить до 120 долго, то страховая компания, окажется, придется платить действительно больше всего денег. Они не очень любят такую эту неизвестность. Но если человек подал просьбу, и никто ничего не оспорил и не возразил, то начинают платить. И действительно, возможно, такая ситуация, как описала женщина, задавшая этот вопрос, остается только сожалеть. В пенсионных фондах такого нет. В пенсионном фонде, если у человека есть жена, он обязан ей указать в новых пенсионных фондах. Mm-hmm. В старых тоже, если женатый человек, жене полагается, вдове полагается или вдовцу полагается выплата 60% от его пенсии, а в новых пенсионных фондах минимум 30%. И то люди иногда на встречах нас спрашивают, а можно это убрать? Ну, у тебя вот твоя жена рядом с тобой сидит. Ну, как угу. можно это убрать? Пенсионные фонды так немножко заточены на заботу не только о самом человеке, но и о семье. В старом полисе можно сделать такой выбор, и, к сожалению, некоторые этот выбор делают неосознанно. Есть ситуации, когда человек делает осознанно такой выбор. У меня не раз клиент говорил, моей жене или там, моим детям останется квартира, останется Керен-Штальмут, останутся другие какие-то накопления, а это я хочу получать себе. Когда я вижу, что человек понимает, какие последствия он понимает этот свой выбор, решает рискнуть на, так сказать, на все, то пожалуйста. Но неосознанно, когда человек подписывает такой вариант только потому, что в табличке это самая большая пенсионная выплата, это может привести вот к таким неприятным последствиям, к сожалению.
0: Интересно. Спасибо большое. Такой вопрос, Гоша. Добрый день. Можете ли вы объяснить, как-то общо, в двух словах. Действия человека, который оформляет кибос хуйот, начинает получать пенсию, продолжает работать на прежнем месте работы. Вопрос, какие документы нужно предоставлять в начале каждого года и куда?
1: Для оформления кибос хуйот нужно заполнить форму 161 далет и приложить тлуш с работы, если продолжает работать, тлуш маскорот, и также первый пенсионный тлуш. Ну, и сразу же мы делаем вывод, нельзя и нежелательно оформлять кибос хуйот, не получив хотя бы одну пенсию. Еще нужно, наверное, заполнить, чаще всего просят заполнить форму 116, это бакашалитый умаз, в которой указывается зарплата и пенсия, и как результат налоговое управление дает, если все правильно, если все хорошо заполнено, дает справки для пенсионной компании, для работы и самому человеку о том, что вот он КИБУ оформил и какие получились результаты. В начале следующего года в большинстве случаев нужно сделать еще раз ТУМАС. Вызвано это тем, что, скажем, 11-12 людей начинают получать пенсию не с начала года. 12-12 это те, кто в январе ее оформляет. Да, остальные получают с какого-то месяца посередине года. И налоговая, когда дает в результате КИБО справку для страховой или пенсионной компании, она учитывает только те месяцы, за которые человек в этом году пенсию получит. А в следующем году он получит ее за 12 месяцев, поэтому нужно эту справку переделать, чтобы освобождение от налога на пенсию распространялось на все 12 выплат, а не только на часть. И так продолжается, пока человек работает. Когда он перестает работать, то, возможно, за год, в котором он часть года работал, а часть года только получал пенсию, можно будет сделать потом перерасчет подоходного налога. А со следующего года снова, обычно мы рекомендуем обратиться в налоговую и уже получить налоговую справку для пенсионного фонда, для пенсионной компании без зарплаты, чтобы все налоговые льготы уже шли на пенсию. Почти все можно сделать самому, а вот первую стадию, то есть КИБО, мы настоятельно не рекомендуем делать самим. Все-таки обращайтесь к специалистам, которые проверят, взвесят все за и против, посмотрят на последствия. Есть еще налоговые льготы, которые в следующем и через год будут дополнительные, и посмотреть, как ими распорядиться. У нас, у специалистов, есть различные инструменты, чтобы правильно вам все данные, все последствия просчитать. Если вы делаете это сами, то помните, что у вас есть потом примерно 4 месяца на исправление, а потом уже назад дороги нет.
0: Понятно. Спасибо. Кто с нами сейчас? Добрый день. Здравствуйте.
9: Добрый день. У меня такой вопрос. Вот, если это Йоршим, а жена получает после 120 мужа 60%. А Валь, если бы она не в Теранизман, и Ширышней Ладим Ктаним, в Уальман, а в почему я вот слышала, что не выплачивается ли Йоршим Иладим, если нету жены? А куда идут эти деньги? Это же несправедливо. Человек работает, еще до пенсии ему есть время. Угу. Уже он 30 лет проработал в одном и том же месте. Он еще продолжает будет работать. А куда пойдут эти деньги после 120 шило?
1: У вас, вы знаете, очень много чего, вы очень много рассказали, но я не сумел, честно сказать, проследить. Нужно понимать, что после получения первой пенсии, после оформления пенсии, нету такого понятия, как остаток денег. Есть, возможно, остаток застрахованных пенсий. Не во всех программах пенсии можно застраховать. Например, в старом пенсионном фонде такой возможности нет. И если человек вдовец, и у него нету несовершеннолетних детей, и он уже начинает получать пенсию из старого пенсионного фонда, то после него никто ничего не получит. То же самое касается бюджетной пенсии. Поэтому если человек приходит к пенсионному возрасту не очень здоровый, иногда рассматриваем возможность не оформлять ему пенсию или часть ее капитализировать. Но а глобально на ваш вопрос я отвечу
9: это
1: так.
9: Это новая пенсия, да. Не старая, не так цивит.
1: В новом пенсионном фонде, если пенсия еще не оформлена, и если есть у него дети, да, а жены нет, да. то если он не оформляет пенсию, продолжает работать и в его пенсионном фонде какие-то деньги, то в случае его смерти до того, как он оформил пенсию, его наследники получат накопленную сумму эрхпедион.
9: Филюша, мы не до 21 года.
1: До 21 года полагается выплата пенсии от Шиерим. После 20, если не будет Шиерим, то есть если человек умер, у него не было жены, и остались наследники, и он не оформил пенсию из нового пенсионного фонда, то получат его наследники или бенефициары, если он укажет, получат его деньги тагмулим, а по пицуим будут

0: условии, что он не получал выплаты по потере трудоспособности в два года, предшествующие оформлению пенсии, он свою пенсию сможет в новом фонде застраховать на 5 или 10 или 15 или на 20 лет, но максимум до 87. Подробно это нужно обсуждать со специалистом.
1: Спасибо. Еще один вопрос, пожалуйста. Добрый день.
2: Добрый день. Алло.
0: Здравствуйте.
2: Добрый день. Угу. Я на линии, да?
1: Да.
2: У меня такой маленький вопрос. Я работающий пенсионер, то есть я продолжаю работать на прежнем месте, у меня оформлена пенсия из Метахима. И мне сказали, что я мог бы получить какую-то часть из ПИЦУИМа. У меня там есть купон ГИМУ в ПИЦУИМе. Я обращался в пенсионную программу. Мне сказали, пока ты не уволился, пока не получил форму 161, что ли, ничего нельзя получить. Угу. И такой вопрос. Законно можно ли какую-то сумму там, скажем, купон ГИМУ получить, не увольняясь или нет?
0: У вас Мифтахим Хадаша или Мифтахим ВТК? Откуда
2: Мифтахим Хадаша.
0: А вы получаете из Мифтахим Хадаша пенсию?
2: Да, да,
0: okay.
2: Да.
0: Вы, продолжая работать, единственное, что вы можете сделать, это добавить деньги из Купат Гемель в ваш пенсионный фонд и их тоже превратить в пенсию. Получить, продолжая работу, можно только тагмулим из старых касс, то есть то, что было в Купат Гемель, накоплено до 2008 года. Все остальное, ну, как, мы говорим о том, что без налога. Если ну, может быть, если у вас большая, смотря какая пенсия, может быть, можно было или нужно
2: сделать... Нет, пенсия маленькая.
0: Маленькая.
2: Да.
0: Тогда правильно сказали. Пока вы продолжаете работать, ПИЦУИМ, можно получать из них пенсию после 67 лет, но забрать деньгами одним платежом только после прекращения трудовых отношений со 161 формы и так далее.
2: Я понял. Спасибо вам.
0: Спасибо вам. Шаббат шалом.
2: Шаббат шалом.
1: Всего доброго. До свидания. Гошпрограмма подходит к концу.
0: Не может быть.
1: Представляете? Да. Но мы обязаны услышать что-то прекрасное. И, с одной стороны, небольшую загадку традиционно.
0: Как всегда.
1: Да.
0: Когда был маленьким, я мечтал работать на радио. Больше всего меня интересовало, чтобы в конце сказать и о погоде.
1: О.
0: И вот, сейчас та песня, которая прозвучит, это то, чего мы ждем. Мы немножко начали уставать от жары, поэтому мы ее послушаем. Также, когда я мечтал работать на радио, передо мной был пример Таля Бермана, который сейчас ведет до сих пор новостные выпуски, а тогда у него была игра телефонная, где дети могли позвонить в студию и, значит, нажимать на кнопки телефона. Эта игра называлась «Уга», а в России она известна была под именем «Кузя».
1: Mm-hmm.
0: Да, в Израиле ее озвучивал Дори Бензеева, а в России Александр Леньков покойный.
1: Да.
0: Так вот, у Тали Бермана была программа «Пугалей Цаал», в которой была такая рубрика, сейчас назову, наверное, «Пината кавара бильти цафуй». Уголок неожиданного, как сказать, перепевки. Так вот, я считаю, что эта песня как раз достойна того уголка программы, когда вешний Таля Бермана. Нужно будет очень просто назвать, кто написал, собственно, оригинал этой песни, и насладиться этой версией, я считаю, просто замечательной.
1: Спасибо большое. С нами был лицензированный специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям Георгий Гошейкис. До встречи через 2 недели.
0: До встречи.
1: И мы слушаем песню. Спасибо.

Капкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Кан Река. Здесь и сейчас.